и Царство Божие, что Господь соберет, отделит одних от других. И он скажет, который по правую сторону: я был голоден, вы накормили меня. Я был наг, то есть мне не было одежды, вы одели меня. Я был болен, вы посетили меня. Я был в темнице, вы пришли ко мне. И Господь это, и он говорит, и люди скажут: когда это мы сделали тебе, Господь? Мы вообще этого не делали тебе. Он говорит: то, что вы сделали одному из меньших сих, то сделали мне. И наоборот, он скажет тем, кто не сделали, и потом: и пойдут сии в муку вечную, а эти в жизнь вечную. И мы знаем притчу о Лазаре, да, и богаче. Вот. Он именно так поступал, что он не помогал этому несчастному человеку. Он не думал, он не пожалел его. Он сказал: знаешь, приятель, я такой богатый, у меня все есть. Ты несчастный, больной, давай я оплачу тебе лечение врача. Давай тебе будут приносить сюда. Он скажет: я грязный, мне стыдно пойти там к вам. Давай я тебе сюда будут футбокс приносить, ну, коробочку с едой. Но он так не делал. И мы видим, как Иисус проводит черту, и мы приходим в страх Божий, как верующий. Господь, помоги мне сделать все, что ты хочешь. Накормить, послужить, принять. И Господь вот эти стандарты христианства, он помните, Нагорная проповедь в начале, а теперь в конце. И это все очень серьезно. И потом Господь говорит там также притчу о талантах, чтобы нельзя закапывать, потому что кто закопает, тоже будет отвержен. То есть кто из нас умеет проповедовать и не хочет это делать, или боится это делать, или не будет это делать, Господь может отдать другому. И Он может отвергнуть. Он скажет: из-за тебя не спаслись вот столько-то людей. Люди бы спаслись именно из-за твоей проповеди, именно ваше, твое учение, брата, сестры. Оно бы сделало вот то и то и то. Но ты боялся. И поэтому мы можем быть даже отвержены за это. Даже, я не знаю, в какой мере, кто как, но мы знаем то, что Господь вот этого человека отверг. Он сказал: ты лукавый раб, и ты ленивый, ты закопал. Ты мог бы отдать это другим, ты мог бы передать свой дар, там, научить других. И так все это Иисус настолько говорит серьезно, и мы опять приходим в страх Божий. Господи, Боже мой! Вот почему важно для нас читать Евангелие, правда, дорогие? И я в трепете и страхе. И вот, и тогда, после этих притч, когда пойдут в муку вечную, в жизнь вечную, тогда Иисус сказал ученикам: вы знаете, что через 3 дня будет Пасха. И поэтому вот эти слова Господь говорил прямо накануне, прямо накануне. А что еще Господь должен был принять до Пасхи? За 6 дней до Пасхи Он был в Вифании, где уже был воскрешенный Лазарь, где Мария и Марфа служили, где вся семья опять была в сборе. Вот. И, очевидно, это были, может быть, они даже были молодые. Не сказано, что у них были семьи. Это брат, 2 сестры и брат. О родителях ничего не говорится. Возможно, они были сирот. И вот здесь Господь, Он что-то получает. Нужно. Мария взяла фунт. Ну, мы с вами фунтами не пользуемся. Это в Англии, в Америке. Но это 450 грамм примерно. Почти пол-литра. Пол-литра драгоценнейшего мира. Это нарда, драгоценный, не просто дорогой, драгоценный. Полфунта, полкилограмма. Вот это почти полкилограмма. Женщина Мария выливает на Иисуса. И весь дом наполнился благоуханием. Я думаю, если бы здесь разбился маленький плафон парфюмерии, то если бы это вылилось, то мы бы чувствовали это. Ну, но это было пол-литра. И это все разлилось. Запах такой. И тогда на Иисуса пошел ропот. Иуда роптал: зачем такая трата? Зачем потратить? Можно было продать, раздать нищим. Но он это делал с неправильным сердцем. Он не заботился о нищих. Он просто мог бы похитить это мира. Если бы это мира бы дали ему, он мог бы продать. И он был вор, да, так говорит Библия. И вот мы видим, что Иисус говорит: она приготовила меня к погребению. То есть Иисус также пришел заранее. За 6 дней Он был помазан, потому что потом такой возможности уже не будет. Он воскреснет из мертвых, и когда Мария и другие женщины пришли помазать Его, уже было поздно. Правда, сестра Нина, да? Да? Когда они пришли помазать, уже тела не было. А Иисус хотел это получить заранее, это заслужено было. То есть положено было вот послужить, и Он не был этого тоже лишен.

Поэтому вот это драгоценное мира, которое означает благоухание Христова, которое означает Слово Божие, то есть написано Евангелие, это как, ну, благоухание Христова в спасаемых и в погибающих. И вот это вот тоже Иисус должен был получить до Пасхи. Поэтому давайте до Пасхи, до того, как Он умер за нас и воскрес, давайте возносить Ему поклонение и молитвы. Давайте будем искать Его дома. Я не хочу хвалиться, но сегодня, проснувшись, я сел за рояль, и я заиграл «Святая кровь Иисуса». Просто вот все, что хотелось мне петь. Я думаю, в вашем сердце также есть песни. И мы тогда начинаем Ему возносить это благоухание. Приятное. Благоухание приятное. О чем Павел говорит, что хвала – это как благоухание. Еще он говорит, что пожертвование, то есть когда мы благословляем людей, он говорит, я получил как благоухание приятно. А это как фимиам. Вот молитва – это фимиам, Библия говорит. То есть молитва, поклонение – это фимиам. Это то, что вот как мир возносится в небеса. Представляете, какие мы должны быть старательны, как нам нужно тщательно молиться искренне, как мы должны петь искренне, не петь небрежно, как мы должны поклоняться Богу, прямо вот каждый лично дарит подарок. Когда мы покупаем с вами цветы кому-то, например, подарить, мы выбираем, чтобы был такой неповрежденный букет, правда, да? Или мы просим, чтобы нам набрали особенных цветов таких, и мы спрашиваем, какие из них дольше держатся? Они говорят, вот эти розы, они дольше. Давайте, и мы хотим вот, чтобы красиво было. И когда мы молимся, нам нужно, чтобы это было для Бога красиво. Он тогда приходит и принимает это благоухание. Когда вот жертву возносили, ягненка, это было благоухание приятное. Благоухание приятное. Бог обонял это все. И когда мы с вами возносим хвалу, это тоже благоухание для Бога. И поэтому какими мы должны быть в поклонении и хвале? До Пасхи уже. Начать Его хвалить, настраивать свое сердце. Аминь, друзья. Давайте, пожалуйста, встанем перед Ним. Аллилуйя. Давайте встанем, дорогие. Хвала Господу. Аллилуйя.

0: Сегодня в мире 2,3 миллиарда человек, называющих себя последователями Иисуса. 5 миллионов церквей. 43 тысячи конфессий. И 12 миллионов христианских работников. При этом 99,7% всего финансового обеспечения служений направляется на строительство и содержание уже существующей церкви, а лишь 0,3% используется для расширения охвата церкви. Как насчет великого поручения Господа? Его заповедь ясна. «Идите, научите все народы». Насколько же мы продвинулись? Послушны ли мы? До сих пор остаются 4000 языков без писания в устной или письменной форме, 3000 народностей без миссионеров, 1 000 000 селений без церквей и 3,5 миллиарда мусульман, буддистов, индуистов и атеистов без Христа.
1: Более 2000 лет тому назад Иисус пришел на эту землю с миссией по спасению. Он пришел, чтобы спасти погибшие.
0: Почему еще не достигнуты все народности?
2: Мне показалось невероятным, что в мире еще столько людей, не знающих Христа. И не потому, что они не хотят его знать, а просто потому, что никогда о нем не слышали.
0: Что-то должно измениться.
1: Кроме всего прочего, на меня огромное влияние оказало понимание того, что царствие намного больше того, что мы видим в Северной Америке.
0: Когда Давид стал царем Израиля, Бог воздвиг группу мужчин и женщин, понимающих, какое время они живут. Это была небольшая группа из 200 семей, но они знали, что должен делать Израиль. Пришло время для нового поколения лидеров из Сахара. Мужчин и женщин, знающих, что нам велит делать Писание, и преданных делу завершения всемирной евангелизации.
2: А что касается распространения Евангелия по всему миру, донесения его до незатронутых народностей, а также в труднодоступные места и в те, где противится слову, то я думаю, что задача не зависит от тех, кто там находится, она зависит от всех вместе.
0: Возможно, впервые в истории великое поручение может исполниться в нынешнем поколении. Нам известны народности без миссионеров, селения и районы без церквей.

0: Языки без Писания. Это реальные люди с реальными нуждами. И они нуждаются в Евангелии. Это потрясающее время. Давайте же вместе со всей церковью принимать участие в распространении Евангелия по всему миру.
1: Великое поручение может быть исполнено. Поможете ли вы в распространении Царства по всем нетронутым местам в мире? Являетесь ли вы человеком из Сахары?
0: Сколько этим группам еще ждать, пока они получат Евангелие? Прошло уже 2000 лет. Думаю, пора дать им шанс.
2: Здравствуйте, я Боб Шенк. Я рад, что вы вернулись на последние 6 занятий, на которых мы говорим о великом поручении. Почему оно важно? Что происходит с повелением Иисуса донести евангельскую благую весть до всего мира? И как мы можем активнее выполнять эту миссию всей нашей жизни, участвовать в которой мы были приглашены, когда уверовали в Иисуса? Сегодня будет великолепное завершение. Это будет возможность для вас и ваших друзей раскрыть напоследок то, о чем Бог говорил вам во время этих занятий. Хочу, чтобы вы знали, что у каждого из нас особая реакция, обусловленная талантами, влиянием, временем, которое у нас есть, деньгами, которые Бог нам доверил. И сегодня мы выслушаем мужчин и женщин, имеющих уникальный взгляд на то, как Бог использует их в выполнении великого поручения. Возможно, сегодня вы член церкви, которые хоть и говорят о великом поручении, но не имеют возможности действовать на передовой. Предлагаю вам послушать пастора, который побывал на одном собрании, где говорилось о великом поручении так же, как и мы о нем говорим. Затем он вернулся в свою церковь и создал проект, присоединиться к которому может каждый. Послушайте Боба Ботсфорда, который говорит о том, что произошло в их церкви, когда он сделал великое поручение неотъемлемой частью ее служения.
3: Итак, меня попросили кратко описать наш новейший проект в церкви Horizon. В течение дня у меня есть много обязанностей, но это выполнить совсем несложно. Взгляните, сейчас мы изучаем Евангелие от Иоанна. Мы составили эту методичку и планы изучения для мужчин и женщин на всех наших собраниях на выходных, а также собраниях посреди недели, радиопередачах, ежедневных молитв. Но как бы мы ни любили Евангелие от Иоанна, мы понимаем, что в мире есть люди, которые никогда его не читали. Поэтому с помощью друзей в компании СИД мы выбрали один остров у западного побережья Африки под названием Аннобом. Размером он почти с нашу церковь. И вот что потрясающе. Всего за один уикенд наша церковь проспонсировала перевод всех стихов Евангелия от Иоанна. $25 за стих. Во дворе мы вывесили доски, на которых люди могли подписаться возле того или иного стиха, показав: «С моей помощью и с помощью Бога мы переведем его на аннобонский язык». Но на этом мы не остановились. Нас так вдохновила реакция церкви, что мы взялись и за второй язык. У самого подножья Гималаев есть народность, которую мы сами назвали Руба, потому что там мы распространяем Евангелие от Иоанна нелегально. Большинство христиан, которых убивают на планете, убивают именно в том регионе. Его даже называют кладбищем миссионеров. Они также нуждаются в Евангелии от Иоанна. Они еще никогда его не читали. Как же мы можем вновь и вновь изучать еще сильнее и влюбляться в книгу, которую мы и так уже хорошо знаем, тогда как остаются люди, которые еще никогда ее не читали? Я бросаю вам вызов как церкви. Вы можете найти регион, вы можете найти диалект какого-то племени, которое никогда не читало Библию. Могу сказать еще яснее. Никто не лишится шанса попасть в рай из-за того, что он не прочел книгу Левит. Они не попадут в рай из-за того, что они не познакомятся с Иисусом. Итак, возьмите Евангелие, например, от Иоанна. Представьте его своему собранию, спонсируйте перевод стихов с помощью такого служения, как Иссахар или компания СИД, и мы сможем завершить всю работу в рекордные сроки. На нашей территории есть чистые стены, которые, как я надеюсь, в ближайшие несколько месяцев мы тоже заполним. Мы не остановимся на аннобонском и Роуба. Мы найдем и третий язык, и четвертый язык, если вы возьметесь с нами за руки, и мы будем делать это вместе, мы сможем исполнить свое предназначение, которое состоит в том, чтобы идти по всему миру и распространять Евангелие. Итак, если вы пастор, и вы меня сейчас слышите, давайте этим займемся. Я молюсь, чтобы вы взяли на себя лидерство, набрались мужества и поверили, что Бог в силах сделать через вас больше, чем вы когда-либо думали. Ведь мы все это сделали лишь за один уикенд, а в следующий уикенд мы распределили стихи для языка Руба. Только представьте себе, что если бы мы все объединились, тогда мы все завершим. Если вы не являетесь пастором, то молитесь.

0: за своего пастора. Потому что без откровения свыше народ не обуздан. Будьте благословенны.
1: Важной частью нашей сегодняшней беседы является вопрос: что я могу сделать? Хочу познакомить вас с моими тремя друзьями, которым надо было ответить на этот вопрос самим. И Бог использовал их замечательным образом. Грег Бакингем, бизнесмен, который наладил свой бизнес до такой степени, что у него появилось свободное время. И Грег нашел способ, как можно отправиться на другой конец света, чтобы распространять дело великого поручения. Женщина по имени Хезер Мерсер сама напомнит вам свою историю. Она попала в выпуски новостей, когда ее служение на передовой проходило в сложных обстоятельствах, и ей пришлось уповать на Бога. Она убедилась, что Богу можно доверять. Кэтрин Барнхарт и ее муж Алан имели миссионерское мировоззрение, но карьерно-деловое задание. Они нашли способ объединить два этих явления. Сегодня они живут как миссионеры, но активно строят свою карьеру в бизнесе, основанном Аланом несколько лет назад. Но послушайте о том, как Бог использует их в замечательном партнерстве со служениями на передовой великого поручения. Каждая из этих историй уникальна, так же, как и ваша. Давайте же узнаем о верности Божьей, при том, что Он использует нашу уникальность для достижения своих целей.
0: Меня зовут Грег Бакингем, я местный бизнесмен. Я не был воспитан в церкви, большую часть жизни я не был связан ни с какими служениями или миссией. А 12 лет назад я отдал свою жизнь Христу. С тех пор я успел послужить как миссионер, затем я совершал краткосрочные визиты в Мексику, из Калифорнии, а потом стал активно участвовать в миссионерской деятельности нашей церкви. Я помогал жертвам урагана Катрина. Я отправился туда с одним рюкзаком на 1.5 дня. А вернулся спустя 10 недель. Думаю, Бог использовал Катрину, чтобы изменить мою жизнь ради Царства. Это был важный этап. После этого меня попросили отправиться на конференцию «Завершить задание» в Ричмонде. Там я познакомился с разными служениями, узнал о многих возможностях и после того события ощутил призыв послужить незатронутым группам людей. Меня попросили заняться народностью Румай-Палаунг в Мьянме. Я начал выяснять, кто такие Румай-Палаунг и где они живут. Я узнал, что Мьянма является одной из наименее свободных стран в мире. Там диктатура. Туда трудно добраться. Насколько я знаю, туда еще никто не ездил. Итак, мы стали составлять план, и должен вам признаться, что было очень страшно. Одно дело пересечь мексиканскую границу в составе группы, а другое — отправиться на другой конец света, туда, где, очевидно, очень сложная обстановка. Несколько раз я думал дать задний ход, но Бог посылал мне навстречу людей, которые подтверждали, что я должен двигаться дальше. Нам очень повезло. Повезло, что некоторые люди подготовили фильм «Иисус» к нашей первой поездке, и мы устроили его показ. Мы пришли в один дом, чтобы показать фильм «Иисус». И это было потрясающе. Почти как в книге «Деяний». Мы как будто увидели первых людей, которые в истории региона или мира впервые за 2000 лет пришли ко Христу. При этом испытываешь ни с чем не сравнимую радость. Было время, когда я только и думал, что о новом автомобиле, новом ресторане, новом отпуске. Но все то приходящие вещи, а это отразится на жизни всего поколения. Это касается не только тех, кто принял Христа, но и их детей, друзей. Они отправятся туда, куда мы даже не сможем пойти. Это будет продолжаться во времени. За последние годы многие у меня спрашивали, как можно к этому подключиться. Помню, на той первой конференции было сказано: «Возложите на себя бремя за свою народность». И я тогда подумал, что это? Тогда я еще понятия не имел об этом.

0: Но, думаю, после того, как ты отправишься туда, у тебя и появится это бремя. Ты понимаешь, что связан с этими людьми, и тебе дается прекрасная возможность. И я вам советую собрать группу, совершить ознакомительную поездку, найти партнера и постоянно ободрять друг друга. Это сплотит вашу команду. Бог сделает все, что нужно, если вы просто начнете действовать.
1: Take action.
0: И я советую вам действовать.
1: Take action.
2: Меня зовут Хезер Мерсер, и мне выпала честь служить в организации под названием «Глобальная надежда», которая призвана продвигать поклонение Иисусу в мусульманском мире. Все началось, когда я была в колледже. Я стала слышать о том, что Бог делает по всему миру. Я начала читать Писание как новообращенная верующая, и понимать, что именно делает Бог, и что новозаветное событие все еще происходит по всему миру в странах, где я никогда не была. В частности, я слышала о том, как Бог действует среди мусульман. И тогда же я узнала, что на всей планете каждому миллиону мусульман служит лишь один христианский работник. Когда я была еще студенткой, эта информация меня совершенно потрясла. Ведь еще незадолго до того я и сама не знала Иисуса. Мне показалось невероятным, что в мире еще столько людей, не знающих Христа. И не потому, что они не хотят Его знать, а просто потому, что никогда о Нем не слышали. Поэтому я начала молиться и сказала: «Бог, используй мою жизнь, чтобы изменить ситуацию, где на миллион приходится один работник». Итак, я начала искать, где меньше всего миссионеров и верующих, а также нет действующей церкви с местными жителями. Первым в этом списке оказался Афганистан. Это было в конце 90-х годов. Было известно, что в самом крупном собрании христиан в Афганистане, в стране, где 26 миллионов мусульман, всего 8 человек. Прибыв туда, я соблюдала законы Талибана, шариат и исламские законы. Там каждая пятая женщина — вдова, и каждый пятый ребенок — сирота. Люди буквально умирали от голода. Кто мог уехать, уехал. Поэтому остались самые нетронутые из нетронутых, беднейшие из бедных. Казалось, там наименее вероятно, что Иисус как-то проявится. Но когда мы стали строить взаимоотношения с теми семьями, мы начали рассказывать им об Иисусе. Мы пересказывали притчи Иисуса, преподавали учения Иисуса. Легче всего достучаться до друзей-мусульман, предложив им помолиться за них во имя Иисуса. Интересно, что ни разу не было такого, чтобы мусульманин возразил против молитвы во имя Иисуса. В результате работы, проводимой среди наших афганских друзей, талибы арестовали 8 из нас. Из 8 организаций — 6 женщин и 2 мужчин. Мы провели 105 дней в плену и были там 9 сентября. В конце концов, нас судили в Верховном суде Афганистана. Нас судили по исламским законам. Это значит, нам грозила смертная казнь. Но, к счастью, благодаря молитвам святых и мужеству спецназа США, после 105 дней мы были спасены посреди ночи и переправлены на вертолете, что было круче, чем в любом голливудском фильме. Вернувшись домой, я стала молиться и сказала: «Хорошо, Бог, теперь мы в безопасности. Что же дальше?» Было очевидно, что Бог спас нас из той ситуации не для того, чтобы мы продолжали рассказывать ту же историю до конца нашей жизни. Но Он освободил нас из того положения, потому что все еще оставалась работа для нас. И Он хотел, чтобы кто-то говорил от имени той части мира. И я часто говорю, что за те 3,5 месяца в Афганистане Бог так меня изменил, как я не изменилась бы за 30 лет.

0: приближать которую призвана Церковь. Благовестие является инструментом достижения этого результата, когда люди будут поклоняться Иисусу. Но мало лишь пойти и рассказать людям об Иисусе. Мы должны провести их через процесс превращения в Его поклонников. Поэтому, думаю, когда мы говорим о благовестии, мы должны рассматривать его как шаг к той конечной цели, когда люди всех колен, языков и народов будут действительно поклоняться Иисусу. Когда я думаю пойти и поделиться с кем-то своей верой, я не всегда знаю, что сказать или как это сказать. Порой я боюсь возможной реакции. Но я помню, что своих посланников Бог избирает не всегда так, как их избрала бы я. Бог может устроить мне божественную встречу, чтобы я поделилась с кем-то словом надежды и жизни во Христе, тогда как никто другой не смог бы этого сделать. Нам кажется, что у нас нет чего-то, чтобы так поступить, но порой достаточно лишь вспомнить, что Бог избирает своих делателей не всегда так, как мы бы это делали. И Бог одарил всех нас и помазал нас для таких взаимоотношений или такого задания, которое Он нам дал, и нам иногда нужно лишь открыть уста и заговорить. Я пришла ко Христу благодаря тому, что мне рассказали Евангелие знакомые и близкие мне люди, когда мне было 13 лет. Изучая Писание, я поняла, что мне поручена работа, мне доверена миссия. Бог привел в мою жизнь очень сильного мужчину, Алана Барнхарта. И он любит Господа. Наш план А состоял в том, чтобы жениться и весь первый год учиться любить друг друга, а во второй год отправиться в какую-то нетронутую страну. Мы готовились к выполнению плана А, когда Алан попал под влияние некоторых факторов и одной возникшей возможности. И он предложил вместо того, чтобы отправиться на миссионерское поле, организовать нашу собственную компанию. Он предложил некоторые условия, которые, как он считал, понравятся мне и будут угодны Господу. В частности, мы должны были вести очень простой образ жизни. Вот как мы это видим в рамках этой культуры и в наше время. Назначить себе зарплату обычного работника, например, сотрудника Campus Crusade for Christ или преподавателя университета. Вначале у нас и таких денег не было, но мы установили такой максимум. Еще одним условием для нас он установил то, что если компания будет расти, мы будем считать, что эти доходы для Господа. Мы не будем считать, что теперь можем вести богатый образ жизни, начать жить иначе, но будем продолжать жить по-простому. А эти финансы будем направлять на работу для Царства. Последовал бурный рост. Сейчас компании 27 лет, и почти каждый год компания росла на 25% в год. Сейчас наша прибыль около миллиона долларов в месяц. И она продолжает расти. На нас лежит огромная ответственность, как на управителях. Мы считаем себя не фондом, а каналом. Доходы этого года мы раздадим в этом же году. Мы считаем, что жертвовать надо целенаправленно и неотложно. Мы хотим дотянуться до нетронутых и незанятых, и поэтому 80% пожертвований направляем в окно 10-40, нетронутым и незанятым. То, что мы отдаем, не наше. То, что мы отдаем, это всего лишь результат Божьего благословения, а мы всего лишь распоряжаемся этим для Него. Возможно, услышав мой рассказ, вы решите, что мы делаем что-то особенное. Это не так. Мы лишь поступаем согласно библейской истине о том, кто мы, чьи мы, и просто пытаемся определить, как нам лично на это реагировать. Мы очень хотим, чтобы все познали Бога, а незнающих остался ноль, чтобы все получили шанс и возможность услышать Евангелие на доступном и понятном им языке.
1: Надеюсь, вас вдохновили эти рассказы, которые вы услышали. Но надеюсь, вы знаете, что и ваши рассказы кого-то вдохновят. Ведь то, что вы услышали от мужчин и женщин, рассказавших свои истории, это всего лишь начальные главы книги, что Бог сейчас пишет в рамках этой великой миссии — донести эту благую весть которая уже преобразила вашу жизнь в жизнь людей,

которые еще ждут ее услышать. Надеюсь, что инициатива Иссахара стала побуждающим голосом в вашем непрерывном христианском росте, и вы можете узнать еще больше. Посетите наш сайт, и мы познакомим вас с замечательными друзьями, познавательными историями, поучительными местами Писания и регулярными сообщениями о том, что происходит и где великие возможности сопровождают великую нужду. Методички, которые вы используете при ведении дискуссии в своей группе, станут еще одним источником вдохновения для вас. И думая о людях, в жизни которых вы имеете влияние, вы теперь знаете то, чего они не знают, о том, что происходит в нашем поколении, и об этой великой возможности того, что человеческая работа, которая была доверена нам, когда Иисус вернулся на небо, уже может быть выполнена. Возможно ли, что человеческая работа в выполнении великого поручения может быть завершена уже в нашем поколении? Я хочу присоединиться к вам в работе над этим заданием. Мы молимся, чтобы Бог благословлял вас, взращивал вас, бросал вам вызовы и использовал вас с вашим пониманием Его великого поручения.

Сегодня вечером мы будем провозглашать из 18-го псалма, стихи с 13 по 15, которые являются последними стихами этого псалма. Эти слова — молитва Давида. Это молитва, которой мы сами молились несколько лет, и мы были несколько изумлены некоторыми ответами. Она начинается: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». И я оглядываюсь назад и изумляюсь числу своих тайных погрешностей во мне, которые Бог вывел на свет с того момента, как мы начали так молиться. Итак, мы помолимся и затем пригласим вас присоединиться и молиться с нами словами последнего стиха. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Хорошо, теперь мы попросим вас присоединиться к нам в последнем стихе. Это молитва. Не молитесь ей, если вы не имеете это в виду, потому что Бог спросит с вас за ваши слова. Теперь мы будем произносить стих, фразу за фразой, а вы повторяйте за нами. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Теперь мы дадим сказать вам это еще, на этот раз вместе с нами. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Да благословит вас Господь. Теперь мы обратимся к теме сегодняшнего урока, который называется «Авторитет и сила Слова Божьего». На предыдущем собрании я указал вам на то, что существует два различных образа, которым применимо понятие Божье Слово. Оно применяется по отношению к Библии, и оно применяется к Иисусу Христу. Они оба называются Словом Божьим. И это приводит к тому факту, что существует полная идентичность между Иисусом и Библией. Библия есть Божье написанное Слово, и Иисус есть Божье личное Слово. И если мы действительно хотим правильно относиться к Иисусу, тогда нам нужно правильно относиться к Библии. Мы не можем правильно относиться к Иисусу и неправильно относиться к Библии. Поэтому сегодня вечером я хочу разбирать тему, которая, что вполне очевидно, имеет огромную важность — авторитет и сила Слова Божьего. Начиная с вопроса авторитета, если вы остановитесь и рассмотрите его, вы осознаете, что слово «авторитет» прямо происходит от слова «автор». Другими словами, авторитет любого труда — это авторитет автора. Это автор дает авторитет всему, что он производит. Поэтому нам нужно знать, кто является автором Библии, кто является автором Писания. И Библия ясно отвечает на этот вопрос. Во втором послании Тимофею, главе 3, стихе 16, там говорится: «Все Писание богодухновенно, полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Поэтому, если вы хотите быть совершенными и приготовлены ко всякому доброму делу, то источником всего этого является Писание. И Павел говорит, что все Писание богодухновенно. Греческое слово означает «вдохновлено Богом». И слово, означающее «дыхание и дух», — это одно слово.
Поэтому это означает, что все Писание было вдохновлено Духом Божьим. Другими словами, авторитет, стоящий за всем Писанием, это авторитет Духа Святого. Он в конечном счете является автором. Он использует многие различные каналы и многие различные инструменты, но за всеми ими стоит авторитет Духа Святого, который есть сам Бог. Поэтому, когда мы сталкиваемся с Писанием, мы сталкиваемся с авторитетом самого Бога. Также там говорится, все Писание богодухновенно, не часть его. Некоторые люди отделяют стихи, которые они считают вдохновенными, от тех, которые им кажутся не совсем авторитетными. Но это не согласовывается с Писанием, потому что Дух Святой сам сказал, «Все Писание богодухновенно, и все Писание полезно». Другими словами, нет таких книг в Библии, которые вы можете выбросить за борт и сказать, что они неважные. Книги вроде Ездры и Неемии очень важны. Песня Песней очень важна. Книга пророка Наума очень важна. Не фокусируйтесь только на нескольких известных стихах Писания. И не думайте, что это единственные стихи, которые что-то значат, потому что это неправильно. И если вы хотите быть подготовленными, вы должны подготавливаться всем Писанием. И это займет у вас много лет. Но это прогрессирующий процесс. Вы можете двигаться от силы в силу, по мере того, как вы размышляете и изучаете, и применяете Слово Божие. И помните, что сказал Иисус, что строительство на нем, как на основании, это слушание и исполнение Слова Божьего. Не только слушание, но слушание и исполнение. Затем, что касается истолкования Писания, есть только один надежный истолкователь, и это автор. При выходе из зала или еще где-то, вы можете найти некоторое количество книг, имеющих мое имя на обложке. Я их автор. Если вы недостаточно уверены, что значит написанное в них, то я человек, который сможет вас проконсультировать лучше всех, потому что я знаю, что я имел в виду. Я, возможно, не написал это так понятно, как я должен был сделать, но я знаю, что я хотел сказать. И если вы хотите знать, что означает любой из стихов Писания, проконсультируйтесь у автора. Он единственный, кто имеет полномочия на истолкование. Петр сказал во втором послании Петра, главе 1, стихах 20 и 21, «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Никакой человек не может сказать, я знаю, что это значит. Единственный, у кого есть полномочия на истолкование Писания, это Дух Святой». Затем он продолжает, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Снова Петр указывает то, на что и Павел обращает внимание. Авторитет за Писанием, источник вдохновения — это Дух Святой. И вы можете сказать, и вполне резонно, но люди, которые писали Библию, во многих случаях были очень слабыми и подверженными ошибкам. И в Библии даже записаны их многие грехи. Я думаю, что это свидетельство точности Библии, что в ней записаны грехи людей, писавших ее. Многие люди сегодня просто замалчивают свои грехи и не показывают их, и пытаются представить себя как безошибочных людей. Ни один из авторов Библии не делает этого. Даже Давид, который является автором большинства псалмов, его серьезнейшие грехи записаны, чтобы все могли о них прочитать. Так почему же Библия может быть безошибочной, если люди, которые написали ее, были подвержены ошибкам? И есть чудесный ответ, данный на этот вопрос в Псалме 11, стихе 7. Один простой стих. Псалом 11, стих 7. «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное». Это маленькая иллюстрация того, как люди очищали металл. Они строили глиняную печь, разжигали в ней огонь, и затем помещали туда металл, который нужно было очистить. Итак, у нас есть три элемента в этой картине. У нас есть глиняная печь, которая является человеческим инструментом, просто глина. У нас есть огонь,
который есть Дух Святой, который очищает серебро, которое есть Слово. Это говорит нам, как слабые мужчины и женщины могут быть каналами, которые могут производить вдохновенное и авторитетное Слово Божие. Позвольте мне повторить это. Глина — это человеческий сосуд. Огонь — это Дух Святой. Серебро, очищенное 7 раз, абсолютно чистое, это послание Божие. И число 7 в Библии приводит нас к двум вещам: Духу Святому и совершенству. И совершенству Духом Святым. Поэтому Библия, хотя она и пришла через глиняные сосуды, слабых, ошибающихся, грешных мужчин и женщин, была очищена 7 раз огнем Духа Святого. Она полностью надежна. Теперь мы должны рассмотреть отношение Иисуса самого к Библии, потому что для нас, Его учеников, Он является образцом. Как Он относился к Библии? Мы смотрели этот стих сегодня утром, но мы снова обратимся к нему. Евангелие от Иоанна, глава 10. Иоанна, 10 глава, 35 стих. Иисус говорит, в контексте разговора с еврейскими лидерами, в который нам не нужно вдаваться, «Если Он, то есть Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание». Я указал сегодня утром, но я повторю это снова. В этом стихе Иисус дает Библии 2 титула, которые Его последователи наиболее часто неправильно употребляли с тех пор. Слово Божье и Писание. Когда говорится, что Библия есть Слово Божье, это означает, что оно пришло от Бога. Оно не пришло от людей, оно сошло с небес, от Бога. И когда говорится Писание, это означает, что нечто было записано. Бог сказал многое, что не было написано. Но то, что было записано в Писании, в Библии, было записано для нашей особой пользы. Они содержат все, что нам нужно знать для нашего спасения. Итак, это было отношение Иисуса, суммированное в этой фразе, на которой мы смотрели сегодня утром. Но будет хорошо повторить ее еще раз. Не может нарушиться Писание. Ничто не может выразить авторитет Писания более полно, чем эта простая фраза «не может нарушиться». Я хотел бы пригласить вас

делать снова сегодня вечером то, что мы делали сегодня утром. Повторите эти слова вместе со мной. Не может нарушиться Писание. Еще раз. Не может нарушиться Писание. И теперь помните, что вы ответственны перед Богом за свои слова, потому что Он ожидает, что вы примете авторитет Писания в любой области вашей жизни. Теперь давайте взглянем на то, как Иисус сам использовал Писание. И в этом Он снова образец для нас. Мы обратимся к Евангелию от Матфея, главе 4. И мы посмотрим на то, что случилось, когда Иисус был в пустыне, подвергаясь искушению от дьявола. Матфея, глава 4. Но нам надо начать с конца 3 главы. В конце 3 главы записано, как Иисус был крещен Иоанном Крестителем в Иордане. И когда Он вышел из воды, Дух Святой, Дух Божий, сошел на Него в виде голубя и прибыл на Нем. Отметьте одну важную деталь, что Дух Святой прибыл на Нем. Дух Святой сходит на некоторых из нас в различное время, но Он не всегда остается на нас, потому что мы говорим и делаем вещи, из-за которых Он не может оставаться. Но Иисус никогда не говорил и не делал ничего, чтобы оскорбило Духа Святого или спугнуло этого голубя. И затем раздался голос с неба, голос Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И вы могли подумать, и я мог, что после этого у Иисуса началась легкая жизнь. У Него было подтверждение от Отца, и от Духа, и от Пророка Иоанна Крестителя. Но это не так. Первое, что с Ним случилось после этого, Он обнаружил себя в пустыне постящимся 40 дней и искушаемым сатаной. И, пожалуйста, не воображайте, что Божье благословение всегда будет делать жизнь легкой для вас. На самом деле, в определенном смысле оно делает жизнь более трудной, потому что сатана гораздо сильнее противостоит тем, кого Бог помазал. В Евангелии от Луки мы не будем заглядывать туда. Говорится, что Иисус был поведен Духом в пустыню, но по окончании 40 дней Он возвратился в силе Духа Святого. И это две разные вещи. Одно дело быть водимым Духом, совсем другое дело двигаться и действовать в силе Духа Святого. Иисус не действовал так, пока Он не победил в своем конфликте с сатаной. И в той или иной степени это применимо к каждому из нас. Нам придется победить искушение и противостояние с тем, чтобы двигаться в силе Духа Святого. Теперь, когда искуситель пришел к нему в Евангелии от Матфея, 4 главе, сатана, первое, чем он попытался его искусить, было сомнение. И это почти всегда первоначальный удар сатаны. Он не будет отрицать Слово Божье сразу. Он поставит его под сомнение. Он заставит вас засомневаться в нем. Это срабатывало так часто в церковной истории, что ему не приходилось выдумывать другую тактику, потому что кажется, что эта тактика всегда работает. Но не позволяйте ей срабатывать с вами. Итак, вы заметили, что первое, что сатана сказал Иисусу в 4 главе Евангелия от Матфея, 3 стихе, «И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Бог только что проговорил с небес и сказал, «Это Сын мой возлюбленный». Но сатана искушал его усомниться в том, что он слышал от Бога. «Если ты Сын Божий, тогда сделай что-нибудь, чтобы доказать это. Сделай эти камни хлебами». Но Иисус ответил ему. Написано, «Не хлебом одним будет жить человек». Интересно, что все три ответа, которые Иисус дал сатане, они все взяты из одной книги, Второзакония. И это интересно, что ни Иисус, ни дьявол никогда не сомневались в авторитете книги Второзакония. Поэтому зачем вам тратить ваше время на это? Итак, вот как Иисус поступал с искушениями. Это очень и очень важно. Он разбирался с искушениями, встречая их написанным Словом Божьим. Написано. Не думайте, что вы достаточно умные, чтобы спорить с дьяволом. Он гораздо умнее вас. И он занимается этим делом уже очень давно. Не пытайтесь убедить его своими аргументами. Противостаньте ему Писанием. Каждый раз, когда Иисус подвергался искушению, вот что он говорил. Написано.

написано, написано. И когда бы Иисус не произносил это, сатана менял тему. Он знал, что ему нечем отвечать на Писание. Поэтому не пытайтесь попробовать победить сатану своей философией или своей теологией. Просто отвечайте ему написанным Словом Божьим. Видите, Иисус не совершил ошибки, которую совершила Ева. Если вы пойдете назад к началу человеческой истории, в книге Бытие, глава 3, первые два стиха, там сказано, «Змей, который был сатана в телесной форме, был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Каким было его первое искушение? Заронить сомнение. Когда вы сомневаетесь, следующий шаг — это неверие, и затем непослушание. Помните об этом. Не принимайте сомнения. Ева сделала ошибку, когда подумала, что она может противостоять дьяволу на его уровне. И она ответила ему, «Плоды с дерев мы можем есть». Она не хотела признать, что есть какие-то запреты, кроме запрета на дерево в середине сада, которое является деревом познания добра и зла. И касаясь этого, она сказала, «Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Обратите внимание на ответ дьявола. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Вот к чему он подводит. Он начинает с сомнения и заканчивает отрицанием. И если бы вы изучили церковную историю за последние 100 с небольшим лет, вы бы обнаружили, что когда бы дьявол не уговорил богословов или проповедников, или кого бы то ни было подвергнуть сомнению Писанию, то позже он всегда приводил их к тому, что они фактически отвергали его. Не вставайте на эту скользкую, ведущую вниз дорогу. Писание авторитетно. Это Слово Божие. Примите его. Живите им. Отвечайте им дьяволу. Он не сможет возразить написанному Слову Божьему. В послании к Ефесянам, главе 6, стихе 17, Павел говорит, «Возьмите меч духовный, который есть Слово Божие». И вы, наверное, знаете, что есть два греческих слова, означающих «слово». Одно — «логос», другое — «рема». «Логос» — полное вечное Слово Божие. «Рема» — это произнесенное Слово Божие. И это слово, использованное в Ефесянах 6, глава 17 стих, «Возьмите меч духовный», которое есть «рема». Произнесенное Слово Божие. И когда вам приходится встречаться с дьяволом, вам нужно встречать его, произнося Слово Божие. Библия не защитит вас, если она будет стоять на вашей книжной полке или даже лежать на тумбочке рядом с кроватью. Она работает только, когда вы цитируете ее. Вам нужно взять ее в свои уста и говорить, и тогда она станет острым мечом, перед которым отступает дьявол. У него нет на это ответа. Теперь давайте посмотрим на то, что говорит Иисус об авторитете написанного Слова Божьего. Вы помните, что я сказал, что Слово Писание означает написанное Слово Божье? И Иисус говорит в Евангелии от Матфея, главе 5, стихах 17-18. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророка». И это была еврейская манера говорить о том, что мы называем Ветхим Заветом, закон и пророки. «Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Слова «йота» и «черта» — «йота» в современном еврейском «юд» — это самая маленькая буква в еврейском алфавите. «Черта» — это просто маленькая завитушка, которую ставили над буквой при письме для того, чтобы отличать ее от похожей буквы. Итак, это самые маленькие частицы в написанном тексте Писания. Иисус сказал, что ни одна из них никогда не придет. Это ясно показывает, что Иисус признавал абсолютный авторитет написанного Слова Божьего. Он не говорил о произнесенном Слове Божье в этом случае, потому что слова «йота» и «черта» применяются только в отношении к написанному тексту. Поэтому Иисус абсолютно подтвердил полный авторитет написанного Слова Божьего.
И затем, немного позднее, почти в конце своего служения, в Евангелии от Матфея, главе 22, он имел дело с саддукеями, которые были либералами тех дней. Люди, которые не принимали авторитет всего Писания. Фактически, они принимали авторитет только первых пяти книг, пятикнижия Моисеева. И они бросали вызов учению о воскресении мертвых. И они пришли к Иисусу с умным вопросом. И вот как Иисус ответил им. В Евангелии от Матфея, главе 22, стихах 31-32. «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Заметьте, как Иисус применяет эти стихи. Эти слова были написаны Моисеем 14 столетий до этого случая. Фактически, это были слова, сказанные Господом прямо Моисею. Но Иисус не говорил о них, как о чем-то сказанном Моисею 14 веков назад. И это очень сильно. Он сказал: «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом?» Видите? Писание никогда не устаревает. Оно не является просто записью человеческой мудрости. Это Бог. И даже если это было написано 3000 лет назад, это по-прежнему Бог говорит вам сегодня. И это авторитет Писания, как Иисус понимал это. Теперь нам нужно рассмотреть также, как жизнь Иисуса исполнила Писание. Если вы пройдете по Новому Завету, вы обнаружите в 18 различных местах, что когда что-то случалось в жизни Иисуса, там имелись слова «да исполнится Писание». Другими словами, он не просто верил в Писание, он не только провозглашал Писание, но он подчинялся Писанию. Вся его жизнь была исполнением Писания. Вы можете взять различные аспекты его жизни, но мы возьмем только четыре. Его рождение, его человеческую жизнь, его смерть и его воскресение. Касательно всего этого, Писание говорит, что это произошло во исполнение Писания. Иисус не мог никаким больше образом более сильно подтвердить Писание, чем этим. Теперь давайте обратимся к Новому Завету. Какой авторитет стоит за Новым Заветом? И вы будете удивлены, узнав, что тот же самый, что и за Ветхим Заветом. Давайте возьмем два отрывка, в которых Иисус говорит со своими учениками. Евангелие от Иоанна, главе 14, стихах 25 и 26, Иисус прощается со своими учениками. Он готовит их к факту, что Он собирается оставить их, и Он говорит: «Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый» — это один из титулов Духа Святого. Иногда здесь употребляется титул «помощник», «которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Итак, авторитет за всем, что было написано апостолами, это авторитет Духа Святого. Иисус сказал, что Он сделает две вещи. «Всему, чему Я вас не научил, Он научит. И все, что Я сказал, но вы, возможно, забыли, Он напомнит вам». Итак, запись Евангелия не зависит от человеческой памяти. Она зависит от истины Духа Святого. И затем снова, в Иоанна, главе 16, стихах с 12 по 14, описывается то же самое. Иисус говорит своим ученикам: «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины?» И позвольте мне обратить ваше внимание на то, что Иисус нарушает здесь грамматические правила, для того, чтобы выделить, что Дух Святой не что-то, а кто. Я не буду в это углубляться, потому что это слишком сложный вопрос. Но в соответствии с греческой грамматикой он должен был сказать что-то. Но он не сделал этого. Он сказал «кто». Другими словами, пожалуйста, поймите, Дух Святой — это не просто что-то, Он кто-то. Он Личность. И вам нужно относиться к Нему как к Личности. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит,
и будущее возвестит вам. Итак, снова Иисус говорит, что какое бы учение вам ни понадобилось, которого вы еще не получили, оно придет через Духа Святого. Затем Он говорит, Он не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.

И затем следующий стих. «Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». И затем позвольте мне указать на это, что это еще одна чрезвычайно важная черта Духа Святого. Он всегда прославляет Иисуса. И если вы когда-нибудь столкнетесь с духовными переживаниями, которые не прославляют Иисуса, но прославляют человека или что-то еще, вы можете быть уверены, что это не Дух Святой. Потому что высшее служение Духа Святого — это открывать и прославлять Иисуса. Есть один очень хороший способ испытывать Духа. Библия говорит, что мы должны испытывать Духа. И вы можете испытывать что-то, действительно ли это от Духа Святого. И один стопроцентный тест. Он будет прославлять Иисуса. Если этого нет, это может все хорошо звучать. И звучать очень духовно. Может быть, все это сказано было громким голосом, но это не от Духа Святого. Потому что Он не будет прославлять никого, кроме Иисуса. И в момент, когда люди начинают присваивать всю славу себе, Дух Святой говорит, «Извините, но я должен уйти. Вы можете продолжать, но меня здесь не будет». И именно таким образом многие служения заблудились, и я этому свидетель. Моя память гораздо старше по возрасту памяти некоторых из вас, и я не могу сосчитать количество служений, которые закончили разрухой, потому что люди присвоили славу, которую Дух Святой дает только Иисусу. Я хочу сказать вам, что я очень осторожен в этом. Я постоянно испытываю себя, отдаю ли я славу Иисусу, или я пытаюсь убедить людей, что Дерек Принс является кем-то важным. Дерек Принс — грешник, спасенный благодатью Божией. Теперь давайте обратимся к очень интересной и важной теме — природе Божьего Слова. Это очень и очень интересно. В послании к евреям, главе 4, стихе 12, у нас есть своего рода анализ природы Божьего Слова. Евреям, глава 4, стих 12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Заметили, что оно снова сравнивается с мечом? Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Итак, Слово Божье не мертвое. Это не просто черные буквы на белой бумаге. Это не просто звуки, которые исходят изо рта проповедника. Оно живо, оно живет. И куда бы оно ни пришло, оно приносит жизнь. Слово Божье живо и действенно. Благодарение Богу, что оно действенно. Оно более действенно и могущественно, чем вся ложь, которой сатана запачкал мир. Слово Божье — это окончательный ответ. И затем сказано, оно проникает до разделения души и духа. Это очень интересно, но я не должен уйти в сторону. Но Библия открывает, что человек является тройственным.

Оно проникает до разделения души и духа. Это очень интересно, но я не должен уйти в сторону. Но Библия открывает, что человек является тройственным.

Оно судит помышления и намерения сердечные. Судить значит анализировать, видеть самую суть чего-то. И кто-то сказал много лет назад, когда я был молодым верующим, и это запечатлелось во мне. Помни, что когда ты читаешь свою Библию, она также читает тебя. Это взаимное действие. И это очень живо для меня, потому что я начал читать Библию просто как профессиональный философ, относясь к этому как к труду, написанному о Боге. Но по мере того, как я продолжал читать, и нашел ее очень унылой, только моя установка, что никакой книги никогда не одолеть меня, заставила меня продолжать читать. Я начал совсем по-другому себя чувствовать. В то время я думал, что у меня есть ответ на все, что философия может дать ответ на все. Но продолжая читать Библию, я все меньше и меньше становился уверенным в себе. Я не мог понять, что происходит со мной. Я думал, что я преждевременно старею, хотя мне не было еще и 25. Я не понимал, что когда я читал Библию, она читала меня. И в конце концов я чувствовал себя как Валтасар у себя на Перу, когда появилась надпись на стене. Смутились мысли и стали дрожать колени. И мое самомнение, моя гордыня, мое высокомерие, моя интеллектуальная непоколебимость, все это начало увядать перед Писанием. И я не был верующим в то время, но оно по-прежнему исполняло свою работу. Поэтому помните всегда, что когда вы читаете свою Библию, ваша Библия также читает вас. Теперь на минуту обратимся к первому посланию к Фессалоникийцам, за следующим аспектом того, что будет делать Библия. Первое послание Фессалоникийцам, глава 2, стих 13. Павел пишет верующим в Фессалониках, которые чудесным образом ответили на проповедь Евангелия. И он говорит, «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Вы понимаете, что то, что Библия будет делать в вас, зависит частью от того, как вы примете это. Если вы примете его как слово человеческое, оно не сделает своей полной работы в вас. Но если вы примете его как слово Божье, оно будет действовать эффективно в вас. И когда вы читаете свою Библию, время от времени уделяйте минуту, чтобы сказать, «Господь, я верю, что это Твое Слово. Я принимаю это как Твое Слово. Пусть оно совершит во мне все то, что Ты послал его сделать, в каждой области моего существа, духе, душе и теле, потому что я верю в него». И затем нам нужно посмотреть на замечательное утверждение, которое сделал Петр во втором послании Петра в главе 1, одно из самых замечательных утверждений, я думаю, во всей Библии. Стихи 3 и 4. Второго послания Петра, главы 1. И это в середине предложения. Апостолы писали довольно длинные предложения. Я думаю, что Павел писал самые длинные, но у Петра тоже есть довольно длинные. И в английском нам обычно приходится их делить. Поэтому я не начну с самого начала предложения, а начну с середины. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью». Это чудесное утверждение. Здесь сказано, что Божьей всемогущей силой нам уже даровано все, что нам понадобится. И вы, может быть, ответите, «Боже, мне кажется, что у меня этого нет. Где это?» И следующий стих говорит вам об этом. «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Итак, как Бог нам дал все, что нам нужно для жизни и благочестия? Где это? В обетованиях. И мне нравится это маленькое предложение, которое я сам придумал. Обеспечение в обетованиях. Давайте скажем вместе со мной «обеспечение в обетовании». Поэтому, если вы хотите иметь все, что Бог обеспечил вам, вам нужно принять это через Его обетование, потому что в них содержится все, что вам может понадобиться. Но это также приходит через познание Иисуса, потому что Писание открывает Иисуса. И еще одно замечательное утверждение. Если бы оно не было написано в Библии, я никогда бы не посмел его произнести. Вы через них
обетования, соделались причастниками

божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. И нам надо быть очень осторожными, потому что существует одно учение, которое я не буду называть, но многие догадаются, о чем речь, которое очень модно сегодня, которое учит, что если вы достаточно долго делаете правильные вещи, то вы сможете стать Богом. Я уверен, что некоторые из вас сталкивались с этим учением. И на самом деле, позвольте мне сказать, оно называется New Age, то есть Новый век. Я когда-то использовал эту фразу «Новый век». Я говорил «грядет Новый век», и затем они украли ее у меня. И мне пришлось подыскать что-то еще. Поэтому я говорю теперь, «Царство Божие будет установлено на земле». Иисус установит свое царство, и это им не нравится. Но в любом случае, новый век, много позаимствовавший из индуистской философии и тому подобного, учит, что если ты долго этим занимаешься, и по совпадению мормоны учат тому же, они не говорят об этом открыто сначала, но это там есть, что вы можете стать Богом. Я хочу сказать вам, что это абсолютно ошибочно. Я вам скажу основную причину. Бог является несотворенным. Мы сотворены. И сотворенное никогда не может стать несотворенным. Это обольщение. Но мы можем стать причастниками божеского естества по мере того, как мы принимаем и применяем обетование. Я всегда думаю о лестнице Иакова. Вы, наверное, помните этот сон, который у него был. Он был один в пустынном месте, он лег спать, положив голову на камень. Как многие из вас захотят иметь камень вместо подушки? Я вам расскажу, что когда я был в Судане, в племени Хаданду, в Северном Судане, я обнаружил, что они использовали камни вместо подушек. Я наблюдал однажды, как один человек из этого племени взял камень с довольно острыми краями, положил его на землю и улегся затылком в него, и спокойно заснул. Итак, это возможно, но немногим из вас понравилось бы. Но Иаков спал, положив свою голову на камень. И я однажды слышал, как кто-то говорил, «Я бы тоже хотел спать, положив голову на камень, если бы у меня было то, что было у Иакова впоследствии». Потому что ему приснился сон, в котором он видел лестницу, достигающую небес. Подножие находилось на земле, верх ее восходил на небеса, и ангелы Божии сходили и восходили по ней. И сам Иисус стоял на вершине и говорил, «Я думаю о Библии в некотором смысле, как о лестнице Иакова». Видите, каждое обетование — это ступенька на лестнице. И каждый раз, когда вы применяете новое обетование, вы поднимаетесь на одну ступеньку. И в итоге это вас приведет на небеса. Поэтому никогда не отвергайте свою Библию. Это ключ к вашему состоянию. Ключ к вашему успеху. Это самый драгоценный дар, который Бог когда-либо давал нам. И давайте всегда помнить, что несмотря на то, что у нас есть много Библии сегодня, и мы обсуждаем, какой перевод мы будем использовать, или хотим мы Библию с иллюстрациями или с комментариями, давайте помнить, что есть миллионы и миллионы людей в этом мире сегодня, которые ни разу в жизни не открывали Библии. У них нет никакого выбора. И давайте помнить другую вещь, что в прошлом мужчины и женщины приносили себя в жертву для того, чтобы сохранить Библию для вас, для меня. Поэтому давайте относиться к Библии с почтением. Давайте уважать Библию, потому что это путь, которым Бог приходит в нашу жизнь. Теперь, в заключение, я хочу иметь дело с чем-то очень восхитительным, на что у меня осталось очень мало времени. И это эффективность Божьего Слова. Павел написал Фессалоникийцам, «Оно действует эффективно в вас, потому что вы уверовали в Него». Поэтому я хочу показать вам 8 результатов, которых может достичь Божье Слово в вас. Это то, что Божье Слово сделает для вас и для меня. Прежде всего, мы обратимся к посланию к Римлянам, главе 10, стиху 17. Фактически, я могу процитировать его, даже не заглядывая в него. Римлянам, 10 глава, 17 стих. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Это чудесный стих. «Потому что я лежал в госпитале целый год подряд в пустынях Северной Африки с заболеванием кожи, которое врачи не могли вылечить в том климате.

В конце концов, они назвали это хронической экземой. И фактически они не могут найти лекарства от этого заболевания, даже по сей день. И к тому времени я только недавно уверовал. Я продолжал говорить самому себе. Я знаю, что если бы у меня была вера, то Бог исцелил бы меня. Но следующее, что я всегда говорил, но у меня нет веры. И я пребывал в таком состоянии, которое Джон Буньян называл «долиной отчаяния». У меня нет веры. И затем однажды прекрасный луч света проник в эту мрачную долину, и он пришел из 17 стиха послания к римлянам. Итак, вера приходит от... Если у вас ее нет, вы можете получить ее. Вам не нужно оставаться без нее. Вера приходит от слышания Слова Божьего. И вера приходит ко многим из вас, даже сейчас, когда вы слышите Слово Божье. Знаете, во времена Нового Завета большинство людей, когда они читали, читали вслух, даже если они это делали для самих себя. Например, эфиопский евнух, который, сидя на своей колеснице, читал книгу пророка Исаия. И Филипп услышал его, как он читал, хотя тот читал для самого себя. И в чтении вслух есть особый смысл, потому что когда вы слушаете, как вы читаете, приходит вера. Видите? Хорошо. Это результат номер один от Писания. Теперь номер два. Оно производит новое рождение. Это через Слово Божье мы рождаемся свыше. Послание Иакова, глава 1, стих 18. Говоря о Боге, он говорит: «Восхотев, родил он нас словом истины», это Библия, «чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». Восхотев. Знаете, почему Бог сделал это? Потому что Он решил так сделать, и у нас не будет дальнейшего объяснения. И когда вы возвратитесь назад, к началу всего, это все началось с Божьего решения. Бог решил создать себе народ. И он решил, что этот народ будет создан Словом Божьим, Писанием. И это то, что привело вас и меня к познанию Бога, к тому, чтобы стать новым творением, людьми Божьими. И все это через Слово Божие. И затем в первом послании Петра говорится на ту же самую тему. 1 Петра, глава 2, стихи 22 и 23. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Заметьте, как вы очищаете свои души послушанием истине. Не слушанием истины, но послушанием истине. И какой будет результат? Результатом будет искренняя любовь. И затем Петр продолжает. «Как возрожденные...» Обратите внимание на слово «возрожденный». «Не от тленного семени, но от нетленного». Что такое нетленное семя? От Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Итак, это семя — Слово Божие, принятое в сердце верой, которое производит рождение свыше. Семя это является нетленным, и жизнь, которую оно производит, тоже является нетленной. Природа семени определяет природу жизни, происходящую из него. Если вы посаете яблочное зернышко, у вас не вырастет апельсиновое дерево. Природа семени определяет природу жизни. Слово Божье является нетленным, и жизнь, которую оно производит, тоже является нетленной. Она божественна, свята и вечна. И затем, будучи рожденными свыше, в чем вы нуждаетесь? Это питание. И удивительно то, что Божье Слово обеспечивает необходимое питание для каждой стадии духовного роста. Когда вы еще только духовный младенец, вам нужно молоко. И это то, что Петр говорит в следующей главе первого послания Петра, во втором стихе. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Итак, когда вы рождены свыше, у вас должен быть очень здоровый аппетит к Слову Божьему. И здесь находятся многие из вас, которые, я уверен, могут свидетельствовать, что когда мы родились свыше, единственную вещь, которую мы хотели делать, это читать Библию. Мы были рождены здоровыми младенцами, со здоровым аппетитом к единственному, что могло нас по-настоящему питать. Но затем, по мере того, как мы растем, нам нужна пища, типа хлеба,

Мы не будем смотреть сейчас туда. Но Иисус сказал сатане, когда тот искушал его превратить камни в хлеб, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Итак, Слово Божье — это также и хлеб. Но когда мы растем дальше, нам требуется более основательная пища. И это тоже обеспечено. В послании к евреям, главе 5, автор послания пишет евреям, у которых были познания в Писании из прошлого. И он говорит им то, что Бог, возможно, желал бы сказать некоторым из нас. «Благодаря тому, что вы уже знаете, ваши дела должны быть лучше, чем они есть». Он говорит, «У вас есть знание Писания, но вы не используете его». Я просто прочитаю сейчас эти слова. Евреям, глава 5, стих 12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». О чем это свидетельствует? Они не могли переварить что-то большее, нежели самые простейшие основные истины. «Всякий, питающий молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Вы понимаете? Чтобы совершенствоваться, вам нужно упражнять свои чувства, вам нужно тренироваться, вам нужно применять Слово Божие, вам нужно использовать его для того, чтобы распознавать ситуации, в которых вы находитесь, и силы, с которыми вы имеете дело. Это путь к совершенству. Если вы никогда по-настоящему не применяете Слово Божие, если вы не живете Словом Божьим, вы никогда не станете совершенным. Вы никогда не будете способны принимать что-то большее, чем просто молоко. Ну, может быть, чуть-чуть хлеба. Но твердая пища только для тех, кто упражняется и практикуется, кто применяет Слово старательно и регулярно в своей жизни. Итак, третий результат Слова Божьего — это духовное питание. Четвертый результат — это просветление ума. Я хочу обратиться к 118-му псалму. Это знакомый стих для многих, я уверен. Псалом 118, стих 130. Автор псалма говорит Богу, «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых». Итак, вход Божьего Слова в наше разум и наше сердце дает свет. Это отличается от образования. Образование не является светом. Вы можете быть образованным и пребывать полностью во тьме. Откуда я это знаю? Потому что я был таким. Высокообразованным и в полной тьме. Пока свет Слова Божьего не просиял в моей жизни. Поэтому помните, образование не является светом. Много лет назад я имел дело со студентами-африканцами в Восточной Африке, чья единственная амбиция была — это получить образование. И я однажды написал маленькую брошюрку, которая называлась «Вы ищете образование, но находите ли вместе с этим мудрость?» И я указал, что образование и мудрость — это не одно и то же. В этой брошюрке я написал нечто, что шокировало некоторых людей. Большинство бед в мире вызвано образованными дураками. Теодор Рузвельт, бывший президент Соединенных Штатов, однажды сказал следующее. «Если человек вор, он может украсть железнодорожный вагон или купе. Но если вы дадите образование тому же самому человеку, он украдет целую железную дорогу». Поэтому помните, образование — это полезная штука, но это не является светом. На самом деле, как я уже сказал, некоторые, наиболее самых образованных людей, находятся в глубочайшей тьме. Только откровение Слова Божьего дает свет. И затем Слово Божье обеспечивает физическое исцеление. Я говорю это на основании своего собственного опыта. Давайте обратимся на минуту к Псалму 106 и начнем читать со стиха 17 по 20. Безрассудные — это люди из другой церкви, это никогда не вы и не я. Страдали за беззаконные пути свои, за неправды свои. Никогда с вами не случалось, что некоторые из нас страдали, потому что мы жили неправильно? Я слышал так много людей, которые приходили ко мне за исцелением. Они редко когда-либо предполагали, что источник их проблемы — это их неправильная жизнь. То сказано. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. И от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти.

смерти. Они были близки к смерти. Доктора уже не могли ничего сделать. И затем говорится: «Но воззвали к Господу в скорби своей». Мой комментарий на это. Люди очень часто оставляют молитву на самый последний момент. Они уже перед самыми вратами смерти, и тут до них доходит, что, возможно, им поможет молитва. И что сделал Бог? Послушайте. «И Он спас их от бедствий их,

Потому что многие люди приходят ко мне, и они думают, что если я помолюсь за них, то они исцелятся. Но так не происходит. И на самом деле я дошел до такой точки, где я начинаю немного беспокоиться, потому что я вижу, что они ищут брата принца, а не Господа. Так позвольте мне сказать вам, что вы можете быть исцелены без всякого проповедника, если вы примете Слово Божие. Ибо Он послал Свое Слово, исцелил их и избавил их. И затем идет мой любимый стих, который дал мне Бог в госпитале, когда ни одно лекарство уже не помогало. Притча, глава 4, стихи с 20 по 22. «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Божье Слово, говорится здесь, будет здравием для всего нашего тела. И вот я уже пролежал в госпитале около 7 месяцев. Врачи не излечили меня. И я говорил, если бы у меня была вера, то Бог исцелил бы меня. Затем я встретил этот стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Я начал надеяться и начал снова изучать Писание с новой надеждой. Но видите, у меня была проблема. Я был философом, профессиональным. И работа философов — это делать простые вещи сложными. И поэтому я не мог принять Слово Божие во всей его простоте. Я читал обетования о Божьем исцелении одно за другим, но я думал, что это означает, что Он только исцеляет мою душу. На самом деле Он не интересуется моим телом. Оно тленное и когда-нибудь умрет. «Благослови, душа моя, Господа! Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». И я говорил, это недуги только моей души. Но когда я добрался до притч, глава 4, стихи с 20 по 22, я не мог ошибиться. Бог говорит, что слова Его — жизнь для тех, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. Я сказал, даже философ не может сделать так, чтобы слово «тело» имело какое-нибудь другое значение. «Здоровье для всего моего физического тела». И затем я посмотрел на поля с комментариями и дополнительное значение, которое имело это слово «здоровье». И это было значение лекарства. И так случилось, что в армии я был санитаром. Я спросил, как люди принимают свое лекарство. И ответ на это — 3 раза в день после еды. И я сказал, вот чем я займусь. И я не могу вдаваться в подробности, но на протяжении 3 или 4 месяцев я принимал Божье Слово, как свое лекарство, 3 раза в день после еды. И это дало мне полное и постоянное исцеление и здоровье в одном из самых неблагоприятных климатов в мире, в Судане. И я скажу вам, братья и сестры, это действует. Давайте перейдем к последним 3 результатам Слова Божьего, очень быстро. Следующее — это победа над грехом и сатаной. Псалом 118, стих 9 и 11. «Как юноша содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему». И затем стих 11. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобой». Много-много наших молодых людей сегодня по-настоящему спрашивают, возможно ли вести чистую жизнь. И многие из учителей скажут, что это невозможно. Они рекомендуют то, что они называют безопасный секс, который никогда не бывает безопасным. Но Библия говорит, что молодой человек, который хранит свой путь по Слову Божьему, может жить чистой жизнью. И я благодарю Бога, когда я работал среди молодых африканцев, я видел эти слова, исполнявшимися снова и снова. Они были очищены, и они вели чистую жизнь, потому что они слушали Слово Божье. И помните, как мы смотрели в Евангелии от Матфея, главе 4, когда Иисус встречался с сатаной? Он противостоял ему только одним оружием. Написано. И затем снова, и мы сейчас пойдем очень быстро. Послание к Ефесянам, главе 5, со стихов с 25 по 27. «Мужья, любите своих жен. Позвольте мне сказать вам, мужья, что это не предложение, это заповедь. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славной Церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была святая и непорочная. Как Иисус подготовит себе невесту, которая будет святая и непорочная, очистив ее водой и Словом Божьим?
Слово Божье освящает нас. Оно очищает нас.

Иоанн сказал об Иисусе: «Он пришел водой и кровью, не только водой, но и кровью. Кровью своей жертвы Он искупил нас, но водой своего слова Он очищает и освящает нас». И мы нуждаемся в обоих. Мы искуплены кровью, чтобы мы могли быть очищены словом. И, наконец, Иаков говорит, мы не будем смотреть туда, но вы найдете это в его послании, главе 1, стихе с 23 по 25. Библия — это духовное зеркало. Когда вы смотрите с него, оно не показывает вам физическое отражение, оно показывает вам, кто вы такой на самом деле внутри. Иаков указывает, когда вы смотрите в зеркало и видите, что там что-то не так, то разумно будет это исправить. Если ваши волосы в беспорядке, вы причесываете их. Если ваше лицо грязно, вы моете его. Вы действуете в соответствии с тем, что вы видели в зеркале. Иаков говорит, что вам нужно сделать то же самое, когда вы смотрите в зеркало Слова Божьего. Вам нужно увидеть ваше духовное отражение в нем и действовать в зависимости от того, что оно вам покажет. Итак, позвольте мне все это повторить и закончить. 8 результатов действия Слова Божьего. Оно производит веру, это семя рождения свыше, это духовное питание, оно просветляет разум, оно обеспечивает физическое исцеление, оно делает возможной победу над грехом и сатаной, оно обеспечивает очищение и освящение, оно является духовным зеркалом.

0: Привет, добро пожаловать на нашу передачу. Сегодня с вами мы, Sonic Flood. Позвольте мне представить ребят, чтобы вы знали, кто здесь с вами. Итак, я начну отсюда. Меня зовут Брэндон, я играю на басе.
1: Я МакКиндри, играю на клавишах.
2: Я Рик, я пою.
3: Меня зовут Фил, я играю на гитаре.
4: А я Крис на барабанах.
5: Мы работали в студии, записывали рождественский альбом, о котором мы поговорим немного позже.
6: Это здорово, просто потрясающе.
7: Как мне нравится об этом говорить.
8: Что ты думаешь об этом, Фил?
9: Я думаю, это классный альбом, хотя с ним были некоторые сложности, но альбом получился очень хорошим.
10: Продюсер Тед Ти — один из самых лучших продюсеров.
11: Он потрясающий.
12: Тед Ти, мы любим тебя.
13: Мы играем уже 10 лет, и мы выступали везде, кроме Антарктики.
14: Так что если вы смотрите нас из Антарктики, и вы хотите пригласить Sonic Flood,
15: пожалуйста, приглашайте, и я гарантирую, будет здорово.
16: Поставим сцену на льду и будем играть для пингвинов.
17: Ну, хорошо, ладно.
18: Первая песня, которую мы исполним, это
19: «Я хочу познать тебя».
20: Наслаждайтесь.
21: Это замечательно.
22: Да.
23: А из какого альбома, МакКиндри?
24: Это из самого первого альбома, из Sonic Flood.
25: Хвала.
26: Неправильно.
27: Из какого это альбома?
28: Вторая попытка?
29: Я не знаю.
30: Ну ладно, это такой розовый диск. Его название Sonic Flood.
31: Хочу познать тебя.
32: Итак, наслаждайтесь.

Мы вновь в студии. Сегодня с вами мы, Sonic Flood. И предыдущая песня присутствует в каком альбоме? Она из альбома «Резонанс». Неправильно. Она была из альбома «Проблеск». Нет, она все же из «Резонанса», да. Когда-то мы исполняли ее несколько иначе, по-другому. Запись в альбоме намного быстрее. Например, вот так. Когда мы ее записывали, время требовало именно таких ритмов. Да, тогда все должно было быть очень быстро. Людям хотелось музыки. Но сейчас мы ее немного замедлили, добавили немного R&B. Добавили чувств, добавили фанка, как сказал Крис. Мне нужно переводить нашего барабанщика, понимаете? Следующая песня, которую вы услышите, звучит 90-й псалом, который все мы с вами любим. У нас был большой отклик на эту песню, когда мы исполняли ее в воинских частях. Они дали нам Библию, и первое, что вы там можете увидеть, когда раскрываете ее, это 90-й псалом, брат Брэндона сейчас в армии. Да, мой брат Крис сейчас в Европе, в 171-й воздушно-десантной части. Сейчас я смотрю в нужную камеру, Крис. Я люблю тебя. Надеюсь, ты и все ребята там в порядке. Учитывая, что он в армии и воевал, у меня возникло большое желание обратиться к армии, и мы сумели послужить им. Они дали нам военные Библии. И когда открываешь такую Библию, на ее внутренней обложке на самой первой странице находится 90-й псалом. Когда во время сражений, во время их военной жизни, солдат открывает такую Библию, он может прочесть 90-й псалом. И существует большой отклик от военных по всему миру о том, как этот псалом помог им в их ежедневной жизни и в их службе в нашей стране. Мы ценим службу нашей армии. Мы любим вас. Любим очень сильно. Псалом 90-й. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение на его». Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень.

Мы Sonic Flood, и мы снова здесь. Надеюсь, вам понравилась эта песня. Говоря о песнях, какая будет следующая? Мне кажется, она называется «Бог здесь». Мак, вопрос к тебе. Из какого альбома песня «Бог здесь»? Я уверен, она из альбома под названием «Это поколение», а также из живого альбома, который называется «Проблеск». Здорово. Расскажи нам про эту песню. Я расскажу вам немного о песне «Бог здесь». Очень часто во время молитвы мы слышим, как кто-то говорит: «Господь, мы приглашаем Тебя, приди». И меня смущали такие молитвы, потому что Слово говорит, что когда двое или более собраны вместе, Он посреди них. Мы определенно собрались вместе, чтобы увидеть Божью славу, провозгласить ее на этой земле через поклонение. Когда бы мы ни начинали петь эту песню, приходит момент подтверждения и провозглашения того, что Бог действительно присутствует посреди своего народа. Когда Он приходит, что-то неизбежно происходит. Происходят Его чудеса. Люди исцеляются, восстанавливают отношения. Бремена спадают с людей. Когда они отдают свое бремя Иисусу, кладут его к ногам Иисуса, бремена спадают. Потому что Бог здесь, Бог

Рады видеть вас вновь. Это Sonic Flood. Если вы только что к нам подключились, то предыдущая песня называлась «Сердце, как у тебя» из нашего последнего альбома под названием «Сердце, как у тебя». Эта песня выражает желание всей нашей команды иметь такие же желания, как и у Господа, чтобы то, что сокрушает сердце Господа, сокрушало бы и наше сердце. Я правда верю, что нам есть с чем работать. Да, у нас выходит рождественский альбом, и очень скоро. Также у нас будет тур в Антарктике очень скоро. Не правда ли, Рик? Будет такое у нас? Вы можете получить больше информации на нашем сайте sonicflood.com. Посетите нашу страничку, найдите нас в Твиттере, Фейсбуке и MySpace. Если у вас есть молитвенные просьбы, вы можете рассказать о них нам. Мы обязательно помолимся за вас. Крис занимается молитвенными просьбами. Да, он помазанный молитвенник. И мы бы очень хотели услышать что-то от вас, связаться как-то с вами. Знайте, что наши сердца с вами связаны, так что найдите нас в интернете, приобретите наши альбомы «Сердце, как у тебя» и «Первый зов любви». Мы с вами еще увидимся.

Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Сегодня у нас в гостях мой приятель с Филиппин, классный парень, рэпер. Вы слышали рэпера из Филиппин? Через минуту вы его услышите. Из TBN, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями».

0: Ларри и ведущий Леон Патилов. Сегодня в нашей потрясающей программе евангельский поп-певец Керри Ви. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов.
1: I was sitting around chilling on a Saturday night. Me and the boys watching the fight. They said Tyson would win for sure.

0: У меня особый гость из Филиппин. В начале программы я назвал его рэпером, но в действительности он евангельский поп-певец. Его зовут Гэри Ви. Добро пожаловать, Гэри Ви.
1: He's listening, and all he wants to know is if you love him. And if you do like I do, ha!

Эй, Гэри Ви! Иди сюда, парень. Слушай, это просто динамит, старина. Ты должен показать мне несколько движений, знаешь, движения коленом и так далее. А, ну я от этого устану, конечно. Садись. Боже милостивый, из Филиппин. Надо же, я и не знал, что там происходят такие вещи. Мне кажется, что большинство людей думают, что там все по-другому, знаешь, множество деревьев и совсем нет городов. И так далее. Да, там много деревьев. Но я часто слышу от артистов, которые приезжают туда, они говорят, что Филиппины расположены в неправильном месте, потому что им присущи ритм и душа и так далее. Они любят музыку. И они любят музыку о Господе. А знаешь, это невероятно. Знаешь, я думал, что там все не так, конечно. Да, это здорово, конечно. Да, и мне нравится еда с Филиппин. Знаешь, мы очень рады, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что большинство из нас интересно узнать, как ты занялся евангельской музыкой. Потому что ты такой симпатичный парень, и часто люди просыпаются утром, знаешь, смотрят на себя в зеркало и говорят, ну надо же, я такой красивый. И они пытаются повернуть свою жизнь в другом направлении, потому что они такие. Знаешь, сатана сделал то же самое, он сказал, я такой крутой и красивый, и ушел прочь, знаешь. И я рад, что ты поешь для Господа. Все началось в 85-м году. Я начал заниматься шоу-бизнесом на Филиппинах в 83-м году. И в то время мне на меня было только одно — выйти на сцену, хорошо выглядеть и чтобы понравиться людям. И, конечно, заработать как можно больше денег. Но знаешь, в 85-м году шоу-бизнес начал переживать нестабильность и так далее. И, скажем, когда концерт проходил с большим успехом, мне и на ум не приходило благодарить за это Господа. Знаешь, первой мыслью было... А как же пройдет следующий концерт? И первой мыслью было, как пройдет этот следующий концерт, соберутся ли на него люди, знаешь? И что, если со мной случится что-то, я не смогу выступать? И таким образом я начал полагаться на свои собственные способности. Я хотел и понимал, что некоторые вещи от меня не зависят. Я не мог ничего сделать, допустим, чтобы улучшить свою жизнь и так далее. И знаешь, в то же время, в 80-м году я заметил, что успех был повсюду, но внутри меня была пустота. Знаешь, и хотя в то время я не мог определить, я не знал, что это такое. И однажды моя жена пригласила меня на ужин в дом своей сестры. И я сразу знал, что там будет. Я сказал, ну теперь я начну говорить о Господе и так далее. И с таким отношением я являлся на этот ужин. И я сразу же заметил, как они менялись, разговаривая со мной о Господе. Это было то, что я хотел, но раньше я никогда не замечал этого в жизни. Я знал, что муж моей своячницы принимал и наркотики, делал все, что попало. И знаешь, он всем этим занимался. Но я заметил, как изменилась его жизнь. Он все время спрашивал об Иисусе Христе. И я и не подозревал, что все знание было у меня в голове, но не в сердце. И знаешь, это большая разница. Знаешь, на вопрос, знаешь ли ты Иисуса Христа, я отвечал, о да, конечно. Он умер на кресте, да. Через 3 дня он воскрес. У меня были все ответы. Но, наконец, мне был задан вот такой вопрос. Гэри, а если ты сейчас умрешь, куда ты попадешь? И я остановился, как будто бы, если, знаешь, я ехал со скоростью 250 миль в час, и бум, я ударился в стену. И я сказал, подождите, как это? И я сказал своему брату Вику, который привел меня к Господу, я сказал, Вик, я не готов к этому, давай поговорим об этом завтра, знаешь, я позвоню тебе. И он ответил, конечно. А что, если по пути домой наступит то время, когда ты умрешь? И я действительно задумался о том, знаешь, я сделал все хорошее, благотворительные концерты и так далее, и так далее. Я вспомнил о всем этом. Но знаешь, я говорю, что ты пытаешься мне сказать? Я вижу это на твоем лице, я вижу изменения, но я не понимаю. Я не готов к этому. И знаешь, меня очень глубоко тронуло то, о чем мы говорили. И в то время, в 85-м году, я чувствовал, что я был на вершине своей карьеры. Я думал, зачем же мне знать Господа, когда я все сделал сам? И знаешь, я был диабетиком уже 14 лет. И я говорил себе, я добился всего сам. Зачем же мне приходить к Господу сейчас?
Но знаешь, но я искал его все это длинное время, и я не понимал, что только я отдаляюсь от него, и я никак не мог его найти. И вдруг тот вечер он как будто похлопал меня по плечу и сказал: «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе. Выслушаешь ли ты меня, или ты просто уйдешь через дверь?» И для меня наступило большое изменение. Многие рассказывают о том, что в подобный момент был какой-то ветер, и их волосы вставали дыбом, они чувствовали что-то в комнате. Я могу сказать только одно. Возможно, ничего из этого снаружи не происходило, но все происходило в моем духе. И для меня открылся новый мир. И я действительно был рожден свыше, рожден заново. Мой дух был рожден заново. И все произошло благодаря этому вечеру, когда Господь сказал: «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе, слушай меня».

И с того времени у меня появилось очень сильное чувство социальной ответственности. И затем я начал писать музыку, но это больше не была только танцевальная музыка. Люди танцевали под нее, но в то же время эта музыка несла в себе послание, глубокий смысл. Эта музыка была в тебе с детства, да? И что же пришло к тебе позже? Моя мама чистокровная пуэрториканка. Я думаю, что я унаследовал это от нее, но я родился и вырос на Филиппинах. И я думаю, что я серьезно начал заниматься музыкой в 79-м году. А у тебя была профессиональная подготовка? Нет. Ты просто подхватил это, да? Да, смотрел телевизор. Да, смотрел телевизор, я увидел Леона Патило и сказал себе, вот чем нужно заняться. Ты такой же красивый, как и я, почти, конечно. Довольно близко. Знаешь, когда я заканчивал школу, я сказал себе, поскольку это мой последний год, я хочу заняться чем-то другим. И произошло то, что я играл в школьной группе, и, как оказалось, меня заметили. И с этого все и началось. Некоторые продюсеры стали приглашать меня на телепередачи, и все покатилось как по маслу. Но я никогда и не мечтал, что я буду в шоу-бизнесе 10 лет, и затем приеду сюда, в Соединенные Штаты, чтобы участвовать в твоей программе. Потому что фактически я выступаю здесь впервые. Я видел твой видеоклип. И знаешь, я видел, как на этом концерте, на котором ты выступал, собралось 20 тысяч человек, и с тобой выступала группа танцоров, и я сказал тебе, теперь перед Евангелием раскрывается совсем новый мир. И когда я только начинал, были только, знаешь, я, Андрей Крауч, Кэнди Стейтон, и все. А теперь на горизонте появилось так много людей. И я считаю, что в этом и прелесть нашей передачи. Ты говорил о том, чтобы выступать в ней. Мы начали совсем новую передачу. Знаешь, раньше на TBN не было подобных программ. И, знаешь, не было поддержки для такой передачи. И это совершенно новое начинание. Я очень рад, что ты пришел к нам и поделился свежей информацией о том, что Бог делает. Это совершенно новое поколение. Да, просто поразительно, что делает Бог. И не только на Филиппинах, но и на всем азиатском континенте. В Южно-Восточной Азии наблюдается очень сильное проявление Святого Духа, которого раньше там не было. А ты путешествуешь за пределы Филиппин, скажем, в Китай. Да, я побывал в Среднем Востоке. И знаешь, это не шутка со сцены говорить там о Господе. Но Господь избирает удивительные пути. Он использует меня, и я распространяю Его Слово как среди арабов, так и среди населения всего Среднего Востока. Я был в Австралии, я побывал на гастролях и в Соединенных Штатах. Например, в прошлом году мы были в Нью-Йорке и были в городе Сиэтл, и мы посетили Сан-Диего. И в этом году мы планируем провести универсальное шоу в амфитеатрах. А сколько ты будешь здесь? Всего неделю, потому что я сейчас работаю над одним проектом вместе с Джорджем Дюком. Да, Джордж Дюк. Да, я с большими именами вращаюсь. Я тебе точно говорю. Иногда мне самому не верится, что Бог осыпает нас такими благословениями. Иногда я чувствую, что я просто не заслуживаю этого. Но, несмотря на это, Господь всегда благословляет и продолжает благословлять нас. Ты упоминал о своей жене. У тебя, может быть, есть уже и дети? Да, у меня сейчас трое удивительных детей. Правда. Знаешь, по тебе не скажешь. Я уверен, что женщины так не думают, что ты знаешь. Знаешь, но самое главное в том, что я хотел бы поделиться этим со всеми. Знаешь, иногда мы попадаем в определенные ситуации, и прежде всего мы думаем, «О, Бог, я попался, что-то произошло». Но когда Господь — центр твоих взаимоотношений, когда ты делаешь Его скалой, за которую ты держишься, Он держит все вместе. И на Филиппинах так уж заведено. Знаешь, я очень благодарен Господу, что Он уже 10 лет охраняет наш брак. Я действительно очень счастлив, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что многие, возможно, не понимают этого стиля музыки. И я хочу, чтобы ты сказал нам, какой будет следующая стадия, какой шаг будет следующим. Я знаю, что ты собираешься объединиться с Джорджем Дюком и так далее. А знаешь, что ты углубишься в стиль рэп или поп, или чем ты будешь заниматься? Какое у тебя шоу? Знаешь, эта программа будет как смесь всего. Да. В этом шоу будут представлены разные виды музыки, потому что главным образом я любитель музыки. Я исполняю и рэп, и ритм, блюз, и поп, и рок, и другие виды музыки, чтобы тронуть как можно больше людей. И поэтому я поместил в свое шоу все эти виды музыки и стили. И здесь, в Штатах, как говорит Джордж Дюк, особенно нуждаются в таких направлениях, как ритм, и блюз, и поп. Но я все равно собираюсь распространять Слово Бога через

свою музыку. Это самое главное. Да. Знаешь, некоторые слушатели, возможно, думают, ну, этого не может быть евангельская музыка, знаешь. Но это Евангелие.

чем-то другом, то, что им очень близко, музыкальный стиль, который им близок. Понимаете? Напишите нам, что вы думаете об этом. Нам очень интересно знать. Знаете, эту программу спонсируют приемные дома Кайнания. Мы работаем с ними с 85 года. Ты, кстати, в то же время начал выступать, правда? И мы помогли очень многим детям найти семьи. И я очень рад, что, придя к нам на передачу, ты поделился с нами хорошим семейным примером, потому что многие люди утратили надежду в своей жизни. Знаешь, они не знают, что происходит с их жизнью. Но я хочу, чтобы все полагались на Господа Бога. Ну, успехов тебе, старина. И мы опять вернемся к вам через минуту.

Итак, вы смотрите передачу «Леон с друзьями», и у нас в гостях друзья и Кэнди Стейтон Сасвелл. Она здесь, и она споет вместе с нами.

0: What's his name?
1: Right back there, all of us together. What you gonna do now?
0: I'm gonna praise his name.
1: Praise the Lord. Hallelujah.
2: Я хочу, чтобы это произошло и с вами, чтобы вы знали, что Господь – путь, истина и жизнь. Некоторые из телезрителей сейчас сидят у себя дома, на диване, и вы задаете себе вопрос, что же вам сделать со своей жизнью? Я хочу вам подсказать, отдайте ее Господу Иисусу Христу. И некоторые из присутствующих здесь прошли через определенную борьбу, некоторые вещи тянули нас в противоположном направлении, но я вам гарантирую, что существует три духа. Дух Божий, Дух человеческий и Дух сатаны. Бог и сатана тянут вас в противоположных направлениях. И я молюсь, чтобы вы пошли за Иисусом Христом. Это очень просто. Он сказал, что нам только нужно исповедать Господа Иисуса Христа своими устами и всем сердцем поверить в то, что Он воскрес из мертвых. Тогда вы будете спасены. И если вы чувствуете именно это, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была правильной на все 100%, правильной с Царем Царей, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Помогите мне, Отец Небесный, я прихожу к Тебе, таким, как есть. Господь, я молюсь за то, чтобы Ты заглянул в мое сердце и устранил из него мрак. Господь, наполни меня своей любовью и прости мне мои грехи. Господь, дай мне новую жизнь. И я благодарю Тебя, Господь. Благословит вас Господь. Это Леон Патило и передача «Леон с друзьями». Спасибо, Гэри. Благословит тебя Бог. Спасибо, Кэнди. Смотрите нас на следующей неделе. Благословит вас Бог.

когда есть шанс, очень важно его не упустить. Очень хорошее слово «шанс». Говорят, якобы пришло из французского языка и приобрело несколько оттенков смысла. Но, по большому счету, оно означает некую возможность, которую никак нельзя упустить. Шанс. Это либо счастливый случай, либо какой-то подходящий момент. А может быть, вовремя оказанная чья-то помощь, которой вот не ожидал. А она вдруг пришла. Я как-то притчу одну прочитал. Один мужчина проснулся среди ночи и увидел рядом ангела. Ну, тот поведал мужчине, что его ожидает прекрасное будущее, что ему предоставится возможность стать богатым, достичь уважения, почета в обществе и жениться на прекрасной женщине. Мужчина прожил жизнь в ожиданиях обещанных благ, но ничего такого с ним не произошло. Он умер бедным и в одиночестве. Когда он поднялся к вратам неба, там встретил того самого ангела, который однажды посетил его, и возопил: «Ну ты же мне обещал богатство, всеобщее уважение, красивую жену. Я провел всю жизнь в ожидании всего этого, и ничего не сбылось». Сказал ангел: «Я пообещал, что у тебя будет возможность стать богатым, шанс ты не использовал, уважаемым, любимым ты мог стать». Мужчина был удивлен: «Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Но помнишь, — продолжил говорить ангел, — помнишь, как один раз тебя посетила идея создать вот твой собственный бизнес? Да. Но из-за страха потерпеть поражение ты отказался и никогда больше не пытался реализовать ее». Мужчина кивнул в знак согласия. Да, действительно, так было. Через несколько лет та же идея пришла в голову другому, и тот не побоялся неудачи. Помнишь, он превратился в одного из самых богатых людей страны. «Ты должен помнить, — продолжал ангел, — землетрясение, ужасное землетрясение, которое разрушило город до основания. Тысячи людей остались под обломками домов. В то время у тебя был шанс поучаствовать в поисках пропавших людей и помочь вызволить их из-под обломков. Но ты не захотел оставить твой дом без внимания. Подумал, что мародеры могут его разграбить. Поэтому ты проигнорировал призыв о помощи и остался дома». Мужчина почувствовал жгучий стыд и кивнул. «Да, это был шанс спасти жизнь сотням людей и заслужить их уважение. А помнишь ту прекрасную женщину с рыжими волосами, которая так тебе нравилась? Ты находил ее несравненной, прекрасной и считал, что никогда в жизни не видел такой красоты. Но, несмотря на все это, ты подумал, что такая женщина разве выйдет за тебя замуж? И для того, чтобы избежать отказа, ты ничего ей не предложил». Мужчина опять кивнул. Но сейчас уже слезы катились по его щекам. «Да, друг мой, она могла быть твоей женой, — сказал ангел, — и с ней ты был бы счастлив, и у вас были бы красивые, здоровые и прекрасные дети. Твой род процветал бы. Когда есть шанс, важно его не упустить. Ну, согласитесь, неприятно прожить свою жизнь и вдруг увидеть, что ты упустил свой шанс. Сегодня поговорим об одной упущенной возможности. Евангелие повествует о том, как довольно состоятельные мужи упустили свой шанс. Не увидели того, что содействовало их спасению. И как бы этот шанс не упустить нам. Давайте прочитаем из первого послания к Тимофею
с 16 стиха. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Иисус, Бог-Сын, был послан Богом Отцом на землю с определенной миссией. Его ожидали как Мессию, ну, то есть помазанника. Мессия – это помазанник. Обряд помазания совершался над пророком, священником и царем. Да, вот именно этих троих, эти три служения, эти три статуса объединил в себе Иисус Христос. Он пришел в определенное время. Ну, чем таким было особенным это время? Чем оно было ознаменовано? Ну, сложно сказать. Складывается впечатление, как будто бы Господь знал, когда приходить. Не раньше и не позже. Похоже, что над землей нависла угроза, связанная с непониманием Божьей истины для людей. И не просто с непониманием, а с каким-то, даже я бы сказал, дьявольским противостоянием. Чувствовалась нужда в свете, особенно в том, что касается истинной жертвы за грехи людей. Этим светом и был Иисус Христос. Говоря о предназначении Иисуса, можно сказать и о предназначении израильского народа. Давайте прочитаем из книги пророка Исаии, из главы 60. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию». Да, Израиль имел предназначение быть спасением для народов. Свет, который воссияет над Иерусалимом, должен был привлечь народы, и это напрямую связано с храмом, хотя и не только. Но сегодня хотелось бы поговорить о храме. И, к слову сказать, в Иерусалимском храме на самом деле было место для поклонения тех, кто пришли из язычников. И именно в этом отделении храма служители устроили место для продажи жертвенных животных. Но ведь понятно же, человек, который идет в Иерусалим на поклонение и желает принести в жертву, какую-нибудь, ну, не поведет он с собой козу, овцу и тем более быка для жертвоприношения, ну, если путь этого пилигрима довольно-таки далек. Проще прийти и купить животное за деньги здесь, на месте, в Иерусалиме. И вот, понимая эту нужду людей, приходящих на поклонение издалека, а надо сказать, что не прийти они не могут, потому что это Господнее повеление, они обязательно придут. Служители храма сделали из этого довольно прибыльный бизнес. Ну куда же они денутся, эти люди? Это все равно ж купят животные здесь, вот на этом месте. И для этого было сделано все, что нужно, и предусмотрена даже была возможность обмена валюты для покупки животных на те деньги, которые были в ходу. И это приносило огромную денежную прибыль. Это игра с заранее крапленными картами, в которой невозможно проиграть. Беспроигрышный бизнес. Ну, как в наше время продажа спиртных напитков. Или вот скажите, когда цветы стоят дороже всего? Но ясно, что за 3-4 дня перед днем 8 марта. Когда купить их... не купить их невозможно. Их продают везде, где ни попадя. Скажем так, вопрос наживы за счет поклоняющихся в храме – это тоже вопрос, но уже другой. Сегодня хотел бы поговорить не об этом. Сейчас, кроме этого, важно еще то, в каком месте это происходит и почему. А это происходит в том месте храма, которое отведено для тех, кто пришли из других народов, из язычников в частности.
там, где должны были поклоняться люди из других народов, а это было Богом так задумано, мы только об этом прочитали недавно, ну, чтобы люди приходили к нему, так должно быть. Ну что ж, другого места не нашлось, чтобы продавать жертвенных животных. Да, думаю, места-то было предостаточно и возле храма. Но, скорее всего, здесь было то, что называют проходным местом, но мимо которого не пройти невозможно. Денежная прибыль была поставлена выше божественного предназначения. Оно было полностью проигнорировано. И скажите, как должен был отнестись к такому положению вещей Господь, о котором пророк Исаия написал как о свете для народов? И что Господь сделал? А он выгнал оттуда всех и сказал, впрочем, давайте прочитаем, это записано в Евангелии от Марка в 11 главе, 17 текст говорит, «И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Давайте посмотрим на эту ситуацию со стороны храмовых служителей. А это весьма почтенные люди, ну, священники, например. Приходят в храм так, какой-то плотник из Назарета, извините, мессией его не считали, и в приказном тоне, и с применением власти, и не без рукоприкладства проявляют себя как полный хозяин. И, конечно же, возникает вопрос, а ты кто такой? И как это может быть Мессия, помазанник? Вот именно с этим вопросом они подошли к Иисусу. А Иисус ответил умно. Евангелие от Луки, 20 глава. Он сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном. И скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Они же, рассуждая между собой, говорили, ну, если скажем с небес, скажут, а почему вы не поверили ему? А если скажем от человеков, народ нас камнями побьет. Народ уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали, не знаем откуда. И Иисус сказал, и я не скажу вам, какой властью это делаю. В уме такое не укладывается. Вы видели когда-либо, чтобы на священника кто-либо голос повышал? А тут такое. Пожалуй, так поступить мог бы лишь тот, кто больше служителей храма и наделен при этом властью, которая может иметь только тот, кто больше храма. При этом Иисус Христос еще говорил, «Блажен тот, кто не соблазнится обо мне». Но в самом деле, как можно отнестись к такому поведению? Мессия, мессия, мессия, мессия. Так мессия или не мессия? Если он мессия, то почему он такой? Стоп! Как интересно. Я в этот момент сразу вспомнил имя, с которым Господь часто являлся людям. Оно означает «я есть тот, кто я есть». То есть буквально «я такой, потому что я такой, а без причины. И вот он такой, нас прекрасно понимает, почему мы такие, какие мы. А вот мы Бога познать не можем». И учителя народа заявляют, что служители Бога, а на самом деле от него так сильно отличаются. Так сильно, что и рядом поставить нельзя. Нет, почему народ такой? Можно понять, их так научили. А вот учителя... И есть одна деталь во всем этом, деталь печальная. Дело в том, что служителям в храме осталось быть недолго. Храм начинается с жертвенника. Храм – это путь к Богу. И этот путь начинается с жертвенника. Без истинной жертвы пути к Богу нет. А истинной жертвой является сам Иисус Христос. И когда... Ну, вы помните, когда Христос на кресте сказал «свершилось», завеса в храме разодралась надвое, что означает, что истинная жертва
принесена, и путь к Богу открыт. Далее Иисуса Христа мы встретим в книге Откровения, стоящим в одежде священника посреди семи светильников. Да, в святом отделении храма тоже стоит семисвечник. Если продолжить так рассуждать в этом ключе, то мы увидим, что вся символика храма является воплощением служения Иисуса Христа. Иисус и жертва, и свет, и хлеб, и все, чем храм наполнен. Помните, что сказал Иисус о храме? Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 19 текста. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это иудеи сказали: «Этот храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Получается такая картина: отвергнуть Христа – это отвергнуть храм. Вот он вопрос. Служители храма отвергли Иисуса, без которого храм не имеет никакого смысла. Они вроде бы всегда в храме, ну, в смысле здания храма. В смысле здания. А вот в смысле храмового предназначения они вне его. Прийти в храм сегодня – это означает прийти ко Христу. Без Иисуса Христа храм не имеет значения. Там в храме все говорит о нем. Нужно признать Иисуса Христа тем, кто Он есть на самом деле, и воспользоваться возможностью, которую Иисус предоставляет. И правды ради сказать надо, что Иисус знал, что делает, и как Его воспримут люди. Давайте прочитаем из Евангелия от Луки, из 12 главы. Написано: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, сын будет против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Сказал же и народу: «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает». Лицемеры! Лицо земли и неба распознать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последней полушки». Увлекшись мыслями о верности или неверности слов и поступков Христа, мыслями о своем высоком статусе богослова или учителя народа, служители храма не заметили времени пришествия Мессии, то есть помазанника, истинного священника, пророка и царя. А может, и заметили, да не приняли, а значит, заметив это время, решили все-таки, что они на самом деле как бы не заметили. Вот как-то так. Эта метафора с судьей, к которому на суд идут двое, говорит о том, что, ну, если ты человек, видишь за собой грехи, а на нашей земле грешники все,
то идти на суд, не решив проблем с грехами, глупо. Надо что-то с этим сделать. Что-то сделать с грехами еще до суда. Но ведь именно для этого Иисус Христос на землю-то и пришел, чтобы мы могли от грехов избавиться. Книга пророка Исаии, 53 глава, повествует. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». То есть от грехов надо избавиться, иначе суд не оправдает. А потом речь идет об огне. Помните, огонь пришел я низвести на землю, как сказал Христос, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Это цитата. Речь об огне, причем Иисус Христос очень хочет, чтобы этот огонь возгорелся. Этот огонь, который исходит от Бога, очень интересный. Пророк Малахия в 4 главе об этом пишет. Вот как написано. «Ибо придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Вот этот огонь, он сжигает не все подряд, а только то, от чего надо избавиться. Это огонь суда. Интересно, что Иисус Христос и совершает по мере продвижения дела спасения человеков вот это отделение одних от других, отделение плевел от пшеницы. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, в 3 главе написано так. «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Солома и пшеница – это люди, которые должны идти туда, ну, куда каждый идти сделал свой выбор. И этот выбор непростой. И если вы заметили, препятствием могут быть родные люди. Сын против отца, отец против сына. Далеко не все желают принять Христа. И от того, кем люди видят Иисуса Христа и хотят ли видеть его вообще, зависит участь. Прийти в храм – это прийти к Иисусу Христу. А у него в храме для всех есть место. Простите, мы видим, как Иисус место в храме для нас освобождал. Метафорично, но можно применить к нам. Но вот вопрос, а придет ли кто-нибудь к нему в храм? И неважно, какой вы национальности, ведь его дом назван домом молитвы для всех народов. Он тот, кто умер за грехи людей всех народов. В его храме есть место для всех. Пока человек жив, еще есть шанс, которым многие не воспользовались. А жаль. Второе послание к Коринфянам повествует. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя». И в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения, то есть сегодня. Пока жив. Самое странное то, что в наше время чаще всего препятствием спасения во Христе является банальное нежелание, ну, из-за неправильной системы ценностей. Ну, для многих это не так важно. Ну, или нежелание познакомиться с Богом связано с боязнью попасть в секту. Хочется сказать, ну, хорошо, тогда в своей церкви найдите Христа, если вы, конечно, знаете, где вообще она находится, если вы ее посещаете. Мне приходилось пытаться пригласить человека молодого в церковь, и чаще всего слышно

типа что-то вроде, ну вот я еще молод, это вот, если есть кто-то постарше, кому можно уже о душе позаботиться. Хорошо, я пробовал говорить, и пожилым людям отвечали, мол, ну мы уже старые. Это пусть кто помоложе, а мы-то, мы уже все. Хотя на самом деле просто не хочется куда-то идти и брать на себя какую-то ответственность. Как часто я был свидетелем того, как быстро обрывается жизнь, и не только от болезней, но и в автокатастрофе, и как-то еще. И часто звучит банальное «нет времени». Просто самые обычные люди говорят «времени нет». Можно услышать много причитаний на нехватку времени. Я вспоминаю, народный артист Андрей Александрович Миронов в свое время спел песню, запомнилась она сама собой, больно много в ней смысла. Вот слова из нее. «Времени нет, ах, как времени мало, надо туда и туда б не мешало, с тем повидаться, а этих проведать». Сбегать, слетать, не забыть пообедать. Надо бесспорно и надо желательно. Надо вчера, а сейчас обязательно. Просто ли, сложно ли, трудно ли, можно ли, надо. А времени нет. Времени нет постоять и опомниться. Времени нет, и приходится мучиться. Там без меня ничего не исполнится. Тут без меня ничего не получится. Значит, я нужен, и нечего злиться. Необходим, этим можно гордиться. Да я и не злился бы, я и гордился бы, если бы было когда. Только вот что сказал Господь. Записано это в Евангелии от Луки в 17 главе. И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Ой, как не хочется закончить на такой невеселой ноте. Закончу на хорошей. Вот одно хорошее слово. Сейчас вы живы? Да, вы же меня слышите, значит, вы живы. И хочется сказать, если вы живы, Иисус ждет и приглашает вас. Еще не поздно, есть шанс. А когда есть шанс, очень важно его не упустить.

Хочу обратиться ко всем партнерам Life TV, а также к тем, которые могут стать партнерами в будущем. Я хотел бы начать с Евангелия от Иоанна, 6 глава. Многие знают это место Писания, но я хотел бы остановиться на том, что важно для нас именно сегодня. Итак, Иоанна, 6 глава. Начну читать с 1 стиха. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть

Есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества? Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Эту историю рассказывает каждое Евангелие, но только Иоанн детально описывает то, о чем другие не упоминают. Здесь говорится, что было огромное количество народа, 5000 мужей. Были также их жены, дети, которые не вошли в это число. Могу предположить, что их было 15 тысяч человек. Иисус собрал вокруг себя мега-церковь. Это были люди, которые видели чудеса и знамения, исцеления, и собрались, чтобы послушать Иисуса. Из этого бы получилась отдельная проповедь о том, как Иисус строил свое служение и как Он действовал. Он учил, проповедовал и исцелял. Другими словами, информировал, вдохновлял и показывал Божье Царство. Из этой истории мы видим, что это может быть примером также и для нас. Иисус творил чудеса, это притягивало людей, и они приходили, чтобы слушать Его. Сказано, что Иисус сидел, но люди, наверное, уже долгое время слушали Его и проголодались. Написано, что Иисус обратился к Филиппу и спросил: «Как ты думаешь, где бы нам купить хлеба?» Во-первых, здесь нет магазинов и супермаркетов, никаких складов поблизости. Как нам накормить людей? Иисус видел, что люди нуждаются в еде. Он не сказал, чтобы они сами с этим справлялись. Сами пришли, сами и накормите себя. Он заботился о тех людях и хотел накормить и благословить их. Это показывает нам, что Иисус заинтересован в наших материальных потребностях, так же, как и физических потребностях. Исцелял больных, освобождал обремененных. Он также заинтересован и в материальных потребностях людей. Он исцелял людей, восполнял их потребности и, конечно же, духовные потребности, чтобы все это могло привести людей в Божье Царство. Иисус спросил Филиппа: «Где нам купить хлебов?» Мне очень нравится 6 стих, где написано: «Говорил же это, испытывая его или проверяя его». Интересно, был ли это последний раз, когда Иисус проверял кого-то? Например, если бы Он спросил у тебя или меня о чем-то таком, что Он в действительности уже знает. Он знает, как решить проблему, но спрашивать не для того, чтобы получить информацию. Это не какое-то условие для того, чтобы получить информацию о том, что мы теперь будем делать, но, скорее всего, для того, чтобы мотивировать своих учеников думать, анализировать и находить решение. Я верю, что Бог часто делает так. Он задает нам вопросы не для того, чтобы получить от нас ответы, но для того, чтобы мы стали искать Его и вместе с этим находить ответы. Сказано, что Он спрашивал, испытывая или тестируя их, потому что Сам знал, что собирается сделать. Иисус знает, как решить проблему. Если у нас проблемы в какой бы то ни было сфере, Иисус знает, как это решить. Будь это здоровье, деньги, семейные или духовные проблемы, Иисус знает, где есть выход. В Библии сказано, что Бог не даст нам больше искушений, чем мы сможем вынести. Он всегда готовит выход. У Иисуса есть этот выход, но Он не раскрывает этого перед учениками. Филипп начинает своим рациональным мышлением искать выход. Он сказал, что есть 200 динариев, что само по себе уже не маленькая сумма. 200 динариев — это средний заработок за 200 дней. Это довольно приличная сумма, но недостаточная для того, чтобы восполнить такую большую нужду. Я верю, что очень часто Бог вкладывает в наше сердце какое-то видение или задание,

И неважно, касается это церкви или телевидения, как это, или христианского радио, Он дает нам видение, Он знает, как это финансировать. У Бога не бывает такого, что Он не знает, как это осуществить. Если у Него есть план, то есть и бюджет, но Он не открывает нам всего этого сразу, что это произойдет так или так. Иисус знает, каким образом восполнить эти нужды. Филипп по-человечески так же, как и мы, зачастую делаем, пытается найти выход и говорит, что это не получится, мы не сможем оплатить счета. Например, Live TV. Надо оплачивать счета за трансляцию, за спутник, другие связанные с этим расходы, зарплата и многое другое. Эти суммы, конечно же, не маленькие, но Иисус знает, как восполнить эти нужды. У Него уже есть план. По-человечески, мы можем, как Филипп, сказать, что не видим этого выхода и ресурсов. Иисус знает, где это находится. Кто-то скажет, «Меня это совсем не утешает». Да, Иисус знает, но я не знаю. Как мне это поможет, что кто-то другой знает? Теперь мы дошли до главного момента. Иисус дает конкретные указания. Прежде всего, Он спросил, «А что есть у вас?» Филипп сосредоточился на том, что у них есть, но этого недостаточно. Это, скорее всего, менталитет наполовину пустого стакана. Но недостаточно этого, но ничего не поделаешь. Иисус был сосредоточен на том, что у них есть. Он спросил, что у вас здесь есть? Как я уже говорил, Иоанн детально описывает то, о чем не говорится в других Евангелиях. Там говорится только о том, что ученики ответили, что есть 5 хлебов и 2 рыбки. Только один Иоанн детально описал, что здесь есть один маленький мальчик. То, что у него было, не принадлежало ученикам. Они не достали это из своих запасов, но был кто-то, у которого было немного. У учеников было немного, 200 динариев. Но что делать с этими деньгами, если рядом нет магазина и нечего купить? И был мальчик, у которого было 5 ячменных хлебов и 2 рыбки. Один из учеников, Андрей, сказал, «Но что это для такого множества? Видение и нужда намного больше, чем ресурсы». Что же делать? Во-первых, что мы здесь видим? Надо принести Иисусу то, что у нас есть. Это единственный выход. То, что у меня есть, я должен отдать в руки Иисуса. Когда ученики взяли то малое, что у них было, и отдали это Иисусу, тогда Он взял это, преломил и умножил, и произошло чудо. Чудо произошло тогда, когда это малое принесли Иисусу. Чудеса происходят, когда проходят через руки Иисуса, не через наши руки. Мы не можем творить чудеса, не можем исцелять больных, не можем своей властью или своими дарами изгонять злых духов, умножать церкви, создавать христианское телевидение. Это происходит не через человеческие усилия, но вместе с Иисусом мы можем все. Когда мы принесем то малое, что у нас есть, а может и больше, у кого-то есть 200 динариев, а у кого-то только 5 хлебов и 2 рыбки, и принесем Иисусу, то прежде всего Он примет это и совершит преломление. Ученики Иисуса могли бы сказать, «Мы тоже голодные. Хорошо, что есть мальчик, который принес свою жертву. Давайте съедим ее. По крайней мере, мы будем сыты, а народ пусть сам справляется». Это было бы эгоистично и безответственно, но они не сделали этого. Они взяли то, что было у маленького мальчика, имя которого даже неизвестно, откуда и кто он, был он верующим или нет, никакой дополнительной информации о нем больше нет. Мальчик пришел и принес то малое, что у него было ученикам Иисуса. Можно сказать, что он пожертвовал это церкви. И теперь важный момент, на который сегодня я хочу обратить ваше внимание. Иисус взял то, что принесли Ему, Его ученикам, Его церкви, и сеет это нуждающимся людям. Один из проповедников назвал это принципом двойного сеяния. В церкви время от времени перед сбором пожертвований говорят, что посеешь, то пожнешь.
цитируют послание Павла 2 Коринфянам 8 или 9 главу, где он говорит, что человек посеет, то он и пожнет. Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Здесь мы видим, что дело было не только в сеянии, что кто-то пришел и пожертвовал в служение Иисуса. Многие делали это. В Евангелии от Луки говорится, что многие женщины поддерживали служение Иисуса материально. Как мы видим, здесь происходило нечто большее. Не только Иисусу и Его ученикам принесли еды, но мы видим, что Иисус принял это и посеял дальше. Это принцип двойного сеяния. То, что принесли Иисусу, это сразу же сеется дальше. Я хочу сказать, что это то же самое, что происходит на Live TV. Партнеры присылают свои материальные пожертвования. Есть, конечно же, и молитвенная поддержка. Ободрение хорошим словом. Возможно, вы советуете другим смотреть этот телеканал и принимать участие в этом проекте. Сейчас я говорю конкретно о материальной поддержке. То, что жертвуется в это служение, сразу же используется для того, чтобы сеять дальше. Те финансы, которые приходят, идут дальше для того, чтобы распространять слово многим людям. Точно так же, как и здесь, Иисусу принесли 5 хлебов и 2 рыбки. То есть кто-то должен был посеять то, что у него было. Это не всегда легко сделать, особенно если ничего особенного нет. Только 5 хлебов и 2 рыбки. Здесь говорится о маленьких рыбках. Это не огромная рыба, как акула или сом. Это были маленькие рыбки, которые принесли Иисусу. Что же Он с этим сделал? Сказано, что Он воздал благодарение, преломил и раздал. То, что вы делаете, как наши партнеры, молитесь за это служение, поддерживайте хорошим словом, присылайте письма с благодарностью, а также помогайте финансово, то это идет не только на оплату счетов, но это также принцип двойного сеяния. Вы что-то сеете, это в свою очередь сеется дальше, чтобы достигать других людей. Тогда вы увидите, что принимаете в этом участие. Чудо не произошло тогда. Скажем так, хлеб и рыбки умножились не для того, чтобы ученики Иисуса смогли насытиться, но для того, чтобы они могли сеять это дальше. Сказано, что ученики Иисуса велели людям возлечь на траву и стали раздавать. Я могу только представить, как это чудо происходило. Ученики идут с 2 корзинами, в одной хлеб, в другой рыба. Чем больше раздавали, тем больше было бы видно, что становится меньше. Но все происходит наоборот. Раздавали, но меньше не становилось. Сказано, что все насытились. Божья цель не дать мало, только на один укус, но столько, чтобы все насытились. Я верю, что Life TV призвана для того, чтобы насытить всех в духовном отношении, чтобы дать людям хорошую, качественную, духовно твердую пищу, чтобы они насытились. Чтобы никто не роптал, что какое-то слово или проповедь были плохие, что кто-то ничего особенного не получил для себя. Это не пресная и пустая пища. Очень часто это хорошая, твердая пища, которую надо некоторое время переваривать. Все насытились. Иисус сказал своим ученикам, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Я верю, что это является ответственностью учеников Иисуса и на сегодняшний день. Он благословляет обильно, но ничего не расточает. Здесь не сказано этого. Но многие предполагают или спекулируют тем, что 12 полных коробов осталось. Значит, это неправда. Осталось 12 полных коробов, 12 апостолов и у каждого по одному коробу. Многие спекулируют этим, но я на самом деле верю, что, скорее всего, этот мальчик мог получить их для себя. Было это так или нет, никто не может доказать или опровергнуть этого. Я верю, что маленький мальчик не остался голодным. Если вы поддерживаете Божию работу, то Павел в послании Филиппийцам говорит, что Бог восполнит все ваши нужды. Он позаботится о том,
чтобы вы не остались голодными. Если вы сеете, то пожнете. В послании филиппийцам Павел говорит, что это как плод на вашем банковском счете. И вы можете этим воспользоваться. 12 полных коробов осталось. Я могу только представить, как этот мальчик пришел к своей маме. Мама ведь знала, что дала ему с собой 5 маленьких, тонких лепешек. Это не были большие буханки

хлеба, сделанные из дрожжевого теста. Мама положила ему с собой 5 хлебных лепешек и 2 рыбки, а он вернулся домой с 12 полными корзинами. Я уверен, что это заставило бы самого большого скептика задуматься о том, как все это произошло. Как это могло произойти? Как могло произойти такое благословение из такого маленького количества? Это могло произойти из того, о чем я уже говорил, принципа двойного сеяния. Все, что вы сеете в Божье служение, в работу телеканала Life TV, который достигает всех краев земли через интернет, спутниковое и кабельное телевидение, за всем этим стоят люди, которые взяли на себя ответственность за это служение и приняли решение сеять. Все, что было посеяно в это служение, они берут и сеют дальше, в других людей. Даже если вы не проповедник, или тот, кто монтирует или переводит передачи, если вы просто работаете и получаете за это зарплату, часть которой вы жертвуете, чтобы Слово Божие, которое благословило вас, могло благословить других, то в Божьих глазах это немало. И как апостол Иоанн сказал, вы являетесь соработниками истины. Мне нравится, как царь Давид в Ветхом Завете установил закон. Были люди, которые во время сражения оставались в тылах, а другие шли сражаться. Кто-то решил, что вся добыча принадлежит тем, кто сражался, а те, кто не воевал, оставался в тылу, не имеют части в этом. Давид провозгласил закон, что с этого момента все, кто сражались и завоевали победу, и те, кто находился в тылу и заботился об имуществе, имеют одинаковую часть добычи. Я верю, что Бог поднимает могущественные и хорошо подготовленные тылы для Life TV. Это значит, что есть люди, которые являются линией поддержки, как заводы, на которых производится то, что необходимо для передовой. Я верю, что Слово Божье будет проповедано всем народам. Так сказал Иисус, прежде чем придет конец, Слово Божье будет проповедано всем народам. Это должно стать нашим самым большим желанием и видением, и тем, что мотивирует действовать. Божье Слово должно быть проповедано всем, стать доступным для всех. Это не какая-то пропаганда, и не промывка мозгов, и не христианская рекламная кампания. Это возможность спастись. Это как спасательный круг, который бросают утопающим. Это было бы преступлением. У нас есть спасательный круг, который мы не бросаем, чтобы спасти людей, и не даем им возможности ухватиться за него. Или есть ситуация, когда мы видим тонущих людей, а мы извиняемся, что у нас нет денег, чтобы купить спасательный круг и бросить его вам. Божье Слово должно быть проповедано. Я верю, что Бог обильно финансирует свою работу. Кто-то сказал, что Божьи деньги здесь на земле находятся в карманах верующих. Бог не сыплет с неба деньгами, Он не производит их на банковском счете, но Он благословляет и обеспечивает свою работу. Будь это работа в церкви, или миссионерская работа, христианское телевидение или другая сфера, Он обеспечивает это через партнеров. В заключение я хочу ободрить всех наших партнеров. Бог видит вашу жертву. Вы бы могли взять ту сумму, которую вы перечислили на счет Life TV, чтобы Слово Божие распространялось, и вместо этого купить себе что-то интересное. Пообедать или отдохнуть в красивом месте. Вы бы могли потратить это на себя, но вы решили, как этот маленький мальчик, у меня есть 5 хлебов и 2 рыбки. Я бы мог спрятаться потихоньку за куст, где никто меня не видит. Все остальные голодают, а у меня есть чем насытиться. Но вы решили быть щедрым и принесли то, что у вас есть Иисусу. Он видит, принимает и благословляет это, чтобы раздать тысячам.
То малое, что было у вас, неважно сколько. В глазах кого-то это может быть огромной суммой. Но если смотреть на стоимость всего проекта, то это относительно мало. Мы можем принести это Иисусу, и Он примет то, что вы посеяли, и посеет это дальше. Принцип двойного сеяния, который мы видим, я верю, является вообще самым сильным,

который приносит такие большие благословения. Не в 30 раз, этого бы не хватило, не в 60 раз, и этого не хватило бы, и даже не в 100 раз, и этого было бы недостаточно. Это была жатва в 1000 раз больше. Стократная жатва. Это значит, что обеда одного мальчика хватило бы на 100 человек. А если 30-кратная жатва, тогда насытилось бы 30 человек. Если в 60 раз, то 60 человек насытились бы. Мужчин же было 5000, а еще жены и дети. Мы видим, что произошло чудо, которое благословило не 30, 60 или 100 человек, но которое благословило, насытило и поддержало 1000 человек. Произошло сверхъестественное чудо. Это необычайно сверхъестественное чудо. Я верю, что и вы, дорогие партнеры, можете участвовать в этом. Делайте так, как вы решили это в своем сердце и перед Богом. Я говорю это по Слову Божьему и с Его властью, что Он видит это и восполнит ваши нужды по богатству Своей славы во Христе Иисусе. Божьих благословений, мудрости, Божьего мира во всем, что вы делаете.

0: деньги?
1: Я уже полчаса типа слушаю, как ты репетируешь. Мне надоело. А тебе?
0: Мне? Нет. Понимаешь, Маша, я вчера провалил экзамен в музыкальной школе. Мне педагог сказал, что у меня талант есть, а силы воли нету. Так что ты меня не отвлекай. Не мешай силы воли тренировать и репетировать. Ясно?
1: Ясно.
0: Вот и отличненько.
1: Маэстро, а хочешь, я тебе силу воли помогу репетировать? То есть тренировать?
0: Это как?
1: Очень просто. Ты репетируешь, а я тебя отвлекаю. Но ты не отвлекаешься. Ведь если никто не мешает, то и силу воли прикладывать не надо.
0: Ты думаешь?
1: Конечно. Чем больше препятствий, тем сильнее воля.
0: Ну, давай попробуем.
1: Значит так. Дай себе установку. Не отвлекаться и не поддаваться. Просто скажи себе «стоп».

0: Ага, купился. А коробка-то пустая.
1: Ничего я не купился. Просто есть хочется, вот и все.
0: Нет, не все. Ты волю тренируешь или же желудок?
1: Все, не сойду с этого места, пока произведение целиком не выучу.
0: Вот это правильно. А то из-за куска пиццы или же тортика так настроение можно себе испортить. Флешка наша в курсе.
2: Лучший день в году – это мой день рождения. Кто ж будет спорить? Особенно, когда тебе с самого утра дарят огромный торт. Ням-ням. Но почему-то мама всегда пытается мне этот день испортить и запретила трогать тортик аж до самого вечера, потому что гости придут. Поэтому я держусь изо всех сил. Пробовала в куклы играть, но вдруг моя Барби почему-то так проголодалась. Еле-еле оттащила ее от тортика. Нет, лучше нарисую что-нибудь красивое. Космический корабль, а получилось, ну, сами видите, что. Может, съесть одну мармеладку? Ой, я ничего. Я уже и платье нарядное надела. Где же гости? Ох, как же это тяжело ждать. Сил больше нет. Все, кто не успел, тот остается без тортика.

0: Все, я больше не могу.
1: Не сдавайся, маэстро. Ты почти в цели. Я просто вижу, как кипит тебе сила воли. А ну-ка!
0: Играй!
2: Они у меня не гнутся.
1: А я говорю, играй! На тебя вся страна смотрит. Ты какой пример детям подаешь?
0: Маша, я музыкант. Творческая личность. Мне помимо воли еще и вдохновение нужно.
1: Сейчас я тебя вдохновлю. Сейчас я тебя так вдохновлю.
0: Стоп! А ведь и вправду тебя нужно ободрать. В смысле ободрять. Я даже знаю чем.
1: Супер книгой.

0: Суперкнига рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как тренировать терпение и силу воли?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Думайте о конечном результате, просите Божьей помощи, и Бог даст вам терпение, чтобы выполнить задачу с честью.
2: Ты ли это, Маша? И что означает твой стон?
1: Мне папа поручил забор красить, прям как Тому Сойеру.
2: Не вижу проблемы. Ты ведь любишь рисовать?
1: Ага, забор, знаешь, какой он длиннющий.
2: Ого, вижу, тебе нужна передышка и новая история из суперкниги, а? Ну что ж, приготовь ушки, я начинаю. Давным-давно жил один библейский герой по имени Иисус Навин. Однажды Бог повелел Иисусу Навину взять неприступный город Иерихон. «Как?» – удивился Иисус. «Он же неприступный!» Но у Бога был свой план. Он пообещал, что даст победу над неприступным городом, если Иисус Навин и весь народ Израиля в точности выполнит его поручение. План был прост, но требовал терпения. В течение 6 дней весь народ во главе с Иисусом Навиным один раз обходили вокруг города в полном молчании. Только громко трубили трубы. А надо сказать, Машенька, что длина городской стены была несколько километров. Да-да-да, гораздо больше твоего забора. Но Иисус Навин не отступил, не потерял веру и терпеливо день за днем исполнял Божье поручение. И вот наступил решающий 7-й день. И когда трубы пропели 7-й концерт, весь народ израильский как закричит: ну, приблизительно так. И случилось чудо. Стены мощнейшего, укрепленнейшего города пали. Иисус Навин получил обещанную Богом победу.
1: Здорово! Удивительная история.
2: Она могла закончиться весьма плачевно, если бы Иисус Навин бросил это хождение вокруг города на 2-й, на 3-й, да в любой день. Для того, чтобы победить, нужно терпение.
1: Ага. Терпение – вещь хорошая. Ну, держись, забор Иерихонский. Теперь я тебе покажу, кто кого. Спасибо тебе, Филин. Ты мне очень помог. Ну, как? Годится. Давай, маэстро, покажи класс. Собери всю волю в кулак и выступи на отлично. Не подведи меня.
3: Я постараюсь. Зря ты, что ли, столько сил потратила на мою подготовку. Спасибо тебе, Маша. Ты настоящий друг.
1: Да ладно. Ты тоже молодец. У тебя все получится. Главное сделать первый шаг.

0: бы педагог сказал: «Молодой человек, вы показали хорошую игру и отличную силу воли». Эх, здорово!
1: Есть за что Бога благодарить, правда? Дорогой Господь, спасибо тебе за успех. Помоги нам тренировать силу воли и терпение, чтобы достигать цели. Аминь.
0: Друзья, тренируйте волю, она вам пригодится, уж поверьте мне.
1: Напишите нам или позвоните. Мы будем очень рады. И расскажите о своих успехах.
0: А на нашем сайте вы можете просмотреть самые прикольные сюжеты из клуба суперкниги. Только смотрите, не пропустите новую серию.

0: Тайный грех часто мешает нам меняться. Порой зависимость может быть такой сильной, что влияет на все сферы жизни. Как справиться с тайным грехом и восстановить связь с Богом? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Мы уже провели целый цикл определенных встреч и подошли к такой теме, как тайный грех. Угу. Сегодня поговорим про тайну. Угу. Пожалуй, наверное, у каждого человека есть своя тайна, как иногда говорят, свой скелет где-то скрыт. И тайна бывает разной, но в контексте, конечно, верующих людей или библейской тематики мы будем говорить о тайном грехе. Вообще, первое, что хотелось бы прояснить, что такое тайный грех? Вот как мы можем это определить, что этот грех является тайным? Что обычно мы подразумеваем под этим?
1: Тайный грех — это тот грех, который скрывается человеком, скрывается в его поведении от других людей.
0: Это то, что, наверное, может быть даже не свойственно человеку, да? То есть с чем он может бороться?
1: Он может бороться с ним, но тайный грех, он может настолько глубоко войти в природу человека, что становится частью его.
0: Частью. Вот мы на одной встрече с вами вспоминали такой роман, как «Преступление и наказание», да, где главный герой Раскольников, по сути, имел тайный грех. Uh-huh. Да, то есть он имел такую тайну, которую скрывал, и вот интересно описывается, да, как происходили с ним вот эти процессы мучения. Uh-huh. Хорошо, когда мы говорим об этой тематике, что бы вы еще могли сказать о ней?
1: Мы не случайно затронули эту тему, потому что тайный грех — это очень частая причина отсутствия изменений в жизни христианина. То есть при всем желании христианин, ну, на долгие годы остается в одном и том же состоянии из-за того, что у него есть тайный грех и нет возможности для того, чтобы вести нормальную духовную жизнь. Иногда десятилетия проходят, когда человек имеет тайный грех, не хочет от него освобождаться или не может от него освободиться, и продолжает вот пребывать в таком состоянии, топчется на месте или даже деградирует в своем росте.
0: Дмитрий Александрович, да. Позвольте спросить, а может ли такое быть, что человек, наоборот, внешне меняется? Вот вы сказали, да, что он mm-hmm. может не меняться. Но можем ли мы себе такую картину представить, что человек внешне меняется, мы как бы можем смотреть на такого человека, иногда даже восхищаться, а потом раз и резко узнаем, что, оказывается, у человека там целый период времени был тайный грех.
1: Да, конечно, такой сценарий, он очень распространенный.

0: Потому что человеку свойственно контролировать себя.
1: То есть даже внешне он может проявлять изменения, но да. Внутренне он может не меняться.
0: Да, совершенно верно.
1: Хорошо, что бы вы еще хотели в этом вопросе поднять?
0: Проблема тайного греха, она во многом заключается в том, что он кажется вот как бы и один этот грех, но он является фундаментом для остальных грехов.
1: То есть такой комплекс себе несет.
0: Да, вот те люди, которые занимаются привычками, там, психологи, например, они говорят о том, что хорошая привычка, она тянет за собой другие привычки. Mm. То есть если вы начали, например, употреблять правильную пищу, да, то в конце концов вы можете прийти к заключению о том, что вам нужно в принципе соблюдать здоровый образ жизни.
1: Или начали бегать, допустим.
0: Да. Вот, что если начали бегать, то приходите к выводу, что теперь нужно и правильно питаться и так далее.
1: И сон нужен хороший, и целое такое уже направление.
0: Да, совершенно верно. А самое главное, что вы уже как-то вошли во вкус и можете заниматься самодисциплиной и так далее. Вот с грехом то же самое. То есть вот один тайный грех, а он ведет к тому, что человек морально готов переступить, уже переступил ступеньку какую-то запретную, и для него уже легче согласиться на другие виды греха, соблазна и так далее.
1: Дмитрий Александрович, а любой ли тайный грех так страшен? Мы понимаем, что есть, конечно, такие отягчающие грехи, да, которые действительно влияют не только на самого человека, но и на других. А если, допустим, это не такой страшный какой-то поступок или действие, ну, допустим, человек завидует, да, ну, как бы втихаря себе обладает завистью, есть ли вот в этом проблема?
0: Ну, конечно, любой тайный грех – это нехорошо, но в Библии мы встречаем описание грехов, которые особенно сильно влияют на человека. Это похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вот похоть плоти – это грех прелюбодеяния. Похоть очей – это когда человек ставит перед собой какое-то желание, и он не останавливается ни перед чем, чтобы удовлетворить его. Гордость житейская – это погоня за статусом, за каким-то. То есть когда человек требует к себе внимания, требует стремится любым образом как-то повысить свой статус в обществе, получить власть и так далее. И проблема с этими грехами, она очень большая, но в последнее время, как мне кажется, в нашем обществе таком свободном на первый план выходит вот этот грех прелюбодеяния. Он может сопровождаться, например, порнозависимостью. И проблема с этим грехом заключается в том, что люди, которые подвержены этому греху, они могут попросить о какой-то помощи, например, в церкви, и им могут ответить, ну, например, что ты продолжай молиться, не надо,
1: как бы не дать
0: не надо ослабевать, да, но нужно бороться с этим грехом, молись, главное не отходить от Бога, ну и тогда каким-то образом этот грех и отвалится, вот так вот можно сказать, да, как-то ты его преодолеешь. Проблема в том, что ну, люди в таком состоянии могут десятилетиями жить. Вот ходить в церковь, молиться и иметь тайный грех.
1: И служить, и помогать, наверное, просто окружающим людям.
0: Да, да? Если они его не исповедуют, если они его не оставят окончательно, если они не предпримут решительных действий для того, чтобы оставить какую-то там вредную привычку, там, прелюбодеяние, ну, может быть, в другом чем-то выражаться и так далее. Я приведу одну притчу. Один раввин увидел сон, пришел к нему сатана и говорит, давай так я сделаю, я готов сделать так, чтобы убрать все твои грехи, чтобы ты стал очень сильным молитвенником, но оставлю только один маленький грех, грех прелюбодеяния. И этот раввин, он подумал и сказал, давай так сделаем. Ты уберешь от меня грех прелюбодеяния, а я готов отказаться от молитвы и готов оставить у себя все остальные грехи. Почему? Потому что вот этот грех, он настолько сильный, что он тормозит всю духовную жизнь. И с другими грехами, тайными, в некотором смысле, ну, легче бороться.

0: Дмитрий Александрович, вот в этой тематике хочется сказать, что даже сегодня в нашем мире, вот тема, которую вы затронули, зависимость, грех прелюбодеяния, сегодня обыгрывается как ничего страшного. То есть если даже там несколько десятилетий назад это осуждалось обществом, у нас было колоссальное малое количество, по крайней мере, официальных разводов, то сегодня мы сталкиваемся с такими вызовами. Вот даже когда был год семьи в нашей стране, то количество разводов, по-моему, там было под 80%.
1: Колоссальное
0: просто.
1: И эти 80% это только в первые, по-моему, 2 или 5 лет брака.
0: То есть вызов очень серьезный, и видно, понимая, что не все могут с этим справиться, это стало своего рода нормой. Но мы понимаем, что, конечно, это не норма, которая, как вы сказали, приводит к последствиям многих проблем, определенному целому комплексу. Хорошо, что тогда еще можно нам в этой теме рассмотреть с вами?
1: Да, я вот хотел еще добавить, что это приводит и к разводам, и к тому, что дети воспитываются в неполных семьях. Это колоссальная проблема, колоссальная трагедия. Хотя, казалось бы, что грех тайный, но он, в конце концов, вылезает наружу на свою. Тайный грех еще очень сильно влияет на психосоматику. То есть после каких-то ярких вспышек, которые приносят зависимость какая-то, она может в чем угодно выражаться, там, я не знаю, в компьютерных играх или еще в чем-то. Вот после такого выброса эндорфинов организм уже не может выбрасывать эндорфины в таком количестве. Человек впадает в ступор, у него начинаются какие-то депрессивные состояния и так далее. И чтобы выйти из этого состояния, человеку опять приходится получать это удовольствие из привычных для него источников. И уже, конечно же, о духовном росте и речи быть не может, потому что он привык поддерживать себя с помощью вот этих вот тайных грехов.
0: То есть человек попадает в определенный порочный круг.
1: Да, да, совершенно верно.
0: Из которого крайне тяжело выбраться.
1: Да.
0: Хорошо. Что тогда нужно для того, чтобы помочь этому человеку? Или что-то, может быть, вы хотели еще сказать, посоветовать?
1: Да, я хотел добавить, что чувство досады, тоски, неудовлетворенности, оно очень сильно влияет на отношения с Богом. Потому что в таком состоянии, в состоянии неудовлетворенности, человек как бы может обижаться на Бога. То есть ты вроде бы всемогущий, ты можешь дать мне радость, но ты этого не делаешь. То есть мне не нравится та жизнь, которую ты вообще-то мне дал. Вот. И эти обиды, они могут выражаться в совершенно крайних формах, да, то есть человек может специально, намеренно делать какой-то грех, чтобы, ну, как бы противостоять Богу и показать ему, вот, вот пускай тебе больно будет, вот ты меня любишь, а я вот сам себя угнетаю. И в таком состоянии, конечно же, тоже очень трудно говорить о духовном развитии. Вот Бытие, 4 глава, 4-7 стих. «И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился? И от чего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». То есть что произошло? У Каина вот было вот это вот огорчение, досада и так далее. И кто был причиной этого огорчения? Бог, он не принял его дар, да? И к чему это привело? К тому, что действительно вот этот вот грех, который появился в его сердце, он начал тянуть его.
0: Дмитрий Александрович, вот смотрите, мы чуть-чуть говорили об этом, что в светском обществе вот такие даже вещи, как мы говорим, там, зависимость, разводы, сегодня приняты, ну, как бы нормой, да, когда люди к этому очень просто сегодня относятся. И когда мы сталкиваемся с, ну, с светским человеком, если мы узнаем, что у него есть какой-то один грех, то это воспринимается как такая некая слабость, да, что, по сути, человек практически идеальный, да, в нем нет каких-то проблем, и говорится, да, что может быть тогда с этим человеком? Все нормально, просто да, у него есть такая своя слабость, как у каждого человека.
1: Да.
0: Вот для нас или верующих людей есть в этом проблема, что когда у нас все хорошо, хотя это сложно, да, представить,

0: Но есть один какой-то, как знаете, грешок, да, который человек не хотел бы, чтобы о нем знали другие.
1: Тоже большая проблема. Почему? Потому что вы же понимаете, что тайный грех, он осуждается, как правило, ну, в церковной среде. То есть, если человек ходит в общину верующих людей, в общину христиан, то он скрывает свои там неблагочестивые поступки, да? Хотя даже, может быть, и его за это не осуждают, но все равно вот принято не говорить об этом. Но в мире наши тайные грехи, они вполне могут быть приемлемы. И получается, что человек, который имеет тайный грех, христианин, который имеет тайный грех, он находится в такой двойственном положении. То есть либо ему быть в церкви, но скрывать свой грех, либо ему быть в мире, жить свободной жизнью, не скрываясь ни о чем. И более того, некоторые грехи, которые в церкви осуждаются, они в мире, наоборот, поднимают какую-то популярность у человека. И христианин иногда покидает церковь, чтобы стать светским человеком и спокойно, свободно практиковать какие-то там свои грехи и так далее. Почему? Потому что, как мы уже говорили в самом начале, грех, он начинает работать на психосоматическом уровне, то есть он становится частью природы, становится частью физиологии человека, если, конечно, это вот связано с какими-то определенными зависимостями. И таким образом человек полностью оставляет церковь. Тут даже и речь не может идти о каком-то духовном росте. Ну вот что же делать тогда вот с этой проблемой? Выход здесь на поверхности. Это немедленно, как можно скорее оставить любой тайный грех. И Господь нам обещает в этом помощь. То есть мы можем просить, молиться, делать все для того, чтобы преодолеть вот это вот какое-то состояние и оставить грех. С Божьей помощью, с его сверхъестественными усилиями это всегда возможно. Еще очень полезно отметить для себя, что будет, когда человек, который вот, имеет какой-то тайный грех, оставит его. То есть какие он приобретет благословения, как жизнь его изменится к лучшему. Вот осознание этого, оно действительно способно к тому, чтобы серьезно заняться собой, преодолеть свои зависимые состояния и постепенно оставить этот грех. Хотя, может быть, изменения не произойдут мгновенно, но стремиться к этому надо, видеть динамику положительную и, может быть, постепенно, может быть, сразу, с Божьей помощью вот этот грех можно будет оставить. И тогда действительно уберется еще преграда, для кого-то единственная, для кого-то еще одна, для того, чтобы принять Господа Иисуса Христа в своем сердце и жить по тому, как учит Священное Писание.
0: Дмитрий Александрович, спасибо вам за такое позитивное заключение, которое дает надежду, которое дает будущее именно в Боге, как людям, которые постоянно сталкиваются с трудностями и борются с тем, что у них может происходить. А вам, дорогие зрители, мы желаем всего доброго. Желаем вам того, чтобы все трудности, с которыми вы сталкиваетесь, с Божьей помощью вы могли проходить. До новых встреч!

Хочу обратиться ко всем партнерам Life TV, а также к тем, которые могут стать партнерами в будущем. Я хотел бы начать с Евангелия от Иоанна, 6 глава. Многие знают это место Писания, но я хотел бы остановиться на том, что важно для нас именно сегодня. Итак, Иоанна, 6 глава. Начну читать с 1 стиха. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Эту историю рассказывает каждое Евангелие, но только Иоанн детально описывает то, о чем другие не упоминают. Здесь говорится, что было огромное количество народа, 5000 мужей. Были также их жены, дети, которые не вошли в это число. Могу предположить, что их было 15 тысяч человек. Иисус собрал вокруг себя мега-церковь. Это были люди, которые видели чудеса и знамения, исцеления, и собрались, чтобы послушать Иисуса. Из этого бы получилась отдельная проповедь о том, как Иисус строил свое служение и как он действовал. Он учил, проповедовал и исцелял. Другими словами, информировал, вдохновлял и показывал Божье Царство. Из этой истории мы видим, что это может быть примером также и для нас. Иисус творил чудеса, это притягивало людей, и они приходили, чтобы слушать Его. Сказано, что Иисус сидел, но люди, наверное, уже долгое время слушали Его и проголодались. Написано, что Иисус обратился к Филиппу и спросил, «Как ты думаешь, где бы нам купить хлеба?» Во-первых, здесь нет магазинов и супермаркетов, никаких складов поблизости. Как нам накормить людей? Иисус видел, что люди нуждаются в еде. Он не сказал, чтобы они сами с этим справлялись. Сами пришли, сами и накормите себя. Он заботился о тех людях и хотел накормить и благословить их. Это показывает нам, что Иисус заинтересован в наших материальных потребностях, так же, как и физических потребностях. Исцелял больных, освобождал обремененных. Он также заинтересован и в материальных потребностях людей. Он исцелял людей, восполнял их потребности и, конечно же, духовные потребности, чтобы все это могло привести людей в Божье Царство. Иисус спросил Филиппа, где нам купить хлебов? Мне очень нравится 6 стих, где написано, «Говорил же это, испытывая его или проверяя его». Интересно, был ли это последний раз, когда Иисус проверял кого-то? Например, если бы он спросил у тебя или меня о чем-то таком, что он в действительности уже знает. Он знает, как решить проблему, но спрашивать не для того, чтобы получить информацию. Это не какое-то условие для того, чтобы получить информацию о том, что мы теперь будем делать, но, скорее всего, для того, чтобы мотивировать своих учеников думать, анализировать и находить решение.
Я верю, что Бог часто делает так. Он задает нам вопросы не для того, чтобы получить от нас ответы, но для того, чтобы мы стали искать Его и вместе с этим находить ответы. Сказано, что Он спрашивал, испытывая или тестируя их, потому что Сам знал, что собирается сделать. Иисус знает, как решить проблему. Если у нас проблемы в какой бы то ни было сфере, Иисус знает, как это решить. Будь это здоровье, деньги, семейные или духовные проблемы, Иисус знает, где есть выход. В Библии сказано, что Бог не даст нам больше искушений, чем мы сможем вынести. Он всегда готовит выход. У Иисуса есть этот выход, но Он не раскрывает этого перед учениками. Филипп начинает своим рациональным мышлением искать выход. Он сказал, что есть 200 динариев, что само по себе уже не маленькая сумма. 200 динариев — это средний заработок за 200 дней. Это довольно приличная сумма, но недостаточная для того, чтобы восполнить такую большую нужду. Я верю, что очень часто Бог вкладывает в наше сердце какое-то видение или задание. И неважно, касается это церкви или телевидения как это, или христианского радио, Он дает нам видение, Он знает, как это финансировать. У Бога не бывает такого, что Он не знает, как это осуществить. Если у Него есть план, то есть и бюджет, но Он не открывает нам всего этого сразу, что это произойдет так или так. Иисус знает, каким образом восполнить эти нужды. Филипп по-человечески так же, как и мы, зачастую делаем, пытается найти выход и говорит, что это не получится, мы не сможем оплатить счета. Например, Live TV. Надо оплачивать счета за трансляцию, за спутник, другие связанные с этим расходы, зарплата и многое другое. Эти суммы, конечно же, не маленькие, но Иисус знает, как восполнить эти нужды. У Него уже есть план. По-человечески, мы можем, как Филипп, сказать, что не видим этого выхода и ресурсов. Иисус знает, где это находится. Кто-то скажет, «Меня это совсем не утешает». Да, Иисус знает, но я не знаю. Как мне это поможет, что кто-то другой знает? Теперь мы дошли до главного момента. Иисус дает конкретные указания. Прежде всего, Он спросил, «А что есть у вас?» Филипп сосредоточился на том, что у них есть, но этого недостаточно. Это, скорее всего, менталитет наполовину пустого стакана. Но недостаточно этого, но ничего не поделаешь. Иисус был сосредоточен на том, что у них есть. Он спросил, что у вас здесь есть? Как я уже говорил, Иоанн детально описывает то, о чем не говорится в других Евангелиях. Там говорится только о том, что ученики ответили, что есть 5 хлебов и 2 рыбки. Только один Иоанн детально описал, что здесь есть один маленький мальчик. То, что у него было, не принадлежало ученикам. Они не достали это из своих запасов, но был кто-то, у которого было немного. У учеников было немного, 200 динариев. Но что делать с этими деньгами, если рядом нет магазина и нечего купить? И был мальчик, у которого было 5 ячменных хлебов и 2 рыбки. Один из учеников, Андрей, сказал, «Но что это для такого множества? Видение и нужда намного больше, чем ресурсы». Что же делать? Во-первых, что мы здесь видим? Надо принести Иисусу то, что у нас есть. Это единственный выход. То, что у меня есть, я должен отдать в руки Иисуса. Когда ученики взяли то малое, что у них было, и отдали это Иисусу, тогда Он взял это, преломил и умножил, и произошло

чудо. Чудо произошло тогда, когда это малое принесли Иисусу. Чудеса происходят, когда проходят через руки Иисуса, не через наши руки. Мы не можем творить чудеса, не можем исцелять больных, не можем своей властью или своими дарами изгонять злых духов, умножать церкви, создавать христианское телевидение. Это происходит не через человеческие усилия, но вместе с Иисусом мы можем все. Когда мы принесем то малое, что у нас есть, а может и больше, у кого-то есть 200 динариев, а у кого-то только 5 хлебов и 2 рыбки, и принесем Иисусу, то прежде всего Он примет это и совершит преломление. Ученики Иисуса могли бы сказать: «Мы тоже голодные. Хорошо, что есть мальчик, который принес свою жертву. Давайте съедим ее. По крайней мере, мы будем сыты, а народ пусть сам справляется». Это было бы эгоистично и безответственно, но они не сделали этого. Они взяли то, что было у маленького мальчика, имя которого даже неизвестно, откуда и кто он, был он верующим или нет. Никакой дополнительной информации о нем больше нет. Мальчик пришел и принес то малое, что у него было ученикам Иисуса. Можно сказать, что он пожертвовал это церкви. И теперь важный момент, на который сегодня я хочу обратить ваше внимание. Иисус взял то, что принесли ему, его ученикам, его церкви, и сеет это нуждающимся людям. Один из проповедников назвал это принципом двойного сеяния. В церкви время от времени перед сбором пожертвований говорят: «Что посеешь, то пожнешь». Цитируют послание Павла 2 Коринфянам 8 или 9 главу, где он говорит: «Что человек посеет, то он и пожнет. Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет». Здесь мы видим, что дело было не только в сеянии, что кто-то пришел и пожертвовал в служение Иисуса. Многие делали это. В Евангелии от Луки говорится, что многие женщины поддерживали служение Иисуса материально. Как мы видим, здесь происходило нечто большее. Не только Иисус и его ученикам принесли еды, но мы видим, что Иисус принял это и посеял дальше. Это принцип двойного сеяния. То, что принесли Иисусу, это сразу же сеется дальше. Я хочу сказать, что это то же самое, что происходит на Live TV. Партнеры присылают свои материальные пожертвования. Есть, конечно же, и молитвенная поддержка. Ободрение хорошим словом. Возможно, вы советуете другим смотреть этот телеканал и принимать участие в этом проекте. Сейчас я говорю конкретно о материальной поддержке. То, что жертвуется в это служение, сразу же используется для того, чтобы сеять дальше. Те финансы, которые приходят, идут дальше для того, чтобы распространять слово многим людям. Точно так же, как и здесь, Иисусу принесли 5 хлебов и 2 рыбки. То есть кто-то должен был посеять то, что у него было. Это не всегда легко сделать, особенно если ничего особенного нет. Только 5 хлебов и 2 рыбки. Здесь говорится о маленьких рыбках. Это не огромная рыба, как акула или сом. Это были маленькие рыбки, которые принесли Иисусу. Что же Он с этим сделал? Сказано, что Он воздал благодарение, преломил и раздал. То, что вы делаете, как наши партнеры, молитесь за это служение, поддерживайте хорошим словом, присылайте письма с благодарностью, а также помогайте финансово, то это идет не только на оплату счетов, но это также принцип двойного сеяния. Вы что-то сеете, это в свою очередь сеется дальше, чтобы достигать других людей. Тогда вы увидите, что принимаете в этом участие. Чудо не произошло тогда. Скажем так, хлеб и рыбки умножились не для того, чтобы ученики Иисуса смогли насытиться, но для того, чтобы они могли сеять это дальше. Сказано, что ученики Иисуса велели людям возлечь на траву и стали раздавать. Я могу только представить, как это чудо происходило. Ученики
еду с двумя корзинами, в одной хлеб, в другой рыба. Чем больше раздавали, тем больше было бы видно, что становится меньше. Но все происходит наоборот. Раздавали, но меньше не становилось. Сказано, что все насытились. Божья цель не дать мало, только на один укус, но столько, чтобы все насытились. Я верю, что Life TV призвана для того, чтобы насытить всех в духовном отношении, чтобы дать людям хорошую, качественную, духовно твердую пищу, чтобы они насытились. Чтобы никто не роптал, что какое-то слово или проповедь были плохие, что кто-то ничего особенного не получил для себя. Это не пресная и пустая пища. Очень часто это хорошая, твердая пища, которую надо некоторое время переваривать. Все насытились. Иисус сказал своим ученикам: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Я верю, что это является ответственностью учеников Иисуса и на сегодняшний день. Он благословляет обильно, но ничего не расточает. Здесь не сказано этого. Но многие предполагают или спекулируют тем, что 12 полных коробов осталось. Значит, это неправда. Осталось 12 полных коробов, 12 апостолов и у каждого по одному коробу. Многие спекулируют этим, но я на самом деле верю, что, скорее всего, этот мальчик мог получить их для себя. Было это так или нет, никто не может доказать или опровергнуть этого. Я верю, что маленький мальчик не остался голодным. Если вы поддерживаете Божию работу, то Павел в послании филиппийцам говорит, что Бог восполнит все ваши нужды. Он позаботится о том, чтобы вы не остались голодными. Если вы сеете, то пожнете. В послании филиппийцам Павел говорит, что это как плод на вашем банковском счете. И вы можете этим воспользоваться. 12 полных коробов осталось. Я могу только представить, как этот мальчик пришел к своей маме. Мама ведь знала, что дала ему с собой 5 маленьких, тонких лепешек. Это не были большие буханки хлеба, сделанные из дрожжевого теста. Мама положила ему с собой 5 хлебных лепешек и 2 рыбки, а он вернулся домой с 12 полными корзинами. Я уверен, что это заставило бы самого большого скептика задуматься о том, как все это произошло. Как это могло произойти? Как могло произойти такое благословение из такого маленького количества? Это могло произойти из того, о чем я уже говорил. Принципа двойного сеяния. Все, что вы сеете в Божье служение, в работу телеканала Life TV, который достигает всех краев земли через интернет, спутниковое и кабельное телевидение. За всем этим стоят люди, которые взяли на себя ответственность за это служение и приняли решение сеять. Все, что было посеяно в это служение, они берут и сеют дальше, в других людей. Даже если вы не проповедник, или тот, кто монтирует или переводит передачи, если вы просто работаете и получаете за это зарплату, часть которой вы жертвуете, чтобы Слово Божие, которое благословило вас, могло благословить других, то в Божьих глазах это немало. И как апостол Иоанн сказал, вы являетесь соработниками истины. Мне нравится, как царь Давид в Ветхом Завете установил закон. Были люди, которые во время сражения оставались в тылах, а другие шли сражаться. Кто-то решил, что вся добыча принадлежит тем, кто сражался, а те, кто не воевал, оставался в тылу, не имеют части в этом. Давид провозгласил закон, что с этого момента все, кто сражались и завоевали победу, и те, кто находился в тылу и заботился об имуществе, имеют одинаковую часть добычи. Я верю, что Бог поднимает могущественные и хорошо подготовленные тылы для Life TV. Это значит, что есть люди, которые являются линией поддержки, как заводы, на которых производится то, что необходимо для передовой.
Я верю, что Слово Божье будет проповедано всем народам. Так сказал Иисус, прежде чем придет конец, Слово Божье будет проповедано всем народам. Это должно стать нашим самым большим желанием и видением, и тем, что мотивирует действовать. Божье Слово должно быть проповедано всем, стать доступным для всех. Это не какая-то пропаганда, и не промывка мозгов, и не христианство.

Американская рекламная кампания. Это возможность спастись. Это как спасательный круг, который бросает утопающим. Это было бы преступлением. У нас есть спасательный круг, который мы не бросаем, чтобы спасти людей, и не даем им возможности ухватиться за него. Или есть ситуация, когда мы видим тонущих людей, а мы извиняемся, что у нас нет денег, чтобы купить спасательный круг и бросить его вам. Божье слово должно быть проповедано. Я верю, что Бог обильно финансирует свою работу. Кто-то сказал, что Божьи деньги здесь на земле находится в карманах верующих. Бог не сыплет с неба деньгами, Он не производит их на банковском счете, но Он благословляет и обеспечивает свою работу. Будь это работа в церкви, или миссионерская работа, христианское телевидение или другая сфера, Он обеспечивает это через партнеров. В заключение я хочу ободрить всех наших партнеров. Бог видит вашу жертву. Вы бы могли взять ту сумму, которую вы перечислили на счет Life TV, чтобы Слово Божие распространялось, и вместо этого купить себе что-то интересное. Пообедать или отдохнуть в красивом месте. Вы бы могли потратить это на себя, но вы решили, как этот маленький мальчик, у меня есть 5 хлебов и 2 рыбки. Я бы мог спрятаться потихоньку за куст, где никто меня не видит. Все остальные голодают, а у меня есть чем насытиться. Но вы решили быть щедрым и принесли то, что у вас есть Иисусу. Он видит, принимает и благословляет это, чтобы раздать тысячам. То малое, что было у вас, неважно сколько. В глазах кого-то это может быть огромной суммой, но если смотреть на стоимость всего проекта, то это относительно мало. Мы можем принести это Иисусу, и Он примет то, что вы посеяли, и посеет это дальше. Принцип двойного сеяния, который мы видим, я верю, является вообще самым сильным, который приносит такие большие благословения. Не в 30 раз, этого бы не хватило, не в 60 раз, и этого не хватило бы, и даже не в 100 раз, и этого было бы недостаточно. Это была жатва в 1000 раз больше. 100-кратная жатва. Это значит, что обеда одного мальчика хватило бы на 100 человек, а если 30-кратная жатва, тогда насытилось бы 30 человек. Если в 60 раз, то 60 человек насытились бы. Мужчин же было 5000, а еще жены и дети. Мы видим, что произошло чудо, которое благословило не 30, 60 или 100 человек, но которое благословило, насытило и поддержало 1000 человек. Произошло сверхъестественное чудо. Это необычайно сверхъестественное чудо. Я верю, что и вы, дорогие партнеры, можете участвовать в этом. Делайте так, как вы решили это в своем сердце и перед Богом. Я говорю это по Слову Божьему и с Его властью, что Он видит это и восполнит ваши нужды по богатству Своей славы во Христе Иисусе. Божьих благословений, мудрости, Божьего мира во всем, что вы делаете.

Как вы думаете, можно ли узнать религию или учение, если не погружаться в них и не жить среди людей, которые их исповедуют? Я прожила в Индии 4 года и знаю об индуизме не понаслышке. Сейчас у многих на слуху такие слова, как карма, нирвана, касты. Но понимаем ли мы значение этих понятий? Что на самом деле стоит за этими учениями, и стоит ли приобщаться к ним? Карма гласит, все, что с вами случается, всего лишь справедливое возмездие. Иными словами, что человек сам виноват на 100% во всех своих несчастьях и страданиях, даже если они не заслужены. Мы сравним с вами, что предлагает нам Господь и что предлагает карма. Мы часто используем это слово в нашей жизни, обозначая события, которые случились с человеком, как возмездие или бумеранг за его плохие поступки. Карма или кама переводится с санскрита как действие, обязанность, деятельность. Это одно из центральных понятий в индийских религиях и философиях. Она вселенский причинно-следственный закон, согласно которому праведные или греховные действия человека определяют его судьбу и также испытываемые им страдания или же наслаждения в следующих перерождениях. Философия кармы принадлежит индуизму, и ее понятие гораздо шире, чем только следствие поступков. Карма не означает просто последствия наших поступков, она означает возмездие за них в виде рождения в следующих жизнях в виде животного или насекомого. Как один из главных законов мироздания, карма подтверждает, что мир справедлив. А если с тобой что-то случилось или с тобой плохо обошлись, то значит ты в прошлой жизни плохо себя вел, и даже не жалуйся. В религиозных писаниях индуизма Чандогья Упанишаде написано, что те, кто отличился благим поведением, по возвращении на землю достигают статуса брахмана, кшатрия или, по крайней мере, шудры. Это касты, на которые делится общество в Индии. Согласно им, брахман — это верховная каста, а шудры — это слуги. Кто вел себя дурно, переродится в следующей жизни в собаку или в свинью или в шудру. Система каст сохраняется в Индии до ныне. А на Западе и в России, где нет каст, и поэтому кармой здесь обозначают неблагоприятные обстоятельства в жизни человека, в семье, в бизнесе или в целом в жизни, либо неблагоприятное рождение. Согласно Библии, у человека одна жизнь. Ведь какой смысл рождаться насекомым, перенося возмездие, если насекомое не обладает сознанием человека и покаяться не может, и исправить свои пути также не может? Закон кармы гласит, все, что с вами случается, всего лишь справедливое возмездие. Не думайте, что карма ошибается. Вы будете перерождаться, чтобы испытать следствие ваших собственных деяний. Так написано в сутре о законе кармы. А Библия утверждает обратное. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасении. Сказано в послании к евреям, 9 глава. В карме не предусмотрен справедливый суд. Карма исключает Бога как судью, потому что, согласно карме, мир уже справедлив. И не нужно никому ни за что воздавать. Господь в Библии, наоборот, утверждает, что восстановит справедливость. В Псалме 139 сказано, «Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. В карме нет понятия жертва и преступник, ибо все справедливо. Никто не будет воздавать вашим обидчикам, потому что карма возлагает 100% ответственность

даже за преступления против вас, на вас самих же. Видимо, в прошлой жизни вы нагрешили. В индуизме нет единого закона праведности, как абсолюта справедливости, как в Библии. Там есть предписание поступать в соответствии с моральными правилами дхармы. И, может быть, тебе повезет в следующей жизни. Напротив, в Слове Божьем сказано: «Праведность и справедливость, основание твоего престола, непоколебимая любовь и верность идут перед тобой». Каждый, кто выбирает веру в карму, лишается Спасителя и его милости, и дара вечной жизни. Если вечная жизнь — это дар, то каким образом она уже есть у человека? Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Верующий в карму несет тройное бремя, выраженное в законе кармы, а именно накопленная карма, все ошибки прошлых жизней, карма настоящей жизни, которая приносит плоды в настоящий момент, и пришло время их пожинать, карма, которая нарабатывается сейчас зарабатыванием спасения своими силами. Накопленная карма определяет вашу нынешнюю судьбу. Та карма, которую вы создаете теперь, будет формировать вашу следующую жизнь. Кто бы ни клеветал на эту сутру, он не обретет человеческого рождения в следующей жизни, написано в сутре о законе кармы. Господь же Библии поступает с человеком по милости, то есть человек не заслужил ее, но Бог дарует ее. Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Послание к Титу, 3 глава. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его. Написано в Псалме 102. Если вы продолжаете сегодня искать справедливость, то на небо вам путь заказан, потому что там все будут только по милости. Все, кто попадут туда, окажутся там совершенно несправедливо, вопреки справедливости, и лишь благодаря великой Божьей любви. Если бы Бог поступал с нами по справедливости, по карме, то мы бы все погибли. Карма подразумевает попытку заработать спасение без Бога. В карме нет Спасителя Иисуса Христа. Вы сами по определению кармы должны испытать все страдания, которые выпали на вашу долю, и еще постараться заработать спасение хорошими делами, которые предписывает именно карма. А хорошие дела, в том числе, в карме заключаются в поклонении Будде. В карме нет сострадания. Главная мотивирующая сила кармы — это исполнение ее предписаний. А исполняя ее предписания, человек зарабатывает очки для будущей жизни, якобы. И в этой концепции нет места для милости и любви. В Индии, если человек страдает, ему никто, как правило, помогать не будет, так как он страдает за грехи прошлых жизней, и ему надо страданиями очистить карму. А если мы вмешиваемся и помогаем ему, то мешаем ему исполнить свою карму. Выход из кармы перерождения или реинкарнации как раз и заключается в безразличии к страданиям и результатам своих дел. По сути, в безразличии к жизни. И это безразличие распространяется на других. В карме нет надежды на прощение. В рамках своей текущей жизни человек не может рассчитывать на воздаяние за хорошие или плохие дела, так как воздаяние будет в следующей жизни по карме. А в этой жизни он либо страдает за прошлые, либо зарабатывает право на будущее. В случае неудачи у него нет никакой надежды на милость или прощение. У него нет надежды, что грехи его прощены, просто потому, что он раскаялся в них. Согласно карме, он должен испытать не просто последствия своих поступков, а возмездие за них в будущей жизни. В карме также нет ценности жизни. С точки зрения кармы, мир и человек, и все вокруг — это иллюзия. А мир — это страдание. Иисус, напротив, дает нам жизнь, и жизнь с избытком. Освобождение от кармы — возможно, согласно индуизму, именно достижением нирваны, небытия или смерти. В сутре о законе кармы сказано: «До конца существующей темной эпохи люди из жизни в жизнь накапливали бесчисленные грехи из-за незнания их кармических последствий. Но благодаря Будде и этой сутре,

которую он дал нам, кто бы ни переписывал и читал бы ее, кто бы ни печатал и не распространял эту сутру, после молитвы к Будде будет благословен вечной удачей и прибудет в чистую землю. Согласно философской школе Адвайта Веданти, при освобождении индивидуальная душа Атман осознает свое единство с основой и источником всего сущего – Брахманом по индуизму. Конечной ступенью совершенства является сознание того, что душа как индивидуальная сущность никогда не существовала. То есть вы никогда не существовали. Иными словами, освобождение от кармы означает достижение небытия, отрешенность от жизни близких, радости жизни и подготовки к смерти. Поскольку все, что нас окружает, согласно ведическим писаниям, это иллюзия. Поэтому и жизнь человеческая в индуизме, согласно карме, не имеет ценности. Она всего лишь этап исправления прошлой жизни и стремление более не перерождаться. В Библии: «Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Послание к Римлянам, 6 глава. То есть Бог нам предлагает жизнь вместо смерти. В карме не предусмотрена милость, благодать, прощение. Соглашаясь, что в моей жизни действует карма, я отказываюсь от вмешательства Господа в мою жизнь и дара вечной жизни во Христе. И принимаю учение о перерождении души и выбираю кармическое освобождение, то есть небытие, смерть.

0: Здравствуйте, с вами программа «Иначе говоря». И сегодня мы попробуем разобраться в таком непростом вопросе. А у нас тема будет «Всемогущий Бог. Что это значит?». Ну, по крайней мере, очень часто верующие люди говорят о Боге, что Он всемогущ. И, может быть, для других людей всемогущество Бога кажется какой-то такой, знаете, непонятной вообще темой, иногда запутанной. Вот. Поэтому давайте попробуем все-таки в этом вопросе как-то разобраться. Если Бог всемогущ, то что вообще под этим подразумевается? Что это вообще значит? И я думаю, может быть, у нас будет какой-то в конце интересный итог, интересное мнение. Все же мы пытаемся иначе говорить, не так, как обычно привыкли, как традиционно уже сложилось. Итак, вопрос вам. Вообще, когда вы слышите фразу «Бог всемогущий», что это означает вот для вас лично? Что такое? Вот это само, хотя бы давайте попробуем само слово «всемогущий». Что это означает?
1: Лично для меня, когда я слышу эту фразу «Бог всемогущий», это означает то, что в любой жизненной ситуации я знаю, что мне есть к кому обратиться. И есть человек, который мне поможет, потому что в его руках моя жизнь, и он сможет мне помочь выйти из любой, даже самой такой ситуации, которую я своим человеческим умом вот не могу постигнуть, да, и думаю, что ну как ее решить, что она нерешаема. А он поможет, и он вообще может сделать все.
0: Mm-hmm. То есть это, значит так, всемогущий означает, что в любой ситуации Бог окажет помощь, и что Он может все.
2: Угу. Я так думаю, что вот рассматривая этот вопрос, можно. Я лично делаю для себя вывод, раскрывая это слово «Бог всемогущий», что нет ничего невозможного для Бога. То есть угу. нету ничего, что бы не смог сделать Бог. Угу. Вот мне кажется, вот именно это означает слово «всемогущий». То есть все у него нет... может.
0: Все может.
2: То есть нет ничего невозможного. Угу. Значит, все может.
0: То есть у него нет никаких границ, никаких преград. Да. Он абсолютно полностью в этом вопросе свободен. Что решил, то и сделал.
2: Не совсем так. Это уже другая интерпретация этого вопроса. Я просто говорю то, что нету ничего невозможного для Бога. Ага. Вопрос уже, сделает он определенное действие какое-то или нет, хочу ли я сделать то, сделаю ли это уже другой вопрос. Ага. А вот всемогущий, это значит, что все может. Все ага. может.
3: Вот я хочу сказать, Оля вначале сказала, что Бог всегда помогает и все может. Я хочу сказать, что, наверное, я считаю, что Бог не всегда помогает. Он все может, всегда все может, да? Uh-huh. И то сделать, и это. Но Он не всегда помогает и не всегда делает то, что Он может в ситуации uh-huh. с людьми. Потому что для кого-то, ну, в данный момент это необходима помощь, и Бог помогает. А кому-то помощь даже от Бога, она не, ну, не то, что не нужна, в этот момент она не будет для его блага, поэтому Бог не вмешивается.
2: Не принесет пользы просто. Наверное.
3: Да, Бог не вмешивается. Я считаю, что у Бога тоже есть мозги, ну не то, что мозги, он выбирает, когда вмешиваться, когда нет. И даже его невмешательство иногда связано с его всемогуществом.
1: Я не сказала, что Бог мне всегда помогает или помогал. Я сказала, что я всегда знаю, что Он мне поможет, когда мне будет нужно. Это абсолютно разные вещи.
0: То есть у нас такая, знаете, интересная картина получается. Чисто теоретически мы считаем, что Бог может все. Но когда дело касается нашей, допустим, жизни, то есть практически, да, в жизни, мы этого всемогущества Бога не видим или видим. Но в чем тогда проявляется всемогущество Бога сейчас? То есть, если Бог может все, да, то в чем это тогда? Почему-то мы так уверены, почему мы так заявляем, что Он действительно всемогущ? Вот с чего мы вдруг взяли и так и решили?
4: Но для меня вот всегда было таким ярким аргументом это то, что есть вообще весь мир, то, что мы созданы кем-то, и это произошло из ничего, то есть это уже чудо такое, что никто не может это повторить, из ничего создать то, что реально существующее, и то, что это так сложно и так глубоко.

0: легко и так прекрасно, да, то есть это уже невероятное что-то. А если касаться личных моих взаимоотношений с Богом, когда Бог, ну, вмешивается в мою жизнь, и я вижу, что это чудо, и что это нельзя объяснить другими словами для меня, то я тоже понимаю, что Он реально может повернуть так, что ты даже вот, ну, как бы действительно могущество свое проявляет. Все могущества я как бы могу понять только тем, что я уверена, раз он такой вот все смог это сделать, да, создать людей, создать по своему образу и подобию мир, создать прекрасный, то я думаю, что он как бы умнее и могущественнее, чем можно представить. Вот. А насколько всемогущ, то есть где граница могущества?
1: Где предел?
0: Да, я могу лишь только предполагать своим маленьким умом, что это именно те законы, которые он создал. Но мне кажется, он их создал, он и может и другие создать. Я не знаю. Но поэтому грани могущества Божия я могу только вот в плане мирской вот такой вот представлять.
2: Мне жизни. Кажется, вот всемогущество и уверенность в Божьем всемогуществе — это уже вопрос лично каждого человека. То есть и уверенность каждого отдельности, да? Потому что у каждого человека в жизни случаются опыты, какие-то ситуации, в которых, если он доверяется Богу, «Бог, я хочу тебе доверить эту ситуацию», и Бог либо проявляет свое всемогущество в каких-то определенных здесь фактах, да? Либо он не проявляет, и потом все равно, зависит от человека, поверит он в то, что это Бог сделал ему на благо. То есть всемогущество Бога каждый день растет, уверенность в Божьем всемогуществе каждый день растет в нас, в зависимости от наших опытов с Богом. То есть чем больше мы с ним хотим контактировать, хотим доверять ему, хотим свою жизнь поставить в его руки, в его ладонь, и убедиться в его всемогуществе, лично я могу сказать за себя, да, что были в моей жизни такие случаи, когда я действительно убеждался в Божьем всемогуществе, и не раз. И это случалось не просто потому, что я увидел, что Бог что-то сделал конкретно, а Бог сделал что-то, что сделал через меня, и я знал, что я это не смогу сделать. Я не понимаю, как я это, допустим, сделал. Да? Многие, я не буду сейчас приводить конкретный пример, но такие ситуации в жизни бывают. Я думаю, бывают в жизни не только одного, двух, трех человек, а были в жизни.
1: То есть ты просто убежден в том, что Бог всемогущ, исходя из своего личного опыта.
2: Да, исходя из личного опыта каждого человека.
1: Просто такой момент очень важный. Вот когда мы говорим о всемогуществе Бога, почему просто не сказать, что Бог, ну, могущественный, сильный? Почему надо обязательно взять, вот так сказать, все могущие? Вот, то есть зачем вот такое, как бы, в превосходстве такой степени? Или, наоборот, какие-то границы такие расширять? Может, все? То есть почему просто сказать, что Бог, ну, могущественное существо, которое действительно подвластен, как Юлия сказала, он сотворил этот мир. Понятно, что мир, который он сотворил, огромный. Можно сказать о силе Бога или о мудрости Бога. Почему обязательно все могущие?
3: Потому что когда мы просто говорим о том, что это очень могущественное существо, которое может делать то-то и то-то, мы ставим определенные границы, а у Бога их нет. Он вообще необъятен. Как можно?
1: У Бога нет никаких границ.
3: Нет никаких границ.
1: То есть его ничего не ограничивает.
3: Ничего
1: абсолютно
3: не ограничивает. У него нельзя просто пытаться его в какие-то рамки запихнуть. Мы никогда не поймем до конца, если он сам нам не откроет какую-то истину.
4: Я хочу сказать свое мнение в плане жизни каждого человека, в плане моей жизни. Я знаю, что Бог силен сделать все вообще. Только мне кажется, он сильно сделает то, что я поверю. Вот я поверю, если я попрошу, я поверю, что это будет. Если, как в Библии написано, если у вас будет хотя бы с горчичное зерно веры, то вы сможете и горы сдвигать. Но я почему-то не могу сегодня горы сдвигать. Почему? Я не понимаю. Потому что я, наверное, не верю в то, что они сдвинутся. Вот. И это такой пример, конечно, банальный. Вот я иду сегодня и хочу получить пятерку, да, по предмету, который я вроде бы выучил. Но я настолько вот, ну, стереотипы мои, что я всегда был плохим студентом, у меня всегда не было таланта, допустим, да, у меня не было дара вообще к этому предмету. И я сам, ну, иду, все выучил, я молюсь, я верю, что Бог мне даст пятерку, но вот эти стереотипы, то, что я никогда по этому предмету вообще пятерки не получал, даже четверки, они, это, ну, дает, то я не верю в это. Поэтому Бог и не может, как бы, проявиться, вот если ты не веришь до конца.
1: Но ты говоришь,
4: поэтому
1: не
4: вот
1: может.
4: Это... Значит, нет, он может. Ага. Он не проявится, потому что мне кажется, что мое неверие ограничивает его.
1: Но все-таки, значит, что-то Бога ограничивает, значит, он не...
4: Это ограничивает в проявлении в моей ситуации.
2: Нет, мне кажется, Бога ничего не ограничивает, но Бог просто дает нам выбор.
1: Ага.
2: Бог именно в этом проявляет свое всемогущество. Он дал нам выбор. Если бы он сделал нас роботами, которыми он управляет, это было бы уже без всякого смысла. Тогда и не было... Мы бы тогда и не согрешили, по сути. Да, Адам и Ева, они бы тогда не согрешили. Бог дал человеку выбор. И он в нашей жизни каждого человека, он хочет допустить человека тоже почувствовать свою значимость для него даже.
1: Вот смотрите, вы говорите, Бог дал человеку как бы выбор, да? То есть он делил человека выбором. Соответственно, такой вопрос, может ли Бог меня сегодня этот выбор лишить? Как вы думаете?
2: Я думаю, что может вполне, почему нет?
1: Почему не лишает?
2: Потому что он нас любит.
1: Ну, то есть он нас любит, выбор у нас не лишает. Мы делаем здесь, что хотим, мы творим зло, всяких куча беззаконий, и никакого, как бы, всемогущества Бога что-то не видно даже. Вот. Не кажется вот так вот, что в этой фразе «всемогущий Бог» мы создаем определенную... Ну, скажем, даже проблема. Сейчас я объясню, в чем она. Над ней многие богословы тоже ломали голову, в принципе, не одно столетие. Вот. Так что я думаю, что мы сегодня тоже так немножко поломаем. Вот. В чем суть вот этого? Когда люди задавали вопрос, что Бог всемогущ, то они ставили такое противоречие логическое. Да? Если Бог всемогущ, то есть может все, то может ли он создать камень или такой камень, который не сможет потом поднять? Вы видите здесь вот это логическое противоречие? То есть Бог же всемогущ, значит, он может все, так? Раз он может все, пусть создаст камень, который не сможет сам поднять.
3: Всемогущество — это как бы в первую очередь, да, то, что он может все. Но еще ведь... Логика? А зачем ему это? Чтобы кому-то что-то доказать? Это, знаете, вот когда Иисус пришел, ему такие, сотвори нам знамение. Ну просто. И он говорит, для чего мне вам это делать? Просто чтобы доказать. Он для чего? Вот мы задаемся этим вопросом. А можем ли мы? Как бы подловить его хотим. Хотим подловить Бога, да? Что вот, ну, ты создай тот камень, который ты потом не сможешь поднять. Ради чего ему это доказывать?
1: Нет, скорее всего, это не то, что Бога хотят люди подловить. Скорее всего, такие люди хотят подловить верующих людей, которые говорят о Боге так.
3: Вот.
1: То есть сам-то Бог, может быть, даже не афиширует о себе. Ну, так спокойненько молчит, так скромненько в сторонке находится. Но верующие люди, они начинают эту идею так иногда, знаете, очень сильно пропагандировать. И пропагандируя ее, и постоянно об этом говоря... У некоторых здравых людей начинают как бы возникать такие вопросы. Ну, ребят, ну хорошо, раз он там всемогущество, да, как это все проявляется и так далее. Я просто поднимаю этот вопрос и сам над этим вопросом не раздумал. Но это не означает, что как бы пришел к чему-то другому, да, но тем не менее, я нашел в самом Священном Писании кое-какие интересные нюансы, о которых Библия говорит иначе, нежели мы привыкли думать. Ну, давайте так. Христианство существует, в принципе, довольно-таки давно уже, да? И Европа, и Америка, и, в принципе, Россия, и все страны хорошо знакомы с христианством, да? Оно повлияло в определенной степени, там, где оно находится, на сознание людей, так ведь? Повлияв на сознание людей, люди рождаются уже с этими определенными мышлениями, с этим определенным стереотипом и уже впитывает определенные ценности. Да? Поэтому люди иногда даже и не вдумываются, а что по этому поводу вообще Библия говорит. Она немножко иначе говорит. Что именно? Есть один случай, с чего все начинается. Это случай с Авраамом. Вот в книге «Бытие» там рассказывается история, когда, ну, как бы Бог является Аврааму. Да? Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Ну и так далее. И вот, вот здесь встречается впервые эта фраза «Бог всемогущий». Да? То есть, получается, сам Бог о себе говорит. Да? Ну, раз Бог сказал, что он такой, значит, как бы надо с этим согласиться –

0: Но теперь у меня вопрос. А что подразумевали под этим люди, которые это писали? Есть разница, что я думаю под этой фразой тем, что люди думали, когда писали? Как вы считаете? Есть. Так вот, здесь используется совсем другое слово. Слово «шадай», которое просто, ну, конечно, ученые спорят над тем, как его перевести, но «эль-шадай» оно означает «бог самодостаточный», то есть «достаточный в себе». Или просто иногда некоторые переводят от слова «шад» — «грудь», то есть «кормящий». У Авраама нету детей. И Бог, являясь ему, говорит: «Я тот, кто восполнит твои нужды. Я тот, кто просто восполнит твои нужды». И вот этим словом «шаддай» просто на Востоке обозначали, ну, как бы Бога, который восполняет нужды, который может благословить, который может одарить благом, который может, ну, как бы способен на это. Но вот другое слово испортило все. И вот мы сейчас, мне кажется, находимся под влиянием вот этого слова. Это греческое слово, оно означает, ну, я не знаю, слышали вы его или нет, но сейчас попробуем в нем разобраться. Это слово «пантократор». «Пантократор». Два этих слова вам хорошо знакомы, в принципе. Просто, когда, знаете, мы иногда некоторые слова слышим, иногда, ну, само какое-то слово незнакомое слышим, не сразу, может быть, понимаем, о чем идет речь. «Панта» или «пантос» — это греческое слово, которое означает «все» или «все». Ну, например, даже такое есть, ну, как бы религия, которая называется пантеизм, да? То есть, скажем, Бог, да, Бог как бы во всем, Бог везде, всюду. Ну, вы слышали слово «демократия», например, да? Что оно означает? Демократия. Ну, если так перевести дословно. А?
1: Народ управляет.
0: Правление народа. Демос – народ, кратос – власть, правление. А теперь давайте вот эти два слова составим. Что у нас получится? Панто, кратер. Что получается? А?
1: Все власть.
0: Вся и власть. Получается, вот это греческое слово, которым переводили слово «шадай», оно просто означало «тот, кто над всеми властен». То есть, другими словами, тот, у кого вся власть сосредоточено. То есть, другими словами, кто сильнее всех. То есть, что я хочу этим подчеркнуть? Вот когда уже стали переводить «всемогущий», то стали вкладывать значение, что «может все». И из-за этого у многих верующих людей стало рождаться какие? «Может все» и началось. Тут у нас границы уже что? Размылись. И мы начинаем себе придумывать, что же он там на самом деле может, раз он все может, да, и начинается. Хотя на самом деле изначально это слово просто в себе внесло, что поскольку Бог находится, ну, как творец, как правитель, как царь выше всех, то, соответственно, ему и подчинено все. У него вся власть. Ну, скажем так, у кого самая верховная власть сосредоточена, допустим, в нашей стране?
2: Президента.
0: У президента, да? Ну, по крайней мере, да, есть какие-то там другие страны, где у них другая
2: короли,
0: там, допустим,
2: королевы,
0: да?
2: Там.
0: Да, короли там, королевы и так далее. Но есть лица, у которых все сосредоточено. Но это не означает, что если их поставить рядом с нами, что они действительно что? На все способны. Просто показано, что вся власть именно сосредоточена у них. Когда библейские авторы хотели описать просто Бога, они хотели сказать о том, что Богу подчинена вся власть, потому что Он действительно правит, управляет этим миром, управляет его судьбой, управляет его историей.
3: Вот вопрос такой.
0: Да.
3: Если Бог управляет миром, управляет историей, вот Он всемогущий, ну, можно так сказать, что очень много сегодня вопросов задается, и как на них отвечать? Если Бог всемогущий, почему столько много зла, которого Он не может остановить просто, столько много по всей земле, ну, смертей, катаклизмов и так далее? Если Он всемогущий, если Он всем правит, вся власть, почему вот власть этого мира, происходят войны, да? Миллионы людей убиваются, умирают. Ну, вот это вот все, как на это дать ответ?
0: Да, на самом деле вопрос, который ты поднимаешь, он очень сложный. Но, скажем так, говоря о том, что когда мы говорим о том, что Бог правит этим миром, мы сталкиваемся действительно с хорошими вопросами. Но если, ну мы-то видим как раз, кто тут правит, да, то что все по-другому происходит. В то же время мы сталкиваемся с тем же, с той же проблемой, когда мы говорим, что Бог всемогущий, потому что, по сути дела, зло-то существует.
3: Почему это зло он не может остановить?
0: Да, и он не может остановить. Отсюда, ну, по крайней мере, давным-давно многие отцы церкви, рассуждая над этими вопросами, говорили так. Или Бог не всемогущ, потому что он не способен остановить зло. Или он не благ, потому что он может, но видя, как страдают люди, даже вообще не проникается к ним каким-то состраданием, да? То есть он может, но значит недобрый. Или наоборот, не может, но добрый. Вот добрый Бог хочет помочь, но никак не может помочь. И когда, по сути, вообще проблема зла, это, я бы сказал так, это тема, которая, на мой взгляд, она ставит большой вопрос, на который у нас действительно ответа нет. То есть, если быть честным, у нас нет ответа. Мы начинаем придумывать всякие гипотезы, легенды и тому подобное, но ответа нет. Есть определенная вещь, о которой я хотел сказать, сейчас подчеркнуть эту мысль. Вот смотрите, когда мы читаем книгу Откровения, в ней мы находим такое место, где Бог говорит: «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, который есть, был и грядет». И дальше стоит фраза «Вседержитель». Это та же самая фраза, что и означает «всемогущий». Только здесь она переведена как «Вседержитель», то есть подразумевается, что? Который держит?
3: Держит все.
0: Держит все. И я думаю, вот как. Если Бог, скажем так, выше нас и действительно сильнее по сравнению, да, с нами, он сильнее нас, он превосходит. Он превосходит ангелов своим могуществом, силы зла могуществом превосходит. Но у нас есть определенная разница в видении ситуации. Мы смотрим на мир и на обстоятельства нашей жизни сквозь, ну, знаете как, давайте так, мы смотрим на футбол, не на арене, а, предположим, сквозь какую-то щелочку. Что мы сможем увидеть через эту маленькую узкую щелочку? Ну, смотрим на поле, что мы увидим?
3: Я только пробегающий, ну вот именно в этот момент.
0: В этот момент пробегающий,
3: месте.
0: Да, только в этом моменте, в этом месте, или мячик пролетел за ним, потом опять и так далее. Мы только увидим вот эту определенную вещь. Но как будет смотреть на это же, скажем так, на этот футбол, тот, кто находится на такой точке обзора, где он видит все?
3: Соответственно, всю картину видит.
0: Он будет видеть
3: поле.
0: Всю картину. Вот в плане Бога, я думаю так, поскольку ему, ну, принадлежит все, подвластно все, то он смотрит на все происходящее, на все происходящее.
3: И даже на тот вопрос зла, который мы не можем ответить.
0: Да, и он смотрит на вопрос зла, вот, знаете, так, сверху. Он видит, ну, как скажем, более объективно, более полнее. Но мы на себя, даже на свою собственную жизнь, смотрим сквозь определенную призму, под определенным углом. Иногда мы не можем видеть всех обстоятельств. И нам может казаться, что в мире происходит такое, заворачивается такое, что здесь вовсю на самом деле правит не Бог, а кто-то другой. Но если понимать, что Бог действительно всевластный, то есть ему подвластно все, я так считаю, то это означает, что он ведет, ну, допустим, наш мир к определенной цели. И когда он ведет мир к определенной цели, мы не все это можем увидеть от начала до конца.
2: Ну, вообще зло, оно не только в описании какое-то абстрактное зло. Mm-hmm. Его можно просто прийти ластиком стереть, и всем сразу хорошо станет. Мне даже вот Бога в этот момент становится как бы более понятно его действие, что он не вмешивается иногда в такие ситуации. Ведь зло находится внутри человека. А да, человек, как момент. И... Ну, и добрый, и злой, в принципе. Он в один момент он делает зло, а в другой момент он сделает добро. И он как любит, как и убийцу, так и жертву. Mm-hmm. И поэтому я вот, ну, не могу сказать, как Бог мог бы решить эту ситуацию, взять вот там и все зло уничтожить. Это значит, всех людей уничтожить, как при потопе, при первом. Он уже делал это. Убивать всех людей сразу, начисто, всех, кто сделал зло. Ну, по сути, мы все делаем зло. Получается, Бог терпит и ждет, когда мы, ну, кто-то придет к покаянию, кто-то изменится. И это, в принципе, единственный вариант. Он помогает и поддерживает всех, кто

0: кто к нему обращается. Я даже уверена в том, что больше дает, чем мы просим. Поэтому благ Господь. А то, что он не убивает там всех и не стирает, слава Богу.
1: Просто есть еще один важный момент. Я понимаю, что такой взгляд, он немножечко меняет картину, да, он поворачивает под другой точку зрения. Но тем не менее, многие библейские авторы, если смотреть на саму Библию, они не обходили стороной многие вопросы. Просто говоря о Боге, что ему все подвластно, они воспринимали Бога, который в их трудную минуту, в их судьбе действительно готов помочь, исходя, конечно, из своего выбора, своего решения, да? Исходя из того, как Бог видит ситуацию. Потому что если мы к Нему обращаемся, говорим: «Господи, помоги», то тогда решение-то за Ним, помочь. Но если мы приходим к Богу и вынуждаем Ему помочь: «Нет, ты должен обязательно помочь, потому что ты добрый — раз, потому что ты можешь все — два», да? И то есть и Бога в определенные, загоняем рамки и требуем, что еще ты должен решить в определенный случай, то тогда, здесь... как раз иногда, если нет ответа, то это просто говорит о том, что потому что Бог все-таки выше нас. Потому что Он, Он все-таки хозяин. Он рулит. Потому что я хочу рулить, а когда я хочу рулить, то я делаю Бога, соответственно, как? То есть иногда такое представление у верующих людей, к сожалению, такое, что они берут Бога в оборот. То есть ты можешь мне... Бог, иди ко мне сюда. Косточку, да? Мы ему кидаем и думаем, что Бог будет на привязи, Он будет ходить за нами, а нам приятно, что Он все может, да, что Он такой вот...
0: Ручная золотая рыбка.
1: Да, такой крутой, и все, теперь нам будет жить хорошо с Ним, прям будем сыр в масле буду кататься, да. На самом деле Бог иногда хочет показать в нашей жизни, что кто здесь главный. И библейские авторы очень часто, как раз понимая это, что Бог... всевластный, то есть у него вся власть, то, как правило, они поскольку у него вся власть, они смирялись перед ним. И они старались слушаться его. Определенные заповеди, определенные рекомендации Божьи, определенные советы, и следовали им. Вот здесь важная деталь в вопросе всемогущества. Поэтому, говоря о всемогуществе, не нужно иногда думать, что фраза «Бог всемогущий» — это значит, может все, и Он будет выполнять все наши прихоти. Иначе говоря, Бог всемогущий — это Бог властный над всеми или всевластный.

0: Здравствуйте. Билл помнит две вещи после автокатастрофы. Во-первых, боль, и это понятно, учитывая, что у него было много переломов. А второе — молитвы родных. Он считает, что именно они спасли его жизнь.
1: Филлис и Билл Фелпс собрались в отпуск, и Билл поехал решить некоторые вопросы. Через несколько часов жена ему позвонила.
0: Я подумала, почему он так долго? А мне ответили, Билл попал в аварию. Мы не знаем, выживет ли он.
1: Знакомая Филлис видела все своими глазами. На перекрестке фургон поехал на красный свет и врезался в мотоцикл Билла. Пытаясь избежать столкновения, тот потерял контроль и 12 метров пролетел по асфальту. Билл был без шлема.
0: Меня накрыли эмоции, но моим первым действием всегда была молитва.
1: Когда Филлис прибыла в местную больницу, медики готовили Билла к отправке вертолетом в медицинский центр Хичкока в Либанон.
0: Я молилась, говоря, «Боже, пусть он выживет». Он был без сознания. Я прикоснулась к его ноге, помолилась Господу. Я ощутила, как Дух Святой сказал мне внутри, «Верь, он будет жить».
1: Филлис и ее взрослые дети поехали в медицинский центр, куда отвезли Билла.
0: Мы не знали, успеем ли мы доехать до того, как он умрет.
1: Когда они приехали, врачи рассказали, что у Билла множество травм, включая переломы ребер, сильные повреждения легких и позвоночника. Но жизни его угрожала травма мозга четвертой степени. Билла нужно было срочно оперировать, чтобы уменьшить отек мозга. Для этого требовалось согласие жены.
0: Доктор сказал мне, если мы не сделаем операцию сегодня, сейчас же он точно умрет. А если выживет, скорее всего, станет овощем. Я должна была понимать это, принимая решение. Готовы ли вы заботиться о нем до конца своей жизни? Я ответила, конечно, делайте все, что можете. Они сказали, вам с детьми лучше попрощаться с ним. Я привела детей в комнату и сказала, последнее слово за Богом.
1: Хирурги удалили часть черепа, чтобы ослабить давление на опухший мозг. Билла ввели в состояние медицинской комы. Оставалось только ждать.
0: Ситуация была тяжелой. Я не знала, каким Билл очнется.
1: Вскоре зал ожидания наполнился людьми, молящимися о Билле и его семье.
0: Я очень волновалась, но не считала, что Бог покинул меня. Я не сомневалась.
1: Так как это была травма фронтальной доли, врачи не давали надежд, что память Билла восстановится. На 12-й день отек мозга сошел настолько, что его смогли вывести из комы.
0: Он не понимал, что происходит. Я не знала, вспомнит ли он нас.
1: Я помню ужасную боль и как моя семья молилась обо мне. Через два дня Билла перевели в католический медицинский центр в Манчестере на реабилитацию. Там он начал заново учиться есть, говорить и ходить. Даже тогда врачи не верили, что Билл полностью восстановится.
0: Они сказали мне, что мой муж не вернется ко мне. Это будет другой человек, и мне нужно к этому подготовиться. Это надо принять.
1: Однако Билл столкнулся не только с физическими проблемами. У меня были активные отношения с Богом. Как он мог допустить, чтобы подобное случилось со мной? Я не мог этого понять. Раздражение переросло в злость. Были вопросы без ответов.
0: Он говорил мне, я не могу найти себя. А я отвечала, Богу все известно. Он знает, где ты сейчас. Он найдет тебя.
1: К этому моменту люди во всем мире молились о Билле. Его состояние постепенно начало улучшаться, и 10 сентября он отправился домой.
0: То, что его выписали, это большая победа, но его жизнь дома была серьезным вызовом. Я чувствовала молитвы. Это придавало мне надежду.
1: У меня появилась решительность благодаря любви, которой я был окружен. Обо мне молились родные и друзья. Билл продолжал проходить реабилитацию, его взгляды на Бога начали меняться. Моя злость начала превращаться в благодарность. Мне не нравится то, что случилось со мной. Не понимаю и не пойму. Но я благодарен Богу за то, что происходит. За благословения, которыми я могу наслаждаться каждый день. У меня 8 внуков. Я мог не встретиться с 6 из них, если бы Бог не сохранил мою жизнь. На протяжении последующих 2 лет Биллу пришлось делать много операций. Благодаря физиотерапии он почти полностью вернулся к нормальной жизни.
0: Его состояние улучшилось. Он снова ходит, сидит за столом, косит газон, снова водит автомобиль. Это был долгий и непростой путь для всех нас.
1: Сегодня Билл и Филлис верят, что именно сила молитвы вернула его к той жизни, которую он так любит. Бог творит чудеса. Он продолжает творить их и сегодня.
0: Иисус Христос верен. С чем бы вы ни сталкивались, не отворачивайтесь от Бога. Бегите к Нему. Он достоин вашего доверия. Он не хочет, чтобы вы одни шли по этой жизни. С чем бы вы ни столкнулись, вам нужен Иисус Христос. Он ответ. Он действительно ответ. Разве не так? Жизнь полна внезапных событий. Происходят вещи, которых мы совсем не ожидаем, и часто они полностью меняют нашу жизнь. Но мне нравится то, что сказала Филлис. Последнее слово за Богом. Я не знаю, какая у вас сегодня нужда. Я не знаю, о чем вы просите Господа, но вот что я знаю точно. Последнее слово за Ним. Он знает ваше имя, как знал имя Билла. Он знает, где вы и через что проходите сейчас. Он дал обетование, что все, не кое-что, а все, особенно самые тяжелые трудности. Все это содействует во благо тем, кто любит Бога. Если готовы, давайте помолимся вместе. Готовы? Будем молиться. Отче, мы любим Тебя. Мы знаем, что Ты больше всего, что мы можем себе представить. Ты участвуешь во всем. Ты просишь, чтобы мы отдали себя Тебе, доверились Твоему сердцу, особенно когда не видим ничего, когда мы не понимаем, почему что-то случилось. Мы верим, что Твое сердце всегда желает нам добра. Твоя доброта идет за нами, Твоими детьми. Ты обещаешь нам сделать добро из негатива, явить жизни смерти, дать надежду во тьме. Двигайся в нашей жизни сегодня. Покажи нам, что Ты хочешь сделать. Дай нам такие сердца, волю, разум и дух, чтобы получить то, что Ты хочешь дать, Господи. Мы благодарим Тебя за Твою доброту.
1: Кто-то борется с головокружениями. Вы смотрите нас, сидя, потому что вам нужно было присесть. Когда вы идете, то держитесь рукой за мебель, чтобы не упасть. Это головокружение уходит сейчас во имя Иисуса. Бог хочет совершить нечто великое в вашей жизни.
0: Кто-то из вас упал и повредил переносицу. После этого у вас начались ежедневные мигрени, а вам кажется, словно на вашей голове повязка, которая давит и вызывает дискомфорт. Бог исцеляет вас прямо сейчас. Вы чувствуете, как эта повязка падает. Освободитесь.
1: Это не физическая проблема. Есть мужчина, который нуждается в мудрости в отношении своей жизни. Он боится попросить ее у Бога, потому что ему кажется, что он совершил столько ошибок и так опозорил Бога, что не имеет права просить у него. В Иакове сказано, что если мы нуждаемся в мудрости, то должны просить у Бога, который дает даром. И он хочет дать ее этому мужчине. Приготовьтесь к тому, что он проговорит сейчас к вам во имя Иисуса. Будьте готовы.
0: У кого-то из вас серьезная травма копчика. Он сильно болит, у вас проблемы с подвижностью. Врачи сказали, что ничего не могут сделать. Но последнее слово за Богом. Вы получаете исцеление сегодня во имя Иисуса. Благодарите Его. Спасибо.
1: Есть кто-то, кто только что вышел из реабцентра для наркоманов или алкоголиков. Вы долго страдали от зависимости, а сейчас думаете, а что теперь, что делать дальше, с кем поговорить? Вам нужен Иисус. Он хочет сказать вам, сосредоточься на мне. Вот ваше направление. Смотрите на Отца, и Он поведет вас во имя своего сына, Иисуса. Спасибо за слово, Господь.
0: Да. У кого-то из вас есть постоянные проблемы в виде пятен. Они появляются вокруг рта и даже на языке. Я не знаю, что это, но Бог исцеляет вас сейчас. Вы сможете снова почувствовать вкус. У вас не будет дискомфорта и боли. Во имя Иисуса, будьте здоровы.
1: Одни супруги смотрели сюжет о чуде, находясь в отделении скорой помощи. Вы укрепились в вере. Сюжет закончился, и мы после него молимся. Вы думаете, что ваша вера гаснет? Господь хочет обратиться к вам и привлечь ваше внимание. Он говорит: «Я с вами, я с вашим ребенком, мой Дух Святой с вами. От вас мне нужна вера размером с горчичное зерно. Не теряйте из виду Господа в этой ситуации. Он силен». Спасибо, Отец.
0: Бог работает активно, хотя мы его и не видим. Он делает то, что мы не можем понять или принять. Поднимите сегодня свои руки и начните славить и благодарить Господа за то, что Он делает в вашей жизни. Даже если у вас нет серьезных физических, финансовых или психологических нужд, благодарите Его. Бог пребывает в хвале своего народа. Пригласите Его к себе во имя Иисуса. Спасибо, Господи, за Твою доброту. Мы поклоняемся Тебе. Аминь.
1: Кейси мечтал о том, чтобы стать борцом ММА. Он тренировался практически ежедневно и проводил спарринги с другими профессионалами и даже побеждал некоторых из них. Но был один бой, в котором Кейси никак не мог победить, и он едва не стоил ему семьи.
2: Я был женатым человеком и не должен был находиться там. Но появилась похоть. Похоть — это тяжело. Я осуждал Давида, пока сам не стал как он.
0: Кейси Майлз был чемпионом по борьбе с непростым прошлым. В старшей школе он влюбился в одноклассницу Мелиссу, которая была искренней христианкой.
2: Сначала мы дружили. Учитель испанского познакомил меня с Библией. Он прочитал мне Писание и спросил, знаю ли я о том, кто такой Иисус. Я начал изучать Библию, Мелисса увидела это, и мы начали встречаться. Учитель испанского посеял очень важные семена в мое сердце.
0: Они поженились в 19 лет. Кейси занимался борьбой в колледже, а вскоре начал готовиться к боям в клетке. Мы были молоды, и такой вид борьбы был чем-то новым. Я не имела представления, как такой образ жизни повлияет на наш брак. Я понятия не имела, как это скажется на нас.
2: Я хотел побеждать, доказать людям, что могу победить, как Рокки. Мечтал, чтобы это стало правдой. Я хотел идти и бороться в клетке. Я начал побеждать профессиональных борцов.
0: Кейси тренировался практически каждый день, а по выходным ездил на тренировки в Лас-Вегас, чтобы принять участие в UFC.
2: Мой тренер по борьбе, Рокки, предупреждал, чтобы я не тренировался с некоторыми людьми из ММА. Считал, что это может изменить меня. Он имел в виду морально. Именно тогда у меня и начались проблемы. Я познакомился с профессиональными спортсменами и стал ходить с ними в стрип-клуб. Когда я зашел туда, у меня затряслась рука. Это повторилось трижды. А потом рука уже не тряслась. Я знал, что не должен быть там. Но это было нечто экзотичное. И когда я увидел все это, то подумал, ничего себе. Там были девушки всех цветов и форм. Плоть сильна, очень сильна. Это было серьезное искушение. Я знал, что поступаю неправильно, но не мог остановиться и снова возвращался туда.
0: Вскоре Кейси поддался искушению и завел роман с танцовщицей. Об этом узнала Мелисса. Это было ужасно. Это было тяжело выдержать. Я была на пределе, постоянно расстроена и подавлена. Я попросила его сделать выбор. Он был борцом, и я, конечно, хотела, чтобы он боролся за нас.
2: Я пытался выиграть время, потому что хотел попасть на Amplifiers. Мелисса сняла половину денег со счета и сказала, «У тебя есть выбор. Половина денег твоя. Если хочешь так жить, иди. Забирай деньги и оставляй кольцо. Я имею право развестись с тобой». Когда я услышал это, испугался, потому что жена была единственным человеком, который любил меня безусловно. Я позвонил своему учителю испанского и спросил, что мне делать. Он сказал: «Встань на колени и молись». Я ответил: «У меня нет времени на эту ерунду. Я стал эгоистом, и у меня не было времени для Бога. Я был сфокусирован только на себе. Я хотел попасть в UFC и стать чемпионом, но Бог показал мне, кем я был». А я сказал: «Это не я». Учитель спросил: «Что ты будешь делать?» Я выбрал Мелиссу. И когда она вернулась с работы, я был дома. Она сказала: «Хорошо, это уже кое-что».
0: Кейси начал читать Библию и переехал жить к учителю испанского, тем самым отрезав себя от негативного влияния профессионального спорта.
2: Когда я начал читать про Иисуса, то понял, что не хочу больше ничего. Я получил помощь в ту минуту, когда открыл Библию. У меня не было других занятий. Я не ходил в зал, а тренировался дома. Я читал Библию, а затем поднимал глаза к небу и спрашивал: «Зачем ты сделал это для нас? Я знаю, какой я эгоистичен». Но я начал влюбляться в Иисуса, я начал скучать по жене. Я провел 6 месяцев без нее.
0: Мелисса увидела, что сердце и характер Кейси начали преображаться. Мой муж изменился и начал думать о нас как о семье и о Божьем плане больше, чем о себе. Это было удивительно.
2: Чем ближе я был к Иисусу, тем ближе был к Мелиссе. Мы вместе читали Библию и тренировались. Она стала моим партнером по тренировкам, моим лучшим другом. Я по-новому влюбился в нее, в ее душу.
0: Кейси посвятил свою жизнь Христу. Он вернулся домой, и вскоре у них родился первенец. Сегодня это крепкий брак, потому что его основанием является Иисус.
2: Мы были молоды, но у нас была настоящая любовь, правда? Но я думал только о себе. Теперь я влюблен в нее, а не в себя. Вот что значит взять свой крест и пойти. Ты берешь крест, берешь свою жену, оставляя себя.
0: Бог вернулся в нашу жизнь. Мы оба должны были довериться Ему, возрасти в Нем. Я считаю, что это одна из самых важных вещей. Мы оба сделали выбор. И наш выбор был остаться вместе и идти к Богу.
2: У меня хорошая жизнь. Я не заслуживаю ее, но я благодарен Богу. Если у вас проблемы в браке, то, надеюсь, эта история ободрила вас. Кейси был крутым парнем, он участвовал в серьезных боях и ставил себе серьезные цели. Но каким бы крутым он ни был, он признал, что не был достаточно крут для того, чтобы преодолеть похоть плоти. Это проблема, с которой мы сталкиваемся всю свою жизнь. Так написано в послании к Галатам. «Плоть и дух воюют друг с другом, это война». Вам не нужно бояться этого. Во Христе есть надежда. Благодаря Ему мы можем распять эти плотские желания. Мы будем регулярно сталкиваться с этим всю жизнь. Будем бороться с плотью, но когда Кейси отдал себя Иисусу, то не только победил, но и стал лучшим мужем. Ведь когда вы фокусируетесь на Иисусе, вы становитесь лучше. В этом нет никаких сомнений. Кейси сказал, что ходил в клуб. Он знал, что не должен был там находиться. У него даже руки дрожали, потому что его дух знал, что это не для него. Его дух был встревожен. И хорошо, когда ваш дух говорит «нет». Это Дух Божий сказал ему: «Это не то, что я приготовил для тебя». И в итоге он начал прислушиваться к голосу Божьему и голосу Духа Святого. Он понял, что должен отдать это ему. Павел говорил об этом в Писании. Безусловно, апостол Павел находился в других обстоятельствах.

0: обстоятельствах, но он говорил, что не хочу, делаю, а что хочу делать, не делаю. Это естественное состояние человека, но чудесная новость состоит в том, что когда мы отдаем эти вещи Иисусу, Дух Святой приходит в силе и приводит нас ко Христу. Он берет наш грех и очищает нас. Все это стало возможным благодаря Его жертве на кресте. Я хочу помолиться о двух вещах. Я хочу помолиться о браках и за тех, кто борется с похотью. Многие люди, любящие Иисуса, сталкиваются с этой проблемой. Я хочу помолиться за вас. Если у вас есть проблемы с похотью, молитесь со мной. Или если ваш брак нуждается в прикосновении и помазании Духа Божьего, обращайтесь к Господу. Присоединяйтесь. Бог Отец, во-первых, я молюсь о семьях, о супругах, которые испытывают трудности. Я молюсь о том, чтобы Твой Дух Святой научил их, как оставлять гордыню и фокусироваться на Христе. Когда мы больше любим Иисуса, мы становимся лучшими супругами. Отче, я молюсь о тех, кто испытывает похоть плоти. Пусть они услышат сегодня Твой голос и поймут ту надежду, которая скрыта в благодати Иисуса Христа. Какими бы грязными мы себе ни казались, мы не можем зайти слишком далеко, стать слишком грязными для любящих рук Иисуса. Он принимает нас, изменяет нас. Господь, я молюсь сейчас, чтобы тот, у кого проблемы в этих сферах, ощутил любовь Твоего Духа, перестал слушать голос тьмы, но услышал голос Божий. Спасибо за надежду, благодать и прощение. Я молюсь об этом во имя Иисуса. Аминь.
1: Хадидже было всего лишь 13 лет, когда ее заставили вступить в брак по договоренности. Хуже всего было то, что муж регулярно избивал ее. Хадидже до сих пор ходит с физическими шрамами от побоев. Но благодаря вам она и ее маленькая дочь обрели дом и будущее, наполненное надеждой. 13 лет Хадиджу против ее воли заставили выйти замуж. Мой муж был очень жесток. Я вернулась к родителям и сказала, что не могу жить с ним, потому что он постоянно бьет меня. Я была вся в шрамах от его побоев. Родители сказали мне терпеть и надеяться, что он изменится. Я терпела до последнего. Однажды я была дома и вдруг почувствовала побуждение уйти. Я не могла сопротивляться этому. Я встала и ушла. Я пришла домой к одной христианке. Она открыла мне свои двери и познакомила с пастором. Они помолились за меня и привели меня ко Христу. Мой муж – мусульманин. Я знала, что не выживу с ним, потому что стала христианкой. Пастор дал ей контакты служения «Христианская вера», которая частично поддерживает обетование сироте. Теперь 18-летняя Хадиджа и ее дочь живут в нашем кризисном центре. У них есть все, в чем они нуждаются, чтобы расти и развиваться. До того, как прийти сюда, я была растеряна. Вы открыли свои объятия мне и помогли исцелиться. Это наша семья, наш дом. Благодаря программе наставничества вы помогли мне возрасти в отношениях с Богом. Я говорю с Ним, и Он отвечает мне. Все во мне радуется благодаря Иисусу. В центре можно освоить разные навыки. Хадиджа записалась на курсы шитья. Я делаю платье себе и дочери. Иногда она сидит у меня на руках, и мы вместе занимаемся этим. Мне так приятно знать, что я сама пошила это. Кроме того, они вдвоем посещают школу. Я очень рада, что учусь и умею теперь и читать, и писать. Это магия. Мой мир полностью изменился. В Нигерии многих девочек отдают замуж против их воли. Иногда я задумываюсь над тем, почему Бог спас меня и позволил остаться в этом месте. Я хочу стать адвокатом, чтобы помогать девочкам строить будущее. Я поражаюсь той благодати и милости, которую мне являют здесь. Спасибо за вашу доброту, открытые сердца. Пусть Бог даст вам благодать и силы, чтобы вы и дальше делали Его работу. Пусть Он дальше открывает вам двери для помощи другим. И пусть ваше благословение никогда не заканчивается.

за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне. То есть он был преданным. Знаете, многие из нас считают себя преданными. Я могу считать себя преданной, пока не придет время испытаний. Вы полагаете, что преданно любите церковь, пока церковь не попросит вас о том, в чем вы не особенно уверены. Тогда вы говорите: «Насчет этого я не уверен». Но нет, преданный человек есть преданный человек. Вы можете сказать: «Я люблю лидеров. Они великолепны, они замечательные. У меня на стене висит портрет Стива, он чудесный. Он ученый из ученых. С Шарлотт так замечательно пошутить. Они великолепны, они мне так нравятся». Но бывают такие ситуации, в которых вы можете оказаться там, где начинают обсуждать лидеров. И вы присоединяетесь к этим разговорам. Вы начинаете осознавать, что вы не так уж и преданы. Вопрос: если бы начали обсуждать вашу жену или вашего мужа, вы бы молчали? Вы бы сказали: «Извините, так не пойдет. Я люблю этого человека. Да, он несовершенен, но я не собираюсь это обсуждать. Неразумно обсуждать этого человека. Вы не преданы этому человеку. И вообще, этот разговор неуместен». Знаете, когда я встречалась с другими молодыми людьми до того, как вышла замуж за Стива, мы женаты 10 лет, ой, звучит, будто я уже такая старая. Но знаете, я встречалась с молодыми людьми, они были очень милыми, симпатичными. В особенности один парень, с которым я встречалась долгое время. Он был таким замечательным и милым. Когда я встречалась с ним, я думала, что люблю его так беззаветно, всем сердцем. Я люблю тебя. Это было так сентиментально. Мои ладони были мокрыми, сердце замирало в груди, и я думала: «Все, он мой принц». До того момента, как я осознала, что он глупец. В нем было то, что раздражало меня неимоверно. Просто когда мы ходили на вечеринки, ему было трудно в компании общаться с другими людьми. Меня это выводило из себя, и я думала: «В чем дело? Будь приветливым, развлекайся». Я веселилась, а он меня все время звал к себе: «Иди сюда, вернись». И однажды я стала с ним из-за этого ссориться. «Что с тобой? В чем дело? У тебя что, социальная фобия? Возьми себя в руки». В конце концов, я поняла, что, считав себя преданной, я была преданной только наполовину. Я поняла, что не хотела над этим работать. Поэтому мы расстались. Но когда я встретилась с Стивом, моего мужа, знаете, он так меня раздражал. Иногда он казался мне прямо пришельцем с другой планеты, будто два мира столкнулись. «Ох, о чем ты говоришь? Я не знала, что у тебя есть эта дурная привычка. Почему нужно всегда стучать пальцами, куда бы мы ни пошли? Меня это выводило из себя. Ведь он барабанщик. Он думает, что это инструмент. Он как неврастенник, и со временем стук становился громче. Это меня так раздражало, но как бы это меня не выводило из себя, я знала, что мы не расстанемся. Я знала, что буду любить его, несмотря на те вещи, которые меня раздражают. Буду любить, несмотря на то, что он вытворяет. И знаете, он тоже любил меня, когда я вытворяла что-то несуразное, но чувство было другое. Мы чувствовали, что сможем с этим справиться. Сейчас я не понимаю, как, но была уверена, что мы с этим справимся. Я люблю тебя всем своим сердцем. Я не хочу от тебя отказываться из-за какого-то разногласия. Что-то в этой любви побуждает меня оставаться с тобой. Что-то в ней есть. Даже если я рассталась со своим бывшим парнем из-за разногласий, то с тобой я не могу этого сделать. Мое сердце принадлежит тебе полностью. Многие люди спрашивают, как узнать, что этот человек именно для меня. Хорошая подсказка. Когда вы встречаете такого человека, даже если он вас раздражает, но внутри себя вы знаете, что сможете разрешить с ним любые конфликты. Ведь присутствует глубокая преданная любовь, из-за которой вы не сможете друг от друга отказаться. Точно так же и с Богом, так же и с церковью, которая хочет иметь преданную, беззаветную любовь к Господу. Вот новость для некоторых из вас. Мы его церковь, а значит, мы его народ. У некоторых из вас нет никаких проблем. «О, Господь, я так беззаветно тебя люблю». Но
не того человека, и не того, и не того там, только этого. Хорошо. Но тебя, Боже, я люблю всем сердцем. А потом вы читаете Слово Божье, где говорится, что если вы любите Господа всем сердцем, то вы должны быть готовы отдать свою жизнь за людей. За людей, которых вам иногда очень трудно просто любить. И вы начинаете осознавать, что такое преданность. Как и я осознала это в собственном браке.

Я поняла, что это беззаветная любовь значит, и мы разрешим возникающие между нами конфликты. Но если вы все тут же бросаете, как только возникает конфликт в отношениях, в дружбе, в служении или в чем-либо другом, то это знак, что в вас присутствует дух нормы. Вот поэтому такая высокая статистика разводов в нашей стране. Поэтому люди так часто расходятся, они не смогли построить нормальных взаимоотношений. Это преданность наполовину, но Бог хочет полную преданность. В вас должен быть дух преданности. Преданные люди привлекают внимание небес. Знаете, в самые худшие из моих дней, когда, может быть, я получила плохое письмо или что-то испортилось, или я пришла на работу, и мне нужно разобраться с массой вещей, прямо как на этой неделе, случаются разные негативные события там и тут. В общем, неделя проходит не так, как вы планировали. Вы занимаетесь чем, чем вы не думали заниматься. Вы можете расстроиться, огорчиться, но даже в худшие из худших дней я ни на секунду не сомневаюсь в том, что я обожаю то, чем я занимаюсь. Я не задаю вопрос, насколько я люблю вас, насколько я люблю церковь, насколько я люблю это помещение, наш дом. Я не могу представить себе больше нигде в этом мире. Вот насколько я предана. В этом отличие. Если вы будете покидать церковь при первом же конфликте, или если вы будете лавировать туда-сюда, тогда вы не преданы. Студенты, если вы здесь, я делаю вам вызов. Почему бы вам не быть преданными? Шокирующая новость. Это иной дух. О нет, на этой неделе мы едем туда-то, на следующей туда-то, еще через неделю мы едем туда-то, мы едем туда, где можно бесплатно пообедать. Разве вы этого не знали? Разве вы не были студентами? Послушайте, вначале приедьте сюда, а потом отправляйтесь на свой бесплатный обед. Я была студенткой, я поступала хитро, ехала на автобусе, будто на обед, а сама выходила для того, чтобы присутствовать на служении, а потом опять садилась на автобус, чтобы получить свой бесплатный обед. Хвала Господу, понимаете, иной дух — это не туда-сюда. Сейчас в моей жизни время сеяния, я хочу быть посеянной, я буду цвести, я буду учиться всему, чему смогу, но я не сумею это сделать, пока дух нормы говорит: «О да, тебе нужно быть преданной, делай то, что хочешь, но в Доме Божьем этому нет места, поэтому иной дух, преданный». Знаете, когда вы прославляете Бога всем сердцем, происходят изменения. Часто в нашем прославлении присутствие Бога такое сильное, и я знаю, что это не потому, что мы любимчики Господа, а потому, что мы преданы Ему. Мне нравится песня. Я отказываюсь от всего. Слова: «Ты применял небесный венец на терновый». Вот она, преданность. Он отдал все и умер на кресте. Я отказываюсь от всего. Я могу это гарантировать. Мы пели эту песню. Может быть, только половина из нас, обладающая иным духом, осознает это. Преданы ли вы своему браку? Если да, то это здорово. Если нет, вы знаете разницу. Преданы ли вы своим детям? Преданы ли вы церкви, служителям? Преданы ли вы выполнению целей Господних? Не довольствуйтесь преданностью наполовину. Это не ваш стиль. Это норма. Я могу подтвердить, что это норма. Знаете, люди по всему миру знают, что мы служим как ненормальные. Наша церковь известна своими служениями. Мы преданы в своем служении. Некоторые пасторы и лидеры спрашивают нас: «Как вы заставляете их служить?» Мы отвечаем: «Мы не заставляем». Помните ли вы, чтобы когда-нибудь мы вышли вперед и заставили бы вас служить, что лидеры заявили бы: «Хорошо, начнем отсюда, я хочу знать ваше имя, так вы будете заниматься этим, и твое имя, Ванесса, неужели ты думаешь, что этого достаточно? Ты понадобишься мне на парковке после служения, и вы, а вы вообще пока ничего не делаете в этой церкви, и ты, самое время, чтобы ты начал служить». Фил Манчестер, ходишь сюда уже так долго, мы заставляем вас испытывать чувство вины, чтобы вы служили? Нет, это происходит, когда вы приобретаете дух иной, вы начинаете переносить пользу, когда вы преданы служению, вы не ведете счет времени. Нет здравого смысла в том, чтобы здесь быть в 12 часов ночи. Но я здесь. Почему? Я знаю, это ненормально. Мне нужно учиться распределять время правильно и быть дома в это время. Но знаете, вы просто преданы. В этом-то и отличие. И знаете, я могу рассказать об изменениях в своей жизни. И я уверена, что и вы можете различать это. Вы можете определить человека преданного наполовину, который делает работу какое-то время, и человека, который предан церкви в действительности. Итак, преданность — это очередное отличие иного духа, признак, по которому мы выделяемся. Это довольно забавно, но об этом стоит упомянуть, так как это написано в Библии. Характеристика духа иного. С возрастом вы хорошо выглядите. С возрастом вы хорошо выглядите, если у вас иной дух. Знаете, норма в мире, когда вы стареете, вы постепенно начинаете творить глупости, терять память, волосы, зубы, все понемногу. Норма в наше время — не выглядеть с возрастом хорошо. Но я встречала людей, которые противостоят норме.

противостоять ей. Они выглядят не на свой возраст. Вы смотрите на этих людей и заявляете: успокойся, Томми Баннер. Томми Баннер, ты должен сидеть в своем кресле-качалке. Ты должен сидеть у камина, играя с внуками. Наслаждаясь этим. Ты стар, теперь ты можешь отдохнуть. Но когда я общалась с Томми, я знаю, его очень хорошо. Он замечательный друг. Он для меня как папа, как дедушка. Мы сидим и общаемся. Как-то раз мы разговаривали за ужином. Он был очень рад за меня, а я за него. Он мне рассказывал о разных проектах. Он сказал, что прошлое служение прошло превосходно. Я ответила: но ты, должно быть, очень устал. Ты замечательно проповедовал и молился за всех присутствующих. Потом у нас был ужин, ты вернулся в отель около часа ночи, он сказал, да, а после всего этого я отправился на 8-километровую пробежку вокруг Лидс. Что? В час ночи? Я сказала, ну это небезопасно. Он ответил, это же сплошная беговая дорожка, Лидс безопасен, все нормально, я могу справиться, представляете, он может. Я смотрю на него и понимаю, что он отрицает то, что, в общем-то, должно происходить. Ему надо бы начать успокаиваться, отказываться от амбиций, от мечты, передавать опыт следующему поколению. Я знаю, что передавать надо. Но это не значит, что сами мы должны оставаться не у дел. Это значит, что вы переходите на следующий этап служения. Тут должны присутствовать выносливость, энергия. Это также характеристики иного духа. Много людей спрашивают у меня, откуда у тебя столько энергии? Ты же беременна, расслабься, отдохни. Сейчас не время прыгать в самолет и лететь куда-то. Донна, я знаю, что я вынослива, энергична. И это не от меня зависит. Это Бог дает мне выносливость и энергию. Это показатель того, что у вас иной дух. Некоторые из вас пытаются объяснить и не могут, пытаются оправдаться и не могут. И мне нравится то, что Халев с возрастом выглядел хорошо. Давайте я покажу вам это в завершении нашей проповеди. Книга Иисуса Навин, 14. Халев рассказывает нам о том, как он пошел в землю обетованную, осмотрел ее, и теперь он рассказывает людям о себе, о его жизни на тот момент. В стихе 10 он говорит, хотя давайте начнем с 9. И клялся Моисей в тот день. Он рассказывает всем о том, что ему обещали. «Земля, по которой ходила нога твоя, будет уделом тебе и твоим детям навек». «Ибо ты в точности последовал Господу, Богу моему». 10 стих. «Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил». Это говорит Халев. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда, когда посылал меня Моисей. Только тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой говорит Господь в тот день. 85. Мне 85, но я все такой же сильный, как свои 40 и с лишним. Я хочу овладеть этой землей, и если надо, за нее бороться. Пусть будет так. Итак, дайте мне сию гору. 85. Здесь есть кто-то, кому 85 или больше? Аминь. Хотите повоевать? Представьте себе Гертруд. Представьте Халева. Гертруда, сколько вам сейчас лет? 94. Превосходно. 94. Действительно. Почему она так хорошо выглядит в возрасте? Потому что у нее иной дух. Когда у вас иной дух, это не только повлияет на вас духовно, но и во всех остальных сферах. Бог держит вас на этой земле с определенной целью, но то есть свои причины, чтобы вы были здесь. И так должно быть в церкви. Такой дух должен быть в церкви. Вы хорошо выглядите в возрасте, потому что у вас есть выносливость, энергия, и Господь позволит вам успокоиться, потому что вы знаете. Прошу прощения, но мои убеждения все так же тверды, как и 40 лет назад. Эта земля – моя земля. Давайте повоюем. Вот что нам нужно развивать. Знаете, время ничего не значит. В Духе Божьем это ничего не значит. Некоторые из вас уверены в обещаниях, которые Бог дал 5 лет назад. Но вы как будто забыли про это. Но знаете что? 5 лет — это ничто. Если Господь обещал, это произойдет. Не вы определяете время, научитесь доверять Богу. Вы должны быть так же верны сейчас, как и 5 лет назад. Когда нам сказали, что мы не можем иметь детей, и мы 5 лет боролись с бесплодием, я все равно была уверена, что все наладится. У меня была такая сильная вера в начале этих 5 лет. Такой она осталась и сейчас. Почему? Из-за уверенности, что Господь приготовил.

сделал что-то лучшее для меня, что у него есть план для меня. Это могло быть 15 лет. Для некоторых из вас так и было, но вы просто сдались. Если так, то у вас нет духа иного. Норма сдается. Иной дух говорит: «Я уверен в Боге. Спасусь я и весь дом мой, и я не отказываюсь от своих убеждений. Когда мне будет 85, все равно я не откажусь». Я хочу, чтобы вы знали, что вы не выделяетесь. Мы не пытаемся выделиться. Мы не молимся, чтобы выделиться. Мы не пытаемся выбраться куда-то вверха или сделать так, чтобы наше служение выделялось. Нет. Вы сами ничего не сможете сделать. Господь выделяет вас как личность, как семью, как человека. Когда у вас развивается иной дух, Он скажет: «Фил», а вокруг вас масса народу. Он скажет: «Маргарет», и вы думаете: «Почему я? Вокруг столько людей, которые любят Бога. Почему я? Почему ты выделяешь меня?» Потому что дух иной не так часто встречается. Иной дух не является нормой. Посмотрите на церковь в нашей стране. Бог хочет делать то, что Он делает здесь, и намного больше, так же, как и в других местах. Он хочет это делать везде. Господь хочет строить процветающую церковь, которая везде является благословением. Он хочет это делать везде, но Бог это не определяет, это зависит от нас. И если вы тот, кто говорит: «Мне не нравится быть центром внимания», тогда я могу сказать: не приобретайте духа иного, оставайтесь в норме. Но если хотите, чтобы ваша жизнь имела значение, и если хотите быть призванным и запомненным Богом, то единственный путь — это развивать иной дух. Это должно быть в наших сердцах. Мы все должны захотеть выделиться перед Господом. Мы все должны приступить через свой характер, через наше сложившееся мнение. Это по Библии. Я должен выделиться для Бога. Мы должны это сделать для Господа. Я должен быть человеком иного духа. Это библейское требование для нас. Но знаете, многие люди со временем перестают это понимать. Может быть, вы спасены. Это чудесно. Но вы можете быть спасены и иметь также дух иной. И в этом будет разница.

С древних времен человеку свойственна любовь к странным, интригующим, сказочным явлениям. Вера в существование сказки заставляет наш мозг выдавать желаемое за действительное, а обыденные вещи за проделки или поддержку загадочных существ. А стоит ли христианам поддерживать веру в добрых волшебников или того же Деда Мороза? И стоит ли сказку включать в нашу жизнь?

0: поговорим об этом в нашей студии с нашими прекрасными гостями. Я очень рада приветствовать и Вику, и Таню, и Олю, и Машу. Друзья мои, скажите, пожалуйста, вы в детстве верили в каких-то сказочных существ, и как это в вашей семье поддерживалось или нет?
1: Да. Но отрицательный герой был в моей жизни.
0: Интересно.
1: По типу бабайки.
0: Ага.
1: Но у меня до сих пор, хотя это странно, и в моем возрасте у людей уже не должно быть такого, но я до сих пор боюсь темноты из-за этого. Боюсь того, что есть кто-то, присутствие кого-то mm-hmm. другого. Это странно, я не должна уже бояться, как бы, по идее. Но я никак не могу отделаться от этого.
0: То есть это родители, да, культивировали вот это вот?
1: Ну, да, ну, типа, в целях, как бы, послушания, что, типа, вот, если не будешь спать, тебя там заберет кукань и так далее. Ну, угу. до сих пор страшно.
0: Понятно.
2: Ничего, я в твоем возрасте тоже еще боялась, а в моем уже нет.
1: Да?
2: Так что пройдет скоро.
1: Блин.
0: Интересно, а как произошло переключение? В каком возрасте?
1: Ну, что, да, сколько мне еще ждать?
2: Само как-то постепенно. Ну, вот как раз началось где-то вот в этом. Начало плавно. Я не заметила, я не знаю.
0: Угу.
2: В моем детстве ничего специально не культивировали. Я вообще не помню ничего такого. Так что это не связано с тем, что меня кто-то пугал или рассказывал страшилки специально, чтобы я в это верила или слушалась, например.
0: Угу.
3: Мне кажется, своего рода все равно сказки какие-то были.
2: Нет, вы понимаете, это два разных вопроса. Одно дело, допускать ли в жизнь детей сказки, mm-hmm. и другое дело, специально культивировать веру в сказочных персонажей. Это вообще две разные темы.
0: Да, да. Таня, ты хотела
4: сказать? Ну вот у меня сказки читали, и я не боялась, ничего не было. Но вот с Дедом Морозом, например, у нас не было такого в семье, что нам там под елку подарки клали, Деда Мороза наряжались. Но мы видели это у окружающих, у друзей, подружек. И мы с сестрой сами наряжались Деда Мороза и Снегурочку и поздравляли родителей. Но типа, и как бы это поощрялось, и ничего такого не было. Мы это не воспринимали как что-то сказочное, какое-то явление, как просто такую добрую традицию, может. Ну, не вкладывали какой-то глубокий сказочный смысл, я не знаю.
0: Спасибо. А у тебя, Маш, как было?
3: Я могу сказать, что я люблю сказки. Считаю, что это вполне нормально, естественно. В детстве был, конечно, Дед Мороз. Приходил. Я была очень таким пугливым ребенком. Меня всегда напрягало, что какой-то дед приходит непонятно куда, ко мне домой, неизвестный, каким-то страшным голосом говорит: «Здравствуй, Машенька!» Что надо? Вот. Ну, то есть, как бы, странновато было. Вот мне понравился вопрос Оли про то, что есть сказки, а есть действительно вот это вот, когда мы гиперболизируем немножечко и начинаем говорить о том, что тебя заберет бабайка или какой-то такой персонаж.
0: Да, или что будешь хорошим ребенком, тебе там Дед Мороз подарок принесет, не будешь,
3: да,
0: не принесет,
3: вот,
0: да?
3: Вот на этот момент бы хотелось сделать акцент, потому что вот это как раз-таки ничего хорошему и ни к чему хорошему.

0: хорошему не приводит.
1: Почему?
0: Потому что, когда мы начинаем пугать ребенка, да, ребенок, во-первых, у него формируется страх, да, и вот это вот. У него еще просто развито воображение. Вообще сказки чем хороши, сами сказки? Они помогают развивать воображение. Воображение, вера во что-то доброе, хорошее, да, благодаря сказкам ты как бы это, ну, как бы веришь, ты, ну, ты проникаешься этим, потому что там все очень так красиво, как в калейдоскопе, разными цветами подкрашено. А вот когда тебе начинают говорить о том, что он тебя заберет, да, это, так скажем, превращать в реальность, да, то тем самым, мне кажется, дети, ну, у них не только, да, формируется страх, но еще и вот это вот то, что нужно постоянно быть, подгоняет тебя еще под рамки какие-то. Угу. Под рамки правильности, и, не дай бог, ты что-то сделаешь не так, вот все, придет.
1: Не, ну смотри, вот если речь идет, например, о страхе, это, возможно, да, та сторона. А, например, культивировать положительное какое-то поведение с теми же самыми, я не знаю, феями, да, которые подарки приносят, с Дедом Морозом, с чем-то, да.
2: Зайчик гостинец
1: принес, потому что ты вот такой вот молодец. А вот в этом формате, а что плохого?
0: Когда мы оживляем уже, соответственно, сказочного какого-то героя-персонажа, ну, как вам сказать, а что хорошего несет в себе этот момент? Ну вот что хорошего, почему нам нельзя, к примеру, сказать о том, что, ну хорошо, вот Дед Мороз. Дед Мороз вообще, в принципе, вот Дед Мороз и Снегурочка, если мы про них говорим, да, это же здорово, они помогают ребенку ощутиться в неком каком-то таком ощущении праздника, праздничности, да, чудо. То есть вот этого чуда. Это же здорово, когда вот мы можем побывать в празднике, да, но никогда, например, тебе зайчик подарит сейчас подарок.
1: Ну хорошо.
0: Зайчик мне подарит подарок.
1: Хорошо, тогда, значит, ну, нормально, да, детям говорить, что вот есть Дед Мороз, как волшебник какой-то, который принесет подарки.
3: Мне кажется, проблема на, скажем так, на ровном месте вызвана. Потому что дети в определенном возрасте перестают во все это верить. И если, ну, вот представьте себе, ребенок, ну, не знаю, в 6 или в 7 лет, который уже прекрасно догадался, что это либо воспитательница в садике, который год переодевается, либо это сосед приходит, там, или дядя родной под видом Деда Мороза, и он скажет: мам, а я знаю, что Дед Мороз не существует. Что, мама будет дальше говорить?
1: Я знаю таких родителей, которые продолжают говорить,
2: что... У меня коллега такая, да. Она до сих пор... У нее сыну 11 лет. Она до сих пор кладет подарочки под Новый год, то есть, и говорит, что это Дед Мороз. И ее мама когда-то сказала, уже внуку своему, да, типа, что Дед Мороза не существует. И моя коллега говорит: ты что? Нельзя такое говорить! Все, он существует! И он до сих пор в 11 лет верит,
3: значит, что я ошиблась.
0: Мне кажется, что здесь очень хочется... Ну, кстати, я не видела людей, которые в 50 верят Деду Морозу.
2: Ну, тут уже как бы могут быть сомнения какие-то.
0: Ну, на самом деле, если про серьезно, да, говорить, интересно здесь, а почему вот человеку, там, маме, да, так важно, чтобы ее ребенок верил в сказку?
1: Ну, вот есть же эта идея, что должно быть место чуду. И что родители, создавая вот эту вот атмосферу чуда и подтверждая, да, веру в сказку, которая присутствует в обычной жизни, они дают возможность надеяться на что-то такое.
3: Ну, создавать атмосферу чуда и убеждать ребенка в каких-то ложных представлениях — это вообще разные вещи тоже.
0: Зачем это делать? То есть, ну, как бы непонятно, зачем ты пытаешься убедить своего ребенка в том, что нет, он существует. Может быть, ты себя пытаешься в этом убедить. То есть, мне кажется, здесь очень важно в какой-то момент, ну, как бы особенно если мы говорим про верующих, да, людей, начать понимать, что на самом деле даже и больше... Ну, вот если мы говорим про праздники, да, это ощущение праздника, атмосфера вот этого чуда, да, вот это волшебства некого, даже больше не волшебства, наверное, а, ну, чего-то такого доброго, прекрасного, оно важно, потому что тем самым мы как бы внутри вот у ребенка рождаем вот этот вот внутренний такой мир чего-то доброго, теплого, может быть, каких-то теплых даже воспоминаний. Это окей, все отлично. Но когда мы начинаем навязывать какое-то ощущение того, что вот тебе кто-то придет и что-то подарит за то, что ты такой, или еще это будет какой-нибудь сказочный персонаж, здесь вопрос, ну, как бы, для чего, зачем, да? И третий момент, который я говорила, это про верующих людей, да, о том, что мы вообще, у верующих людей есть очень такая большая привилегия, когда мы можем говорить про то, что Бог Это тот человек, это
1: личность.
0: Да, это личность. Это не просто какой-то чудесник, кудесник, волшебник там, или еще кто-то, который придет и подарит тебе эскимо. Да, это человек, это личность, которая может все. Главное, ну, начать знакомить вот детей, наверное, в определенном возрасте с ним, как с личностью.
1: А вот интересный момент. Если мы говорим, что, например, не стоит, да, поддерживать вот эту вот сверхъестественную веру там, в Деда Мороза, то есть такая еще традиция, да, дарить подарки со словами «вот это тебе подарок от ангелов» или «подарок от Иисуса». Вот насколько такой подход вы считаете правильным? И нужно ли таким образом поддерживать веру в чудо у детей? Ну, если мы говорим о христианских семьях.
2: Хороший Иисус подход. Дал деньги родителям, родители купили подарок. Угу. Вот причина следственная связь.
4: Да. Да. Ну нет, ну как бы Дед Мороз это что, волшебник? Просто у меня такого представления вообще нет. Я не знаю, почему. Ну, возможно, так и есть. Может, он там где-то живет в сказочном.
2: Великом Устюге.
4: Да, вот, я забыла, как это называть. Ну, нас этому не учили, нас этого нет. У нас сразу было такое скептическое отношение, что это просто человек. И так же, как и, ну, а про Бога можно говорить и нужно, что вот Бог дал денег, ангелы там. Как бы, как родители это подадут? Родители могут показать Деда Мороза не сказочным персонажем, а как просто вот игра такая, переоделись там. Ну, я не знаю. Угу. Я не вижу ничего плохого.
1: То есть это вопрос подачи просто, да?
0: Мне кажется, здесь вот еще важный такой момент. Вот вспоминая свое какое-то детство, когда вот я знала, что ура, Новый год, это подарки, это так здорово, это так классно. И мне кажется, здесь вот важно еще детям, ну, как бы услышать, что ух ты, это не мама принесла, потому что у мамы ты можешь в любой другой момент просто мам, купи, купи, купи. А здесь вот Деда Мороз, и там дети пишут письмо. То есть они вот в этом ожидании чуда. Это, мне кажется, это как вот верующие люди, они же ожидают, да, что Спаситель, да, вот он придет. И вот это вот, мне кажется, здесь вот некая есть такая тренировочка вот этого ожидания. То есть подкрепление вот этого сладкого чувства. Угу. Вот. Но я не говорю про волшебников, да, именно про это ожидание.
1: По поводу ожидания. Я вспоминаю историю, которую мне рассказывал один верующий человек, о том, что их родители очень хотели, чтобы было вот это ожидание. Но мозг детский сработал таким образом, что он соотнес то, что Дед Мороз приходит ночью, каким-то образом в закрытую дверь проникает, что-то там приносит, кладет. И то есть получается, что есть какая-то личность, которая имеет доступ в дом, который закрыт. И у него сформировался определенный страх. И вот то же самое, боязнь темноты, именно потому что родители хотели, чтобы у детей была сказка, а ребенок это воспринял как какую-то опасность. Почему? Потому что определенные сверхъестественные проявления тех же самых сказочных персонажей, они оказались вот источником такого непредсказуемого, да, состояния. И для психики это оказалось достаточно сложно перенести. То есть тут очень важный момент, что если мы все-таки обращаемся к каким-то сверхъестественным вещам, но не соотносим их с личностью Бога, который явил себя через Иисуса Христа, у которого есть набор определенных качеств, благодаря которым мы Богу доверяем, то вот эти вот сверхъестественные вещи, как домовые, Деды Морозы, феи, ребенок до конца их не понимает и начинает наделять их теми качествами, которые являются подтверждением его собственных внутренних потребностей. Вот. И на самом деле это достаточно серьезная тема. То есть просто вера в чудо – это одно, а доверие каким-либо существам – это немножко другое. Но при этом мне очень понравилось, с чего мы начали, когда вот Оля сказала, что любить сказку – это одно, а позволять сказке влиять на твою жизнь – это другое. Вот давайте попробуем обсудить, нужна ли вообще детям сказка, и если нужна, то в каком формате с детьми разговаривать о сказке, о сказочных существах?
3: Мне кажется, в современном мире этот вопрос уже не стоит. Mm-hmm. Хотят родители или нет, дети со всем этим познакомятся. Mm-hmm. И в садике, и в школе, и среди сверстников они посмотрят и мультики, и узнают о персонаже. Он как-то не рассказывал про Деда Мороза, узнали от друзей. Mm-hmm. Ну вот, рано.
1: А как же тогда родителям, например, верующим реагировать на все это? И как вообще, с детьми об этом говорить?
3: Вот вообще, мое личное мнение, что родителям как можно спокойнее реагировать надо вообще на все. Потому что как только у родителей начинается паника, я выпустила это из-под контроля, как это могло произойти с моими детьми, проблемы начинаются отсюда. Если ты с ребенком разговариваешь, если у тебя с ним хорошие отношения, можно всегда поговорить, все объяснить и хотя бы часть страхов снять. У меня сын не боялся ничего, пока в школе не насмотрелся вместе с одноклассниками роликов. Угу. Каких-то страшных, жутких и так далее. Ну что я могла с этим поделать?
1: А как вы ничего отреагировали?
3: Ну, просто разговаривали. Угу.
1: А, о чем? О чем ты с ним разговаривала? Что да помогло?
3: Он и сам многие вещи понимает прекрасно. Угу. Он знает, что Господь защитит. Он знает, что это все выдумка, что это просто кто-то снял. Uh-huh. Я сама работаю на телекомпании, поэтому и он знает, что, как делаются мультфильмы и как снимаются видео. Страх, он немножко нерационален. Uh-huh. Он так просто одним разговором не снимается. Но когда это все равно происходит в какой-то доверительной атмосфере, когда от страхов ребенка не отмахиваешься, ну, продолжаешь как-то вот на эту тему общаться, что ли, успокаивать, у ребенка это потихонечку проходит.
1: Я тут хотела обратить внимание, что помимо страхов есть же еще и обратная сторона – восхищение этими персонажами. И зачастую легче поверить в Деда Мороза, которого ты регулярно, о котором слышишь, видишь в мультике, чем поверить в Бога, да, который говорит, не надо делать моих изображений, в Бога, которого не видишь никогда, а в Бога, о котором родители говорят только вот в формате какой-то такой вот очень образной истории. Каким образом мы можем помочь детям перейти вот от этого видимого мира, в котором существуют картинки Деда Морозов везде, мультики про домовых, да, к миру, где все-таки Христос имеет более такой значимый формат, да, для того, чтобы ребенок в него поверил? Что мы для этого можем сделать? Вот ты как мама, может быть, есть у тебя какие-то советы по этому?
3: Ну, я никогда не культивировала, опять же, веру в домовых, Деда Морозов, Снегурочек и так далее. То есть, когда у ребенка заходил, ну, например, посмотрели про домовенка Кузю, старый любимый мультик, да? Я даже, кстати, не помню, во сколько лет они его видели и вместе ли мы его посмотрели. Но когда мне дети спросили, а домовые есть? Угу. Сказал, домовых нет. А кто есть? А ангелы есть. Ну, то есть, я не знаю, все решается, в принципе.
0: Угу. Ну, хотя мне кажется, бы, на чем ты сделаешь акцент.
3: Да, в кого ты сам веришь, да, того и дети будут верить.
0: Потому что вообще пример заразительный.
3: Ну, в идеале, конечно. Дети могут потом отказаться от веры вообще во все. Но это уже в более осознанном возрасте происходит.
1: Маш, может, у тебя есть какие-то советы? Что могут сделать родители, чтобы помочь своим детям?
0: Ну, как я сказала, да, как у Оли был пример. Ну, то есть на чем вы акцентируете свое внимание? Действительно, верите ли вы в это сами? То есть какой-то свой пример каких-то таких моментов. Вообще, вот, ну, хотела сказать про сказку, то, что сказки, они же бывают разные, да, и сказки могут быть такими терапевтическими в плане, когда мы помогаем ребенку увидеть какие-то такие, ну, может быть, моменты, да, там, дружбы или там еще чего-то такого, да, когда мы можем, ну, как бы благодаря сказке, вообще, в принципе, да, вот детям важна игра, детям важны сказки для воображения их, ну, как бы, для развития, точнее, их воображения, это все очень важно. Да, им нужно вот понимать, ну, не только воображение, да, но, в принципе, сюжетно-ролевую вот эту вот игру, то есть им важен сюжет. И не всегда ты можешь на каких-то реалистичных примерах вот показать вот этот сюжет. А в сказке очень этот сюжет яркий, он такой интересный, вот, поэтому в сказке нет ничего такого плохого. Ну, конечно, смотри, какая сказка. Если мы говорим про ужасы какие-то, да, дети очень впечатлительные. И когда мы им показываем, ну, или дети видят какие-то ужасы, да, ну, как бы здесь очень важно понять о том, что где они могут быть в безопасности. Безопасности нигде могут быть, с Богом, да, то есть когда ты молишься, когда ты, ну, и вы, то есть само... У родителей должно быть вот это вот само спокойствие, то есть они должны транслировать вот это вот то, что... Мы вообще, вот когда вот я помолился, я чувствую себя комфортно, в безопасности. Мне не страшно вот это вот, там, какие-то персонажи, да, которых, про которых он прочитал там, или услышал, или еще где-то.
3: Вообще у родителей, конечно, должна быть какая-то продуманная позиция по этим вопросам. Потому что если сегодня родитель, не думая о том, что будет дальше, бесконтрольно говорит ребенку одно, завтра он это начинает отрицать, послезавтра он пытается еще какую-то третью идею в голову ребенку внести, и все это получается бессистемно, и получается в голове у родителей самого хаос, а что он хочет от ребенка, от собственного. Угу.
1: Да, спасибо. А можете поделиться, может быть, вот я согласна с Машей, что сказки, в принципе, детям очень нужны, потому что они в метафорической форме дают возможность ребенку увидеть и принципы добра и зла, да, принципы социального взаимодействия. В сказках есть какие-то моменты, которые ты в реальной жизни не отработаешь, да, вот в уверенности в своих силах, в возможностях дружбы и так далее. Вот я по этому поводу прошу вас поделиться, какие сказки для вас были значимы, интересны, каких персонажей сказочных вы любите и почему?
3: «Хроники Нарнии» — моя любовь на всю жизнь.
1: Да?
3: Да, я прочитала ее сама лет в 10-11, точно уже не помню. И я ее нежно люблю до сих пор. Угу. Некоторые говорят, детская книжка, как ты можешь, это детская книжка? Она детская только в одном смысле, что ее впервые можно читать даже ребенку. Угу. Но в ней такая глубина, что даже взрослый в ней найдет многие вещи.
0: «Мумий-тролли».
1: Мы любим персонажа. Почему?
0: Мне кажется, что это такая добрая, такая какая-то мудрая книга. Ну, то есть, где ты видишь ответы на какие-то такие порой глубинные и сложные вопросы. Ну, наверное, это больше, наверное, в взрослом возрасте, когда читаешь. Вот. Но в то же самое время она безобидная. То есть, я помню, в детстве я смотрела мультики, я не буду называть какие, да, и там были прекрасные персонажи, и только во взрослом возрасте я поняла, что они плохо делали. Я такая, ой, извинись, я не знала. Ну, то есть, как бы, а здесь вот мне понравилось, что для меня важно вот именно посыл какого-то добра. То есть мне важно вот, я когда их читаю, вот у меня все вокруг просто растворяется, исчезает, и вот...
3: Ну да, там какое-то бесконечное дружелюбие просто в этих мумитролях.
1: И там такие отношения очень интересные, в том числе и семейные. Мне очень нравится в мумитролях то, что там уровень ассертивности очень высокий, там нету агрессии вообще никакой, да. Но при этом каждый делает свое дело, каждый очень самобытный. И, ну, то есть там даже отношения между муми-мамой и муми-папой такие очень интересные, спокойные, ровные.
0: Они как-то принимают всех.
1: Да, всех принимают, даже Мору. Вот это вот персонаж такой очень интересный, да, который вызывал много там страхов. Я помню, тоже в детстве читала. Девочки, у вас есть какие-то любимые сказочные персонажи, которые из книг, может быть, из каких-то фольклора?
2: Я вот, кстати, не помню, чтобы я была поглощена сказками. Типа, я помню, что у меня был Корней Чуковский и Пушкин. Mm-hmm. И там, ну, вот эти тривиальные, Золушка там, какие-то вот такие про принцесс. Я помню, что у меня всегда была Библия во всех форматах. Сначала была очень детская, ну, прям вообще примитивно детская. Потом была уже такая другая немножечко, там уже более подробно все описано. Потом еще больше, и там уже еще больше подробнее написано. А потом взрослая. Угу. Вот такой путь.
1: Прекрасно. И как тебе этот путь?
2: Нормально.
3: Ничего не потеряла, да?
2: Ничего не потеряла, да. Ну, всякие вот эти... Мне покупали христианские книжки, типа, вечерние рассказы, как-то что-то такое, там рассказывались те же чудеса, ну, то есть и атмосфера там рождественская была. А нам вот такие рассказы у меня вызывают больше рождественского чуда, нежели Дед Мороз там и все вот с этим связанное.
1: Спасибо, да, интересно.
5: Ну, вот у меня так же, да, я практически... Книжек, сказок у нас не было. Я смотрела мультики, мы смотрели. Мне диснеевские принцессы добро, вот это вот, любимые, нравились. Мне нравилась «Красавица и чудовище». Но как бы я особо тоже во все это не вкладывала смысл. Там же столько волшебства, но у нас, видимо, родители нас так научили, что вот когда мы что-то смотрели, такое волшебные сказки, нам говорили, что это все выдумка, у нас есть Бог, вот. И у нас тоже было очень много Библии вот детских, тоже все вот эти рассказы утренние, вечерние. И мы каждый день собирались, читали вечером, там, провожали день, молились. И как бы из-за этого, возможно, у меня нету вот этой вот сказочной...
1: Здорово. Это очень интересный опыт, потому что я сама с таким не сталкивалась. Спасибо вам большое за эту интересную тему. Я надеюсь, для вас, наши телезрители, тоже была полезна эта тема. Вы нашли для себя что-то новое. Или, может быть, вы хотите поделиться своим мнением о том, какую роль могут играть сказочные существа в жизни христиан. Пишите, пожалуйста, в комментариях. Будем очень рады прочитать. Всем всего доброго. До свидания.

можем делать дела, пока есть время, пока дневное время. Тогда не было фонарей электрических, вы знаете, да? Тогда невозможно было ночью идти по полю, как сейчас трактор может ехать, включить фары и ночью пахать. Тогда этого не было. И он не мог с фонарем, светильником ехать, ни борозду не будет видно, ничего. Но сейчас, вот в этой ситуации, только дневное время, когда можно все делать. И тогда он говорит, это время, я должен делать, пока есть день. Приходит ночь, то есть наступит время вот это, когда схватят его, когда наступила власть тьмы, тогда никто не сможет сделать. И вот Иисус Христос шел, используя время. Пока есть время, нам нужно трудиться, друзья. Пока есть время, нужно проповедовать Евангелие. Вот мы едем по городу, смотрю, подростки идут. Господи, их спаси, и их коснись. Идут девочки, подростки, думаю, может, это наши из церкви? Нет, смотрю, другие. Господи, коснись их. Мы видим, что пока день, нужно что-то делать, нужно делать. И вот Иисус пошел, потому что было время, была возможность. И мы это перенесем потом с нами в вашу жизнь. Давайте это потом подумаем о нас с вами. Должны ли мы туда идти, где опасность, если мы проповедуем? Должны ли мы идти туда, где о нас плохо подумают люди, где могут быть гонения? Должны ли мы служить? Должны ли мы делать то, что Господь хочет от нас, когда нам угрожает явная неприятность? Уже есть вопросы, вы знаете, есть на него ответ. Так вот, Иисус, Он пошел туда. И когда он наш герой, Он наш пример. Смотрите, Он говорит, не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот спотыкается. Не спотыкается, извините. Потому что видит свет мира сего. Кто ходит ночью, тот спотыкается, потому что нет света с ним. Сказав это, Он говорит, Лазарь, друг наш, уснул. Я иду разбудить его. Они не поняли. Ну, если уснул, значит, выздоровеет. Он говорил, они думали, он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. Я радуюсь, что меня не было там, чтобы вы уверовали, но пойдем к нему. Но пойдем к нему. То есть они пошли в Иудею. И когда они пошли, еще ушло 4 дня. 4 дня. 4 дня. Когда они встретили Марию Марфу, они говорят, он уже 4 дня в гробе, не 2 дня. Там, где не было никаких охлаждающих устройств, там, где очень жарко. Иисус говорит, пойдем туда, чтобы вы поверили. Чтобы вы поверили, чтобы множество людей поверило. Вот почему он шел, чтобы люди поверили. Вот почему нам нужно идти проповедовать, чтобы люди поверили. Кто будет веровать и креститься, будет что? Спасен. Кто не будет веровать, что с ним будет? Будет осужден. И вот Иисус Христос, и вот вдруг говорит Фома, 16 стих. Пожалуйста, все, давайте посмотрим 16 стих. Посмотрите. Тогда Фома, называемый близнец, вот тот Фома, который потом сомневался в его воскресении, но здесь, я помню одного брата, который проповедовал в церкви Евангельских христиан-баптистов, он подчеркнул, вот, что Фома, казалось бы, нарицательное имя, но однажды он сказал такие слова. «Пойдем, и мы умрем вместе с ним». Это серьезные слова. Это не шутка. Они знали, это смертельная опасность. «Пойдем, мы пойдем, и мы умрем с ним». Вот поэтому вот такая была обстановка. И тогда, когда они пошли, Иисус находит, что уже 4 дня в гробе, и делает чудо. И я не буду сейчас его читать, потому что я должен сказать еще больше. Но вы поверьте, вот это чудо было перед Пасхой. Вот вы знаете, как он, Иисус подошел, как он повелел отвалить камень от гроба, то есть это людей приваливали такими скальными глыбами, вот эти могилы плотно. Такой был, ну, их обтачивали, такой в желоб загоняли, чтобы камень, значит, был устойчив. Все это, и Господь воскрешает его из мертвых. И вот причина, почему он туда пошел, чтобы вы уверовали, чтобы воскресить Лазаря, и чтобы уверовали. И дальше и сказано, что 12:9, многие, Иоанна 12:9, многие из иудеев услышали, что он там, то есть в Иудее, пришли не только для Иисуса, чтобы видеть и Лазаря, но чтобы видеть и Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Дальше. Первосвященники же положили, то есть решили убить и Лазаря. Вы представьте, какая обстановка была. Убить свидетеля воскресения. И потом сказать, нет, все-таки он

веровали во имя Его. Поэтому Иисус должен был туда идти, чтобы люди уверовали. Он должен был идти, потому что там были больные. И когда Он пришел в храм Матфея, 21 глава, 14 стих, приступили к Нему там, в Иерусалиме, в храме, слепые и хромые. Слепые и хромые, и Он их исцелил. Если бы Иисус не пришел в Иерусалим, эти люди, которые были там, они не были бы исцелены. Они пришли с разных мест. Они шли на праздник Пасхи. И Иисус хотел быть там. Он нужен был этим людям. Мы это читаем одной строкой, скажем, ну, одним предложением. На самом деле, за каждого Он помолился. Возможно, каждому что-то сказал. Возможно, о каждом там прыгали и радовались, ликовали. Там же был и тот слепой, помните, о котором отдельно написано, который был слепорожденный вообще с детства. Ничего не видел. Но написано, приступили к Нему слепые и хромые, и Он исцелил их. Поэтому люди уверовали. И возвращаясь в Иоанна 2 главе, когда Он был в храме во время Пасхи, многие, повторяю, 2:20, когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он сотворил, уверовали во имя Его. Поэтому очень важно пойти туда, где люди нуждаются в исцелении. Пойти. Вот это причина, почему, одна из причин, почему Он пошел в Иерусалим. Чтобы воскресить Лазаря из мертвых, чтобы совершить искупить слепых, хромых, там, больных. Он должен был идти туда. Это было время. Он говорит, не 12 ли часов, то есть ограниченное время, нужно его использовать. Вы знаете, нужно использовать любую возможность. У меня есть большая благодарность Богу, радость, что вот то разрешение на миссионерскую деятельность в России, которым я говорил вам молиться, Бог на днях послал его, слава Богу. Осталось только забрать консульство. И Господь великий. Там даже одна сестра из России написала «Ура!» То есть Иисус, Господь помог. Это возможность, ее надо использовать. Бог любит все народы, правда же? Бог открывает двери. В прошлом году я сказал, я вам открываю свое сердце. В марте месяце прошлого года я стал молиться. Господь, открой мне Россию. Такое захватило чувство. Открой, пожалуйста, двери. Я имею в виду больше возможностей. Больше. И потом эта молитва была в сердце. И вот, слава Богу, Бог открывает возможность. Так вот, эту возможность надо использовать. Это 12 часов во дне. Это 12 месяцев. 12 месяцев. То есть на год есть возможность. И нужно ее тоже использовать, чтобы, может быть, если Бог позволит, там один раз в месяц или чуть чаще, где-то послужить рядом в этой большой стране. Бог знает, но эту возможность надо использовать. И вот Иисус Христос использовал огромные свои возможности. Он величайший из всех известных великих пророков и всех служителей. Это Сын Божий. Он пошел, потому что нужно было. И вот Он идет в Иерусалим, чтобы исцелять больных там. Давайте представим себе, что Иерусалим и Иудея – это что-то другое, чем Галилея. Это необычное место. Это необычное место. Это вот так, как мы здесь живем в Идавирума, в этом районе. Но Таллин для нас – это уже редкое. Ну, а для Иисуса было еще реже. Но Он там был всего несколько раз. То есть так получалось, что... Потому что иудеи искали, как убить Его. Он однажды был там на праздник Кущей. Ведь нужно прийти 3 раза в год на праздник Кущей, на праздник Пасхи. И на праздник Пасха и Пятидесятницы, то есть вот этот праздник. 3 раза в год. И Он там был. Братья говорят, иди, прояви себя, покажи себя. Все хотят быть известными. Вы знаете, все хотят быть известными. И в соцсетях там многие хотят быть известны и так далее. Иди. Но Он говорит, мое время еще не пришло. И вдруг в середине праздника Он появляется. Он все-таки пришел. Но когда уже люди, может быть, не думали о Нем, может быть, некоторые говорили, что придет ли он на праздник. Но вот Иисус, потому что жил вообще в другом штате, скажем, Он жил в другом регионе. Там была Галилея, так называемая языческая. Она была на самом деле не языческая, но они жили по-язычески. Галилея языческая увидит свет великий. И Он был галилеянин, Его звали. Он жил в городе Назарет. И мы видим, что теперь Иисус должен был идти в самое опасное место. Причем Он знал точно, что Его там оплюют, будут бить, убьют Его, отвергнут Его, и в третий день Он воскреснет. И Он шел именно туда. И представьте, когда Он знал все до деталей. Как вы думаете? Я думаю,
как я сказал, и мой друг Вася, и вы все.

все. Вы все знаете, что Иисус знал все. Он не... Мы знаем отчасти. Мы можем знать слово знание от Бога, откровение отчасти. Но Иисус, Он знает все. Кто верит, что Иисус знает все, все, все, все, все? Он знает все детали, что в Него плюнут, что, что Петр от Него отречется, да? Он все знал. И поэтому, зная это все, идти непросто. И поэтому Он заплакал, когда Он шел в Иерусалим. Он заплакал. И Он заплакал не о том, что как вы будете бить меня сильно. Он заплакал о том, что город будет разрушен потом. Младенцы будут убиты. То, что и произошло потом, когда римский полководец, там, Тит, он это сделал. Там миллион... Свыше... Там погибло, было уничтожено 1 100 000 иудеев. Они подняли восстание против Рима, хотели быть независимыми, хотели быть израильским государством, как раньше. Это было уничтожено римлянами. И последняя опора, там гора Массад, вот они там спрятали зелоты, то есть такие наиболее радикальные. И они держали там героическую осаду. Но если бы они верили в слова Иисуса Христа, все было бы иначе. Господь сказал, когда вы это услышите, бегите в горы, убегайте в горы. Потому что, говорит, то, что будет там, Иисус пророчествовал. Но они думали, что мы нет, мы выдержим. Но, да, Рим смог победить. Это грустный фильм. Когда-то был в Швеции, когда в библейской школе, то шведский друг наш, он показывал нам этот фильм. И мы смотрели на английском языке фильм там «Массад», ну, про гору Массад. Как это все было? Это очень как-то грустно. И я не буду говорить об этом ужасном финале, который там был. Но суть о том, что Господь плакал и пророчествовал. И Он говорит, сколько раз я хотел собрать вас. Как птицы птенцов под крылья свои. Некоторые из вас видели, как птицы вот видео показывают, как они там их прячут под собой. Я вот так хотел. Вот такой наш Господь. Но вы не захотели. Поэтому Иисус Христос, Он шел с грустью. Он шел с, такой, со слезами и с пророческим словом о будущем. Но потом что-то началось потрясающе. Вот. Люди начали брать ветви, стали поклоняться, стали хвалить, стали радоваться, ликовать. Они ликуй от радости, ликуй, то есть танцуй от радости, дочь Сиона. Это Захария, по-моему, 9:9. Торжествуй, дочь Иерусалима, потому что идет к тебе, вот царь твой кроткий, идет к тебе. Торжествуй. И вот здесь началась хвала. И когда Иисус приближался в Иерусалим, началась такая хвала, что написано в Евангелии Луки, потому что Бог воскресил Лазаря из мертвых. За все чудеса стали славить Бога. И здесь написано, потому что... Ну да, вот, прочитаем уж, ладно, по порядку. Иоанна 12:12. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышали, что Иисус идет в Иерусалим. То есть это же не просто было, как сейчас, взять так, приехать там на автомобиле или... Но это было, он шел, и они обрадовались, и они взяли пальмовые ветви, вышли навстречу, восклицали «Осанна», то есть спасение, «Благословен грядущий во имя Господня, царь Израилев». Вы знаете, что только потом ученики вспомнили, что об этом написано в Библии. То есть это все произошло как бы спонтанно. Это было вдохновение, инспирация такая, вдохновение. Вы, когда мы приходим в церковь, никогда не думайте, каким может быть служение. То есть будьте готовы к вдохновению. То есть когда мы идем, мы готовы, потом захочется восклицать, петь. Если мы будем религиозными, тогда у нас будет все стак, ну как по-английски, как-то застывшее такое, все такое, знаете, все вот прямо так по пунктам. А когда Дух Святой сходит, тогда начинается такое, ну... Хочется сказать по-русски, как в России в старые говорили, вольнодумство. То есть, ну, не то, что вольнодумство. Люди начинают восклицать, петь, бросать нам ветви. Ну, то есть, это происходит все необычно. Правда же? Ну, кого так встречали в Иерусалиме? Стелили свою одежду. То есть, они это делали, восклицали, пели, осанна. И поэтому вот для этого Иисус тоже пришел. И это говорит нам о том, что Иисуса Христа тоже нужно славить. Не только Бога Отца, правда, но и Иисуса Христа можно славить. Правда же, скажите аминь? Благодарить Его. Помните, падали ниц пред Ним и благодарили Его за чудеса. Он не сказал «встаньте». Вот Петр сказал «встань, я тоже человек». Когда перед Петром упал Корнилий, этот офицер римский, «встань, я тоже человек». То есть мы славу должны воздавать Богу. Когда Ирода начали славить, помните, славили люди, они хотели его задобрить, потому что их область питалась от царской области,

0: И эти люди начали славить, когда Ирод стал говорить, он вышел, они начали ему льстить, чтобы он начал поддерживать их область, они стали говорить, это голос Бога, это не голос человека, это голос Бога. Но они вот так льстили. И тогда, а он не воздал славу Богу, надо было эту славу воздать Богу. Знаете, очень важно не славить, нельзя славить президентов, королей, то есть очень важно славить Господа, скажите аминь, да? Вот, и когда он не воздал славу, то он был атакован червями, то есть и умер. И вот мы знаем, что здесь Иисуса славили по достоинству. Он достоин славы. Где-то кто-то здесь говорил перед собранием, брат Валера или Эдик, Валера, кажется, говорит, что он достоин. Мы часто это слышим. Он действительно достоин славы. И когда вот его начали славить и хвалить, вот этот сегодняшний день, они ветви, там вербы, и там пальмовые ветви, это было нечто. И когда Иисусу начали запрещать, причем это не просто было прославление. Теперь, смотрите, он пришел в храм, дети начали прославлять, он, Иисус, поддержал детское прославление. Вот о чем я сегодня утром думал. Он его утвердил. Вот детская хвала, когда детский хор, там, когда дети славят, это то, что Иисус Христос полностью поддерживает. Поэтому существует детское прославление, может быть, молодежное прославление, взрослое прославление. И поэтому, когда начали негодовать, запрети им, ты слышишь, что они кричат? Они же кричали, что дети? Осанна сыну Давидому, благословенное имя Господне. Дети. А Господь говорит, разве вы не читали в Писании, что из уст младенцев и даже грудных детей ты устроил хвалу? Ты устроил хвалу? В Белоруссии, ну, еще там 50-е годы, там 60-е, ну, прошлого столетия, когда мы были маленькие, ну, я слышал, что дети решили, дети, там церковь очень живая была, исполненная Духа Святого, и дети решили поиграть в церковь. И они начали молиться, как молятся взрослые. И они решили поиграть в причастие, то есть, ну, как они там, ну, что там, сок пили, что-то там, компотик там, все. И они настолько серьезно играли, и, знаете, и на них сошел Дух Святой. И взрослые заходят, родители, а там много детей. Дети на коленях стоят, исполнившись Духа Святого, и колени не касаются пола. То есть они прям вот, ну, приподняты. Это была слава Божия. Я слышал это. Можно в это верить или нет, но правда. Брат там из Беларуси, он рассказывает много об этом в их церкви, там, где у них вся деревня верующая. Как у дедушки это было, при его дедушке, при его папе. То есть такая слава была. Я также знаю лично человека, у меня есть друг, очень близкий с Богом, у него пророческий дар. Он говорит, молились, и Бог их приподнял. Ну, это тоже 80-е годы. Прямо подняла, ну, слава такая. Вот, ну, не было, не чувствовали земли. То есть что-то было здесь, присутствие Божье. Ну, слава Господу. Так вот, дети начали восклицать, дети начали славить. Они начали хвалить Бога. Сейчас это он хочет деток закрыть, знаете, в игры, ну, закрыть их, законсервировать их и так далее. Но а Господь хочет, чтобы в церкви они начали славить. И Господь сказал, если они замолчат, то камни будут кричать. И есть такая песня у молодежи, то есть «Камни возопьют». Да, очень сильная песня. Слава Богу. Друзья, еще немножко. Когда Иисус пришел в Иерусалим, я не смогу все это сказать, потому что, но давайте почувствуем, он шел, чтобы устроить детскую хвалу. Он устроил, чтобы людей научить прославлению. Он шел, чтобы совершить и сказать там что-то особенное. И что он сделал? Он шел, конечно, чтобы очистить храм. Он показал конкретно на одном примере, что не надо заниматься торговлей. То есть мой дом – это дом молитвы. Помните, да? И поэтому, когда он вошел в храм, Иоанн об этом пишет во второй главе. Иоанн пишет во второй главе, забегая вперед, он говорит, когда Иисус пришел в Иерусалим, он выгнал продающих. И когда он воскрес из мертвых, тогда ученики вспомнили, ревность по доме снедает. То есть Иоанн, забегая вперед, говорит уже, во второй главе уже говорит о Пасхе. А потом начинает как бы по порядку там, ну, разные другие события. И опять возвращается к Пасхе. Иногда в Библии говорится что-то вперед, а потом возвращается к событиям, которые были до этого. И вот здесь мы видим, как Иисус Христос, он вот это сделал. То есть он вошел в храм, чтобы очистить храм, чтобы совершить чудеса исцеления над слепыми и хромыми, чтобы устроить и утвердить детское прославление и хвалу, и также учеников. И он пришел, чтобы совершить учение о Царстве Божьем. И вот кто-то бы сказал, ну он же мог бы делать это вне Иерусалима. Нет, нет. Смотрите, именно в Иерусалиме нужно было принести определенные учения. Целую 23 главу Матфея он посвящает лицемерию. Ну, там книжники были, фарисеи, саддукеи. Целая глава. Конечно, тогда на главы не разбивалась, но это большая глава. Говорит, он именно там должен был сказать, потому что фарисеи, книжники и саддукеи, они были именно в Иерусалиме. Скажите аминь, да, друзья? И он сказал это им и сказал это всем нам, чтобы мы береглись закваски фарисейской, чтобы не лицемерно все делали, искренне делали. И вот это учение нужно было принести в Иерусалим. И теперь Иисус начал там говорить такие серьезные вещи в опасном городе, да, скажем. Вот. И помните, там было такое слово, Иоанна 6:4, «приближалась Пасха Иудейская». Вот мы сейчас находимся в таком периоде, «приближалась Пасха Иудейская». Мы не просто вот с вами идем, работаем, все делаем, может быть, где-то суетимся, где-то даже, может быть, пустословим, и вдруг завтра уже Пасха. Нет, так не должно быть. Пасха – это событие, к которому готовились. Именно сердце должно быть готово. И люди очищались перед Пасхой. Они приходили заранее, они молились, они омывались там в купальне в этой, очищали себя по обряду Моисея. То есть это нечто такое. Поэтому Бог это дает нам особенную неделю, чтобы мы могли думать. Вот точно так же, как Рождество. Оно заранее как будто приходит. То есть оно не то, чтобы вот все было, ни о чем не думали, там катались на лыжах, например, игрались, там играли снежки, вообще не думали. И вдруг на завтра уже Рождество, и люди... Нет, люди готовятся, подарки готовят, всякие идеи придумывают, сценки играют, там, ну, разрабатывают, готовят темы братья, сестры. Потому что это событие, которое глубоко проходит через нашу жизнь. И вот Пасха – это тоже подготовка. Это подготовка. Кто верит, что пришествие – это тоже подготовка?
1: Да.
0: Оно внезапно придет, но мы должны готовиться к нему. Мы должны готовиться к нему, что в любой момент наша жизнь может оборваться. Вот в любой момент. И нам нужно быть готовыми. Поэтому вот это мы ходим в церковь, мы слушаем слово, мы слушаем друг друга, слушаем там аудиобиблию, там, свидетельства. И все это нас приближает к Богу, все это нас сокрушает и умиляет, и мы готовимся. И вот Иисус шел, и Он начал в Иерусалиме говорить серьезные вещи. То есть Он не только очистил храм, Он начал говорить учение о том, кто же войдет в Царство Божие. И это должны были слышать люди именно в Иерусалиме. Там собрались люди, там просто ну, сотни тысяч людей, поверьте, сотни тысяч мужчин. Все, каждый обязан должен был прийти. Представляешь, пастор Эдик, все. И он туда принес, что не всякий говорящий мне там, Господи, ну, например, он там... И он принес разные такие библейские истории. Если вы откроете Матфея 21, просто вот, ну, на всякий случай, у кого есть печатные Библии, было бы хорошо. И посмотрите текст, но здесь очень много. Иисус должен был сказать именно в Иерусалиме. Поэтому он шел заранее, чтобы говорить то, что нужно было сказать. Итак, в Иерусалиме он начал говорить. Ну, я быстрый обзор сделаю. В 21 главе говорится, как он шел в Иерусалим, его встречали, Матфея 21. А потом он начал говорить притчу о непослушном сыне и послушном сыне. Он был непослушен, но потом покаялся. Это он начал всем говорить, что иди, работай в винограднике. Не хочу. А потом, раскаявшись, пошел. И он потом вдруг говорит, мытари и блудницы войдут первыми в Царство Божие, то есть будут спасены и омыты. Бог начинает и всех приводить в чувство, говорит, что грешные, падшие люди могут первыми попасть в Царство Божие, потому что они поверили, они покаялись. А вы не раскаялись. И он начал вот это учение приносить. Выслушайте другую притчу. И он начинает Матфея 21:33, еще раз повторю, 33 стих, он говорит о винограднике. И он рассказывает, он дает шанс им покаяться. Он начинает им рассказывать, как у человека был собственный виноградник, собственная земля, как он ее доверил людям в пользование. Он сказал, я буду посылать за урожаем, то есть, ну, буду посылать за прибылью. И как он потом послал пророков, ну, это прообразно, Бог послал пророков, но его, а того убили, того предали, того избили, и, наконец, послал своего сына. И вот Иисус это должен был рассказать прямо перед своими страданиями. И его слушали иудеи, его слушали саддукеи, его слушали неверующие. Смотрите, 45 стих, Матфея 21:45, пожалуйста. и слышавшие притчи его первосвященника.

Священники и фарисеи поняли, что он о них говорил эту притчу. И старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка. Итак, мы видим, что вот это нужно было говорить именно там. И поэтому Иисус пришел тоже туда, именно для того, чтобы свидетельствовать об истине. Когда Пилат спросил его, кто ты? Кто ты? Ты царь иудейский? А он говорит, ты говоришь, что я царь. Я пришел, на то родился, на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины слушает голос мой. Всякий, кто от истины слушает голос мой. Верующий брат из нашей церкви, он пошел на кожзавод по делу там, ну, по вопросу одному, по хозяйственному. И этого брата, и там Александр Брок работает, ну, вот благословенный брат. И у него есть секретарь. И этот брат, когда был там, и Александр звонит нам и говорит, вот этот секретарь, она сказала, вот пришел человек из церкви, сразу видно, из него сияние такое, ну, необыкновенный такой человек. И он говорит, вот секретарь вот так сказала. Но он говорит, ну, у меня есть еще технический директор. Он все может, он способный, но он, его сердце закрыто для Бога. У него очень много закрыто сердце для Бога. И он был против вот этого дела, чтобы нашей церкви помогли. Он, ну, а на самом деле, мы не против, просто он так воспитан, скажем, он полностью атеизм. И говорит, у него совсем другое отношение. Хотя, как специалист, он известный. Видите, есть люди, которые специалисты. Они все могут. И вот смотрите, верующий человек пришел, и кто от истины, тот слушает голос. Он говорит, о, пришла сестра хорошая, там, пришел брат, какие хорошие. А кто не от истины, он не слушает, он не видит вот этой доброты твоей, любви, потому что он пока не от истины. К сожалению, скажите, но Бог хочет их спасти. И тогда, ну, слава, я говорю такой пример, что вот директор завода видит реакцию, хотя у него заместитель, 42 года там отработал, очень, ну, такой способный человек. Но директор знает его, что он очень против Господа. И он был против того, чтобы вот завод помог именно нашей церкви. Я не против него говорю, понимаете? Просто разное состояние сердца. А эта девушка растаяла, увидев верующего человека, она начала говорить директору, что она чувствует, вот исходит из того человека. Слава Богу. И потому что кто от истины, он слушает. И когда вы будете проповедовать, кто от истины, он будет слушать, он скажет... Да, я хочу прийти, классно, я хочу прийти на эту молодежную встречу. Я хочу прийти. Вот почему в прошлый раз на последнем молодежном у нас было очень много молодежи здесь. Я хотя не был сам лично, но я слышал, очень много молодежи было. И вот здесь как важно, чтобы мы были готовы, дали им информацию, как-то захватили их, позвали на молодежный вечер. Но нужно специально, мы будем печатать рекламу молодежную и так далее, чтобы позвать их дальше за Иисусом, позвать их вперед. И вот Иисус... Он рассказывает притчу прямо в Иерусалиме. А потом, в 22 главе, он рассказывает, чему подобно Царство Божье. И он рассказывает, как будет брачный пир. А это приводит на страх Божий. И там показано, кто же будет на брачном пире, кто будет спасен. Тот, кто пришел в брачной одежде. Правда же? Да? Тот, кто пришел в особой одежде. Вы знаете, если бы кто-то бы стремился пойти на какой-то брачный пир и свадьбу, то, я думаю, его друзья... или родственники, там обычно пишут дресс-код, какая-то особая одежда. Они бы его остановили и сказали, слушай, давай-ка оденься хорошо, давай нормально, давай мы сейчас тебя оденем. Потому что это как бы, ну, показатель для них, то есть это все соответствует празднику, но Иисус здесь говорит о чистых одеждах. Он говорит о чистых, и он все это говорит тысячам людей в Иерусалиме. Он должен был прийти заранее. Прежде чем он умрет, он хотел сказать им проповеди. Он хотел сказать им на самом деле. И вот эти притчи, смотрите, царь пошел посмотреть возлежащих и увидел там человека, одетого не в брачную одежду. Говорит, друг, как ты сюда попал? Как ты сюда попал? И поэтому как важно... Знаете, в одном городе однажды я проезжал город и пошел к верующим в гости. А я ехал на работу. Я был одет в строительную работу, комбинезон. И я такой поднимаюсь к верующим. И я по дороге жил. И я в комбинезоне.
На комбинезоне были определенные пятна, пятнышки. Он не был там страшный, сильно грязный. Но так как он желтого цвета, на нем все видно. То есть это рабочая одежда. И сверху спускается женщина. Я так прижался в уголочек в подъезде, в этой рабочей одежде. Она прошла мимо. А потом она звонит вот хозяйке вот этой квартиры и говорит: «Ой, я встретила человека. Он в такой был одежде. Что он в такой одежде к вам пришел?» Он такой пришел. А это такая особенная женщина. Вот, такая особенная женщина. Она из неверующих. Но они вот с мужем, они живут, они очень сильно любят друг друга и живут только друг для друга. Они такие все. И вот она приходит в эту семью иногда. И вдруг я подумал: ой, речь обо мне. Я стал говорить: нет, одежда не такая грязная. И я теперь, когда я иду туда, я всегда больше никогда не одеваю эту одежду, потому что думаю, вдруг я встречу опять эту женщину, она будет травмирована. Как это? Это впервые раз в моей жизни. Вот не все воспринимают одежду вот так. А я же по пути мы там работаем. Для меня это нормально. Ну ладно, там я пришел, там поговорил немножко. И вот, и она так брезгливо, слава Богу. И мы должны все это пройти. И поэтому тогда, когда мы пойдем на брачный пир к Иисусу Христу, нам нельзя быть в грязных одеждах. Нам нельзя быть, ну, чтобы у нас были грязные мысли, грязные сплетни, чтобы у нас нельзя было, ну не знаю, что-то нечистое. Ничего не должно быть у нас. И Христос это все говорит перед своей смертью. Он говорит стандарты Божьи. Он рассказывает о том. Поэтому, пожалуйста, друзья, перечитайте эти главы перед Пасхой. Перечитайте, как Иисус шел в Иерусалим. Как он, что он учил. И вот 22 глава продолжает. Потом 23 он обличает лицемерие, что нужно именно служить Богу не внешне, а внутренне. Потому что внешность чаши они очищали, фарисеи, как бы книжники. Внутренне очень близко с Богом. Дальше, в 24 главе он пророчествует о храме. Иисус пришел в храм, и ученики подняли тему, и они говорят: какие камни, Господь, какие вклады здесь, ну, такие вкладывались, там такие изображения, ну, такие символы, знаки. Он говорит: истинно говорю вам, все будет разрушено. А, они испугались. Представьте, храм – это гордость, это одно из чудес света. И Господь говорит: не останется камня на камне. И вот здесь Иисус, повторяю, перед своим страданием, он пришел в Иерусалим, чтобы провозгласить, что храм будет разрушен, что город будет сожжен. Представляете, как это нелегко идти? Идти туда, где тебя ненавидят. И поэтому одно из обвинений против Иисуса Христа заключалось в том, что он сказал, что он разрушит храм в 3 дня, или разрушит храм наш. А Иисус говорит: 3 дня поставлю. Он имел в виду храм тела своего. Они думали храм физический. Они пытались обвинять. И вот когда Иисус в 24 главе, он говорил о последнем времени, он говорил, все это говорил перед страданиями, это нужно было сказать. Я говорю это вкратце, слава Богу. В 25 главе Иисус опять говорит о 10 девушках. Он говорит притчу о Царстве Божьем. Вот половина будет таких, а половина таких. И мы все, конечно, верующие, хотим попасть вот в пятерку вот этих лучших, да? Вот, мы хотим. Но Иисус начал серьезно говорить, что они вышли, они хотели, они были верующие, они, у них светильники горели, у кого-то слабенько горели, то есть масла было мало, а у кого-то был запас. И вот эта вся притча, она заканчивается очень трагично. Иисус говорит о том, что может быть в конце. Как Господь потом скажет: отойдите, я вас не знаю. И вот здесь опять возникает вопрос: так кто же спасется, кто войдет в Царство Божие? Значит, те, кто горят для Бога, скажите аминь. Те, кто горят, церковь, которая горит для Бога, которых сердце сияет Божьей любовью, которая горит маслом, то есть помазанием Духа Святого. Все это Господь говорил. А после этой притчи он еще шокирует нас. Иисус начинает в 25 главе рассказывать, что как будет Царство Божие, что Господь соберет, отделит одних от других. И он скажет, который по правую сторону: я был голоден, вы накормили меня. Я был наг, то есть у меня не было одежды, вы одели меня. Я был болен, вы посетили меня. Я был в темнице, вы пришли ко мне. И Господь это, и он говорит, и люди скажут: когда это мы сделали тебе, Господь? Мы вообще этого не делали тебе. Он говорит: то, что вы сделали одному из меньших сих, то сделали мне. И наоборот, он скажет тем, кто не сделали, и потом: и пойдут сии в муку вечную, а эти в жизнь вечную. И мы знаем притчу о Лазаре, да, и богаче.
Вот. Он именно так поступал, что он не помогал этому несчастному человеку. Он не думал, он не пожалел его. Он сказал: «Знаешь, приятель, я такой богатый, у меня все есть. Ты несчастный».

Больной, давай я оплачу тебе лечение врача. Давай тебе будут приносить сюда. Он скажет, я грязный, мне стыдно пойти там к вам. Давай я тебе сюда будут фудбокс приносить, ну, коробочку с едой. Но он так не делал. И мы видим, как Иисус проводит черту, и мы приходим в страх Божий, как верующий. Господь, помоги мне сделать все, что ты хочешь. Накормить, послужить, принять. И Господь вот эти стандарты христианства, Он, помните, Нагорная проповедь в начале, а теперь в конце. И это все очень серьезно. И потом Господь говорит там также притчу о талантах, чтобы нельзя закапывать, потому что кто закопает, тоже будет отвержен. То есть кто из нас умеет проповедовать и не хочет это делать, или боится это делать, или не будет это делать, Господь может отдать другому. И Он может отвергнуть. Он скажет, из-за тебя не спаслись вот столько-то людей. Люди бы спаслись именно из-за твоей проповеди, именно ваше, твое учение, брата, сестры. Оно бы сделало вот то и то и то. Но ты боялся. И поэтому мы можем быть даже отвержены за это. Даже. Я не знаю, в какой мере, кто как, но мы знаем то, что Господь вот этого человека отверг. Он сказал, ты лукавый раб, и ты ленивый. Ты закопал. Ты мог бы отдать это другим. Ты мог бы передать свой дар, там, научить других. И так все это Иисус настолько говорит серьезно, и мы опять приходим в страх Божий. Господи, Боже мой! Вот почему важно для нас читать Евангелие. Правда, дорогие? И я в трепете и страхе. И вот и тогда, после этих притч, когда пойдут в муку вечную, в жизнь вечную, тогда Иисус сказал ученикам, вы знаете, что через 3 дня будет Пасха. И поэтому вот эти слова Господь говорил прямо накануне, прямо накануне. А что еще Господь должен был принять до Пасхи? За 6 дней до Пасхи Он был в Вифании, где уже был воскрешенный Лазарь, где Мария и Марфа служили, где вся семья опять была в сборе. Вот. И, очевидно, это были, может быть, они даже были молодые. Не сказано, что у них были семьи. Это брат, 2 сестры и брат. О родителях ничего не говорится. Возможно, они были сирот. И вот здесь Господь, Он что-то получает. Нужно. Мария взяла фунт. Ну, мы с вами фунтами не пользуемся. Это в Англии, в Америке. Но это 450 грамм примерно. Почти пол-литра. Пол-литра драгоценнейшего мира. Это нарда, драгоценный, не просто дорогой, драгоценный. Полфунта, полкилограмма. Вот это почти полкилограмма. Женщина Мария выливает на Иисуса. И весь дом наполнился благоуханием. Я думаю, если бы здесь разбился маленький плафон парфюмерии, то если бы это вылилось, то мы бы чувствовали это. Ну, но это было пол-литра. И это все разлилось. Запах такой. И тогда на Иисуса пошел ропот. Иуда роптал. Зачем такая трата? Зачем потратить? Можно было продать, раздать нищим. Но он это делал с неправильным сердцем. Он не заботился о нищих. Он просто мог бы похитить это мира. Если бы это мира бы дали ему, он мог бы продать. И он был вор, да, так говорит Библия. И вот мы видим, что Иисус говорит, она приготовила меня к погребению. То есть Иисус также пришел заранее. За 6 дней Он был помазан, потому что потом такой возможности уже не будет. Он воскреснет из мертвых, и когда Мария и другие женщины пришли помазать Его, уже было поздно. Правда, сестра Нина, да? Да? Когда они пришли помазать, уже тела не было. А Иисус хотел это получить заранее, это заслужено было. То есть положено было вот послужить, и Он не был этого тоже лишен. Поэтому вот это драгоценное мира, которое означает благоухание Христово, которое означает Слово Божие, то есть написано Евангелие, это как, ну, благоухание Христово в спасаемых и в погибающих. И вот это вот тоже Иисус должен был получить до Пасхи. Поэтому давайте до Пасхи, до того, как Он умер за нас и воскрес, давайте возносить Ему поклонение и молитвы. Давайте будем искать Его дома. Я не хочу хвалиться, но сегодня, проснувшись, я сел за рояль, и я заиграл. «Святая кровь Иисуса». Просто вот все, что хотелось мне петь. Я думаю, в вашем сердце также есть песни. И мы тогда начинаем Ему возносить это благоухание. Приятное. Благоухание приятное. О чем Павел говорит, что хвала – это как благоухание. Еще он говорит, что пожертвование, то есть когда мы благословляем людей, он говорит, я получил как благоухание приятно.
А это как фимиам. Вот молитва — это фимиам.

Фимиам, Библия говорит. То есть молитва поклонения – это фимиам. Это то, что вот как мирра возносится в небеса. Представляете, какие мы должны быть старательны, как нам нужно тщательно молиться искренне, как мы должны петь искренне, не петь небрежно, как мы должны поклоняться Богу прямо вот каждый лично дарит подарок. Когда мы покупаем с вами цветы кому-то, например, подарить, мы выбираем, чтобы был такой неповрежденный букет, правда, да? Или мы просим, чтобы нам набрали особенных цветов таких, и мы спрашиваем, какие из них дольше держатся? Они говорят, вот эти розы, они дольше. Давайте, и мы хотим вот, чтобы красиво было. И когда мы молимся, нам нужно, чтобы это было для Бога красиво. Он тогда приходит и принимает это благоухание. Когда вот жертву возносили, ягненка, это было благоухание приятное. Благоухание приятное. Бог обонял это все. И когда мы с вами возносим хвалу, это тоже благоухание для Бога. И поэтому какими мы должны быть в поклонении и хвале? До Пасхи уже. Начать его хвалить, настраивать свое сердце. Аминь, друзья. Давайте, пожалуйста, встанем перед ним. Аллилуйя. Давайте встанем, дорогие. Хвала Господу. Аллилуйя.

0: Эй, добро пожаловать на передачу «Леон с друзьями». Через минуту мы собираемся оторваться, и перед вами выступит бывшая королева звукозаписи. Так что смотрите. Из TBN, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ее ведущий Леон Патилов. У нас в гостях бывшая диско-дива Кэнди Стэттон Сасуэлл. А сейчас оторвемся с Леоном Патилоу. Ну что нового, ребята? Вы готовы повеселиться? Вы в этом уверены? Хорошо, давайте покричим сейчас и послушаем эту песню, потому что это для вас.
1: It's for you.

У нас в гостях удивительная женщина. Ее когда-то называли диско-дива. И ее зовут Кэнди Стейтон Сасвелл. Оторви, девушка.

0: have to wait.
1: Show it when you're living for him. You just keep on growing strong.
2: Hey, all right, Candy. Make welcome, Candy.
3: Поприветствуйте, Кэнди Стейтон. Отлично, отлично. Это отлично. Я не видел тебя с тех пор, как мы записали несколько твоих выступлений, альбомов. Это было так здорово. Я недавно смотрел одно из этих выступлений. Это было великолепно. Я люблю твою передачу «Леон и друзья». Но слава богу, мне говорят, что когда ты начинала, тебя называли «Диско-дива». А, ты хочешь вернуться немного назад, да? Да, нам нужно рассказать людям, откуда ты взялась. В 85-м году вышла моя песня «Молодые сердца». И в 88-м году песня «Жертва». И мы сделали много звукозаписей. Мы не очень-то много записали для обычных клубов, обычно для гомосексуальных клубов. И в 89-м году однажды я возглавляла парад гомосексуалистов в Сан-Франциско. И за мной шло около 150 тысяч гомосексуалистов, и они пели «Я жертва». Да, а как насчет продажи записей? Да, продажа записей подскочила до 800 тысяч. Да, этот альбом не стал золотым, но было распродано 800 тысяч копий. И до сегодняшнего дня популярны «Молодые сердца» и «Стой со своим мужчиной» и так далее, все эти песни. Знаешь, я пел и «Золото», и «Плоть моей плоти». И, в сущности говоря, я пела «Плоть моей плоти» на свадьбе Лори и Мэтта Крауч. Да, у тебя есть это на записи? Да, я годами тебе восхищаюсь. Это здорово, замечательно. А ты чувствуешь, что ты пропустила что-то в жизни? Знаешь, иногда в жизни происходит так, что ты не достигаешь того, что планируешь. Что-то не так происходит, и ты выкладываешься перед аудиторией, знаешь. Да, знаешь, миру хочется еще больше, чем что ты им даешь. Им хочется вытянуть из тебя побольше. А у тебя больше ничего не осталось. Именно тогда ты прибегаешь к таким вещам, как алкоголь, наркотики и к другим пагубным вещам и привычкам. Да, знаешь, и тебя постигла такая участь. Да, я стала алкоголиком, алкоголичкой, и была ею на протяжении 7,5 лет. Это было просто несчастно. И без алкоголя я не могла выйти на сцену, не сойти с нее. Алкоголь бил повсюду. Я, бывало, пряталась его сама от себя. Стало настолько плохо, что мои дети говорили: «Мама, тебе нужно прекратить пить». Я обратилась к доктору. У меня была инфекция в почке. И в одной руке были антибиотики, а в другой — виски. Это было просто ужасно. У меня на спине действительно, как, знаете, что-то было. Кто-то за мной стоял словно. Знаешь, а как ты избавилась от этого? Многие люди избавляются от пристрастия, но это становится как частью твоего тела. То есть, да, это становится частью тебя. Это нужно разбить, от этого нужно избавиться. Я собиралась в Германии на 3-недельные гастроли. И в последний выходной перед поездкой я очень сильно напилась. И мой муж Джон и я, мы были на одной вечеринке. И мы пошли в местный ночной клуб, и я там сильно напилась. И я была очень, знаете, хорошо одета, я была в мехах, в шляпе. Знаешь, помнишь, как в альбоме «Жертва»? И я не знаю, если ты когда-нибудь видел обложку альбома «Жертва», но я выглядела как на ней. И я сидела за стойкой и пила, знаешь, с 5 часов вечера. И к 10 часам я была настолько пьяной, что я едва могла держаться на ногах. И таким образом, знаешь, я покачивалась, я была пьяна, я совсем была без контроля, я почти упала со стула. И я пошла в туалет, я опрокинула стол, я опрокинула 5 стульев. То есть это просто был кошмар. Да, но все еще ты откалывала, да? Да, знаешь, но я по пути в туалет, я опрокинула эти стулья, я была очень смущена. И я оглянулась, посмотрела на своего мужа Джона, и он говорит: «О, нет». И мне было так стыдно. И когда я вошла туда, первое, что я увидела, было зеркало. Зеркало висело передо мной, я увидела себя, и я подумала: «Я выгляжу ужасно, это не я». И впервые за все эти годы, Леон, я произнесла: «Бог, ты должен помочь мне, мне нужна помощь». И я села прямо там, на один из стульев, и я начала рыдать. И я сказала: «Господь, как мне избавиться от этого? Как мне сбросить это?» И тогда я приняла решение. И эту ночь я еще была пьяной, но на следующий день мы пошли в парк. И я села на камень и попросила Господа сделать меня такой же сильной, как этот камень, как эта скала. И, знаете, я видела, как моя мать постилась и молилась. Ты знала, Господи, я выросла в церкви, я выросла в церкви. Я начала петь, когда мне было 5 лет, в церкви. Да, знаешь, перед тем, как ты действительно сказала, Господь, я хочу, чтобы ты был в моей жизни, тебе кто-нибудь свидетельствовал? Я не позволяла никому войти в мою свою гримерную, для меня было достаточно религии. Мир слишком вовлечен в церковь, а церковь в мир, знаете, слишком много религии, религии, религии. Мне надоела религия. Знаешь, я ходила в церковь и видела, что все эти люди говорили одно и часто делали другое. И знаешь, многим людям религия уже надоела. Но Иисус Христос — это взаимоотношение, это не религия. Многие не знают об этом. У вас есть отношение с Ним, Он живет внутри вас. И в тот день я просто отдала Ему свою проблему. А были ли у тебя проблемы в браке из-за алкоголизма? И был ли Джон спасен? Он бы был христианином, твой муж? Он был под влиянием кокаина, знаешь. Да, вы были в разных мирах. Да, он не чувствовал никакой боли. Он не знал, что я делал, где я была. Он употреблял кокаин. И ты первой приняла Господа. Нет, не совсем. Я первой избавилась от алкоголизма. И я наладила свою жизнь. И я сказала себе, теперь я буду хорошей матерью и буду делать что-то хорошее. И я постилась 3 дня. И пристрастие к алкоголю оставило меня. И потом я была на гастролях. И я даже не знала об этом. И знаете, когда я приехал в Германию, там солдаты были, они стали присылать мне алкоголь и так далее. И я отдавал это своей группе. И ко второму выступлению они были настолько пьяными, что они не могли даже держать ритм. И я подумал, это же не музыка. И потом посмотрел я в зал, и зрители тоже были пьяными. И они сидели с бутылками в руках, они клевали носом. И я подумала, я же пою для пьяниц, они все пьяны. И впервые в жизни мне открылись глаза. Мне больше не хотелось петь тех песен, которые я пела. Мне даже там быть не хотелось. Я не знала, как мне выбраться из этого. И мне нужна была вера для того, чтобы покончить со всем этим. Знаешь, мы часто слышим, что сначала люди спасаются, а затем их проблемы исчезают. Да, но кажется, это один из редких случаев, о которых я когда-либо слышал. Сначала у тебя закончилась проблема, и затем наступило настоящее спасение. Да, все наоборот. Знаешь, когда я получил спасение... Я как Джон, я был пристращен к кокаину и марихуане. И один брат, который мне свидетельствовал, он свидетельствовал на протяжении 8 месяцев, он все время подходил ко мне и говорил, тебе нужно обрести спасение и поверить в Иисуса. И наконец наступил день, когда мы вместе помолились прямо у него дома, и тогда я избавился от пристрастия к наркотикам. И это было замечательное чувство, я даже не могу это описать. Я никогда и не думал, что смогу избавиться от кокаина. Но в тот момент, когда я попросил Господа войти в мою жизнь, что-то изменилось. Но это отличается от того, что мы обычно слышим, знаешь. Мы слышим все наоборот. Как я тебе говорил, я совершенно отвернулась от религии. Я не хотела никакой религии. Я сказала, Господь, если ты существуешь, ты должен выслушать меня, потому что я не хочу прийти к тебе через кого-то или еще как-то. Только ты и я. Мне нужно знать, что ты существуешь. И затем я стала видеть то, что моя мама постится и молится. И я думала, вот так я приду к нему. И я знаю, что Дух Святой показывал мне, как это сделать. И в тот день было жарко, я мучилась от жажды. И я сказала, Господь, я буду поститься, я буду молиться. И Бог позаботился обо мне в это время. В эти 3 дня. Я помню, как я услышала его голос. Это был самый чистый голос, который я когда-либо слышала. Он сказал, ты теперь можешь есть, закончи свой пост, ты освобождена. И я вошла на кухню, и все домашние пили пиво. Стояли ящики пива. Знаешь, дьявол был тут как тут. И они принесли это холодное пиво и поставили на стол. И это был... месяц май, и потому что было жарко. Они поставили передо мной это пиво, охлажденное пиво. И они говорят, мы принесли сюда все это, давай веселиться. Давай включим музыку и будем веселиться. И я посмотрела на них и ответила, я больше не пью, я освобождена. Они на меня посмотрели, как на сумасшедшую. Они говорят, ты шутишь, да? Я говорю, нет, я освобождена, я больше не пью. Знаешь, это показывает важность семьи. Только подумай. Твоя мама молилась за тебя. И знаешь, эта программа организована TBN, и ее также финансирует приемные дома Канания. И цель этой программы также в том, чтобы найти дома для сирот. И очень большая потребность в семейном участии. У некоторых людей совсем нет семьи. И им не на кого надеяться. Никто не придет им на помощь. Но я говорю вам прямо сейчас. Все равно не сдавайтесь, не унывайте. Я действительно верю в то, что Господь найдет семью и для вас. Возможно, через друга, возможно, еще через кого-нибудь. Возможно, и через телевидение. Возможно, возле него вы проводите большинство своего времени, возле телевизора. Вы включаете телевизор и говорите себе, я не хочу это смотреть. Но, возможно, вы сейчас смотрите программу «Леон и друзья», и это привлечет ваше внимание и станет на некоторое время вашей единственной надеждой в жизни. Это будет как семьей для вас. А это повлияло на ваш брак? Допустим, твой и Джона, после того, как ты стала спасенной, произошли ли изменения в семье? Произошло много других вещей, знаешь, после того, как я избавилась от алкоголя, я смогла четко увидеть, насколько он пристращен к наркотикам, и как много денег он уходит. Потому что я была такой пьяной, меня это не волновало раньше, только бы самой напиться. Но 3 месяца я наблюдала за ним, и все мне стало ясно. Даже в Германии, до этого я никогда не обращалась к небесам, так сказать. 7 лет я не видела ни небес, ни деревьев, ни травы. И трава была такой красивой, зеленой. Я начала вдыхать в себя воздух. Все было замечательно. И жизнь стала такой замечательной, без всех этих стимуляторов, без алкоголя, наркотиков. И затем я стала видеть, что происходит с Джоном, с моим мужем, из-за кокаина. И именно тогда мы почти развелись с ним. И я сказала, я не могу этого больше терпеть. Но кроме развода я ничего другого не видела. И тогда он получил спасение. И знаешь, он говорил, что он скорее убьет себя, чем скажет «да Богу», потому что все остальное уже история. Бог сделал что-то удивительное в нашей жизни. Я очень рад тебя видеть, и я очень счастлив, что для тебя все так обернулось, и что удивительница, удивительная свидетельница. И нам полезно видеть, как Бог творит чудеса в жизни людей. И я надеюсь, что почувствуешь то же самое, что и Бог поможет всем людям. Он сказал, что все будет способствовать вашему благу, если вы будете любить его и будете призваны. Не расходитесь, потому что мы споем сейчас песню для вас.

На следующей неделе смотрите программу «Леон с друзьями». У нас будет гость с Филиппин, поп-певец Гэри Ви. И это будет в программе «Леон и друзья» здесь на TBN.

0: If you got a husband or wife,
1: если рядом с вами сейчас находится ваш муж или жена, я хочу, чтобы вы взяли сейчас с ними за руки. И мы хотим спеть для вас.

0: Beautiful.
1: Love that song.
2: Многие из вас смотрят сейчас и думают о своих собственных отношениях. И вы задаетесь вопросом, возможно ли их наладить опять. Многие из вас спрашивают, «Господь, как мне стать духовным лидером в своей семье?» Вы можете стать таким человеком. Для этого просто нужно обратиться к Господу со словами. Просто сказать, «Господь, мне нужна Твоя помощь. И мне нужна Твоя поддержка». Некоторые из вас, женщин, изводят своих мужчин неверными словами, вещами, и Господь говорит вам, чтобы вы изменили свою речь, свое поведение. Вам нужно позволить идеям своих мужчин проникнуть в ваше сердце и разум. Поддержите их, и мужья, поддержите своих жен. Я могу вам сказать только одно. Вы вдвоем и Господь, вас уже трое, и три веревки вместе нелегко разорвать. Таким образом, если вы сейчас держитесь за руки со своей половиной, я хочу, чтобы вы просто произнесли эту молитву. Просто повторите за мной. Господь Иисус, я стану таким человеком, каким Ты хочешь. Прямо сейчас, Господь, я хочу полностью стать Твоим. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Кэнди, за то, что ты была на передаче. Смотрите передачу «Леон и друзья». Напишите нам о том, что вам нравится в этой программе, и благословит вас Бог.

0: Сегодня в мире 2,3 миллиарда человек, называющих себя последователями Иисуса. 5 миллионов церквей. 43 тысячи конфессий. И 12 миллионов христианских работников. При этом 99,7% всего финансового обеспечения служений направляется на строительство и содержание уже существующей церкви, а лишь 0,3% используется для расширения охвата церкви. Как насчет великого поручения Господа? Его заповедь ясна. «Идите, научите все народы». Насколько же мы продвинулись? Послушны ли мы? До сих пор остаются 4000 языков без писания в устной или письменной форме, 3000 народностей без миссионеров, 1 000 000 селений без церквей и 3,5 миллиарда мусульман, буддистов, индуистов и атеистов без Христа.
1: Более 2000 лет тому назад Иисус пришел на эту землю с миссией по спасению. Он пришел, чтобы спасти погибших.
0: Почему еще не достигнуты все народности?
2: Мне показалось невероятным, что в мире еще столько людей, не знающих Христа. И не потому, что они не хотят его знать, а просто потому, что никогда о нем не слышали.
0: Что-то должно измениться.
1: Кроме всего прочего, на меня огромное влияние оказало понимание того, что царствие намного больше того, что мы видим в Северной Америке.
0: Когда Давид стал царем Израиля, Бог воздвиг группу мужчин и женщин, понимающих, какое время они живут. Это была небольшая группа из 200 семей, но они знали, что должен делать Израиль. Пришло время для нового поколения лидеров из Сахара. Мужчин и женщин, знающих, что нам велит делать Писание, и преданных делу завершения всемирной евангелизации.
2: А что касается распространения Евангелия по всему миру, донесения его до незатронутых народностей, а также в труднодоступные места и в те, где противится слову, то я думаю, что задача не зависит от тех, кто там находится, она зависит от всех вместе.
0: Возможно, впервые в истории великое поручение может исполниться в нынешнем поколении.

0: Нам известны народности без миссионеров, селения и районы без церквей, языки без Писания.
1: Это реальные люди с реальными нуждами. И они нуждаются в Евангелии. Это потрясающее время. Давайте же вместе со всей церковью принимать участие в распространении Евангелия по всему миру.
0: Великое поручение может быть исполнено. Поможете ли вы в распространении Царства по всем нетронутым местам в мире? Являетесь ли вы человеком из Сахары?
1: Сколько этим группам еще ждать, пока они получат Евангелие? Прошло уже 2000 лет. Думаю, пора дать им шанс.
2: Здравствуйте, я Боб Шенк. Я рад, что вы вернулись на последние 6 занятий, на которых мы говорим о великом поручении. Почему оно важно? Что происходит с повелением Иисуса донести евангельскую благую весть до всего мира? И как мы можем активнее выполнять эту миссию всей нашей жизни, участвовать в которой мы были приглашены, когда уверовали в Иисуса? Сегодня будет великолепное завершение. Это будет возможность для вас и ваших друзей раскрыть напоследок то, о чем Бог говорил вам во время этих занятий. Хочу, чтобы вы знали, что у каждого из нас особая реакция, обусловленная талантами, влиянием, временем, которое у нас есть, деньгами, которые Бог нам доверил. И сегодня мы выслушаем мужчин и женщин, имеющих уникальный взгляд на то, как Бог использует их в выполнении великого поручения. Возможно, сегодня вы член церкви, которые хоть и говорят о великом поручении, но не имеют возможности действовать на передовой. Предлагаю вам послушать пастора, который побывал на одном собрании, где говорилось о великом поручении так же, как и мы о нем говорим. Затем он вернулся в свою церковь и создал проект, присоединиться к которому может каждый. Послушайте Боба Ботсфорда, который говорит о том, что произошло в их церкви, когда он сделал великое поручение неотъемлемой частью ее служения.
3: Итак, меня попросили кратко описать наш новейший проект в церкви Horizon. В течение дня у меня есть много обязанностей, но это выполнить совсем несложно. Взгляните, сейчас мы изучаем Евангелие от Иоанна. Мы составили эту методичку и планы изучения для мужчин и женщин на всех наших собраниях на выходных, а также собраниях посреди недели, радиопередачах, ежедневных молитв. Но как бы мы ни любили Евангелие от Иоанна, мы понимаем, что в мире есть люди, которые никогда его не читали. Поэтому с помощью друзей в компании СИД мы выбрали один остров у западного побережья Африки под названием Аннобом. Размером он почти с нашу церковь. И вот что потрясающе. Всего за один уикенд наша церковь проспонсировала перевод всех стихов Евангелия от Иоанна. $25 за стих. Во дворе мы вывесили доски, на которых люди могли подписаться возле того или иного стиха, показав, с моей помощью и с помощью Бога мы переведем его на аннобонский язык. Но на этом мы не остановились. Нас так вдохновила реакция церкви, что мы взялись и за второй язык. У самого подножья Гималаев есть народность, которую мы сами назвали Руба, потому что там мы распространяем Евангелие от Иоанна нелегально. Большинство христиан, которых убивают на планете, убивают именно в том регионе. Его даже называют кладбищем миссионеров. Они также нуждаются в Евангелии от Иоанна. Они еще никогда его не читали. Как же мы можем вновь и вновь изучать еще сильнее и влюбляться в книгу, которую мы и так уже хорошо знаем, тогда как остаются люди, которые еще никогда ее не читали? Я бросаю вам вызов как церкви. Вы можете найти регион, вы можете найти диалект какого-то племени, которое никогда не читало Библию. Могу сказать еще яснее. Никто не лишится шанса попасть в рай из-за того, что он не прочел книгу Левит. Они не попадут в рай из-за того, что они не познакомятся с Иисусом. Итак, возьмите Евангелие, например, от Иоанна. Представьте его своему собранию, спонсируйте перевод стихов с помощью такого служения, как Иссахар или компания СИД, и мы сможем завершить всю работу в рекордные сроки. На нашей территории есть чистые стены, которые, как я надеюсь, в ближайшие несколько месяцев мы тоже заполним. Мы не остановимся на аннобонском и Роуба. Мы найдем и третий язык, и четвертый язык, если вы возьметесь с нами за руки, и мы будем делать это вместе, мы сможем исполнить свое предназначение, которое состоит в том, чтобы идти по всему миру и распространять Евангелие. Итак, если вы пастор, и вы меня сейчас слышите, давайте этим займемся. Я молюсь, чтобы вы взяли на себя лидерство, набрались мужества и поверили, что Бог в силах сделать через вас больше, чем вы когда-либо думали. Ведь мы все это сделали лишь за один уикенд, а в следующий уикенд мы распределили стихи для языка Ру.

0: Убак, только представьте себе, что если бы мы все объединились, тогда мы все завершим. Если вы не являетесь пастором, то молитесь за своего пастора. Потому что без откровения свыше народ не обуздан. Будьте благословенны.
1: Важной частью нашей сегодняшней беседы является вопрос: что я могу сделать? Хочу познакомить вас с моими тремя друзьями, которым надо было ответить на этот вопрос самим. И Бог использовал их замечательным образом. Грег Бакингем, бизнесмен, который наладил свой бизнес до такой степени, что у него появилось свободное время. И Грег нашел способ, как можно отправиться на другой конец света, чтобы распространять дело великого поручения. Женщина по имени Хезер Мерсер сама напомнит вам свою историю. Она попала в выпуски новостей, когда ее служение на передовой проходило в сложных обстоятельствах, и ей пришлось уповать на Бога. Она убедилась, что Богу можно доверять. Кэтрин Барнхарт и ее муж Алан имели миссионерское мировоззрение, но карьерно-деловое задание. Они нашли способ объединить два этих явления. Сегодня они живут как миссионеры, но активно строят свою карьеру в бизнесе, основанном Аланом несколько лет назад. Но послушайте о том, как Бог использует их в замечательном партнерстве со служениями на передовой великого поручения. Каждая из этих историй уникальна. Так же, как и ваша. Давайте же узнаем о верности Божьей, при том, что Он использует нашу уникальность для достижения своих целей.
0: Меня зовут Грег Бакингем, я местный бизнесмен. Я не был воспитан в церкви, большую часть жизни я не был связан ни с какими служениями или миссией. А 12 лет назад я отдал свою жизнь Христу. С тех пор я успел послужить как миссионер, затем я совершал краткосрочные визиты в Мексику, из Калифорнии, а потом стал активно участвовать в миссионерской деятельности нашей церкви. Я помогал жертвам урагана Катрина. Я отправился туда с одним рюкзаком на полтора дня. А вернулся спустя 10 недель. Думаю, Бог использовал Катрину, чтобы изменить мою жизнь ради Царства. Это был важный этап. После этого меня попросили отправиться на конференцию «Завершить задание» в Ричмонде. Там я познакомился с разными служениями, узнал о многих возможностях и после того события ощутил призыв послужить незатронутым группам людей. Меня попросили заняться народностью Румай-Палаунг в Мьянме. Я начал выяснять, кто такие Румай-Палаунг и где они живут. Я узнал, что Мьянма является одной из наименее свободных стран в мире. Там диктатура. Туда трудно добраться. Насколько я знаю, туда еще никто не ездил. Итак, мы стали составлять план, и должен вам признаться, что было очень страшно. Одно дело пересечь мексиканскую границу в составе группы, а другое — отправиться на другой конец света, туда, где, очевидно, очень сложная обстановка. Несколько раз я думал дать задний ход, но Бог посылал мне навстречу людей, которые подтверждали, что я должен двигаться дальше. Нам очень повезло. Повезло, что некоторые люди подготовили фильм «Иисус» к нашей первой поездке, и мы устроили его показ. Мы пришли в один дом, чтобы показать фильм «Иисус». И это было потрясающе. Почти как в книге «Деяний». Мы как будто увидели первых людей, которые в истории региона или мира впервые за 2000 лет пришли ко Христу. При этом испытываешь ни с чем не сравнимую радость. Было время, когда я только и думал, что о новом автомобиле, новом ресторане, новом отпуске. Но все то приходящие вещи, а это отразится на жизни всего поколения. Это касается не только тех, кто принял Христа, но и их детей, друзей. Они отправятся туда, куда мы даже не сможем пойти. Это будет продолжаться во времени. За последние годы многие у меня спрашивали, как можно к этому подключиться. Помню, на той первой конференции было сказано: «Возложите на себя бремя за свою народность». И я тогда подумал, что это? Тогда я еще понятия не имел об этом. Но, думаю, после того, как ты отправишься туда, у тебя и появится это бремя. Ты понимаешь, что связан с этими людьми, и тебе дается прекрасная возможность. И я вам советую собрать группу, совершить ознакомительную поездку, найти партнера и постоянно ободрять друг друга. Это сплотит вашу команду. Бог сделает все, что нужно, если вы просто начнете действовать. И я советую вам действовать.
2: Меня зовут Хезер Мерсер, и мне выпала честь служить в организации под названием «Глобальная надежда», которая призвана продвигать поклонение Иисусу в мусульманском мире. Все началось, когда я была в колледже. Я стала слышать о том, что Бог делает по всему миру. Я начала читать Писание как новообращенная верующая и понимать, что именно делает Бог и что новозаветное событие все еще происходит по всему миру в странах, где я никогда не была. В частности, я слышала о том, как Бог действует среди мусульман. И тогда же я узнала, что на всей планете каждому миллиону мусульман служит лишь один христианский работник. Когда я была еще студенткой, эта информация меня совершенно потрясла. Ведь еще незадолго до того я и сама не знала Иисуса. Мне показалось невероятным, что в мире еще столько людей, не знающих Христа. И не потому, что они не хотят его знать, а просто потому, что никогда о нем не слышали. Поэтому я начала молиться и сказала: «Бог, используй мою жизнь, чтобы изменить ситуацию, где на миллион приходится один работник». Итак, я начала искать, где меньше всего миссионеров и верующих, а также нет действующей церкви с местными жителями. Первым в этом списке оказался Афганистан. Это было в конце 90-х годов. Было известно, что в самом крупном собрании христиан в Афганистане, в стране, где 26 миллионов мусульман, всего 8 человек. Прибыв туда, я соблюдала законы Талибана, шариат и исламские законы. Там каждая пятая женщина вдова, и каждый пятый ребенок сирота. Люди буквально умирали от голода. Кто мог уехать, уехал. Поэтому остались самые нетронутые из нетронутых, беднейшие из бедных. Казалось, там наименее вероятно, что Иисус как-то проявится. Но когда мы стали строить взаимоотношения с теми семьями, мы начали рассказывать им об Иисусе. Мы пересказывали притчи Иисуса, преподавали учения Иисуса. Легче всего достучаться до друзей-мусульман, предложив им помолиться за них во имя Иисуса. Интересно, что ни разу не было такого, чтобы мусульманин возразил против молитвы во имя Иисуса. В результате работы, проводимой среди наших афганских друзей, талибы арестовали 8 из нас. Из 8 организаций — 6 женщин и 2 мужчин. Мы провели 105 дней в плену и были там 9 сентября. В конце концов, нас судили в Верховном суде Афганистана. Нас судили по исламским законам. Это значит, нам грозила смертная казнь. Но, к счастью, благодаря молитвам святых и мужеству спецназа США, после 105 дней мы были спасены посреди ночи и переправлены на вертолете, что было круче, чем в любом голливудском фильме. Вернувшись домой, я стала молиться и сказала: «Хорошо, Бог, теперь мы в безопасности. Что же дальше?» Было очевидно, что Бог спас нас из той ситуации не для того, чтобы мы продолжали рассказывать ту же историю до конца нашей жизни. Но Он освободил нас из того положения, потому что все еще оставалась работа для нас. И Он хотел, чтобы кто-то говорил от имени той части мира. И я часто говорю, что за те 3,5 месяца,

оказаться в Афганистане, Бог так меня изменил, как я не изменилась бы за 30 лет. Бог всем сердцем за мусульманский мир. И Он призывает церковь отреагировать. Он призывает церковь участвовать в том, что Он делает среди незатронутых мусульман по всему миру. Сейчас мусульмане приходят ко Христу так, как не приходили в течение предыдущих столетий, особенно в таких местах, как Северный Ирак, Иран и Афганистан. Церковь там быстро растет. В 7 главе Откровения мы читаем о том дне, когда представители всех народов, всех языков и колен будут стоять вокруг престола Божьего и вечно поклоняться Иисусу. Это реальность последнего времени, приближать которую призвана церковь. Благовестие является инструментом достижения этого результата, когда люди будут поклоняться Иисусу. Но мало лишь пойти и рассказать людям об Иисусе. Мы должны провести их через процесс превращения в Его поклонников. Поэтому, думаю, когда мы говорим о благовестии, мы должны рассматривать его как шаг к той конечной цели, когда люди всех колен, языков и народов будут действительно поклоняться Иисусу. Когда я думаю пойти и поделиться с кем-то своей верой, я не всегда знаю, что сказать или как это сказать. Порой я боюсь возможной реакции. Но я помню, что своих посланников Бог избирает не всегда так, как их избрала бы я. Бог может устроить мне божественную встречу, чтобы я поделилась с кем-то словом надежды и жизни во Христе, тогда как никто другой не смог бы этого сделать. Нам кажется, что у нас нет чего-то, чтобы так поступить, но порой достаточно лишь вспомнить, что Бог избирает своих делателей не всегда так, как мы бы это делали. И Бог одарил всех нас и помазал нас для таких взаимоотношений или такого задания, которое Он нам дал. И нам иногда нужно лишь открыть уста и заговорить. Я пришла ко Христу благодаря тому, что мне рассказали Евангелие знакомые и близкие мне люди, когда мне было 13 лет. Изучая Писание, я поняла, что мне поручена работа, мне доверена миссия. Бог привел в мою жизнь очень сильного мужчину, Алана Барнхарта. И он любит Господа. Наш план А состоял в том, чтобы жениться и весь первый год учиться любить друг друга. А во второй год отправиться в какую-то нетронутую страну. Мы готовились к выполнению плана А, когда Алан попал под влияние некоторых факторов и одной возникшей возможности. И он предложил вместо того, чтобы отправиться на миссионерское поле, организовать нашу собственную компанию. Он предложил некоторые условия, которые, как он считал, понравятся мне и будут угодны Господу. В частности, мы должны были вести очень простой образ жизни. Вот как мы это видим в рамках этой культуры и в наше время. Назначить себе зарплату обычного работника, например, сотрудника Campus Crusade for Christ, или преподавателя университета. Вначале у нас и таких денег не было, но мы установили такой максимум. Еще одним условием для нас он установил то, что если компания будет расти, мы будем считать, что эти доходы для Господа. Мы не будем считать, что теперь можем вести богатый образ жизни, начать жить иначе, но будем продолжать жить по-простому. А эти финансы будем направлять на работу для царства. Последовал бурный рост. Сейчас компании 27 лет, и почти каждый год компания росла на 25% в год. Сейчас наша прибыль около $1 миллиона в месяц, и она продолжает расти. На нас лежит огромная ответственность, как на управителях. Мы считаем себя не фондом, а каналом. Доходы этого года мы раздадим в этом же году. Мы считаем, что жертвовать надо целенаправленно и неотложно. Мы хотим дотянуться до нетронутых и незанятых, и поэтому 80% пожертвований направляем в окно 10-40, нетронутым и незанятым. То, что мы отдаем, не наше. То, что мы отдаем, это всего лишь результат Божьего благословения, а мы всего лишь распоряжаемся этим для Него. Возможно, услышав мой рассказ, вы решите, что мы

0: делаем что-то особенное. Это не так. Мы лишь поступаем согласно библейской истине о том, кто мы, чьи мы, и просто пытаемся определить, как нам лично на это реагировать. Мы очень хотим, чтобы все познали Бога, а незнающих остался ноль, чтобы все получили шанс и возможность услышать Евангелие на доступном и понятном им языке.
1: Надеюсь, вас вдохновили эти рассказы, которые вы услышали. Но надеюсь, вы знаете, что и ваши рассказы кого-то вдохновят. Ведь то, что вы услышали от мужчин и женщин, рассказавших свои истории, это всего лишь начальные главы книги, что Бог сейчас пишет в рамках этой великой миссии. Донести эту благую весть, которая уже преобразила вашу жизнь в жизнь людей, которые еще ждут ее услышать. Надеюсь, что инициатива из Сахара стала побуждающим голосом в вашем непрерывном христианском росте, и вы можете узнать еще больше. Посетите наш сайт, и мы познакомим вас с замечательными друзьями, познавательными историями, поучительными местами Писания и регулярными сообщениями о том, что происходит и где великие возможности сопровождают великую нужду. Методички, которые вы используете при ведении дискуссии в своей группе, станут еще одним источником вдохновения для вас. И, думая о людях, в жизни которых вы имеете влияние, вы теперь знаете то, чего они не знают, о том, что происходит в нашем поколении, и об этой великой возможности того, что человеческая работа, которая была доверена нам, когда Иисус вернулся на небо, уже может быть выполнена. Возможно ли, что человеческая работа в выполнении великого поручения может быть завершена уже в нашем поколении? Я хочу присоединиться к вам в работе над этим заданием. Мы молимся, чтобы Бог благословлял вас, взращивал вас, бросал вам вызовы и использовал вас с вашим пониманием Его великого поручения.

Сегодня вечером мы будем провозглашать из 18-го псалма, стихи с 13 по 15, которые являются последними стихами этого псалма. Эти слова — молитва Давида. Это молитва, которой мы сами молились несколько лет, и мы были несколько изумлены некоторыми ответами. Она начинается: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня». И я оглядываюсь назад и изумляюсь числу своих тайных погрешностей во мне, которые Бог вывел на свет с того момента, как мы начали так молиться. Итак, мы помолимся и затем пригласим вас присоединиться и молиться с нами словами последнего стиха. «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны перед тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой». Хорошо, теперь мы попросим вас присоединиться к нам в последнем стихе. Это молитва. Не молитесь ей, если вы не имеете это в виду, потому что Бог спросит с вас за ваши слова. Теперь мы будем произносить стих, фразу за фразой, а вы повторяйте за нами. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего

благоугодны пред Тобою. Господи, твердыня моя и избавитель мой. Теперь мы дадим сказать вам это еще, на этот раз вместе с нами. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Да благословит вас Господь. Теперь мы обратимся к теме сегодняшнего урока, который называется «Авторитет и сила Слова Божьего». На предыдущем собрании я указал вам на то, что существует два различных образа, которым применимо понятие Божье Слово. Оно применяется по отношению к Библии, и оно применяется к Иисусу Христу. Они оба называются Словом Божьим. И это приводит к тому факту, что существует полная идентичность между Иисусом и Библией. Библия есть Божье написанное Слово, и Иисус есть Божье личное Слово. И если мы действительно хотим правильно относиться к Иисусу, тогда нам нужно правильно относиться к Библии. Мы не можем правильно относиться к Иисусу и неправильно относиться к Библии. Поэтому сегодня вечером я хочу разбирать тему, которая, что вполне очевидно, имеет огромную важность — авторитет и сила Слова Божьего. Начиная с вопроса авторитета, если вы остановитесь и рассмотрите его, вы осознаете, что слово «авторитет» прямо происходит от слова «автор». Другими словами, авторитет любого труда — это авторитет автора. Это автор дает авторитет всему, что он производит. Поэтому нам нужно знать, кто является автором Библии, кто является автором Писания. И Библия ясно отвечает на этот вопрос. Во втором послании Тимофею, главе 3, стихе 16, там говорится, «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Поэтому, если вы хотите быть совершенными и приготовлены ко всякому доброму делу, то источником всего этого является Писание. И Павел говорит, что все Писание богодухновенно. Греческое слово означает «вдохновлено Богом». И слово, означающее «дыхание и дух», — это одно слово. Поэтому это означает, что все Писание было вдохновлено Духом Божьим. Другими словами, авторитет, стоящий за всем Писанием, — это авторитет Духа Святого. Он в конечном счете является автором. Он использует многие различные каналы и многие различные инструменты, но за всеми ими стоит авторитет Духа Святого, который есть сам Бог. Поэтому, когда мы сталкиваемся с Писанием, мы сталкиваемся с авторитетом самого Бога. Также там говорится, все Писание богодухновенно, не часть его. Некоторые люди отделяют стихи, которые они считают вдохновенными, от тех, которые им кажутся не совсем авторитетными. Но это не согласовывается с Писанием, потому что Дух Святой сам сказал, «Все Писание богодухновенно, и все Писание полезно». Другими словами, нет таких книг в Библии, которые вы можете выбросить за борт и сказать, что они неважные. Книги вроде Ездры и Неемии очень важны. Песня Песней очень важна. Книга пророка Наума очень важна. Не фокусируйтесь только на нескольких известных стихах Писания. И не думайте, что это единственные стихи, которые что-то значат, потому что это неправильно. И если вы хотите быть подготовленными, вы должны подготавливаться всем Писанием. И это займет у вас много лет, но это прогрессирующий процесс. Вы можете двигаться от силы в силу, по мере того, как вы размышляете и изучаете, и применяете Слово Божие. И помните, что сказал Иисус, что строительство на нем, как на основании, это слушание и исполнение Слова Божьего.
Не только слушание, но слушание и исполнение. Затем, что касается истолкования Писания, есть только один надежный истолкователь, и это автор. При выходе из зала или еще где-то, вы можете найти некоторое количество книг, имеющих мое имя на обложке. Я их автор. Если вы недостаточно уверены, что значит написанное в них, то я человек, который сможет вас проконсультировать лучше всех, потому что я знаю, что я имел в виду. Я, возможно, не написал это так понятно, как я должен был сделать, но я знаю, что я хотел сказать. И если вы хотите знать, что означает любой из стихов Писания, проконсультируйтесь у автора. Он единственный, кто имеет полномочия на истолкование. Петр сказал во втором послании Петра, главе 1, стихах 20 и 21, «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. Никакой человек не может сказать, я знаю, что это значит. Единственный, у кого есть полномочия на истолкование Писания, это Дух Святой». Затем он продолжает, «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Снова Петр указывает то, на что и Павел обращает внимание. Авторитет за Писанием, источник вдохновения — это Дух Святой. И вы можете сказать, и вполне резонно, но люди, которые писали Библию, во многих случаях были очень слабыми и подверженными ошибкам. И в Библии даже записаны их многие грехи. Я думаю, что это свидетельство точности Библии, что в ней записаны грехи людей, писавших ее. Многие люди сегодня просто замалчивают свои грехи и не показывают их, и пытаются представить себя как безошибочных людей. Ни один из авторов Библии не делает этого. Даже Давид, который является автором большинства псалмов, его серьезнейшие грехи записаны, чтобы все могли о них прочитать. Так почему же Библия может быть безошибочной, если люди, которые написали ее, были подвержены ошибкам? И есть чудесный ответ, данный на этот вопрос в Псалме 11, стихе 7. Один простой стих. Псалом 11, стих 7. «Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное». Это маленькая иллюстрация того, как люди очищали металл. Они строили глиняную печь, разжигали в ней огонь, и затем помещали туда металл, который нужно было очистить. Итак, у нас есть три элемента в этой картине. У нас есть глиняная печь, которая является человеческим инструментом, просто глина. У нас есть огонь, который есть Дух Святой, который очищает серебро, которое есть Слово. Это говорит нам, как слабые мужчины и женщины могут быть каналами, которые могут производить вдохновенное и авторитетное Слово Божие. Позвольте мне повторить это. Глина — это человеческий сосуд. Огонь — это Дух Святой. Серебро, очищенное семь раз, абсолютно чистое, — это послание Божие. И число семь в Библии приводит нас к двум вещам — Духу Святому и совершенству. И совершенству Духом Святым. Поэтому Библия, хотя она и пришла через глиняные сосуды слабых, ошибающихся, грешных мужчин и женщин, была очищена семь раз огнем Духа Святого. Она полностью надежна. Теперь мы должны рассмотреть отношение Иисуса самого к Библии, потому что для нас, Его учеников, Он является образцом. Как Он относился к Библии? Мы смотрели этот стих сегодня утром, но мы снова обратимся к нему. Евангелие от Иоанна, глава 10. Иоанна, 10 глава, 35 стих. Иисус говорит, в контексте разговора с еврейскими лидерами, в который нам не нужно вдаваться, «Если Он, то есть Бог, назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание». Я указал сегодня утром, но я повторю это снова. В этом стихе Иисус дает Библии два титула, которые Его последователи наиболее часто неправильно употребляли с тех пор.
Слово Божье и Писание. Когда говорится, что

Библии есть Слово Божие. Это означает, что оно пришло от Бога. Оно не пришло от людей. Оно сошло с небес, от Бога. И когда говорится Писание, это означает, что нечто было записано. Бог сказал многое, что не было написано. Но то, что было записано в Писании, в Библии, было записано для нашей особой пользы. Они содержат все, что нам нужно знать для нашего спасения. Итак, это было отношение Иисуса, суммированное в этой фразе, на которой мы смотрели сегодня утром. Но будет хорошо повторить ее еще раз. Не может нарушиться Писание. Ничто не может выразить авторитет Писания более полно, чем эта простая фраза «не может нарушиться». Я хотел бы пригласить вас сделать снова сегодня вечером то, что мы делали сегодня утром. Повторите эти слова вместе со мной. «Не может нарушиться Писание». Еще раз. «Не может нарушиться Писание». И теперь помните, что вы ответственны перед Богом за свои слова, потому что Он ожидает, что вы примете авторитет Писания в любой области вашей жизни. Теперь давайте взглянем на то, как Иисус сам использовал Писание. И в этом Он снова образец для нас. Мы обратимся к Евангелию от Матфея, главе 4. И мы посмотрим на то, что случилось, когда Иисус был в пустыне, подвергаясь искушению от дьявола. Матфея, глава 4. Но нам надо начать с конца 3 главы. В конце 3 главы записано, как Иисус был крещен Иоанном Крестителем в Иордане. И когда Он вышел из воды, Дух Святой, Дух Божий, сошел на Него в виде голубя и прибыл на Нем. Отметьте одну важную деталь, что Дух Святой прибыл на Нем. Дух Святой сходит на некоторых из нас в различное время, но Он не всегда остается на нас, потому что мы говорим и делаем вещи, из-за которых Он не может оставаться. Но Иисус никогда не говорил и не делал ничего, чтобы оскорбило Духа Святого или спугнуло этого голубя. И затем раздался голос с неба, голос Бога Отца. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И вы могли подумать, и я мог, что после этого у Иисуса началась легкая жизнь. У Него было подтверждение от Отца, и от Духа, и от Пророка, и Иоанна Крестителя. Но это не так. Первое, что с Ним случилось после этого, Он обнаружил себя в пустыне постящимся 40 дней и искушаемым сатаной. И, пожалуйста, не воображайте, что Божье благословение всегда будет делать жизнь легкой для вас. На самом деле, в определенном смысле оно делает жизнь более трудной, потому что сатана гораздо сильнее противостоит тем, кого Бог помазал. В Евангелии от Луки, мы не будем заглядывать туда, говорится, что Иисус был поведен Духом в пустыню, но по окончании 40 дней Он возвратился в силе Духа Святого. И это две разные вещи. Одно дело быть водимым Духом, совсем другое дело двигаться и действовать в силе Духа Святого. Иисус не действовал так, пока Он не победил в своем конфликте с сатаной. И в той или иной степени это применимо к каждому из нас. Нам придется победить искушение и противостояние с тем, чтобы двигаться в силе Духа Святого. Теперь, когда искуситель пришел к нему в Евангелии от Матфея, 4 главе, сатана, первое, чем он попытался его искусить, было сомнение. И это почти всегда первоначальный удар сатаны. Он не будет отрицать Слово Божье сразу. Он поставит его под сомнение. Он заставит вас засомневаться в нем. Это срабатывало так часто в церковной истории, что ему не приходилось выдумывать другую тактику, потому что кажется, что эта тактика всегда работает. Но не позволяйте ей срабатывать с вами. Итак, вы заметили, что первое, что сатана сказал Иисусу в 4 главе Евангелия от Матфея, 3 стихе, «И приступил к нему искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Бог только что проговорил с небес и сказал, «Это Сын мой возлюбленный». Но сатана искушал его усомниться в том, что он слышал от Бога. «Если ты Сын Божий, тогда сделай что-нибудь, чтобы доказать это. Сделай эти камни хлебами». Но Иисус ответил ему. Написано,
«Не хлебом одним будет жить человек». Интересно, что все три ответа, которые Иисус дал сатане, они все взяты из одной книги, Второзакония. И это интересно, что ни Иисус, ни дьявол никогда не сомневались в авторитете книги Второзакония. Поэтому зачем вам тратить ваше время на это? Итак, вот как Иисус поступал с искушениями. Это очень и очень важно. Он разбирался с искушениями, встречая их написанным Словом Божьим. Написано. Не думайте, что вы достаточно умные, чтобы спорить с дьяволом. Он гораздо умнее вас. И он занимается этим делом уже очень давно. Не пытайтесь убедить его своими аргументами. Противостаньте ему Писанием. Каждый раз, когда Иисус подвергался искушению, вот что он говорил. Написано. И когда бы Иисус не произносил это, сатана менял тему. Он знал, что ему нечем отвечать на Писание. Поэтому не пытайтесь попробовать победить сатану своей философией или своей теологией. Просто отвечайте ему написанным Словом Божьим. Видите, Иисус не совершил ошибки, которую совершила Ева. Если вы пойдете назад к началу человеческой истории, в книге Бытие, глава 3, первые два стиха, там сказано, «Змей, который был сатана в телесной форме, был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Каким было его первое искушение? Заронить сомнение. Когда вы сомневаетесь, следующий шаг — это неверие, и затем непослушание. Помните об этом. Не принимайте сомнения. Ева сделала ошибку, когда подумала, что она может противостоять дьяволу на его уровне. И она ответила ему, «Плоды с дерев мы можем есть». Она не хотела признать, что есть какие-то запреты, кроме запрета на дерево в середине сада, которое является деревом познания добра и зла. И касаясь этого, она сказала, «Только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Обратите внимание на ответ дьявола. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Вот к чему он подводит. Он начинает с сомнения и заканчивает отрицанием. И если бы вы изучили церковную историю за последние 100 с небольшим лет, вы бы обнаружили, что когда бы дьявол не уговорил богословов или проповедников, или кого бы то ни было подвергнуть сомнению Писанию, то позже он всегда приводил их к тому, что они фактически отвергали его. Не вставайте на эту скользкую, ведущую вниз дорогу. Писание авторитетно. Это Слово Божие. Примите его. Живите им. Отвечайте им дьяволу. Он не сможет возразить написанному Слову Божьему. В послании к Ефесянам, главе 6, стихе 17, Павел говорит, «Возьмите меч духовный, который есть Слово Божие». И вы, наверное, знаете, что есть два греческих слова, означающих «слово». Одно — «логос», другое — «рема». «Логос» — полное вечное Слово Божие. «Рема» — это произнесенное Слово Божие. И это слово, использованное в Ефесянах 6, глава 17 стих, «Возьмите меч духовный», которое есть «рема», произнесенное Слово Божие. И когда вам приходится встречаться с дьяволом, вам нужно встречать его, произнося Слово Божие. Библия не защитит вас, если она будет стоять на вашей книжной полке или даже лежать на тумбочке рядом с кроватью. Она работает только, когда вы цитируете ее. Вам нужно взять ее в свои уста и говорить, и тогда она станет острым мечом, перед которым отступает дьявол. У него нет на это ответа. Теперь давайте посмотрим на то, что говорит Иисус об авторитете написанного Слова Божьего. Вы помните, что я сказал, что слово «Писание» означает написанное Слово Божье? И Иисус говорит в Евангелии от Матфея, главе 5, стихах 17-18. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков». И это была еврейская манера говорить о том, что мы называем Ветхим Заветом, закон и пророки. «Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Слова «йота»
и черта, йота в современном еврейском «юд». Это самая маленькая буква в

в еврейском алфавите. Черта — это просто маленькая завитушка, которую ставили над буквой при письме, для того, чтобы отличать ее от похожей буквы. Итак, это самые маленькие частицы в написанном тексте Писания. Иисус сказал, что ни одна из них никогда не придет. Это ясно показывает, что Иисус признавал абсолютный авторитет написанного Слова Божьего. Он не говорил о произнесенном Слове Божье в этом случае, потому что слова «йота» и «черта» применяются только в отношении к написанному тексту. Поэтому Иисус абсолютно подтвердил полный авторитет написанного Слова Божьего. И затем, немного позднее, почти в конце своего служения, в Евангелии от Матфея, главе 22, он имел дело с саддукеями, которые были либералами тех дней. Люди, которые не принимали авторитет всего Писания. Фактически, они принимали авторитет только первых пяти книг, пятикнижия Моисеева. И они бросали вызов учению о воскресении мертвых. И они пришли к Иисусу с умным вопросом. И вот как Иисус ответил им. В Евангелии от Матфея, главе 22, стихах 31-32. «О воскресении мертвых, не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Заметьте, как Иисус применяет эти стихи. Эти слова были написаны Моисеем 14 столетий до этого случая. Фактически, это были слова, сказанные Господом прямо Моисею. Но Иисус не говорил о них, как о чем-то сказанном Моисею 14 веков назад. И это очень сильно. Он сказал: «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом?» Видите? Писание никогда не устаревает. Оно не является просто записью человеческой мудрости. Это Бог. И даже если это было написано 3000 лет назад, это по-прежнему Бог говорит вам сегодня. И это авторитет Писания, как Иисус понимал это. Теперь нам нужно рассмотреть также, как жизнь Иисуса исполнила Писание. Если вы пройдете по Новому Завету, вы обнаружите в 18 различных местах, что когда что-то случалось в жизни Иисуса, там имелись слова «да исполнится Писание». Другими словами, он не просто верил в Писание, он не только провозглашал Писание, но он подчинялся Писанию. Вся его жизнь была исполнением Писания. Вы можете взять различные аспекты его жизни, но мы возьмем только четыре. Его рождение, его человеческую жизнь, его смерть и его воскресение. Касательно всего этого, Писание говорит, что это произошло во исполнение Писания. Иисус не мог никаким больше образом более сильно подтвердить Писание, чем этим. Теперь давайте обратимся к Новому Завету. Какой авторитет стоит за Новым Заветом? И вы будете удивлены, узнав, что тот же самый, что и за Ветхим Заветом. Давайте возьмем два отрывка, в которых Иисус говорит со своими учениками. Евангелие от Иоанна, главе 14, стихах 25-26, Иисус прощается со своими учениками. Он готовит их к факту, что Он собирается оставить их, и Он говорит: «Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый» — это один из титулов Духа Святого. Иногда здесь употребляется титул «помощник», «которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Итак, авторитет за всем, что было написано апостолами, это авторитет Духа Святого. Иисус сказал, что Он сделает две вещи. «Всему, чему Я вас не научил, Он научит. И все, что Я сказал, но вы, возможно, забыли, Он напомнит вам». Итак, запись Евангелия не зависит от человеческой памяти. Она зависит от истины Духа Святого. И затем снова, в Иоанна, главе 16, стихах с 12 по 14, описывается то же самое.
Иисус говорит своим ученикам: «Еще много имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Когда же придет Он, Дух истины?» И позвольте мне обратить ваше внимание на то, что Иисус нарушает здесь грамматические правила, для того чтобы выделить, что Дух Святой не что-то, а кто. Я не буду в это углубляться, потому что это слишком сложный вопрос. Но в соответствии с греческой грамматикой он должен был сказать что-то. Но он не сделал этого. Он сказал «кто». Другими словами, пожалуйста, поймите, Дух Святой — это не просто что-то, Он кто-то, Он Личность. И вам нужно относиться к Нему как к Личности. «Когда же придет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Итак, снова Иисус говорит, что какое бы учение вам ни понадобилось, которого вы еще не получили, оно придет через Духа Святого. Затем Он говорит: «Он не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». И затем следующий стих: «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». И затем позвольте мне указать на это, что это еще одна чрезвычайно важная черта Духа Святого. Он всегда прославляет Иисуса. И если вы когда-нибудь столкнетесь с духовными переживаниями, которые не прославляют Иисуса, но прославляют человека или что-то еще, вы можете быть уверены, что это не Дух Святой. Потому что высшее служение Духа Святого — это открывать и прославлять Иисуса. Есть один очень хороший способ испытывать Духа. Библия говорит, что мы должны испытывать Духа. И вы можете испытывать что-то, действительно ли это от Духа Святого. И один стопроцентный тест. Он будет прославлять Иисуса. Если этого нет, это может все хорошо звучать. И звучать очень духовно. Может быть, все это сказано было громким голосом, но это не от Духа Святого. Потому что Он не будет прославлять никого, кроме Иисуса. И в момент, когда люди начинают присваивать всю славу себе, Дух Святой говорит: «Извините, но я должен уйти. Вы можете продолжать, но меня здесь не будет». И именно таким образом многие служения заблудились, и я этому свидетель. Моя память гораздо старше по возрасту памяти некоторых из вас, и я не могу сосчитать количество служений, которые закончили разрухой, потому что люди присвоили славу, которую Дух Святой дает только Иисусу. Я хочу сказать вам, что я очень осторожен в этом. Я постоянно испытываю себя, отдаю ли я славу Иисусу, или я пытаюсь убедить людей, что Дерек Принс является кем-то важным. Дерек Принс — грешник, спасенный благодатью Божией. Теперь давайте обратимся к очень интересной и важной теме — природе Божьего Слова. Это очень и очень интересно. В послании к евреям, главе 4, стихе 12, у нас есть своего рода анализ природы Божьего Слова. Евреям, глава 4, стих 12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». Заметили, что оно снова сравнивается с мечом? Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Итак, Слово Божье не мертвое. Это не просто черные буквы на белой бумаге. Это не просто звуки, которые исходят изо рта проповедника. Оно живо, оно живет. И куда бы оно ни пришло, оно приносит жизнь. Слово Божье живо и действенно. Благодарение Богу, что оно действенно. Оно более действенно и могущественно, чем вся ложь, которой сатана запачкал мир. Слово Божье — это окончательный ответ. И затем сказано: «Оно проникает до разделения души и духа». Это очень интересно, но я не должен уйти в сторону. Но Библия открывает, что человек является тройственным существом — дух, душа и тело. Тройственное существо, сотворенное по образу тройственного Бога, Отца, Сына и Духа Святого. Но единственный способ, каким мы можем научиться отличать душу и дух, это Словом Божьим.
Это единственный инструмент, который достаточно остр, чтобы проникнуть и разделить душевное от духовного. Это очень важно, потому что если вы изучаете Новый Завет, у нас нет времени углубляться в это, но вы обнаружите, что душевное часто находится в оппозиции духовному. В 1 Коринфянам, главе 2 Павел говорит, «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Поэтому важно, чтобы мы научились различать,

анализировать, видеть самую суть чего-то. И кто-то сказал много лет назад, когда я был молодым верующим, и это запечатлелось во мне. Помни, что когда ты читаешь свою Библию, она также читает тебя. Это взаимное действие. И это очень живо для меня, потому что я начал читать Библию просто как профессиональный философ, относясь к этому как к труду, написанному о Боге. Но по мере того, как я продолжал читать, и нашел ее очень унылой, только моя установка, что никакой книги никогда не одолеть меня, заставила меня продолжать читать. Я начал совсем по-другому себя чувствовать. В то время я думал, что у меня есть ответ на все, что философия может дать ответ на все. Но продолжая читать Библию, я все меньше и меньше становился уверенным в себе. Я не мог понять, что происходит со мной. Я думал, что я преждевременно старею, хотя мне не было еще и 25. Я не понимал, что когда я читал Библию, она читала меня. И в конце концов я чувствовал себя как Валтасар у себя на Перу, когда появилась надпись на стене. Смутились мысли и стали дрожать колени. И мое самомнение, моя гордыня, мое высокомерие, моя интеллектуальная непоколебимость, все это начало увядать перед Писанием. И я не был верующим в то время, но оно по-прежнему исполняло свою работу. Поэтому помните всегда, что когда вы читаете свою Библию, ваша Библия также читает вас. Теперь на минуту обратимся к первому посланию к Фессалоникийцам, за следующим аспектом того, что будет делать Библия. Первое послание Фессалоникийцам, глава 2, стих 13. Павел пишет верующим в Фессалониках, которые чудесным образом ответили на проповедь Евангелия. И он говорит: «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Вы понимаете, что то, что Библия будет делать в вас, зависит частью от того, как вы примете это. Если вы примете его как слово человеческое, оно не сделает своей полной работы в вас. Но если вы примете его как слово Божье, оно будет действовать эффективно в вас. И когда вы читаете свою Библию, время от времени уделяйте минуту, чтобы сказать: «Господь, я верю, что это Твое Слово. Я принимаю это как Твое Слово. Пусть оно совершит во мне все то, что Ты послал его сделать, в каждой области моего существа, духе, душе и теле, потому что я верю в него». И затем нам нужно посмотреть на замечательное утверждение, которое сделал Петр во втором послании Петра, в главе 1, одно из самых замечательных утверждений, я думаю, во всей Библии. Стихи 3 и 4. Второго послания Петра, главы 1. И это в середине предложения. Апостолы писали довольно длинные предложения. Я думаю, что Павел писал самые длинные, но у Петра тоже есть довольно длинные. И в английском нам обычно приходится их делить. Поэтому я не начну с самого начала предложения, а начну с середины. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славой и благостью». Это чудесное утверждение. Здесь сказано, что Божьей всемогущей силой нам уже даровано все, что нам понадобится. И вы, может быть, ответите: «Боже, мне кажется, что у меня этого нет. Где это?» И следующий стих говорит вам об этом: «Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти». Итак, как Бог нам дал все, что нам нужно для жизни и благочестия? Где это? В обетованиях. И мне нравится это маленькое предложение, которое я сам придумал. Обеспечение в обетованиях. Давайте скажем вместе со мной: обеспечение в обетовании. Поэтому, если вы хотите иметь все, что Бог обеспечил вам, вам нужно принять это через Его обетование, потому что в них содержится все, что вам может понадобиться. Но это также приходит через познание Иисуса, потому что Писание открывает Иисуса. И еще одно замечательное утверждение. Если бы оно не было написано в Библии, я никогда бы не посмел его произнести. Вы через них, обетование, соделались причастниками божеского естества,
удалившись от господствующего в мире растления похотью. И нам

надо быть очень осторожными, потому что существует одно учение, которое я не буду называть, но многие догадаются, о чем речь, которое очень модно сегодня, которое учит, что если вы достаточно долго делаете правильные вещи, то вы сможете стать Богом. Я уверен, что некоторые из вас сталкивались с этим учением. И на самом деле, позвольте мне сказать, оно называется New Age, то есть Новый век. Я когда-то использовал эту фразу «Новый век». Я говорил «Грядет Новый век», и затем они украли ее у меня. И мне пришлось подыскать что-то еще. Поэтому я говорю теперь, «Царство Божие будет установлено на земле». Иисус установит свое царство. И это им не нравится. Но в любом случае, новый век, много позаимствовавший из индуистской философии и тому подобного, учит, что если ты долго этим занимаешься, и по совпадению мормоны учат тому же, они не говорят об этом открыто сначала, но это там есть, что вы можете стать Богом. Я хочу сказать вам, что это абсолютно ошибочно. И я вам скажу основную причину. Бог является несотворенным. Мы сотворены. И сотворенное никогда не может стать несотворенным. Это обольщение. Но мы можем стать причастниками божеского естества по мере того, как мы принимаем и применяем обетование. Я всегда думаю о лестнице Иакова. Вы, наверное, помните этот сон, который у него был. Он был один в пустынном месте, он лег спать, положив голову на камень. Как многие из вас захотят иметь камень вместо подушки? Я вам расскажу, что когда я был в Судане, в племени Хаданду, в Северном Судане, я обнаружил, что они использовали камни вместо подушек. Я наблюдал однажды, как один человек из этого племени взял камень с довольно острыми краями, положил его на землю и улегся затылком в него, и спокойно заснул. Итак, это возможно, но немногим из вас понравилось бы. Но Иаков спал, положив свою голову на камень. И я однажды слышал, как кто-то говорил, «Я бы тоже хотел спать, положив голову на камень, если бы у меня было то, что было у Иакова впоследствии». Потому что ему приснился сон, в котором он видел лестницу, достигающую небес. Подножие находилось на земле, вверх ее восходил на небеса, и ангелы Божии сходили и восходили по ней. И сам Иисус стоял на вершине и говорил, «Я думаю о Библии в некотором смысле, как о лестнице Иакова». Видите, каждое обетование — это ступенька на лестнице. И каждый раз, когда вы применяете новое обетование, вы поднимаетесь на одну ступеньку. И в итоге это вас приведет на небеса. Поэтому никогда не отвергайте свою Библию. Это ключ к вашему состоянию. Ключ к вашему успеху. Это самый драгоценный дар, который Бог когда-либо давал нам. И давайте всегда помнить, что несмотря на то, что у нас есть много Библии сегодня, и мы обсуждаем, какой перевод мы будем использовать, или хотим мы Библию с иллюстрациями или с комментариями, давайте помнить, что есть миллионы и миллионы людей в этом мире сегодня, которые ни разу в жизни не открывали Библии. У них нет никакого выбора. И давайте помнить другую вещь, что в прошлом мужчины и женщины приносили себя в жертву для того, чтобы сохранить Библию для вас, для меня. Поэтому давайте относиться к Библии с почтением. Давайте уважать Библию, потому что это путь, которым Бог приходит в нашу жизнь. Теперь, в заключение, я хочу иметь дело с чем-то очень восхитительным, на что у меня осталось очень мало времени. И это эффективность Божьего Слова. Павел написал Фессалоникийцам, «Оно действует эффективно в вас, потому что вы уверовали в Него». Поэтому я хочу показать вам 8 результатов, которых может достичь Божье Слово в вас. Это то, что Божье Слово сделает для вас и для меня. Прежде всего, мы обратимся к посланию к Римлянам, главе 10, стиху 17. Фактически, я могу процитировать его, даже не заглядывая в него. Римлянам, 10 глава, 17 стих. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». Это чудесный стих. «Потому что я лежал в госпитале целый год подряд в пустынях Северной Африки с заболеванием кожи, которое врачи не могли вылечить в том климате. В конце концов, они назвали это хронической экземой, и фактически они не

не могут найти лекарства от этого заболевания, даже по сей день. И к тому времени я только недавно уверовал. Я продолжал говорить самому себе. Я знаю, что если бы у меня была вера, то Бог исцелил бы меня. Но следующее, что я всегда говорил, но у меня нет веры. И я пребывал в таком состоянии, которое Джон Буньян называл «долиной отчаяния». У меня нет веры. И затем однажды прекрасный луч света проник в эту мрачную долину, и он пришел из 17 стиха послания к римлянам. Итак, вера приходит от. Если у вас ее нет, вы можете получить ее. Вам не нужно оставаться без нее. Вера приходит от слышания Слова Божьего. И вера приходит ко многим из вас, даже сейчас, когда вы слышите Слово Божье. Знаете, во времена Нового Завета большинство людей, когда они читали, читали вслух, даже если они это делали для самих себя. Например, эфиопский евнух, который, сидя на своей колеснице, читал книгу пророка Исаия. И Филипп услышал его, как он читал, хотя тот читал для самого себя. И в чтении вслух есть особый смысл, потому что когда вы слушаете, как вы читаете, приходит вера. Видите? Хорошо. Это результат номер один от Писания. Теперь номер два. Оно производит новое рождение. Это через Слово Божье мы рождаемся свыше. Послание Иакова, глава 1, стих 18. Говоря о Боге, он говорит, «Восхотев, родил он нас словом истины», это Библия, «чтобы нам быть некоторым начатком его созданий». Восхотев. Знаете, почему Бог сделал это? Потому что Он решил так сделать, и у нас не будет дальнейшего объяснения. И когда вы возвратитесь назад, к началу всего, это все началось с Божьего решения. Бог решил создать себе народ. И Он решил, что этот народ будет создан Словом Божьим, Писанием. И это то, что привело вас и меня к познанию Бога, к тому, чтобы стать новым творением, людьми Божьими. И все это через Слово Божие. И затем в первом послании Петра говорится на ту же самую тему. 1 Петра, глава 2. Стихи 22 и 23. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Заметьте, как вы очищаете свои души послушанием истине. Не слушанием истины, но послушанием истине. И какой будет результат? Результатом будет искренняя любовь. И затем Петр продолжает. «Как возрожденные», обратите внимание на слово «возрожденные», «не от тленного семени, но от нетленного». Что такое нетленное семя? От Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Итак, это семя — Слово Божие, принятое в сердце верой, которое производит рождение свыше. Семя это является нетленным, и жизнь, которую оно производит, тоже является нетленной. Природа семени определяет природу жизни, происходящую из него. Если вы посаете яблочное зернышко, у вас не вырастет апельсиновое дерево. Природа семени определяет природу жизни. Слово Божье является нетленным, и жизнь, которую оно производит, тоже является нетленной. Она божественна, свята и вечна. И затем, будучи рожденными свыше, в чем вы нуждаетесь? Это питание. И удивительно то, что Божье Слово обеспечивает необходимое питание для каждой стадии духовного роста. Когда вы еще только духовный младенец, вам нужно молоко. И это то, что Петр говорит в следующей главе первого послания Петра, во втором стихе. «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Итак, когда вы рождены свыше, у вас должен быть очень здоровый аппетит к Слову Божьему. И здесь находятся многие из вас, которые, я уверен, могут свидетельствовать, что когда мы родились свыше, единственную вещь, которую мы хотели делать, это читать Библию. Мы были рождены здоровыми младенцами, со здоровым аппетитом к единственному, что могло нас по-настоящему питать. Но затем, по мере того, как мы растем, нам нужна пища, типа хлеба. Мы не будем смотреть сейчас туда.
Но Иисус сказал сатане, когда тот искушал его превратить камни в хлеб, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Итак, Слово Божье — это также и хлеб. Но когда мы растем дальше, нам требуется более основательная пища. И это тоже обеспечено. В послании к евреям, главе 5, автор послания пишет евреям, у которых были познания в Писании из прошлого. И он говорит им то, что Бог, возможно, желал бы сказать некоторым из нас. «Благодаря тому, что вы уже знаете, ваши дела должны быть лучше, чем они есть». Он говорит, «У вас есть знание Писания, но вы не используете его». Я просто прочитаю сейчас эти слова. Евреям, глава 5, стих 12. «Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища». О чем это свидетельствует? Они не могли переварить что-то большее, нежели самые простейшие основные истины. «Всякий, питающий молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Вы понимаете? Чтобы совершенствоваться, вам нужно упражнять свои чувства, вам нужно тренироваться, вам нужно применять Слово Божие, вам нужно использовать его для того, чтобы распознавать ситуации, в которых вы находитесь, и силы, с которыми вы имеете дело. Это путь к совершенству. Если вы никогда по-настоящему не применяете Слово Божие, если вы не живете Словом Божьим, вы никогда не станете совершенным. Вы никогда не будете способны принимать что-то большее, чем просто молоко. Ну, может быть, чуть-чуть хлеба. Но твердая пища только для тех, кто упражняется и практикуется, кто применяет Слово старательно и регулярно в своей жизни. Итак, третий результат Слова Божьего — это духовное питание. Четвертый результат — это просветление ума. Я хочу обратиться к 118-му псалму. Это знакомый стих для многих, я уверен. Псалом 118, стих 130. Автор псалма говорит Богу, «Откровение слов твоих просвещает, вразумляет простых». Итак, вход Божьего Слова в наше разум и наше сердце дает свет. Это отличается от образования. Образование не является светом. Вы можете быть образованным и пребывать полностью во тьме. Откуда я это знаю? Потому что я был таким. Высокообразованным и в полной тьме. Пока свет Слова Божьего не просиял в моей жизни. Поэтому помните, образование не является светом. Много лет назад я имел дело со студентами-африканцами в Восточной Африке, чья единственная амбиция была это получить образование. И я однажды написал маленькую брошюрку, которая называлась «Вы ищете образование, но находите ли вместе с этим мудрость?» И я указал, что образование и мудрость — это не одно и то же. В этой брошюрке я написал нечто, что шокировало некоторых людей. Большинство бед в мире вызвано образованными дураками. Теодор Рузвельт, бывший президент Соединенных Штатов, однажды сказал следующее. «Если человек вор, он может украсть железнодорожный вагон или купе. Но если вы дадите образование тому же самому человеку, он украдет целую железную дорогу». Поэтому помните, образование — это полезная штука, но это не является светом. На самом деле, как я уже сказал, некоторые, наиболее самых образованных людей, находятся в глубочайшей тьме. Только откровение Слова Божьего дает свет. И затем Слово Божье обеспечивает физическое исцеление. Я говорю это на основании своего собственного опыта. Давайте обратимся на минуту к Псалму 106 и начнем читать со стиха 17 по 20. Безрассудные — это люди из другой церкви, это никогда не вы и не я. Страдали за беззаконные пути свои, за неправды свои. Никогда с вами не случалось, что некоторые из нас страдали, потому что мы жили неправильно? И я слышал так много людей, которые приходили ко мне за исцелением. Они редко когда-либо предполагали, что источник их проблемы — это их неправильная жизнь. То сказано,
Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. И от всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались к вратам смерти. Они были близки к смерти. Доктора уже не могли ничего сделать. И затем говорится, «Но воззвали к Господу в скорби своей». Мой комментарий на это. Люди очень часто оставляют молитву на самый последний момент. Они уже перед самыми вратами смерти, и тут до них доходит, что, возможно, им поможет молитва. И что сделал Бог? Послушайте. «И Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое и исцелил их, избавил их от могил их». Обратите внимание на три вещи, которые делает Бог, когда посылает Свое Слово. Он спасает, Он исцеляет и Он избавляет. Три великих акта Божьей милости. Спасение от греха, исцеление от болезни, освобождение от власти бесов. Все это Он совершает в первую очередь через Свое Слово. Некоторые из вас, я знаю это из опыта, вы ищете какого-нибудь проповедника, который возложит на вас руки и помолится, и вы будете исцелены. Конечно, пусть это случится. Но я знаю, потому что многие люди приходят ко мне, и они думают, что если я помолюсь за них, то они исцелятся. Но так не происходит. И на самом деле я дошел до такой точки, где я начинаю немного беспокоиться, потому что я вижу, что они ищут брата принца, а не Господа. Так позвольте мне сказать вам, что вы можете быть исцелены без всякого проповедника, если вы примете Слово Божие. Ибо Он послал Свое Слово, исцелил их и избавил их. И затем идет мой любимый стих, который дал мне Бог в госпитале, когда ни одно лекарство уже не помогало. Притча, глава 4, стихи с 20 по 22. «Сын мой, словам моим внимай, и крича моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его». Божье Слово, говорится здесь, будет здравием для всего нашего тела. И вот я уже пролежал в госпитале около 7 месяцев. Врачи не излечили меня. И я говорил, если бы у меня была вера, то Бог исцелил бы меня. Затем я встретил этот стих. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Я начал надеяться и начал снова изучать Писание с новой надеждой. Но видите, у меня была проблема. Я был философом, профессиональным. И работа философов — это делать простые вещи сложными. И поэтому я не мог принять Слово Божие во всей его простоте. Я читал обетования о Божьем исцелении одно за другим, но я думал, что это означает, что Он только исцеляет мою душу. На самом деле Он не интересуется моим телом. Оно тленное и когда-нибудь умрет. «Благослови, душа моя, Господа! Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». И я говорил, это недуги только моей души. Но когда я добрался до притч, глава 4, стихи с 20 по 22, я не мог ошибиться. Бог говорит, что слова Его — жизнь для тех, кто нашел их, и здравие для всего тела Его. Я сказал, даже философ не может сделать так, чтобы слово «тело» имело какое-нибудь другое значение. «Здоровье для всего моего физического тела». И затем я посмотрел на поля с комментариями и дополнительное значение, которое имело это слово «здоровье». И это было значение лекарства. И так случилось, что в армии я был санитаром. Я спросил, как люди принимают свое лекарство. И ответ на это — 3 раза в день после еды. И я сказал, вот чем я займусь. И я не могу вдаваться в подробности, но на протяжении 3 или 4 месяцев я принимал Божье Слово, как свое лекарство, 3 раза в день после еды. И это дало мне полное и постоянное исцеление и здоровье в одном из самых неблагоприятных климатов в мире, в Судане. И я скажу вам, братья и сестры, это действует. Давайте перейдем к последним 3 результатам Слова Божьего, очень быстро. Следующее — это победа над грехом и сатаной. Псалом 118, стих 9 и 11. «Как юноша содержать в чистоте путь свой, хранением себя по слову твоему». И затем стих 11. «В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобой». Много-много наших молодых людей сегодня по-настоящему спрашивают, возможно ли вести чистую жизнь. И многие из учителей скажут, что это невозможно. Они рекомендуют то, что они называют безопасный секс, который никогда не бывает безопасным. Но Библия говорит, что молодой человек, который хранит свой путь по Слову Божьему, может жить чистой жизнью.
И я благодарю Бога, когда я работал среди молодых африканцев, я видел эти слова исполнявшимися снова и снова. Они были очищены, и они вели чистую жизнь, потому что они слушали Слово Божие. И помните, как мы смотрели в Евангелии от Матфея, главе 4, когда Иисус встречался с сатаной? Он противостоял ему только одним оружием. Написано. И затем снова, и мы сейчас пойдем очень быстро. Послание к Ефесянам, главе 5, со стихов с 25 по 27. Мужья, любите своих жен. Позвольте мне сказать вам, мужья, что это не предложение, это заповедь. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Как Иисус подготовит себе невесту, которая будет свята и непорочна? Очистив ее водой и Словом Божьим. Слово Божье освящает нас. Оно очищает нас. Иоанн сказал об Иисусе, Он пришел водой и кровью, не только водой, но и кровью. Кровью Своей жертвы Он искупил нас, но водой Своего Слова Он очищает и освящает нас. И мы нуждаемся в обоих. Мы искуплены кровью, чтобы мы могли быть очищены Словом. И, наконец, Иаков говорит, мы не будем смотреть туда, но вы найдете это в его послании, главе 1, стихе с 23 по 25. Библия — это духовное зеркало. Когда вы смотрите с него, оно не показывает вам физическое отражение, оно показывает вам, кто вы такой на самом деле внутри. Иаков указывает, когда вы смотрите в зеркало и видите, что там что-то не так, то разумно будет это исправить. Если ваши волосы в беспорядке, вы причесываете их. Если ваше лицо грязное, вы моете его. Вы действуете в соответствии с тем, что вы видели в зеркале. Иаков говорит, что вам нужно сделать то же самое, когда вы смотрите в зеркало Слова Божьего. Вам нужно увидеть ваше духовное отражение в нем и действовать в зависимости от того, что оно вам покажет. Итак, позвольте мне все это повторить и закончить. 8 результатов действия Слова Божьего. Оно производит веру, это семя рождения свыше, это духовное питание, оно просветляет разум, оно обеспечивает физическое исцеление, оно делает возможной победу над грехом и сатаной, оно обеспечивает очищение и освящение, оно является духовным зеркалом.

0: Христианская жизнь – не только радость и благостное настроение. Это и борьба с грехом, и самодисциплина. Нужны ли ресурсы для того, чтобы следовать за Христом? И где эти ресурсы взять? На наши вопросы сегодня отвечает Дмитрий Александрович Фокин, магистр богословия, кандидат исторических наук, проректор по научной работе Заокского университета. Дмитрий Александрович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Рады вас сегодня видеть. Поговорим сегодня про мотивацию, про ресурсы, что для этого нужно верующему человеку. Дмитрий Александрович, мы все с вами знаем известного апостола Павла. Пожалуй, самый дисциплинированный, самый мотивированный из всех апостолов. Но даже он сталкивался с такими проблемами, как грех. Да, сталкивался с трудностями. Может быть, скажете, что нужно для мотивации, для ресурса верующему человеку?
1: Да, действительно, вот эта проблема отсутствия ресурсов для того, чтобы быть ближе к Богу, это одна из причин, которая не позволяет человеку принять Христа полностью всем сердцем. То есть вот это вот формальность религии, когда человек знает Бога, но изменения не происходит, она отчасти, вот одна из причин вот этого, вот, является то, что у человека просто нет ресурсов следовать за Богом и нет ресурсов к изменениям. И, конечно же, вот в Священном Писании очень хорошо это отражено в послании к римлянам в 7 главе с 14 по 25 стих. Позвольте, я зачитаю. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху, ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. И так я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью закону греха». То есть вот мы здесь вот видим вот эту вот дихотомию, вот это двойственное состояние человека. Вроде бы человек хочет, желает быть с Богом, хочет изменений, чтобы они наступили, но эти изменения не происходят. Происходит вот эта вот борьба. И апостол Павел указывает на эту серьезнейшую борьбу. И нельзя сказать, что у апостола Павла не хватало мотивации, или он был не готов к тому, чтобы вот эти изменения в нем наступили, чтобы преодолеть этот грех. Мы знаем, что все это у него было, но не хватает чего-то еще. То есть не хватает мотивации для того, чтобы коренным образом вот эти вот изменения произошли в человеке. Что это за ресурсы такие, которых не хватает? И откуда вот взять вот эти вот ресурсы? Потому что для того, чтобы преодолеть греховную природу человеку, действительно необходимы очень большие силы.
0: Дмитрий Александрович, но мы увидели, что Павел был очень мотивирован, и даже его размышления об этом тексте подтверждают эту мысль. А где взять тогда эти ресурсы? Их дает Бог или человек должен приложить какие усилия? Как это вообще выглядит на практике?
1: Конечно же, вот эти ресурсы для изменения, для коренного изменения, эти ресурсы дает Бог. Эти ресурсы, они способны изменить человека. Бог дает то, что называется в науке витальность, от латинского слова vita, то есть жизнь. Вот витальный человек — это, как правило, такой, знаете, жизнерадостный, открытый позитивный, человек, позитивный, да, полон энергии. Вот эти вот люди, они очень часто улыбаются и так далее. Но дело в том, что витальность очень легко играть. То есть можно казаться витальным человеком. И сейчас вообще на это очень такая большая мода, такая потребность, значит, быть таким позитивным, положительным человеком. Вот.
0: И... Хотя очень часто человек может быть другим.
1: Да,
0: то есть он может внешне показывать такую позитивность, открытость, может быть, даже мотивированность и ресурсы исполнять. А на самом деле в душе, или как мы говорим, когда один остается, совсем другой человек.
1: Совершенно верно. Это вот проблема современного общества, что потребность есть вот в этой вот, в позитивном мышлении, в такую вот витальность, в восприятии жизни и так далее. Этому люди даже учатся. А на практике люди, они остаются одни, они не удовлетворены, но вот на камеру, на общество они вот так вот играют. А можно действительно иметь витальность, то есть ту витальность, которую Бог дает. Конечно, она может не выражаться в таком вот лучезарном поведении, но она может выражаться в преодолении трудностей во что бы то ни стало, в том, что мы несем ответственность за других людей, помогаем им в жизни. И каким образом это происходит? Это вот возможно благодаря тому, что человек начинает доверять Богу. То есть, сталкиваясь с какой-то трудностью, он уже понимает, что Бог, с Богом возможно ее преодолеть, что Бог это все контролирует в его жизни. И это высвобождает огромную массу энергии, огромную массу ресурсов. То есть, да, я столкнулся с определенной проблемой, но мне есть на кого положиться, я буду молиться, я получу ответ на молитву. Господь каким-то образом поможет мне. Вот, если помните у Достоевского в «Преступлении и наказании», главный герой Раскольников, он приходит в полицейский участок, и следователь, который ведет его дело, он говорит: «Ну ты признайся в том, что ты совершил, а дальше Бог тебе каким-то образом как-то, ну, поможет». Понимаете? То есть вот этот вот следователь, он демонстрирует очень глубокую веру, то есть исходя из своего опыта, исходя из своей практики, он говорит: ну, что-то Бог сделал, он каким-то образом поможет. И действительно, то есть вот этот вот Родион Раскольников, он на каторге был значительно меньше времени, вот там по роману, чем должен он был. То есть каким-то образом действительно там ему скостили срок и так далее. Это вот пример из художественной литературы. Но на самом деле таких примеров в жизни очень много встречается. И это освобождает колоссальное количество энергии. Когда мы видим, что Бог заботится о нас, и чувствуем Его заботливую руку, и помним о том, как Он в прошлые моменты нам помогал.
0: Дмитрий Александрович, а разве светских людей не бывает тех, которые имеют такую сильную осознанность, витальность, которые ответственны за разные структуры своей жизни, за окружающий мир, близких людей, живущих рядом соседей? Но эти люди, они не привязываются к какой-то определенной вере именно Всевышнего, Бога. У них, так сказать, своя вера.
1: Да, конечно, бывает. И это очень часто связано с тем, что эти люди, они в детстве были долюблены. То есть жили в таких семьях, где родители любили этих детей. И они выросли такими вот открытыми к миру. И психологи, они говорят о том, что те дети, которые получили вот эту вот любовь, на самом деле они более приспособлены к жизненным трудностям, чем те, которые жили в определенных трудностях. И, казалось бы, с одной стороны, они должны эти трудности легче переносить. На самом деле не так. Вот эти люди, которые не получили своей любви, они переносят их сложнее. А те, которые вот жили в атмосфере любви, им легче переносить. Почему? Потому что они верят, что им помогут, они верят, что не все так плохо в мире и так далее.

0: далее.
1: А как же тогда быть людям, которые испытали трудности в детстве? Да, может быть, какие-то детские травмы были. Что для этого нужно, может быть, какой-то путь пройти, вот если мы говорим в контексте ресурсов?
0: Да, действительно, вот таких вот людей, которые, ну, получили любовь в детстве, а может быть, и во взрослой жизни, на самом деле их не так много. Что же делать другим? Вот психологи, например, они советуют проработать детские травмы. Вот. Однако это путь тупиковый. Почему? Потому что когда человек там, в своих мыслях, например, возвращается в свое детство, начинает себя как бы мысленно долюбливать, жалеть и так далее и тому подобное, то в итоге он как бы черпает ресурсы из самого себя. А это невозможно сделать, потому что, ну, вот внутренняя энергия, внутренние ресурсы, они извне исходят.
1: Недостаточно получается, да?
0: Конечно. Ну, что ты можешь дать самому себе? То есть тебе их так не хватает, твоих ресурсов. Другие психологи, например, советуют определить, что тебе нравится в жизни. И вот то, что тебе нравится в жизни, вот этому следовать, баловать себя, вознаграждать себя этим и так далее. Но другие психологи, например, там тот же Фрейд в своей книге «Неудовлетворенность культуры», он говорит, что да, мы можем получать радость там, от чего-то, но когда мы получаем радость от этого постоянно, то это уже перестает нас радовать. И тогда психологи, они идут дальше и говорят, что в определенный момент нужно как бы отказаться от всего, что тебя радует, и как бы там, от, ну, например, там коучеры советуют, они говорят, нужно отказаться от интернета, от там, вкусной еды и так далее. И вот какое-то время находиться в этом состоянии, день, а может быть, неделю и так далее. И вот это вот поведение, оно в точности соответствует поведению наркомана. То есть наркоманы, когда употребляют наркотики, они их употребляют, и потом они понимают, что они уже не приносят им радости. Они уже не воздействуют на организм так, как это было раньше. И у наркоманов есть такой термин «переломаться». То есть они специально отказываются от наркотиков или ложатся в больницу. Там у них начинаются ломки, вообще страшное состояние. Но потом они выходят и начинают опять получать удовольствие от своей дозы, от своих наркотиков и так далее. То есть фактически то, что советуют психологи, это очень похоже на действие самого наркомана. Поэтому очень важно помнить, что вот эти вот ресурсы, которые мы имеем, их дает Бог через свою любовь, через доверие. Вот в Псалме 35, 10 стихе написано: «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем с большой буквы мы видим свет». И еще вот прочитаю Псалом 72, 24, 25. «Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобой ничего не хочу и на земле». То есть, когда Бог руководит, то, в принципе, по большому счету, человеку, который верит в Бога, ему больше уже, по сути, ничего и не надо. То есть, главное, что Бог любит такого человека, и это придает ему ресурсы.
1: Дмитрий Александрович, вот мы говорим о ресурсах, и есть разные люди, которые черпают эти ресурсы в разных направлениях. В частности, может быть, вы тоже слышали, когда человек говорит, я беру свой главный там, ресурс со Вселенной, вот, или с окружающего мира. Да? Кто-то вот любит природу, он черпает по утрам этот ресурс, вдохновляется.
0: Обнимает березу.
1: Да, обнимает березу, делает медитацию там, или еще какие-то определенные вещи. И эти люди достаточно мотивированные. Есть ли здесь какая-то проблема, может быть, в этом?
0: Да, действительно, в этом большая проблема. Почему? Потому что, когда человек обращается к Вселенной безличностной или там, к природе и так далее, то он фактически ставит вот эту вот безличностную субстанцию на место Бога. Но человек, он способен развиваться исключительно в контексте другой личности. Ну, условно говоря, приведу простой пример, да, то есть вот мы знаем там про мальчика Маугли, да, то есть он жил среди волков и волком стал, вот. Но когда человек общается с другой личностью, то он осознает себя как личность, и он готов расти как личность, и он исцеляется в контексте.

0: контексте другой личности. Был такой вот польский писатель Лем, он там про роботов писал и так далее. И вот он говорит, для того, чтобы человеку исцелиться, для того, чтобы любить человеку, нужен другой человек. А мы часто используем наоборот. То есть мы любим вещи и используем людей. Он говорит, нет, так не получается. Сама сущность человека заключается в том, чтобы быть созданным для любви, а использовать уже вещи. Поэтому вот это вот большое заблуждение, когда люди обращаются к какой-то неличностной субстанции. Потому что это в конечном итоге приводит к тому, что вот эта вот любовь, которую, как ему кажется, там Вселенная излучает или какой-то там, не знаю, какой-то объект, он начинает сомневаться в этой любви. То есть как можно быть уверенным в том, что тебя любит какой-то неодушевленный предмет? В то время как, когда мы говорим о Боге и доверяем Богу, мы можем быть на 100% уверены, что Бог нас любит, потому что Бог умер за нас. И в других религиях, ну, еще нужно поискать вот этот вот пример того, что за тебя кто-то умер. Это колоссальный подвиг любви. Например, в Римлянам в 5 главе, 8-9 стихе написано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасаемся мы от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». Вселенная не умирала за человека. Тогда как можно полагаться на вот эту любовь и на то, что каким-то образом Вселенная или судьба, она будет блага к тебе?
1: Дмитрий Александрович, спасибо за эти размышления и за приведенные тексты. Думаю, что каждому из нас есть над чем подумать, задуматься в контексте этой тематики, потому что тема ресурсов, она была всегда актуальна и по нынешнее время. Мы все думаем, откуда взять их, этот ресурс. Разные методы, способы используем, но главное, что есть Господь. Да, это главный ресурс, который нас создал, который вдохновил и который может дать именно тот ресурс, который нам необходим. Поэтому спасибо вам за эту беседу. Ну а с вами, дорогие зрители, мы прощаемся и ждем новых встреч на наших программах.

0: Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Сегодня у нас в гостях мой приятель с Филиппин, классный парень, рэпер. Вы слышали рэпера из Филиппин? Через минуту вы его услышите. Из ТБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями» и ведущий Леон Патилов. Сегодня в нашей потрясающей программе евангельский поп-певец Гэри Ви. А сейчас оторвемся с Леоном Патилов.
1: Me and the boys watching the fight. They said Tyson would win for sure.

У меня особый гость из Филиппин. В начале программы я назвал его рэпером, но в действительности он евангельский поп-певец. Его зовут Гэри Ви. Добро пожаловать, Гэри Ви. He's listening, and all he wants to know is if you love him. And if you do like I do, ha!

Эй, Гэри Ви, иди сюда, парень. Слушай, это просто динамит, старина. Ты должен показать мне несколько движений, знаешь, движения коленом и так далее. А, ну я от этого устану, конечно. Садись. Боже милостивый, из Филиппин, надо же, я и не знал, что там происходят такие вещи. Мне кажется, что большинство людей думают, что там все по-другому, знаешь, множество деревьев и совсем нет городов. И так далее. Да, там много деревьев. Но я часто слышу от артистов, которые приезжают туда, они говорят, что Филиппины расположены в неправильном месте, потому что им присущи ритм и душа и так далее, они любят музыку. И они любят музыку о Господе. А знаешь, это невероятно. Знаешь, я думал, что там все не так, конечно. Да, это здорово, конечно. Да, и мне нравится еда с Филиппин. Знаешь, мы очень рады, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что большинство из нас интересно узнать, как ты занялся евангельской музыкой. А, потому что ты такой симпатичный парень, и часто люди просыпаются утром, знаешь, смотрят на себя в зеркало и говорят, ну надо же, я такой красивый. И они пытаются повернуть свою жизнь в другом направлении, потому что они такие. Знаешь, сатана сделал то же самое, он сказал, я такой крутой и красивый, и ушел прочь, знаешь. И я рад, что ты поешь для Господа. Все началось в 85-м году. Я начал заниматься шоу-бизнесом на Филиппинах в 83-м году. И в то время мне на меня было только одно — выйти на сцену, хорошо выглядеть и чтобы понравиться людям. И, конечно, заработать как можно больше денег. Но знаешь, в 85-м году шоу-бизнес начал переживать нестабильность и так далее. И, скажем, когда концерт проходил с большим успехом, мне и на ум не приходило благодарить за это Господа. Знаешь, первой мыслью было... А как же пройдет следующий концерт? И первой мыслью было, как пройдет этот следующий концерт, соберутся ли на него люди, знаешь? И что, если со мной случится что-то, я не смогу выступать? И таким образом я начал полагаться на свои собственные способности. Я хотел и понимал, что некоторые вещи от меня не зависят. Я не мог ничего сделать, допустим, чтобы улучшить свою жизнь и так далее. И знаешь, в то же время, в 80-м году я заметил, что успех был повсюду, но внутри меня была пустота. Знаешь, и хотя в то время я не мог определить, я не знал, что это такое. И однажды моя жена пригласила меня на ужин в дом своей сестры. И я сразу знал, что там будет. Я сказал, ну теперь я начну говорить о Господе и так далее. И с таким отношением я являлся на этот ужин. И я сразу же заметил, как они менялись, разговаривая со мной о Господе. Это было то, что я хотел, но раньше я никогда не замечал этого в жизни. Я знал, что муж моей своячницы принимал и наркотики, делал все, что попало. И знаешь, он всем этим занимался.

Но я заметил, как изменилась его жизнь. Он все время спрашивал об Иисусе Христе, и я не подозревал, что все знание было у меня в голове, но не в сердце. И знаешь, это большая разница. Знаешь, на вопрос, знаешь ли ты Иисуса Христа, я отвечал, о да, конечно. Он умер на кресте, да. Через 3 дня он воскрес. У меня были все ответы. Но, наконец, мне был задан вот такой вопрос. Гэри, а если ты сейчас умрешь, куда ты попадешь? И я остановился, как будто бы, если, знаешь, я ехал со скоростью 250 миль в час, и бум, я ударился в стену. И я сказал, подождите, как это? И я сказал своему брату Вику, который привел меня к Господу, я сказал, Вик, я не готов к этому. Давай поговорим об этом завтра, знаешь, я позвоню тебе. И он ответил, конечно. А что если по пути домой наступит то время, когда ты умрешь? И я действительно задумался о том, знаешь, я делал все хорошее, благотворительные концерты и так далее, я вспомнил о всем этом. Но знаешь, я говорю, что ты пытаешься мне сказать? Я вижу это на твоем лице, я вижу изменения, но я не понимаю. Я не готов к этому. И, знаешь, меня очень глубоко тронуло то, о чем мы говорили. И в то время, в 85-м году, я чувствовал, что я был на вершине своей карьеры. Я думал, зачем же мне знать Господа, когда я все сделал сам? И знаешь, я был диабетиком уже 14 лет. И я говорил себе, я добился всего сам. Зачем же мне приходить к Господу сейчас? Но знаешь, но я искал его все это длинное время, и я не понимал, что только я отдаляюсь от него, и я никак не мог его найти. И вдруг тот вечер он как будто похлопал меня по плечу и сказал, «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе. Выслушаешь ли ты меня, или ты просто уйдешь через дверь?» И для меня наступило большое изменение. Многие рассказывают о том, что в подобный момент был какой-то ветер, и их волосы вставали дыбом, и они чувствовали что-то в комнате. Я могу сказать только одно. Возможно, ничего из этого снаружи не происходило, но все происходило в моем духе. И для меня открылся новый мир. И я действительно был рожден свыше, рожден заново. Мой дух был рожден заново. И все произошло благодаря этому вечеру, когда Господь сказал, «Гэри, сейчас я обращаюсь к тебе, слушай меня». И с того времени у меня появилось очень сильное чувство социальной ответственности. И затем я начал писать музыку, но это больше не была только танцевальная музыка. Люди танцевали под нее, но в то же время эта музыка несла в себе послание и глубокий смысл. Эта музыка была в тебе с детства, да? И что же пришло к тебе позже? Моя мама чистокровная пуэрториканка. Я думаю, что я унаследовал это от нее, но я родился и вырос на Филиппинах. И я думаю, что я серьезно начал заниматься музыкой в 79-м году. А у тебя была профессиональная подготовка? Нет. Ты просто подхватил это, да? Да, смотрел телевизор. Да, смотрел телевизор, я увидел Леона Патила и сказал себе, вот чем нужно заняться. Ну, ты такой же красивый, как и я, почти, конечно. Довольно близко. Знаешь, когда я заканчивал школу, я сказал себе, поскольку это мой последний год, я хочу заняться чем-то другим. И произошло то, что я играл в школьной группе, и, как оказалось, меня заметили. И с этого все и началось. Некоторые продюсеры стали приглашать меня на телепередачи, и все покатилось как по маслу. Но я никогда и не мечтал, что я буду в шоу-бизнесе 10 лет, и затем приеду сюда, в Соединенные Штаты, чтобы участвовать в твоей программе. Потому что фактически я выступаю здесь впервые. Я видел твой видеоклип, и знаешь, я видел, как на этом концерте, на котором ты выступал, собралось 20 тысяч человек, и с тобой выступала группа танцоров, и я сказал тебе, теперь перед Евангелием раскрывается совсем новый мир. И когда я только начинал, были только, знаешь, я, Андрей Крауч, Кэнди Стейтон, и все. А теперь на горизонте появилось так много людей. И я считаю, что в этом и прелесть нашей передачи. Ты говорил о том, чтобы выступать в ней. Мы начали совсем новую передачу. Знаешь, раньше на TBN не было подобных программ. И, знаешь, не было поддержки для такой передачи. И это совершенно новое начинание. Я очень рад, что ты пришел к нам и поделился свежей информацией о том, что Бог делает. Это совершенно новое поколение. Да, просто поразительно, что делает Бог. И не только на Филиппинах, но и на всем азиатском континенте. В Южно-Восточной Азии наблюдается очень сильное проявление Святого Духа, которого раньше там не было. А ты путешествуешь за пределы Филиппин, скажем, в Китай. Да, я побывал в Среднем Востоке.
И знаешь, это не шутка со сцены говорить «Тама, Господи». Но Господь избирает удивительные пути. Он использует меня, и я распространяю Его Слово как среди арабов, так и среди населения всего Среднего Востока. Я был в Австралии, я побывал на гастролях и в Соединенных Штатах. Например, в прошлом году мы были в Нью-Йорке и были в городе Сиэтл, и мы посетили Сан-Диего. И в этом году мы планируем провести универсальное шоу в амфитеатрах. А сколько ты будешь здесь? Всего неделю, потому что я сейчас работаю над одним проектом вместе с Джорджем Дюком. Да, Джордж Дюк. Да, я с большими именами вращаюсь. Я тебе точно говорю. Иногда мне самому не верится, что Бог осыпает нас такими благословениями. Иногда я чувствую, что я просто не заслуживаю этого. Но, несмотря на это, Господь всегда благословляет и продолжает благословлять нас. Ты упоминал о своей жене. У тебя, может быть, есть уже и дети? Да, у меня сейчас трое удивительных детей. Правда. Знаешь, по тебе не скажешь. Я уверен, что женщины так не думают, что ты знаешь. Знаешь, но самое главное в том, что я хотел бы поделиться этим со всеми. Знаешь, иногда мы попадаем в определенные ситуации, и прежде всего мы думаем, «О, Бог, я попался, что-то произошло». Но когда Господь — центр твоих взаимоотношений, когда ты делаешь Его скалой, за которую ты держишься, Он держит все вместе. И на Филиппинах так уж заведено. Знаешь, я очень благодарен Господу, что Он уже 10 лет охраняет наш брак. Я действительно очень счастлив, что ты пришел к нам на передачу. Я думаю, что многие, возможно, не понимают этого стиля музыки. И я хочу, чтобы ты сказал нам, какой будет следующая стадия, какой шаг будет следующим. Я знаю, что ты собираешься объединиться с Джорджем Дюком и так далее. А ты знаешь, что ты углубишься в стиль рэп или поп, или чем ты будешь заниматься? Какое у тебя шоу? Знаешь, эта программа будет как смесь всего. Да. В этом шоу будут представлены разные виды музыки, потому что главным образом я любитель музыки. Я исполняю и рэп, и ритм, блюз, и поп, и рок, и другие виды музыки, чтобы тронуть как можно больше людей. И поэтому я поместил в свое шоу все эти виды музыки и стили. И здесь, в Штатах, как говорит Джордж Дюк, особенно нуждаются в таких направлениях, как ритм и блюз, и поп. Но я все равно собираюсь распространять Слово Бога через свою музыку. Это самое главное. Да. Знаешь, некоторые слушатели, возможно, думают, ну, этого не может быть евангельской музыкой, знаешь. Но это Евангелие, это новое Евангелие, поп-Евангелие, если точнее, если хотите. И мы пытаемся тронуть разные поколения. И знаешь, я желаю тебе успеха в том, чем ты занимаешься. Я хочу, чтобы вы написали нам о том, как вам нравятся эти программы. Потому что мы здесь на TBN. И мы хотим знать, нравится ли вам то, чем мы занимаемся. А мы хотим знать, трогает ли это вас, нравятся ли вам эти программы. Эй, бабушки, вы смотрите, нравятся вам наши программы или нет? Понимаете, новое поколение нуждается в чем-то другом. То, что им очень близко, музыкальный стиль, который им близок. Понимаете? Напишите нам, что вы думаете об этом. Нам очень интересно знать. Знаете, эту программу спонсируют приемные дома Кайнания. Мы работаем с ними с 85 года. Ты, кстати, в то же время начал выступать, правда? И мы помогли очень многим детям найти семьи. И я очень рад, что, придя к нам на передачу, ты поделился с нами хорошим семейным примером, потому что многие люди утратили надежду в своей жизни. Знаешь, они не знают, что происходит с их жизнью. Но я хочу, чтобы все полагались на Господа Бога. Ну, успехов тебе, старина. И мы опять вернемся к вам через минуту.

0: Well, we're back with Leon and friends.
1: Итак, вы смотрите передачу «Леон с друзьями». И у нас в гостях друзья и Кэнди Стейтон Сасвелл. Она здесь, и она споет вместе с нами. Okay,

0: Yeah, let's do all that.
1: I'm gonna praise His name.
0: Praise the Lord. Hallelujah.
2: Я хочу, чтобы это произошло и с вами, чтобы вы знали, что Господь – путь, истина и жизнь. Некоторые из телезрителей сейчас сидят у себя дома, на диване, и вы задаете себе вопрос, что же вам сделать со своей жизнью? Я хочу вам подсказать, отдайте ее Господу Иисусу Христу. И некоторые из присутствующих здесь прошли через определенную борьбу. Некоторые вещи тянули нас в противоположном направлении. Но я вам гарантирую, что существует три духа. Дух Божий, Дух человеческий и Дух сатаны. Бог и сатана тянут вас в противоположных направлениях. И я молюсь, чтобы вы пошли за Иисусом Христом. Это очень просто. Он сказал, что нам только нужно исповедать Господа Иисуса Христа своими устами и всем сердцем поверить в то, что Он воскрес из мертвых. Тогда вы будете спасены. И если вы чувствуете именно это, если вы хотите, чтобы ваша жизнь была правильной на все 100%, правильность Царем Царей, я хочу, чтобы вы повторили эту молитву за мной. Помогите мне, Отец Небесный, я прихожу к Тебе, таким, как есть. Господь, я молюсь за то, чтобы Ты заглянул в мое сердце и устранил из него мрак. Господь, наполни меня своей любовью и прости мне мои грехи. Господь, дай мне новую жизнь. И я благодарю Тебя, Господь. Благословит вас Господь. Это Леон Патило и передача «Леон с друзьями». Спасибо, Гэри. Благословит тебя Бог. Спасибо, Кэнди. Смотрите нас на следующей неделе. Благословит вас Бог.

когда есть шанс, очень важно его не упустить. Очень хорошее слово «шанс». Говорят, якобы пришло из французского языка и приобрело несколько оттенков смысла. Но, по большому счету, оно означает некую возможность, которую никак нельзя упустить. Шанс. Это либо счастливый случай, либо какой-то подходящий момент. А может быть, вовремя оказанная чья-то помощь, которой вот не ожидал. А она вдруг пришла. Я как-то притчу одну прочитал. Один мужчина проснулся среди ночи и увидел рядом ангела. Ну, тот поведал мужчине, что его ожидает прекрасное будущее, что ему предоставится возможность стать богатым, достичь уважения, почета в обществе и жениться на прекрасной женщине. Мужчина прожил жизнь в ожиданиях обещанных благ, но ничего такого с ним не произошло. Он умер бедным и в одиночестве. Когда он поднялся к вратам неба, там встретил того самого ангела, который однажды посетил его, и возопил: «Ну ты же мне обещал богатство, всеобщее уважение, красивую жену. Я провел всю жизнь в ожидании всего этого, и ничего не сбылось». Сказал ангел: «Я пообещал, что у тебя будет возможность стать богатым, шанс ты не использовал, уважаемым, любимым ты мог стать». Мужчина был удивлен: «Я не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Ну, помнишь, — продолжил говорить ангел, — помнишь, как один раз тебя посетила идея создать вот твой собственный бизнес? Да. Но из-за страха потерпеть поражение ты отказался и никогда больше не пытался реализовать ее». Мужчина кивнул.

знак согласия. Да, действительно, так было. Через несколько лет та же идея пришла в голову другому, и тот не побоялся неудачи. Помнишь, он превратился в одного из самых богатых людей страны. Ты должен помнить, продолжал ангел, землетрясение, ужасное землетрясение, которое разрушило город до основания. Тысячи людей остались под обломками домов. В то время у тебя был шанс поучаствовать в поисках пропавших людей и помочь вызволить их из-под обломков. Но ты не захотел оставить твой дом без внимания. Подумал, что мародеры могут его разграбить. Поэтому ты проигнорировал призыв о помощи и остался дома. Мужчина почувствовал жгучий стыд и кивнул. Да, это был шанс спасти жизнь сотням людей и заслужить их уважение. А помнишь ту прекрасную женщину с рыжими волосами, которая так тебе нравилась? Ты находил ее несравненной, прекрасной и считал, что никогда в жизни не видел такой красоты. Но, несмотря на все это, ты подумал, что такая женщина разве выйдет за тебя замуж? И для того, чтобы избежать отказа, ты ничего ей не предложил. Мужчина опять кивнул. Но сейчас уже слезы катились по его щекам. «Да, друг мой, она могла быть твоей женой, — сказал ангел. И с ней ты был бы счастлив, и у вас были бы красивые, здоровые и прекрасные дети. Твой род процветал бы. Когда есть шанс, важно его не упустить. Ну, согласитесь, неприятно прожить свою жизнь и вдруг увидеть, что ты упустил свой шанс. Сегодня поговорим об одной упущенной возможности. Евангелие повествует о том, как довольно состоятельные мужи упустили свой шанс. Не увидели того, что содействовало их спасению. И как бы этот шанс не упустить нам. Давайте прочитаем из первого послания к Тимофею с 16 стиха. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Иисус, Бог-Сын, был послан Богом Отцом на землю с определенной миссией. Его ожидали как Мессию, ну, то есть помазанника. Мессия – это помазанник. Обряд помазания совершался над пророком, священником и царем. Да, вот именно этих троих, эти три служения, эти три статуса объединил в себе Иисус Христос. Он пришел в определенное время. Ну, чем таким было особенным это время? Чем оно было ознаменовано? Ну, сложно сказать. Складывается впечатление, как будто бы Господь знал, когда приходить. Не раньше и не позже. Похоже, что над землей нависла угроза, связанная с непониманием Божьей истины для людей. И не просто с непониманием, а с каким-то, даже я бы сказал, дьявольским противостоянием. Чувствовалась нужда в свете, особенно в том, что касается истинной жертвы за грехи людей. Этим светом и был Иисус Христос. Говоря о предназначении Иисуса, можно сказать и о предназначении израильского народа. Давайте прочитаем из книги пророка Исаии, из главы 60. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой. Ибо вот тьма покроет землю, и мрак народы, а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к свету твоему, и цари к восходящему над тобой сиянию».
Да, Израиль имел предназначение быть спасением для народов. Свет, который воссияет над Иерусалимом, должен был привлечь народы, и это напрямую связано с храмом, хотя и не только. Но сегодня хотелось бы поговорить о храме. И, к слову сказать, в Иерусалимском храме на самом деле было место для поклонения тех, кто пришли из язычников. И именно в этом отделении храма служители устроили место для продажи жертвенных животных. Но ведь понятно же, человек, который идет в Иерусалим на поклонение и желает принести в жертву какую-нибудь, ну, не поведет он с собой козу, овцу и тем более быка для жертвоприношения, ну, если путь этого пилигрима довольно-таки далек. Проще прийти и купить животное за деньги здесь, на месте, в Иерусалиме. И вот, понимая эту нужду людей, приходящих на поклонение издалека, а надо сказать, что не прийти они не могут, потому что это Господнее повеление, они обязательно придут. Служители храма сделали из этого довольно прибыльный бизнес. Ну куда же они денутся, эти люди? Там все равно ж купят животное здесь, вот на этом месте. И для этого было сделано все, что нужно, и предусмотрена даже была возможность обмена валюты для покупки животных на те деньги, которые были в ходу. И это приносило огромную денежную прибыль. Это игра с заранее крапленными картами, в которой невозможно проиграть. Беспроигрышный бизнес. Ну, как в наше время продажа спиртных напитков. Или вот скажите, когда цветы стоят дороже всего? Но ясно, что за 3-4 дня перед днем 8 марта. Когда купить их... Не купить их невозможно, их продают везде, где ни попадя. Скажем так, вопрос наживы за счет поклоняющихся в храме – это тоже вопрос, но уже другой. Сегодня хотел бы поговорить не об этом. Сейчас, кроме этого, важно еще то, в каком месте это происходит и почему. А это происходит в том месте храма, которое отведено для тех, кто пришли из других народов, из язычников в частности. Там, где должны были поклоняться люди из других народов, а это было Богом так задумано, мы только об этом прочитали недавно, ну, чтобы люди приходили к нему, так должно быть. Ну что ж, другого места не нашлось, чтобы продавать жертвенных животных. Да, думаю, места-то было предостаточно и возле храма. Но, скорее всего, здесь было то, что называют проходным местом, но мимо которого не пройти невозможно. Денежная прибыль была поставлена выше божественного предназначения. Оно было полностью проигнорировано. И скажите, как должен был отнестись к такому положению вещей Господь, о котором пророк Исаия написал как о свете для народов. И что Господь сделал? А он выгнал оттуда всех и сказал, впрочем, давайте прочитаем, это записано в Евангелии от Марка в 11 главе, 17 текст говорит. «И учил их, говоря, не написано ли, дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Давайте посмотрим на эту ситуацию со стороны храмовых служителей. А это весьма почтенные люди, ну, священники, например. Приходят в храм так, какой-то плотник из Назарета, извините, мессией его не считали, и в приказном тоне, и с применением власти, и не без рукоприкладства проявляет себя как полный хозяин. И, конечно же, возникает вопрос, а ты кто такой? И как это может быть мессия, помазанник? Вот именно с этим вопросом они подошли к Иисусу. А Иисус ответил умно. Евангелие от Луки, 20 глава. Он сказал им в ответ, спрошу и я вас об одном. И скажите мне, крещение Иоаннова с небес было или от человеков?
Они же, рассуждая между собой, говорили, ну, если скажем, с небес, скажут, а почему вы не поверили ему? А если скажем, от человеков, народ нас камнями побьет. Народ уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали, не знаем откуда. Иисус сказал, и я не скажу вам, какой властью это делаю. В уме такое не укладывается. Вы видели когда-либо, чтобы на священника кто-либо голос повышал? А тут такое. Пожалуй, так поступить мог бы лишь тот, кто больше служителей храма и наделен при этом властью, которая может иметь только тот, кто больше храма. При этом Иисус Христос еще говорил: «Блажен тот, кто не соблазнится обо мне». Но в самом деле, как можно отнестись к такому поведению? Мессия, Мессия, Мессия, Мессия. Так Мессия или не Мессия? Если он Мессия, то почему он такой? Стоп! Как интересно! Я в этот момент сразу вспомнил имя, с которым Господь часто являлся людям. Оно означает «Я есть тот, кто я есть». То есть буквально «Я такой, потому что я такой, а без причины». И вот он такой, нас прекрасно понимает, почему мы такие, какие мы. А вот мы Бога познать не можем. И учителя народа заявляют, что служители Бога, а на самом деле от него так сильно отличаются. Так сильно, что и рядом поставить нельзя. Нет, почему народ такой? Можно понять, их так научили. А вот учителя. И есть одна деталь во всем этом. Деталь печальная. Дело в том, что служителям в храме осталось быть недолго. Храм начинается с жертвенника. Храм – это путь к Богу. И этот путь начинается с жертвенника. Без истинной жертвы пути к Богу нет. А истинной жертвой является сам Иисус Христос. И когда, ну, вы помните, когда Христос на кресте сказал «свершилось», завеса в храме разодралась надвое, что означает, что истинная жертва принесена, и путь к Богу открыт. Далее Иисуса Христа мы встретим в книге Откровения, стоящим в одежде священника посреди семи светильников. Да, в святом отделении храма тоже стоит семисвечник. Если продолжить так рассуждать в этом ключе, то мы увидим, что вся символика храма является воплощением служения Иисуса Христа. Иисус и жертва, и свет, и хлеб, и все, чем храм наполнен. Помните, что сказал Иисус о храме? Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 19 текста. Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». На это иудеи сказали: «Этот храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его». А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Получается такая картина. Отвергнуть Христа – это отвергнуть храм. Вот он вопрос. Служители храма отвергли Иисуса, без которого храм не имеет никакого смысла. Они вроде бы всегда в храме, ну, в смысле здания храма. В смысле здания. А вот в смысле храмового предназначения – они вне его. Прийти в храм сегодня – это означает прийти ко Христу. Без Иисуса Христа храм не имеет значения. Там в храме все говорит о нем. Нужно признать Иисуса Христа тем, кто он есть на самом деле, и воспользоваться возможностью, которую Иисус
предоставляет. И правды ради сказать надо, что Иисус знал, что делает, и как его воспримут люди. Давайте прочитаем из Евангелия от Луки, из 12 главы. Написано: «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, сын будет против отца, мать против дочери и дочь против матери, свекровь против невестки своей и невестка против свекрови своей». Сказал же и народу: «Когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает». Лицемеры! Лицо земли и неба распознать умеете, как же времени сего не узнаете? Зачем же вы по самим себе не судите, чему быть должно? Когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье, а судья не отдал тебя истязателю, а истязатель не вверг тебя в темницу. Сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь все до последней полушки». Увлекшись мыслями о верности или неверности слов и поступков Христа, мыслями о своем высоком статусе богослова или учителя народа, служители храма не заметили времени пришествия Мессии, то есть помазанника, истинного священника, пророка и царя. А может, и заметили, да не приняли. А значит, заметив это время, решили все-таки, что они на самом деле как бы не заметили. Вот как-то так. Эта метафора с судьей, к которому на суд идут двое, говорит о том, что, ну, если ты человек, видишь за собой грехи, а на нашей земле грешники все, то идти на суд, не решив проблем с грехами, глупо. Надо что-то с этим сделать. Что-то сделать с грехами еще до суда. Но ведь именно для этого Иисус Христос на землю-то и пришел, чтобы мы могли от грехов избавиться. Книга пророка Исаии, 53 глава, повествует: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». То есть от грехов надо избавиться, иначе суд не оправдает. А потом речь идет об огне. Помните, огонь пришел я низвести на землю, как сказал Христос, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Это цитата. Речь об огне, причем Иисус Христос очень хочет, чтобы этот огонь возгорелся. Этот огонь, который исходит от Бога, очень интересный. Пророк Малахия в 4 главе об этом пишет. Вот как написано: «Ибо придет день, пылающий, как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут, как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Вот этот огонь, он сжигает не все подряд, а только то, от чего надо избавиться. Это огонь суда. Интересно, что Иисус Христос и совершает по мере продвижения дела спасения человеков вот это отделение одних от других, отделение плевел от пшеницы. Давайте прочитаем Евангелие от Луки, в 3 главе написано так: «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Солома и пшеница – это люди, которые должны идти туда, ну, куда каждый идти сделал свой выбор. И этот выбор непростой. И если вы заметили,
препятствием могут быть родные люди. Сын против отца, отец против сына. Далеко не все желают принять Христа. И от того, кем люди видят Иисуса Христа и хотят ли видеть Его вообще, зависит участь. Прийти в храм – это прийти к Иисусу Христу. А у Него в храме для всех есть место. Простите, мы видим, как Иисус место в храме для нас освобождал. Метафорично, но можно применить к нам. Но вот вопрос, а придет ли кто-нибудь к Нему в храм? И неважно, какой вы национальности, ведь Его дом назван домом молитвы для всех народов. Он тот, кто умер за грехи людей всех народов. В Его храме есть место для всех. Пока человек жив, еще есть шанс, которым многие не воспользовались. А жаль. Второе послание Коринфянам повествует. «Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения, то есть сегодня. Пока жив». Самое странное то, что в наше время чаще всего препятствием спасения во Христе является банальное нежелание, ну, из-за неправильной системы ценностей. Ну, для многих это не так важно. Ну, или нежелание познакомиться с Богом связано с боязнью попасть в секту. Хочется сказать, ну хорошо, тогда в своей церкви найдите Христа, если вы, конечно, знаете, где вообще она находится, если вы ее посещаете. Мне приходилось пытаться пригласить человека молодого в церковь. И чаще всего слышно типа что-то вроде, ну вот я еще молод, это вот если есть кто-то постарше, кому можно уже о душе позаботиться. Хорошо, я пробовал говорить, и пожилым людям отвечали, мол, ну мы уже старые. Это пусть кто помоложе, а мы-то, мы уже все. Хотя на самом деле просто не хочется куда-то идти и брать на себя какую-то ответственность. Как часто я был свидетелем того, как быстро обрывается жизнь, и не только от болезней, но и в автокатастрофе, и как-то еще. И часто звучит банальное «нет времени». Просто самые обычные люди говорят «времени нет». Можно услышать много причитаний на нехватку времени. Я вспоминаю, народный артист Андрей Александрович Миронов в свое время спел песню, запомнилась она сама собой, больно много в ней смысла. Вот слова из нее. «Времени нет, ах, как времени мало, надо туда и туда б не мешало, с тем повидаться, а этих проведать». Сбегать, слетать, не забыть пообедать. Надо бесспорно и надо желательно. Надо вчера, а сейчас обязательно. Просто ли, сложно ли, трудно ли, можно ли, надо. А времени нет. Времени нет постоять и опомниться. Времени нет, и приходится мучиться. Там без меня ничего не исполнится. Тут без меня ничего не получится. Значит, я нужен, и нечего злиться. Необходим, этим можно гордиться. Да я и не злился бы, я и гордился бы, если бы было когда. Только вот что сказал Господь. Записано это в Евангелии от Луки в 17 главе. «И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Ели, пили, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех. Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили, но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Ой, как не хочется закончить на такой невеселой ноте. Закончу на хорошей. Вот одно хорошее слово. Сейчас вы живы? Да, вы же меня слышите, значит, вы живы.
И хочется сказать, если вы живы, Иисус ждет и приглашает вас. Еще не поздно, есть шанс. А когда есть шанс, очень важно его не упустить.

Хочу обратиться ко всем партнерам Life TV, а также к тем, которые могут стать партнерами в будущем. Я хотел бы начать с Евангелия от Иоанна, 6 глава. Многие знают это место Писания, но я хотел бы остановиться на том, что важно для нас именно сегодня. Итак, Иоанна, 6 глава. Начну читать с 1 стиха. «После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору, и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Эту историю рассказывает каждое Евангелие, но только Иоанн детально описывает то, о чем другие не упоминают. Здесь говорится, что было огромное количество народа, 5000 мужей. Были также их жены, дети, которые не вошли в это число. Могу предположить, что их было 15 тысяч человек. Иисус собрал вокруг себя мега-церковь. Это были люди, которые видели чудеса и знамения, исцеления, и собрались, чтобы послушать Иисуса. Из этого бы получилась отдельная проповедь о том, как Иисус строил свое служение и как он действовал. Он учил, проповедовал и исцелял. Другими словами, информировал, вдохновлял и показывал Божье Царство. Из этой истории мы видим, что это может быть примером также и для нас. Иисус творил чудеса, это притягивало людей, и они приходили, чтобы слушать Его. Сказано, что Иисус сидел, но люди, наверное, уже долгое время слушали Его и проголодались. Написано, что Иисус обратился к Филиппу и спросил, «Как ты думаешь, где бы нам купить хлеба?» Во-первых, здесь нет магазинов и супермаркетов, никаких складов поблизости. Как нам накормить людей? Иисус видел, что люди нуждаются в еде. Он не сказал, чтобы они сами с этим справлялись. Сами пришли, сами и накормите себя. Он заботился о тех людях и хотел накормить и благословить их. Это показывает нам, что Иисус заинтересован в наших материальных потребностях, так же, как и физических потребностях. Исцелял больных, освобождал обремененных, он также заинтересован и в материальных потребностях людей. Он исцелял людей, восполнял их потребности и, конечно же, духовные потребности, чтобы все это могло привести людей в Божье Царство. Иисус спросил Филиппа, где нам купить хлебов? Мне очень нравится 6 стих, где написано, «Говорил же это, испытывая его или проверяя его». Интересно, был ли это последний раз, когда Иисус проверял кого-то? Например, если бы он спросил у тебя или меня о чем-то таком, что он действительно...

знал, что собирается сделать. Иисус знает, как решить проблему. Если у нас проблемы в какой бы то ни было сфере, Иисус знает, как это решить. Будь это здоровье, деньги, семейные или духовные проблемы, Иисус знает, где есть выход. В Библии сказано, что Бог не даст нам больше искушений, чем мы сможем вынести. Он всегда готовит выход. У Иисуса есть этот выход, но Он не раскрывает этого перед учениками. Филипп начинает своим рациональным мышлением искать выход. Он сказал, что есть 200 динариев, что само по себе уже не маленькая сумма. 200 динариев — это средний заработок за 200 дней. Это довольно приличная сумма, но недостаточная для того, чтобы восполнить такую большую нужду. Я верю, что очень часто Бог вкладывает в наше сердце какое-то видение или задание. И неважно, касается это церкви или телевидения какая-то, или христианского радио, Он дает нам видение, Он знает, как это финансировать. У Бога не бывает такого, что Он не знает, как это осуществить. Если у Него есть план, то есть и бюджет. Но Он не открывает нам всего этого сразу, что это произойдет так или так. Иисус знает, каким образом восполнить эти нужды. Филипп по-человечески так же, как и мы, зачастую делаем, пытается найти выход и говорит, что это не получится, мы не сможем оплатить счета. Например, Live TV. Надо оплачивать счета за трансляцию, за спутник, другие связанные с этим расходы, зарплата и многое другое. Эти суммы, конечно же, не маленькие, но Иисус знает, как восполнить эти нужды. У Него уже есть план. По-человечески, мы можем, как Филипп, сказать, что не видим этого выхода и ресурсов. Иисус знает, где это находится. Кто-то скажет, «Меня это совсем не утешает». Да, Иисус знает, но я не знаю. Как мне это поможет, что кто-то другой знает? Теперь мы дошли до главного момента. Иисус дает конкретные указания. Прежде всего, Он спросил, «А что есть у вас?» Филипп сосредоточился на том, что у них есть, но этого недостаточно. Это, скорее всего, менталитет наполовину пустого стакана. Но недостаточно этого, но ничего не поделаешь. Иисус был сосредоточен на том, что у них есть. Он спросил, что у вас здесь есть? Как я уже говорил, Иоанн детально описывает то, о чем не говорится в других Евангелиях. Там говорится только о том, что ученики ответили, что есть 5 хлебов и 2 рыбки. Только один Иоанн детально описал, что здесь есть один маленький мальчик. То, что у него было, не принадлежало ученикам. Они не достали это из своих запасов, но был кто-то, у которого было немного. У учеников было немного, 200 динариев. Но что делать с этими деньгами, если рядом нет магазина и нечего купить? И был мальчик, у которого было 5 ячменных хлебов и 2 рыбки. Один из учеников, Андрей, сказал, «Но что это для такого множества? Видение и нужда намного больше, чем ресурсы». Что же делать? Во-первых, что мы здесь видим? Надо принести Иисусу то, что у нас есть. Это единственный выход. То, что у меня есть, я должен отдать в руки Иисуса. Когда ученики взяли то малое, что у них было, и отдали это Иисусу, тогда Он взял это, преломил и умножил, и произошло чудо. Чудо произошло тогда, когда это малое принесли Иисусу. Чудеса происходят, когда проходят через руки Иисуса, не через наши руки. Мы не можем творить чудеса, не можем исцелять больных, не можем своей властью или своими дарами изгонять злых духов, умножать церкви, создавать христианское телевидение. Это происходит не через человеческие усилия, но вместе с Иисусом мы можем все. Когда мы принесем то малое, что у нас есть, а может и больше, у кого-то есть 200 динариев, а у кого-то только 5 хлебов и 2 рыбки, и принесем Иисусу, то прежде всего Он примет это и совершит преломление. Ученики Иисуса могли бы сказать, «Мы тоже голодные. Хорошо, что есть мальчик, который принес свою жертву. Давайте съедим ее. По крайней мере, мы будем сыты, а народ пусть сам справляется». Это было бы эгоистично и безответственно,
Но они не сделали этого. Они взяли то, что было у маленького мальчика, имя которого даже неизвестно,

Откуда и кто он? Был он верующим или нет? Никакой дополнительной информации о нем больше нет. Мальчик пришел и принес то малое, что у него было ученикам Иисуса. Можно сказать, что он пожертвовал это церкви. И теперь важный момент, на который сегодня я хочу обратить ваше внимание. Иисус взял то, что принесли ему, его ученикам, его церкви, и сеет это нуждающимся людям. Один из проповедников назвал это принципом двойного сеяния. В церкви время от времени перед сбором пожертвований говорят, что посеешь, то пожнешь. Цитируют послание Павла 2 Коринфянам 8 или 9 главу, где он говорит, что человек посеет, то он и пожнет. Кто щедро сеет, тот щедро и пожнет. Здесь мы видим, что дело было не только в сеянии, что кто-то пришел и пожертвовал в служение Иисуса. Многие делали это. В Евангелии от Луки говорится, что многие женщины поддерживали служение Иисуса материально. Как мы видим, здесь происходило нечто большее. Не только Иисусу и его ученикам принесли еды, но мы видим, что Иисус принял это и посеял дальше. Это принцип двойного сеяния. То, что принесли Иисусу, это сразу же сеется дальше. Я хочу сказать, что это то же самое, что происходит на Life TV. Партнеры присылают свои материальные пожертвования. Есть, конечно же, и молитвенная поддержка. Ободрение хорошим словом. Возможно, вы советуете другим смотреть этот телеканал и принимать участие в этом проекте. Сейчас я говорю конкретно о материальной поддержке. То, что жертвуется в это служение, сразу же используется для того, чтобы сеять дальше. Те финансы, которые приходят, идут дальше для того, чтобы распространять слово многим людям. Точно так же, как и здесь, Иисусу принесли 5 хлебов и 2 рыбки. То есть кто-то должен был посеять то, что у него было. Это не всегда легко сделать, особенно если ничего особенного нет. Только 5 хлебов и 2 рыбки. Здесь говорится о маленьких рыбках. Это не огромная рыба, как акула или сом. Это были маленькие рыбки, которые принесли Иисусу. Что же он с этим сделал? Сказано, что он воздал благодарение, преломил и раздал. То, что вы делаете, как наши партнеры, молитесь за это служение, поддерживайте хорошим словом, присылайте письма с благодарностью, а также помогайте финансово, то это идет не только на оплату счетов, но это также принцип двойного сеяния. Вы что-то сеете, это в свою очередь сеется дальше, чтобы достигать других людей. Тогда вы увидите, что принимаете в этом участие. Чудо не произошло тогда. Скажем так, хлеб и рыбки умножились не для того, чтобы ученики Иисуса смогли насытиться, но для того, чтобы они могли сеять это дальше. Сказано, что ученики Иисуса велели людям возлечь на траву и стали раздавать. Я могу только представить, как это чудо происходило. Ученики идут с 2 корзинами, в одной хлеб, в другой рыба. Чем больше раздавали, тем больше было бы видно, что становится меньше. Но все происходит наоборот. Раздавали, но меньше не становилось. Сказано, что все насытились. Божья цель не дать мало, только на один укус, но столько, чтобы все насытились. Я верю, что Life TV призвано для того, чтобы насытить всех в духовном отношении, чтобы дать людям хорошую, качественную, духовно твердую пищу, чтобы они насытились. Чтобы никто не роптал, что какое-то слово или проповедь были плохие, что кто-то ничего особенного не получил для себя. Это не пресная и пустая пища. Очень часто это хорошая, твердая пища, которую надо некоторое время переваривать. Все насытились. Иисус сказал своим ученикам, «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». Я верю, что это является ответственностью учеников Иисуса и на сегодняшний день. Он благословляет обильно, но ничего не расточает. Здесь не сказано,

доказано этого. Но многие предполагают или спекулируют тем, что 12 полных коробов осталось. Значит, это неправда. Осталось 12 полных коробов, 12 апостолов, и у каждого по одному коробу. Многие спекулируют этим, но я на самом деле верю, что, скорее всего, этот мальчик мог получить их для себя. Было это так или нет, никто не может доказать или опровергнуть этого. Я верю, что маленький мальчик не остался голодным. Если вы поддерживаете Божию работу, то Павел в послании Филиппийцам говорит, что Бог восполнит все ваши нужды. Он позаботится о том, чтобы вы не остались голодными. Если вы сеете, то пожнете. В послании Филиппийцам Павел говорит, что это как плод на вашем банковском счете. И вы можете этим воспользоваться. 12 полных коробов осталось. Я могу только представить, как этот мальчик пришел к своей маме. Мама ведь знала, что дала ему с собой 5 маленьких, тонких лепешек. Это не были большие буханки хлеба, сделанные из дрожжевого теста. Мама положила ему с собой 5 хлебных лепешек и 2 рыбки, а он вернулся домой с 12 полными корзинами. Я уверен, что это заставило бы самого большого скептика задуматься о том, как все это произошло. Как это могло произойти? Как могло произойти такое благословение из такого маленького количества? Это могло произойти из того, о чем я уже говорил. Принципа двойного сеяния. Все, что вы сеете в Божье служение, в работу телеканала Life TV, который достигает всех краев земли через интернет, спутниковое и кабельное телевидение. За всем этим стоят люди, которые взяли на себя ответственность за это служение и приняли решение сеять. Все, что было посеяно в это служение, они берут и сеют дальше, в других людей. Даже если вы не проповедник или тот, кто монтирует или переводит передачи, если вы просто работаете и получаете за это зарплату, часть которой вы жертвуете, чтобы Слово Божие, которое благословило вас, могло благословить других, то в Божьих глазах это немало. И как апостол Иоанн сказал, вы являетесь соработниками истины. Мне нравится, как царь Давид в Ветхом Завете установил закон. Были люди, которые во время сражения оставались в тылах, а другие шли сражаться. Кто-то решил, что вся добыча принадлежит тем, кто сражался, а те, кто не воевал, оставался в тылу, не имеют части в этом. Давид провозгласил закон, что с этого момента все, кто сражались и завоевали победу, и те, кто находился в тылу и заботился об имуществе, имеют одинаковую часть добычи. Я верю, что Бог поднимает могущественные и хорошо подготовленные тылы для Life TV. Это значит, что есть люди, которые являются линией поддержки, как заводы, на которых производится то, что необходимо для передовой. Я верю, что Слово Божье будет проповедано всем народам. Так сказал Иисус, прежде чем придет конец, Слово Божье будет проповедано всем народам. Это должно стать нашим самым большим желанием и видением, и тем, что мотивирует действовать. Божье Слово должно быть проповедано всем, стать доступным для всех. Это не какая-то пропаганда, и не промывка мозгов, и не христианская рекламная кампания. Это возможность спастись. Это как спасательный круг, который бросает утопающим. Это было бы преступлением. У нас есть спасательный круг, который мы не бросаем, чтобы спасти людей, и не даем им возможности ухватиться за него. Или есть ситуация, когда мы видим тонущих людей, а мы извиняемся, что у нас нет денег, чтобы купить спасательный круг и бросить его вам. Божье слово должно быть проповедано. Я верю, что Бог обильно финансирует свою работу. Кто-то сказал, что Божьи деньги здесь на земле находятся в карманах верующих. Бог не сыплет с неба деньгами, Он не производит их на банковском счете, но Он благословляет и обеспечивает свою работу. Будь это работа в церкви, или миссионерская работа, христианское телевидение или другая сфера, Он обеспечивает это через партнеров. В заключение я хочу ободрить всех наших партнеров. Бог видит вашу жертву.
Вы бы могли взять ту сумму, которую вы перечислили на счет Life TV, чтобы Слово Божие распространялось, и вместо этого купить себе что-то интересное. Пообедать или отдохнуть в красивом месте. Вы бы могли потратить это на себя, но вы решили, как этот маленький мальчик, у меня есть 5 хлебов и 2 рыбки. Я бы мог спрятаться потихоньку за куст, где никто меня не видит. Все остальные голодают, а у меня есть чем насытиться. Но вы решили быть щедрым и принесли то, что у вас есть Иисусу. Он видит, принимает и благословляет это, чтобы раздать тысячам. То малое, что было у вас, неважно сколько. В глазах кого-то это может быть огромной суммой, но если смотреть на стоимость всего проекта, то это относительно мало. Мы можем принести это Иисусу, и Он примет то, что вы посеяли, и посеет это дальше. Принцип двойного сеяния, который мы видим, я верю, является вообще самым сильным, который приносит такие большие благословения. Не в 30 раз, этого бы не хватило, не в 60 раз, и этого не хватило бы, и даже не в 100 раз, и этого было бы недостаточно. Это была жатва в 1000 раз больше. 100-кратная жатва. Это значит, что обеда одного мальчика хватило бы на 100 человек, а если 30-кратная жатва, тогда насытилось бы 30 человек. Если в 60 раз, то 60 человек насытились бы. Мужчин же было 5000, а еще жены и дети. Мы видим, что произошло чудо, которое благословило не 30, 60 или 100 человек, но которое благословило, насытило и поддержало 1000 человек. Произошло сверхъестественное чудо. Это необычайно сверхъестественное чудо. Я верю, что и вы, дорогие партнеры, можете участвовать в этом. Делайте так, как вы решили это в своем сердце и перед Богом. Я говорю это по Слову Божьему и с Его властью, что Он видит это и восполнит ваши нужды по богатству Своей славы во Христе Иисусе. Божьих благословений, мудрости Божьего мира во всем, что вы делаете.

0: полчаса типа слушаю, как ты репетируешь. Мне надоело. А тебе?
1: Мне? Нет. Понимаешь, Маша, я вчера провалил экзамен в музыкальной школе. Мне педагог сказал, что у меня талант есть, а силы воли нету. Так что ты меня не отвлекай. Не мешай силы воли тренировать и репетировать. Ясно?
0: Ясно.
1: Вот и отличненько.
0: Маэстро, а хочешь, я тебе силу воли помогу репетировать? То есть тренировать?
1: Это как?
0: Очень просто. Ты репетируешь, а я тебя отвлекаю. Но ты не отвлекаешься. Ведь если никто не мешает, то и силу воли прикладывать не надо.
1: Ты думаешь?
0: Конечно. Чем больше препятствий, тем сильнее воля.
1: Ну, давай попробуем.
0: Значит так. Дай себе установку. Не отвлекаться и не поддаваться. Просто скажи себе «стоп».

0: Ага, купился. А коробка-то пустая.
1: Ничего не купился. Просто есть хочется. Вот и все.
0: Нет, не все. Ты волю тренируешь или же желудок?
1: Все, не сойду с этого места, пока произведение целиком не выучу.
0: Вот это правильно. А то из-за куска пиццы или же тортика так настроение можно себе испортить. Флешка наша в курсе.
2: Лучший день в году – это мой день рождения. Тоже будет спорить. Особенно, когда тебе с самого утра дарят огромный торт. Ням-ням. Но почему-то мама всегда пытается мне этот день испортить и запретила трогать тортик аж до самого вечера, потому что гости придут. Эх, поэтому я держусь изо всех сил. Пробовала в куклы играть, но вдруг моя Барби почему-то так проголодалась. Еле-еле оттащила ее от тортика. Нет, лучше нарисую что-нибудь красивое. Тьфу! Рисовала космический корабль, а получилось, ну, сами видите, что. Может, съесть одну мармеладку? Ой, я ничего. Я уже и платье нарядное надела. Где же гости? Ох, как же это тяжело ждать. Сил больше нет. Все, кто не успел, тот остается без тортика.

0: Все, я больше не могу.
1: Не сдавайся, маэстро. Ты почти у цели. Я просто вижу, как кипит тебе сила воли. А ну-ка!
0: Играй!
2: Они у меня не гнутся.
0: А я говорю, играй!
1: На тебя вся страна смотрит. Ты какой пример детям подаешь?
2: Маша, я музыкант. Творческая личность. Мне помимо воли еще и вдохновение нужно.
1: Сейчас я тебя вдохновлю. Сейчас я тебя так вдохновлю.
0: Стоп! А ведь и вправду тебя нужно ободрать. В смысле ободрять. Я даже знаю чем.
1: Супер книгой.

0: буду рада послужить вам. Задайте свой вопрос.
1: Как тренировать терпение и силу воли?
0: Вопрос принят. Получите ответ. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божью, получить обещанное. Думайте о конечном результате, просите Божьей помощи, и Бог даст вам терпение, чтобы выполнить задачу с честью.

0: Ты ли это, Маша? И что означает твой стон?
1: Мне папа поручил забор красить, прям как Тому Сойеру.
0: Не вижу проблемы. Ты ведь любишь рисовать?
1: Ага, забор, знаешь, какой он длиннющий.
0: Ого, вижу, тебе нужна передышка и новая история из суперкниги, а? Ну что ж, приготовь ушки, я начинаю. Давным-давно жил один библейский герой по имени Иисус Навин. Однажды Бог повелел Иисусу Навину взять неприступный город Иерихон. «Как?» – удивился Иисус. «Он же неприступный!» Но у Бога был свой план. Он пообещал, что даст победу над неприступным городом, если Иисус Навин и весь народ Израиля в точности выполнит его поручение. План был прост, но требовал терпения. В течение 6 дней весь народ во главе с Иисусом Навиным один раз обходили вокруг города в полном молчании. Только громко трубили трубы. А надо сказать, Машенька, что длина городской стены была несколько километров. Да-да-да, гораздо больше твоего забора. Но Иисус Навин не отступил, не потерял веру и терпеливо день за днем исполнял Божье поручение. И вот наступил решающий 7-й день. И когда трубы пропели 7-й концерт, весь народ израильский как закричит: ну, приблизительно так. И случилось чудо. Стены мощнейшего, укрепленнейшего города пали. Иисус Навин получил обещанную Богом победу.
1: Здорово! Удивительная история.
0: Она могла закончиться весьма плачевно, если бы Иисус Навин бросил это хождение вокруг города на 2-й, на 3-й, да в любой день. Для того, чтобы победить, нужно терпение.
1: Ага, терпение вещь хорошая. Ну, держись, забор Иерихонский. Теперь я тебе покажу, кто кого. Спасибо тебе, Филин, ты мне очень помог. Ну, как? Годится. Давай, маэстро, покажи класс. Собери всю волю в кулак и выступи на отлично. Не подведи меня.
2: Я постараюсь. Зря ты, что ли, столько сил потратила на мою подготовку. Спасибо тебе, Маша, ты настоящий друг.
1: Да ладно, ты тоже молодец, у тебя все получится. Главное сделать первый шаг.

0: педагог сказал: «Молодой человек, вы показали хорошую игру и отличную силу воли». Эх, здорово!
1: Есть за что Бога благодарить, правда? Дорогой Господь, спасибо тебе за успех. Помоги нам тренировать силу воли и терпение, чтобы достигать цели. Аминь.
0: Друзья, тренируйте волю, она вам пригодится, уж поверьте мне.
1: Напишите нам или позвоните. Мы будем очень рады. И расскажите о своих успехах.
0: А на нашем сайте вы можете просмотреть самые прикольные сюжеты из клуба суперкниги. Только смотрите, не пропустите новую серию.

0: Плечевой пояс – это важная часть нашего организма, и плечи постоянно нуждаются в заботе. Очень часто люди, ведя свою повседневную жизнь, редко поднимают руки вверх, редко работают таким образом, чтобы получать достаточную нагрузку для плеч. И поэтому шейно-воротниковая зона или проблемы шейно-воротниковой зоны – это достаточно частая проблема для многих людей. Сегодня мы предлагаем вам несколько упражнений. Мы называем это «веселая зарядка» именно для плечевого пояса. Мы будем сегодня ловить рыбу, и в качестве удочки будем использовать отягощение. Мы будем использовать гантели. И ассистентом сегодня будет Максим. Максим, тебе одну удочку, мне другую. Вы же в своей жизни можете использовать бутылку с водой 1,5 литра или 2 литра. Эти упражнения можно делать в офисе, эти упражнения можно делать с детьми, эти упражнения можно делать везде, несколько раз в день. Итак, приступим. Наша тренировка. Мы начинаем ловить рыбу. Мы забрасываем удочку и начинаем ловить рыбу. Руки должны быть прямыми, горизонтально. И мы начинаем небольшие движения вверх-вниз. Мы делаем подобие или имитируем, как будто бы мы играем с крючком, играем с леской, чтобы рыба могла клюнуть. Повторяем так несколько раз, проводя руки вправо, влево, вправо, влево. Максим, у тебя клюет?
1: Нет.
0: У Максима не клюет, у меня тоже не клюет. Давайте попробуем опустить леску немножечко. Опускаем леску, вращая нашу удочку, и продолжаем дальше ловить рыбу. Все упражнение длится один подход около 2 минут. За эти 2 минуты мышцы получают большую нагрузку на самом деле, хотя гантели не тяжелые. Максим, у тебя клюет?
1: Пока что нет.
0: Тоже не клюет. У меня не клюет. Пошли немножко обратно, подтянули немножко леску повыше, потому что низко опустили, и снова начали делать это упражнение. Немножко потянули в бок, в один, в другой, в один, в другой бок. Не клюет. У тебя клюет, Максим?
1: Нет.
0: Поплыли на другое место. Раз, два. С каждым движением, с каждым это упражнение становится все тяжелее и тяжелее. Мы начинаем понимать, как непросто бывает рыбакам весь день ловить рыбу. Забросили удочку и начинаем ловить дальше. Наступил уже день, а мы не поймали еще ничего. Но зато прилетели комары. И нам приходится отмахиваться комаров, используя одну руку, а вторая рука у нас прямая, она у нас ловит рыбу и держит удочку. Вторая рука, отмахиваемся от комаров и держим удочку. Ничего не получается. Делаем 2 круговых движения в одну сторону, 2 других движения в другую сторону, и на этом заканчиваем первый подход. Уф, Максим, ты устал немножко?
1: Да. Плечи есть, ощущение забитости.
0: Плечи наливаются кровью, мышцы в тонус приходят, и это хорошо. Хочется плечами вот так сделать, расправить плечи, потянуть их, потому что плечи получили нагрузку. После 30-секундной остановки мы снова продолжаем упражнение и совершаем 2-й подход. Каждый раз, совершая новый подход, мы вводим новые упражнения. Мы можем повторять те упражнения, которые уже были, и вводить новые упражнения для того, чтобы сделать это упражнение разнообразным. Итак, мы поиграли с лесочкой, переплыли на другое место, потом поплыли по узкой речке, отмахнулись от комаров, сделали 2 круговых движения в одну сторону, в другую сторону. И вот она, долгожданная поклевка. Рыба начала клевать. Раз, два, три, четыре. Целое ведро рыбы мы наловили с Максимом во время 2-го подхода, и мы отдыхаем. Максим, у тебя есть усталость?
1: Конечно.
0: Да, после 2-го подхода человек уже чувствует усталость. Вот. И каждый подход, их всего нужно сделать 3 или 4, добавляет нам усталости в мышцах и добавляет нам веселого настроения. В третьем подходе, когда мы делаем те же самые движения, которые мы уже делали, Запоминайте их. Это игра с леской. Мы опускаем леску, поднимаем леску. Мы переплываем на другое место. Мы плывем по узкой речке. Мы отмахиваемся от комаров. Мы вытаскиваем рыбу. Мы совершаем круговые движения. Все это мы делали в предыдущих подходах, но в этом подходе мы можем еще и в паре поработать. Мы поворачиваемся друг к другу и начинаем передавать гантелю. Это становится тяжело. И в какой-то момент у меня зазвонил телефон. И я отдал обе гантели Максиму и поговорил по телефону. И гляжу, он уже начинает напрягаться. Вот. Я поговорил по телефону, и мы снова начинаем передавать гантели. Максим уже даже не улыбается, потому что тяжеловато становится. И таким образом мы заканчиваем упражнение. Вот такая простая зарядка помогает каждому из нас проработать плечи, где бы мы ни находились, получив заряд бодрости и силы. Помните, что Божьи принципы просты, доступны и бесплатны. Помните об этом, когда выбираете упражнения для себя. И помните, что движение — это жизнь.

0: Привет, ребята! Посмотрите, какое у нас разнообразие на столе сегодня. У нас есть виноград, бананы, зелень, помидоры, огурцы, сыр, хлебцы, оливки и кукуруза. Столько всего веселого можно приготовить.
1: А что из всего этого мы будем готовить?
0: Мы сегодня будем делать необычные поделки.
1: Ура! Я так обожаю делать поделки. Жалко, что сегодня Вити нет. Ему бы очень было интересно.
0: Да, к сожалению, Витя заболел. Но наши поделки помогут ему быстрее выздороветь.
1: Мы что, для него лекарства делать будем?
0: А ты знаешь, что самое лучшее лекарство – это хорошее настроение? Самое первое, что мы сделаем, это будут дельфины из бананов.
1: Интересно.
0: Берите-ка по бананчику. Сейчас я вам покажу, как их делать.
1: Дельфин.
0: Так. Вот больше, чем половинка. Вот столько. Отрезаем так, как мы представим, что он будет стоять у нас, дельфинчик. Вот так вот. Чуть-чуть под уголочком. Пошире, пошире. Вот, да.
1: В смысле, как стоять?
0: Да, вот это будет. Смотрите. Раз. И вот так будет наш дельфинчик выныривать. Ну-ка, Ален. Опа! Отлично! А дальше нужно сделать ему ротик. Ротик делать сложно. Давайте мы попробуем это сделать. Я вам покажу. Вот так вот посередине. Нужно разрезать. Тихонько, тихонько, тихонько, тихонько, тихонько. Опа! Вот такая улыбчивая физиономия получается. Осторожно, пальчики. Если тяжело, давайте сделаем вот так лучше. Лучше вот так на столик положите. И вот так вот раз и сбоку прорезать. Ну-ка. Получится? Давай, давай, давай.
1: Опа.
0: Смотри, Алёша, уже получилось. Отличный ротик, классно.
1: Алён, давай. Прикольно получается.
0: Да. Сейчас Алёнке поможем. Здесь главное не обрезаться. А то будет еще один больной. О, держите. А дальше нужно сделать такие маленькие дырочки прорезать для глазок. Прямо напротив ротика, вот здесь вот.
1: Напротив ротика.
0: Вот смотрите, вот так вот маленькая дырочка. Вот такая. О. А в эти дырочки мы с вами вставим маленькие из виноградина косточки.
1: Вот, у меня как раз две.
0: Вот так. О, смотрите, как у настоящего дельфина глазок, да? Так,
1: ай.
0: И второй глазик.
1: Скользкие эти косточки.
0: Ой, они вообще ускальзывают и убегают.
1: Так,
0: давайте теперь поставим всех дельфинчиков. Ну, получается? О, здорово.
1: У нас дельфинарий.
0: Целый дельфинарий.
1: А может, плавники еще?
0: Ну, с плавниками, наверное, будет тяжело, поэтому мы пока их такими оставим.
1: Вот так вот, вот так вот.
0: Но одному из дельфинчиков я предлагаю сделать... Знаете, что дельфины очень любят играть? Сделать ему...
1: Мяч, мяч.
0: Мячик, да. Мы возьмем большую виноградину и засунем ему...
1: В рот.
0: О, так. Классно. Ну что, давайте сделаем море. Синие, с зелеными волнами.
1: Интересно.
0: Для этого мы туда покрошим виноград. Мы будем отрывать виноградинки и прямо класть их в тарелочку. Держите. А можно иногда положить даже целую веточку. Смотрите, как будто это волны такие будут торчать. Здорово получилось. Ну что, давайте уберем все лишнее. Такое у нас получилось. Прямо море витаминов. А следующей нашей поделкой будет очень веселый цветок. Держите тарелочки.
1: Как интересно.
0: Да.
1: А с чего он будет?
0: Сейчас увидите. Вот у нас... Здесь две тарелочки с помидорами, огурцами, морковкой и зелень. Сначала надо будет взять зелень, листочки шпината. Берите, отрываем их и раскладываем
1: форме цветка?
0: Как в форме цветка. Как будто эти лепестки будут... листки будут лепестками цветка. Так. А дальше надо будет нарезать. Ален, я тебя попрошу нарезать морковку такими аккуратными дольками.
1: Дольками или кружочками?
0: Ой, кружочками, извини, пожалуйста. Вот, вот, вот, отлично. Можно даже чуть-чуть пошире. Не, это очень узенькие, пошире. Так, Алеш, закончил? Нет еще? Я тебя попрошу, Алеш, нарезать огурчик, хорошо? Тоже такими кружочками.
1: Интересно.
0: А дальше на эти лепесточки можно положить морковинки. Смотрите, как их мне украсить. Вот так вот на лепесточках, на каждом лепесточке по кружочку морковки.
1: У меня вот это не получается дорезать.
0: Ну, не страшно.
1: Я возьму.
0: Да, берите.
1: Так, примерно вот столько хватит.
0: И раскладывайте.
1: А что сделать с огурцами?
0: Огурцы – это у нас будут очаровательные глаза.
1: Глаза?
0: Да.
1: А зачем
0: можно
1: глаза?
0: Я возьму два огурчика для своего. Я сделаю, знаете как? Вот так вот, смотрите. Я чуть-чуть отрежу от огурчика, и тогда глазки получатся вот такие.
1: Очаровательные.
0: Вот, и еще можно взять петрушку. Смотрите, в разные стороны положить еще листочки.
1: Петрушинок.
0: Да, веточки петрушки. И цветок получается прямо очаровательный. Главное, витаминов в нем. Витаминов просто завались.
1: Витаминный веселый цветочек.
0: А ротик я предлагаю сделать из морковки. Надо взять один кружочек морковки и сделать улыбочку. Вот, смотрите, как получается. Опа!
1: Глазки?
0: Аленушка, да, можешь нам достать оливки? И нужно будет разрезать оливку на несколько долек. Вот так. И еще раз. Вот, смотри. Опа! И такие глаза получаются. Остался еще последний, самый главный штрих в этом цветке. Его поможет нам сделать кукуруза.
1: Ух ты!
0: Подайте-ка мне, пожалуйста, кукурузу. Мы берем кукурузинки и кладем их, зубы улыбающиеся. Смотрите, как весело будет. Вот такая очаровательная улыбка. Правда, на такой цветок? Посмотришь, и самому захочется улыбаться. Здорово?
1: Ага.
0: Да.
1: Смешно получилось.
0: Давайте ваши цветки соберем вот сюда. На одно место их поставим. Вот так. Раз, два, три.
1: Целая полянка получилась.
0: Да, целая поляна цветов. Здорово. А последняя поделка, которую мы сделаем для Вити, напомнит ему, чтобы он был сильным, здоровым и всегда занимался спортом. Давайте мы сейчас сделаем силача с гантелей. Подайте мне, пожалуйста, тарелочку с сыром. Так, спасибо, Алеш. Я сейчас вырежу из сыра прямоугольничек и кружочек. А вас попрошу вот из этих хлебцов сделать такие полосочки, из которых мы будем делать руки и ноги для силача.
1: Вот
0: хорошо?
1: Так вот?
0: Да, вот такие, не широкие.
1: Так что я ноги делаю.
0: Так, Алёша, руки, да?
1: Так. Ну, он держит их так, да?
0: Здорово!
1: Алён, давай помогу. Давай. А то у меня глаз не получается.
0: Чуть-чуть.
1: Можешь сделать такое же? Опа. Так.
2: Какой-то странный получается.
1: А я сделаю для него маленькие-маленькие гантельчики.
0: А ноги у него тоже я чуть-чуть сделаю покороче. Они будут вот так, знаете, как штангист, когда поднимает штангу, он так весь напрягается. И вот так вот.
3: А это гантели. Поднимать.
0: Рядом гантели стоят, да?
3: Угу.
0: Так.
2: У них даже можно вырезать что-нибудь.
0: Смотрите, какой веселый штангист получился.
1: Сейчас я еще сделаю гантель.
0: Ну вы фантазеры. Гантель с ручкой прямо, с настоящей.
1: Ну да.
0: А, это гантель.
1: Почему бы нет?
0: Вот такие.
1: Да.
0: Здорово. А ротик у него вот так вот, улыбочка, да?
3: Ой.
0: Смешной штангист, да?
3: Да.
0: Ну, как вы думаете, настроение поднимется у того, кто увидит такого смешного штангиста?
1: Конечно.
0: Да, правильно.
1: Ой, еще одну
0: еще
1: дополним.
0: Гантелю.
1: Ай. О. Ай.
0: Не получается с морковкой, да, Алеш?
3: Ну да, она крепкая такая прям.
0: Да, ее надо прямо как сверлить вот так вот, пробуравливать.
3: Угу. Но она от этого ломается. Это огромная штанга прям. Огромная.
0: Давай рядышком ее положим. Вот так.
3: И мы сколько сами еще должны сделать. О, подождите.
0: Молодцы.
3: Ой.
0: А теперь пойдемте навещать нашего друга. У нас есть с собой самое главное. Радость, веселье и хорошее настроение. А в большой книге самых лучших рецептов в Библии написано, что хорошее настроение исцеляет, как лучшее лекарство. Вот как. Думаю, что когда Витя увидит все эти забавные угощения, то настроение у него улучшится, и он быстрее выздоровеет. Ну что, ребята, всем пока и
3: пока!
0: До новых улыбок!
3: Пока!
0: Пойдемте, пойдемте.

Англичане начинают день с овсянки, полагая, что она крайне необходима для организма. И в этом они абсолютно правы. Ведь по своему составу зерна овса считаются одними из наиболее ценных и питательных среди всех злаков. Хотите узнать о полезных свойствах овса? Оставайтесь с нами! Овес богат минералами, микроэлементами, органическими кислотами и витаминами. Например, в нем много магния и калия. Благодаря этим минералам злак укрепляет сердечно-сосудистую систему. Он защищает сердце от инфаркта, особенно в престарелом возрасте, а также эффективно нормализует уровень холестерина в крови. Есть мнение, если постоянно употреблять этот ценный продукт, можно избежать образования бляшек в сосудах. Кроме этого, овес весьма полезен для желудка. Дело в том, что при варке овсяная крупа образует клейкую массу, которая, обволакивая, защищает слизистую оболочку желудка и в то же время хорошо усваивается. Этот эффект производит содержащаяся во овсе клетчатка. Тем, кто страдает язвенной болезнью желудка, гастритом, а также воспалениями кишечника, просто необходимо употреблять овсяную кашу. Также очевидно благотворное воздействие овса на нервную систему. Доказано, что он способствует повышению настроения, а регулярное употребление в пищу овсяной каши делает человека более стойким к стрессовым ситуациям и негативным эмоциям. Овсянку полезно есть и тем, кто имеет проблемы со сном и часто переживает по мелочам. Секрет ее успокаивающего эффекта состоит в том, что крупа содержит витамины группы В и аминокислоту триптофан, из которой образуется гормон радости – серотонин. Как же правильно приготовить овсяную кашу? При выборе овсяных хлопьев отдавайте предпочтение тем, которые требуют более длительной варки. Хлопья быстрого приготовления утрачивают питательную ценность в процессе производства. Поскольку зерна удаляются все оболочки, в которых как раз и сконцентрированы полезные вещества. Кроме хлопьев, в продаже имеется цельная овсяная крупа. Чтобы овсяные хлопья и крупа хорошо разварились и имели нежный вкус, перед варкой их нужно замочить в холодной воде. Затем варить в этой же воде до готовности. Непосредственно перед употреблением добавьте в кашу кусочки фруктов, горсть свежих или замороженных ягод, посыпьте орешками или семечками. Для сладости можно добавить ложечку меда. Другой вариант – сварите кашу с финиками и посыпьте молотым кунжутом. Для ребенка предварительно сваренные овсяные хлопья можно взбить в блендере со свежим бананом. Это тоже будет очень аппетитно. Есть много блюд из овсянки. Это мюсли, вафли, запеканки. Найдите свой вариант. Нельзя не упомянуть и о шелухе овса, поскольку она также имеет большую ценность. В жесткой оболочке зерна или шелухе содержится множество микроэлементов и различных соединений. Интересно, что скакунам перед соревнованиями дают целое ведро овса на день, чтобы животное имело наибольшую силу и выносливость. В лечебных целях используют отвар из овса с шелухой. Как же его приготовить? Овес с шелухой промывают и помещают в термос. Заливают водой, нагретой до 45 градусов, и оставляют на ночь. Утром настой сливают в банку, а зерна высыпают в кастрюлю и снова добавляют воды и ставят на огонь, закрыв крышкой. Доведя смесь до кипения, варят при помешивании на небольшом огне не менее 30 минут. Когда отвар остынет, его процеживают через марлю. Полученный ночной настой и утренний отвар смешивают. Такой напиток регулирует обмен веществ и действует как очищающее средство. Его рекомендуют при сахарном диабете, нарушениях работы почек, болезнях желчного пузыря и поджелудочной железы, а также при нервном и физическом истощении. Друзья, для того, чтобы быть физически сильными, включайте блюда из овса в свое меню. Однако не забывайте и о духовной силе, источником которой является Господь. Пусть Божья сила всегда пребывает с вами и поддерживает вас во всех делах. Будьте здоровы!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор Музея Сотворения в городе Глен-Роуз, штат Техас.

Техас. Эта программа особенно важная для меня, хотя все они подготовлены специально для вас. Но сегодня мне просто от всего сердца захотелось ответить на вопрос, почему я сторонник сотворения? Поскольку я хочу ответить на него как за себя, так и за вас, давайте вместе подумаем об этом. Ведь возможно, что и вы сторонник сотворения, но даже и не знаете, почему именно. Возможно, также кто-то и не поддерживает сотворение, и им любопытно, почему другие на его стороне. Я и хочу объяснить вам, почему я лично сторонник сотворения. Было время, когда я верил и преподавал теорию эволюции. Я поддерживал ее основные принципы. Было также время, когда я пытался объединить концепцию эволюционной прогрессии с богословским объяснением. Я даже сделал еще один шаг дальше, поддерживая прогрессивное сотворение. Это система мышления, объясняющая, каким образом сначала Бог сотворил разные формы жизни и затем подождал несколько миллионов или десятков миллионов лет, чтобы добавить что-то. И, наконец, наступило время, когда он сказал, «Ну, теперь все выглядит как нужно, давайте создадим человека». Это и есть концепция прогрессивного сотворения. Когда-то я поддерживал и ее. Некоторое время я также был сторонником концепции долгого века или долгого периода времени. Перед этим вообще открыто я поддерживал атеистическую эволюцию. Но теперь вот уже на протяжении десятилетий мои убеждения остаются непоколебимыми. До этого я просто искал истину, искал правду. Итак, когда-то я придерживался теории эволюции. Почему же я больше ее не придерживаюсь? Я хочу вам объяснить, почему теперь я сторонник сотворения. Время от времени мне говорят, ты кажешься довольно умным человеком, ты что, не можешь понять концепцию эволюции? Позвольте мне объяснить, что они имеют в виду. Ведь ведущие ученые признались в том, что первоначальные данные, научные данные, прямо указывают на сотворение. Для того, чтобы объяснить это с эволюционной точки зрения, человек должен быть чрезвычайно созидательным и творческим, ведь ему придется учитывать процессы, которые он никогда не видел, которые даже не могут придумать сами ученые и которые нельзя перечислить в форме постулатов и формул. Чтобы принять такую странную концепцию, преданный эволюции ученый должен быть очень созидательным в своем подходе. И когда кто-то спрашивает, а ты что, на самом деле не можешь осознать концепции эволюции? В действительности они спрашивают, почему же ты не настолько изобретателен, чтобы просто представить себе то, чего нет на поверхности, то, что никогда не увидишь в лаборатории. Но все исследования указывают на то, что все структуры по своей форме абсолютно неизменны. Это только подтверждает творческий дизайн и непосредственное сотворение. Итак, когда кто-то спрашивает, ты что, не можешь осознать концепцию эволюции, по существу они говорят, ты недостаточно созидателен или изобретателен или оригинален для того, чтобы осмыслить систему, которая не нуждается в Боге из Библии, как источники этой системы. Унижая Библию, они одновременно приписывают себе изобретательность и творческую созидательность, которая на самом деле принадлежит только самому Творцу. Позвольте мне повторить это еще раз. Возможно, кто-то из вас эволюционист. Им был когда-то и я. И, возможно, разоблачение этого факта вас оскорбляет. Но это абсолютная правда. Используя целые системы изощренных приборов, мы часто говорим, я думаю, что я знаю наверняка, как это могло произойти натуральным путем. Тогда мы сами становимся как бы Богом, ведь мы же объясняем историю, которую никогда не видели. Без какого-либо основания мы просто приписываем натурализм всем живым системам. Следовательно, мы сами становимся Богом, что является оскорблением для Творца Бога. Так почему же я сторонник сотворения? Во-первых, потому что модель творения намного лучше объясняет и прошлое, и настоящее, и то, чего следует ожидать в будущем. Намного лучше объясняет, чем модель эволюции.
Например, эволюционисты приписывают универсальной истории примерно 16 миллиардов лет. В соответствии с этой моделью, все удивительные живые системы сформировались из осколков после Большого взрыва. В сущности, в этом эволюционном сценарии совершенно нет места.

Понятия такие, как убийство, небеса, ад, это исключительно для человека. Ведущие невропатологи признают то, что только человек способен обладать этими удивительными концепциями. И это никак не могло появиться само по себе, как утверждают эволюционисты. Итак, во-первых, я сторонник сотворения, потому что это намного логичнее и лучше в научном смысле объясняет как историю человека, так и историю всей нашей планеты Земля. Во-вторых, я сторонник сотворения благодаря результатам самих археологических раскопок. Послушайте меня очень внимательно. Ископаемое огромных костей огромных динозавров было использовано для того, чтобы проиллюстрировать теорию эволюции. Но, как оказалось на самом деле, эти огромные динозавры намного лучше иллюстрируют само творение и его сбалансированность. Фактически, они совершенно не иллюстрируют эволюцию. Ведь вначале предполагалось, что эти создания были большими и грубыми. Но давайте внимательно рассмотрим некоторые из физических качеств так называемого царя-тирана всех ящеров, самого тиранозавра Рекса. Вот это очень хорошая структурная репродукция тиранозавра, ведь вначале его считали очень жестоким царем-тираном, и когти, и зубы которого просто все истребляли на своем пути. Но недавно было обнаружено, что его острые зубы совсем не были предназначены для того, чтобы есть мясо. Ими он мог пережевывать только траву, растительность, камыши, тростник. Это было определено благодаря хлорофиллу, найденному в его зубах. В дополнение к этому, в самом полном на сегодняшний день динозавре тиранозавре, которую зовут Су, были также обнаружены огромные обонятельные отверстия, носовая полость и обонятельная луковица. Как было установлено, эта обонятельная луковица была намного больше, чем у любого другого создания в биологической природе. И носовое отверстие было открыто, и значит, все разлагающееся всегда привлекало его внимание. Тиранозавр не был хищником, он питался падалью. И как подтверждают раскопки, все эти динозавры погибли в одно время, во время потопа. Я не говорю о естественной смерти или о том, что кто-то из них увяз в трясине, или погиб, или умер. Но десятки тысяч динозавров были похоронены в водной могиле во время потопа. Например, сначала я раскопал небольшую кость динозавра. Затем я раскопал очень большую кость. И эти кости оказались частями, по крайней мере, 10 различных динозавров в северо-западном штате Колорадо. Мы по-прежнему проводим там раскопки. Наш процесс раскопок настолько академически точен и научен, что уже 4 раза к нам присоединялось агентство НАСА. И во время последних раскопок НАСА не только участвовали, но и открыли целую страницу на интернете, официально включив в нее и нас. И это просто необыкновенное академическое признание. Таким образом, я просто пытаюсь подчеркнуть всю серьезность нашей тщательной работы. И это же раскопки более 10 динозавров. Я говорю «более», потому что мы все время находим больше и больше костей. Эти огромные существа были не просто похоронены в воде, они были очень быстро затоплены. Большинство из них опрокинуты на спину. И ведь речь идет о глобальном потопе, который отразился на всей геологической колонне. Множество костей динозавров являются полипрямыми. Это значит, что многие кости проходят через несколько слоев. Они полистратны, то есть некоторые начинаются в одном слое и заканчиваются в другом. Первым я раскопал большого акроконтозавра на берегу реки Палакси, недалеко от города Гленрол, штат Техас. Во время этих раскопок мы обнаружили кости как и в нижнем слое,
так и в верхнем слое. Некоторые были в глине, примерно на полметра над остальными, хотя все кости были взаимосвязаны. То есть это полистратное ископаемое. И я говорю всего лишь о второй причине среди очень многих. У меня есть время перечесть всего несколько из них на этой программе, объясняющих то, почему...

я стал сторонником сотворения. Итак, вторая причина, о которой я говорю, это результаты археологических раскопок. Ведь их обычно используют для того, чтобы проиллюстрировать прогрессивную эволюцию от грубых примитивных форм к более сложным. Однако в модели сотворения мы находим эти примитивные существа на морском дне. И это подтверждают данные раскопок. Других животных, множество морских существ мы находим прямо там, где они должны быть, и где они должны были бы жить перед затоплением. Мы находим рептилий, которые наслаждаются водой. Также мы находим остатки млекопитающихся, как раз над ними. Мы находим человека. Самые впечатляющие останки всех остальных. Таким образом, все это указывает не на прогрессивное эволюционное развитие, а просто на экологические зоны. То есть все эти существа были затоплены прямо там, где они жили. Следовательно, данные раскопок иллюстрируют не эволюционную прогрессию, а правду, истину сотворения всего живого. Все эти системы жили в одно и то же время. Мы обнаружили целую серию следов динозавра, но они являются только частью этих данных. Ведь мы также нашли и следы человека, которые пересекаются со следами динозавра. И таких целая серия. Они прямо перемешаны со следами динозавра по всей тропе. Эти человеческие следы замечательно сохранились. Можно хорошо рассмотреть целую форму ноги, все пальцы, большой, второй, третий, четвертый, мизинец, боковую часть, продольный изгиб, пятку. И нет никаких сомнений в том, что это человеческий след. Однажды во время наших раскопок с нами была одна замечательная женщина. Она по профессии гинеколог. Почти каждый год она принимает участие в процедуре раскопок, когда мы открываем их для общества и приглашаем людей. После того, как мы раскопали вот этот след, она сразу же сняла обувь со своей левой ноги, чтобы наступить прямо в этот след. И ее нога настолько точно заполнила этот след, что я вынужден был сказать: «Ты что, была здесь вместе с динозаврами?» Конечно, она не была здесь, но кто-то был, это был человек. Таким образом, вместо того, чтобы поддержать теорию эволюции, следы динозавра и человека подтверждают, что они были вместе. И вместо того, чтобы были они разделены периодом времени в 100 миллионов лет, они вместе. Доктор Эрнст Майер, один из ведущих биологов, ученых нашего времени, однажды заявил, что когда эти ребята из Гленроуза смогут научно подтвердить, что человек и динозавр жил в одно и то же время, это разрушит теорию эволюции. Я считаю, что он прав. Ведь это данные раскопок, это одна из причин, почему я стал сторонником сотворения. Но давайте сделаем еще один шаг дальше. Я сторонник сотворения также и из-за архитектуры, и из-за структуры живых систем. У моей дочери обширное университетское образование в области микробиологии и биологии. У нее две научных степени. Она закончила университет с красным дипломом. Это значит, что она уделяла изучению этих областей довольно много внимания. И во время последних исследований ее профессор согласился с ней в том, что все живые системы просто должны быть сотворенными такими, какие они есть. Фактически, профессор из университета Лихай, профессор доктор Майкл Бехей, проиллюстрировал этот необыкновенный факт в своей книге «Черный ящик Дарвина». Вместе с доктором Майклом Дентоном он заявил о том, что живая клетка настолько зависима от других компонентов, что вообще не может существовать отдельно. Если убрать хотя бы один компонент из живой клетки, автоматически уменьшается сама система жизни этой клетки. Таким образом, все одновременно должно находиться там, там, где положено, а не какими-то порциями, пока развивается ядро или мембрана, и что-то добавляется. Фактически, живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Я хочу, чтобы вы запомнили эти цифры. Ведь мы с вами стали приверженцами сотворения не просто потому, что наша бабушка также говорила нам об этом. К счастью, мои обе бабушки действительно поддерживали сотворение, но я стал сторонником сотворения не из-за этого. Фактически, было время, когда я серьезно усомнился в сотворении, и я поддерживал эволюцию. Но теперь, вот уже длительное время, у меня нет никаких

их сомнений. Я хочу, чтобы вы запомнили эти академические цифры, вот эту научную информацию. Каждая живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Ученые подсчитали, что шанс того, что это могло произойти случайно, другими словами, путем эволюции, 1 к 10 в 4,478,296 степени. Подождите минутку. 10 в степени 4,478,296. Это значит, что и шансы в пользу сотворения 1 к 10 в 4,478,296 степени. Я хочу объяснить вам, насколько ошеломительна эта цифра. Например, электрон — самая меньшая единица измерения вещества. Он всего от массы протона составляет 1/2000 от массы протона. Таким образом, самая меньшая известная нам единица измерения вещества во всей Вселенной — это электрон. Если посчитать все электроны вместе, всей Вселенной, сколько же их получится, принимая во внимание все галактики, все миры, Солнечную систему, все абсолютно. Ученые подсчитали, что тогда у нас электронов 10^85 степени. Но большинство пространства — пустота, просто пространство. И если даже плотно заполнить всю Вселенную электронами, чтобы даже больше нельзя было бы добавить одного, тогда у нас было бы 10 в 130 степени электронов. А ведь шанс на то, что клетка живой системы могла образоваться случайно, да еще из неорганического мертвого вещества, это 10 в 4,478,296 степени. Это просто ошеломительная цифра. Ведь это значит, что не верить в дизайн просто совершенно ненаучно. Позвольте мне представить вам еще одну научную причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это взаимосвязь всех систем Вселенной. В прошлой программе я упомянул об оболочках галактик и звезд и на далеких окраинах Вселенной. Обеспеченность водой, размер планеты с достаточным атмосферным давлением и коэффициент кислорода и двуокиси углерода по отношению к растениям и животным. Таким образом, это сотворено для нашего существования. Натуральным путем это никак не могло произойти. Таким образом, это еще одна причина того, что я стал сторонником сотворения. Это дизайн Вселенной, который обеспечивает живые системы всем необходимым для их функционирования. И в этом отношении огромную роль играет инерция, движение масс во Вселенной. Фактически, постоянно двигается каждая, даже податомная частица, каждый атом, каждая молекула, каждое тело во Вселенной. В огромных галактиках Вселенной, куда бы только мы ни могли заглянуть, все пребывает в движении. Ведь оно отражается на всех физических способностях, на инерции, на притяжении, на нашей возможности поднять даже палец или пошевелить бровями, на абсолютно всех функциях нашего тела. Ведь наш обмен веществ тесно взаимосвязан с этими далекими галактиками и звездными телами. И это никак не могло произойти случайно. Все это четко указывает на Творца. Таким образом, это одна из причин того, почему я стал сторонником сотворения. К тому же я им стал еще и потому, что Творец обеспечил нас просто удивительными живыми формами, чтобы мы ими наслаждались. Дизайн каждой из этих форм обладает специальной целью. Ведь каждая живая система, любая живая система, например, даже этот слон, учит нас чему-то, является составной частью равновесия в природе. Теперь быстро я хочу назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Безошибочно уже доказано, что произошел всемирный потоп. И это значит, что создание ковчега было очень логичным. В свою очередь, это означает, что осадочные породы по всей Земле
сформировались в результате всемирного потопа. Видите ли, мы видим повторяющиеся берега, террасы, овраги, пляжи. Это характерно по всей Земле. И перемещение осадочных пород в связи с тектонической деятельностью, которая беспокоит целые континенты. Ведь восточное побережье Соединенных Штатов в точности соответствует западному побережью Европы. Потому что когда-то они были одним целым. Подобные совпадения объясняются самими осадочными слоями. Ведь у всемирного потопа есть огромное количество доказательств. Как раз это и является еще одной причиной того, почему я стал сторонником сотворения. Давайте сделаем еще один шаг дальше. Одно из доказательств всемирного потопа — это полистратное ископаемое, которое проходит через несколько разных осадочных слоев. Такие слои, как уголь, потом песчаник, известняк, опять уголь, опять повторяется песчаник, известняк. И в соответствии с эволюцией, все это откладывалось на протяжении 40 миллионов лет. Но как же это дерево могло оставаться все эти 40 миллионов лет в одном и том же месте и расти 40 миллионов лет? Даже несколько лет. Оно проходит через все эти слои, которым эволюционисты приписывают очень длительный промежуток времени. На самом деле это не так. Все произошло очень быстро во время всемирного потопа. Я хочу еще кратко поговорить. Например, давайте поговорим о магнитном поле Земли. Я очень надеюсь, что в эти заключительные минуты вы усвоите эту информацию. Я надеюсь, что вы не спите. Итак, Земля обладает магнитным полем. Как мне сказал доктор Марио Акуна из НАСА, от энергии магнитного поля остался один шепот от того поля, который был давно. Доктор Томас Барнс, бывший декан физического факультета Техасского университета в Эль-Пасо, провел исследование данных, которые были уже в 1829 году и которые начал собирать Карл Госс из Германии. Он успешно занимался этим всю свою жизнь, и после его смерти эту работу продолжили другие ученые. Доктор Барнс обнаружил, что сила магнитного поля Земли постоянно уменьшается. Это значит, что ему было известно, каким оно было в прошлом. По его подсчетам, его энергия уменьшается наполовину, примерно каждые 1400 лет. Это значит, что 1400 лет назад магнитное поле Земли было в два раза сильнее, 1400 лет перед этим в четыре раза, чем сегодня, и так далее. Но если удваивать каждые 1400 лет, если мы возвращаемся на миллионы лет, то у нас настоящая проблема. На самом деле это значит, что всего лишь 10 тысяч лет назад магнитное поле Земли было настолько сильным, что млекопитающие вообще не могли бы функционировать. И из многие молекулы невозможно было бы даже их удержать вместе, не говоря уже 15 или 20 тысяч лет назад. Тогда даже атомов, необходимых для живых систем, невозможно было бы удержать вместе. Таким образом, чтобы больше не углубляться в эти изощренные объяснения, я хочу подчеркнуть только одно. Все эти данные указывают на то, что указанные системы начали существовать сравнительно недавно, включая и саму планету Земля. Все абсолютно указывает на дизайн творения. В эти заключительные минуты я хочу быстро назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это благодаря человеческим изделиям, найденным по всей геологической колонии. Например, таким, как вот этот молоток, обнаруженный в скале, которая сформировалась в известняковый период, и тогда жили динозавры. Если бы теория эволюции была правдой, это бы значило, что этой чаше, найденной в угле, намного больше лет, чем даже самим динозаврам. Но эта чаша сделана человеком. Эти эволюционные века просто вымышлены. На самом деле, я сторонник сотворения еще и потому, что я лично встретился с Творцом. Я знаю Его. Он удовлетворяет самые глубокие нужды моего сердца. Он простил мне мои грехи, подарил мне милость, покой и смысл жизни.

Бытие 18. Давайте вместе откроем Бытие, глава 18, стих 18. «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем». Вот что привлекло мое внимание в этом отрывке. Бог говорит: «Я знаю его, я выбрал этого человека, я начинаю новый завет, чтобы потом привести Мессию, Иисуса Христа. Я вхожу в этот завет с Авраамом. Он велит своим детям ходить путями Господними. Он повелит им. В этом и есть причина, почему Бог избрал его. В Писании отец – главная фигура в семье. Его роль очень важна. Быть мужчиной – это больше, чем быть человеком мужского пола. Вы можете быть мужского пола, но не быть мужчиной. Вы можете быть женатым, но не быть мужем. Вы можете быть производителем, но не быть отцом. Похоть предлагает презерватив, но любовь предлагает кольцо. Иметь молнию на штанах еще не означает быть мужчиной. Библия учит, что папа, отец – это главная доминирующая фигура, глава семьи, и он направляет семью в ее духовной жизни. Когда вспоминаешь, что треть детей в нашей стране незаконно рожденные, что половина детей в нашей стране выросли без отца, тогда эти стихи становятся еще более значимыми. Сегодня у нас 25 миллионов детей без отцов. 25 миллионов детей Америки не имеют отца, который хоть как-то участвовал бы в их жизни. Я даже не говорю о тех, кто развелся, но все же видится с детьми. Я говорю о тех, у кого вообще нет никакого отца по жизни. 25 миллионов детей растут в домах без отцов, и это трагедия. Одно из великих несчастий, которое может случиться с ребенком, это расти без сильного мужского отцовского влияния на его жизнь. Нет ничего хуже, чем дом без отца. И отец, который создает неверную модель, который направляет детей к неверным решениям. Вы слышали стихи, где апостол Павел говорит: «У вас много учителей, но не так много отцов». В вашей жизни есть люди, у которых вы учитесь, но никто из них не может занять место отца. Писание говорит, послушайте эти слова. «Мужчина, который не обеспечивает свою семью, он хуже язычника, неверующего». Если вы не обеспечиваете семью, если не заботитесь о своей собственной семье, то Слово в Новом Завете учит, что вы становитесь хуже неверующего. Вся ваша религия пуста, потому что все начинается с дома, все начинается с семьи. Ответственность папы невозможно преувеличить. Лидерство отца в доме как родителя – это высочайшее призвание, которое может быть в вашей жизни. Вам дана огромная ответственность давать наставления, давать духовное направление своим детям. Вы священник в своем доме. Я восхищался тем, как воспитывал нас мой отец. Пятерых детей. Моя сестра Джилл и ее семья в этой церкви. Семья Ричи. Мой отец оказал огромное влияние на всех нас. Он был прекраснейшим человеком. Он был человеком молитвы. Я думаю, именно так он стал влиятельным отцом. Именно это нам и нужно, отцы с духовным влиянием. Отцы, которые духовно воздействуют на детей. Бог сказал: «Я знаю Авраама. Я знаю, что он научит и поведет своих детей. Он повелит им идти туда, куда я им скажу». Он имеет власть в своем доме. Он глава семьи, и он отец с влиянием. Такого человека я и искал.
Когда вы, как отец, молитесь вместе с семьей, то это подобно возведению крыши дома. Вы представляете себе свой дом без крыши? У вас прекрасная мебель, красивые вещи, но на доме нет крыши. Духовно говоря, когда нет молитвы, и в частности нет мужчины, который приносит достаток, дает направление, произносит благословение и молитвы на свою семью, то такая семья духовно открыта. У них есть легкий доступ. Когда вы молитесь, как семья, уделяйте несколько минут, чтобы открыть и почитать Библию, а потом помолитесь вместе, то вы строите крышу своего дома, которая будет покрывать ваших детей, покрывать ваш брак, вашу семью. Важность этого невозможно преувеличить. Когда мужчина говорит «семья, мы будем молиться», то он строит духовную крышу и покрывает дом. Молитва защитит и благословит этот дом. Когда мужчина молится, то Божие благоволение приходит на детей, на его дом. Приходит благословение и добро от Бога. Когда вы все вместе оставляете все дела и уделяете несколько минут тому, чтобы почтить Бога. Мы должны вернуть это. Мы должны возвести крышу духовной защиты из молитв над нашими домами, которая защитит нас от атак злых духов. Мы можем разрушить проклятие. Бытие 27 говорится о том, как Исаак благословил своего сына Исава, и там даются три секрета того, как благословлять своих детей, благословлять свою семью, как главе семьи. Во-первых, сказано, что его сын вошел и сказал: «Отец, благослови меня. Я хочу, чтобы ты возложил на меня благословение». И отец в первую очередь сказал ему: «Подойди, сын». Писание говорит, он коснулся его. Он протянул руку и коснулся его. Первое благословение, которое вы можете дать своим детям, это касание со смыслом. Есть что-то в отце, который прикасается к своим детям, который обнимает и целует своих детей, который может протянуть руку и коснуться своего ребенка, передавая ему что-то. А когда дети уже выросли, и особенно если это девочки, то нам бывает неловко к ним прикасаться. Но если вы хотите, чтобы у них было самоуважение, чтобы ваши дети были сильными, уверенными, умели хорошо преподносить себя, то вам нужно к ним прикасаться, и это одно из величайших благословений. Не будьте таким отцом, о котором говорят: «Мой папа никогда не прикасался ко мне. В нашей семье не было ни объятий, ни поцелуев». Разрушьте это проклятие сейчас же. Жизнь слишком коротка, чтобы вести себя как чурбан, который никогда не обнимает своих детей. Распахните руки и обнимите их, и даже мальчиков. Они будут делать вид, что им это не нужно, но обнимать их все равно. Им это нравится. Ваше прикосновение производит что-то у них внутри. Вы слышите меня? Раскройте объятия и коснитесь вашей семьи. Вы можете прямо сейчас повернуться к кому-то и пожать ему руку. Сделайте это. Спросите, как дела? Скажите, как приятно вас видеть. И их глаза сразу же начнут светиться от прикосновения. Сразу же падает артериальное давление. Это сила прикосновения. Вы даете людям силу, когда касаетесь их. В медицине доказано, что если в больнице персонал прикасается к больным, то это укрепляет и приносит сильное эмоциональное здоровье пациентам. Вот почему им иногда приводят кошек или собак, чтобы люди могли к ним прикоснуться. Касание что-то выражает, а прикосновение со смыслом соединяет вас с людьми. Я хочу, чтобы вы поняли, что прикосновение к вашим любимым – это один из путей, как вы передаете благословение Божьего благоволения. Раскройтесь для них, обнимите их, будьте более чувственными, более открытыми, любящими, потому что вы можете не успеть, и вам нужно наслаждаться друг другом, пока вы еще вместе. Благословение. Отцы, начинайте обнимать и целовать. Библия говорит, что Исаак не только коснулся, но и поцеловал своего сына. Сын был молодым человеком 20 с небольшим лет, но он поцеловал его, обнял его, он прикоснулся к нему. В этом нет ничего неправильного. Это необходимо нашему обществу больше, чем когда-либо раньше. Во-вторых, он начал произносить благословение на своего ребенка.
он начал благословлять его, потому что словесное благословение придает высокую оценку человеку. Благословить членов своей семьи означает дать им высокую оценку. Говорите слова, ориентированные на их будущее, на благословение в их жизни. Вы говорите и благословляете их будущее. Вы говорите об их талантах и дарах, о чем-то особенном в них. Ты потрясающий. Ты сделаешь что-то прекрасное. Я верю в тебя. Слушай, нет ничего, с чем бы ты не справился. Я не удивлюсь, если ты совершишь что-то великое, ведь ты такой талантливый, ты такой одаренный. Что вы делаете? Вы произносите будущие благословения и начинаете позиционировать этих молодых, впечатлительных ребят в этом направлении. Постоянно утверждайте будущее своих детей. Указывайте на их хорошие стороны. Вкладывайте благословения. Я слышал об одном парне, который родился с родовой травмой и с рождения не мог ходить. Он учился в школе, был в постоянной депрессии и даже пытался покончить с собой. Но в той поместной церкви были люди, которые начали проявлять интерес к этому юноше в инвалидной коляске. Они стали провозглашать благословение так, как я сейчас говорю. Они говорили: «У тебя прекрасный голос». Его голос был особенным, не похожим на другие, глубокий, богатый голос. И они начали говорить ему: «Какой у тебя красивый голос, какой у тебя чудесный голос, у тебя прекрасный голос». И он решил стать ведущим ток-шоу. Эти люди и не осознавали, что они делали, но они утвердили его. Они убедили его, произнося благословение, которое было ориентировано на будущее этого парня. Когда вы начинаете произносить такие благословения, ориентированные в будущее, то произносимые вами слова очень сильны. Отцы, обращаюсь к вам из глубины своего сердца. Нам нужно быть очень внимательными к тому, чтобы быть позитивными. Джеймс Добсон сказал, что каждый раз, когда вы критикуете своего ребенка, вы должны произнести 7 благословений на каждый раз, когда вы критикой подсекаете их. Не знаю, как для вас, но для меня это вызов. Иногда у нас такое ощущение, что нам нужно держать своих детей на коротком поводке. Но когда вы в последний раз произносили сильные, позитивные слова о своих детях, будьте позитивными. Все скажите: «Будьте позитивным». Если вы хотите вырастить своих детей успешными, то произносите слова ободрения, позитивные слова. «Ты невероятный», «Ты замечательный». Не говорите: «Ты глупый», «Ты плохой», «Ты точно такой же, как твой папаша», «Ты такой же, как тот или тот», «Ты отмечен Богом». Вот слова, которые вам нужно говорить. Я записал кое-что. В твоей жизни есть дар. У Бога чудесный план для твоей жизни. Утверждайте, ободряйте, несите жизнь своим детям, потому что им важно одобрение. Например, ты гораздо умнее меня. Ты просто удивительный. Я говорил тебе, что считаю тебя самым лучшим. Знаете, в этом есть ценность, в этом есть благословение. Будьте позитивными в своих словах. Нам нужно понять, что это топливо для самоуважения наших детей. Наши позитивные слова — это топливо для их мотора. Нам нужно помочь им в их отношениях с Богом, и нам нужно утверждать их самоуважение. Вот что с ними делает благословение. И нет ничего лучше, чем произносить позитивные слова. Не будьте тем, кто только исправляет ошибки. Будьте позитивны. Я не собираюсь останавливаться, потому что не чувствую, что вы это приняли. Повернитесь к соседу и скажите: «Тебе нужно более позитивно беседовать со своими детьми в своем доме». Будь позитивным. Второе. Как отец и родители, вы должны быть гибким. Необходимо течь вместе с потоком. Вы можете быть суровым, таким придирчивым, таким жестким, таким непреклонным. Библия говорит, чтобы мы не раздражали своих детей, не провоцировали их на гнев. Когда вы начинаете видеть в своих детях независимый дух, то это что-то означает. Независимый дух начинает проявляться в возрасте примерно от 12 до 15 лет. Это способ, как Бог выталкивает ребенка из вашего дома.
Не так уж и плохо, когда у них появляется своя воля, когда они начинают вести себя независимо, когда они делают вид, что не хотят вас слушать. Все это часть, да оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей. И точно так же для девочек. Это часть их поиска некой независимости. Вам нужно дать им немного пространства, чтобы они вылетели из гнезда. Когда они проходят половое созревание, вы видите, что они считают себя гениальными, а о вас думают, что вы глупы. Они думают, что вы ничего не понимаете, но вы-то знаете все, с чем они сталкиваются. Просто дайте им больше пространства. Дайте больше карманных денег. Не будьте скупы. Найдите те моменты, за которой стоит бороться, и старайтесь не превращать в большую проблему то, что не так уж и важно, только потому, что вы так хотите. Вам нужно быть гибкими. Расширьте круг дозволенных причесок. Мы говорим детям, почему ты не можешь быть как твоя сестра? Почему ты не можешь быть как он или она? Почему ты не можешь быть таким? Терпеть не могу, когда люди говорят, почему ты не можешь быть как другие пасторы? Я не хочу, а вы? Дети не хотят быть одинаковыми. Они не хотят этого. Это их независимость. Если они хотят быть маленьким Джастином Бибером или еще кем-то, сделать странную прическу, просто успокойтесь. Или в одежде. Они могут носить какие-то странные вещи. Ваше дело сохранить моральные и духовные границы, но дайте им больше простора. Дайте им немного самостоятельности. Их музыка, их интересы отличаются. Они не хотят копировать вас.

Мама утка, дочка утка и весь выводок утят идут в воскресное утро, глядят друг другу в затылок. Они не хотят этого. Они чувствуют себя другими, они хотят отличаться. Так что успокойтесь. Полагаю, что вы уяснили это. Вы видели таких родителей христиан? Выглядят ужасно, злые. Так вы только собьете детей с верного пути. Расширьте свой взгляд. Это не самые важные моменты, за которые стоит так отчаянно бороться. Когда Дрейк был моложе, он сидел здесь на переднем ряду. Он хотел сходить на рестлинг. Обычно мы смотрели рестлинг по телевизору. Но в этот раз мы пошли на матч. Я позвонил своему знакомому рестлеру и попросил достать билеты. И вот мы сидим на первом ряду. Вокруг нас были очень странные люди. Я никогда таких раньше не видел. Вы бы слышали, что они говорят. Мы сидели близко и могли слышать. «Я схвачу тебя и выкину, так что готовься». Просто невероятно. Но мы великолепно и интересно провели время. Знаете что? Ходите с ними на спортивные мероприятия. Посещайте их концерты. Иногда нам легче сходить к проктологу, чем пойти на концерт фортепиано. Ходите! А мои девочки, они так хотели стать маленькими балеринами. Я помню их сцену. Мы привели их, и там была женщина, которая учила бальным танцам. Все были одеты в бальные платья. Все такие маленькие. Я вспоминаю, сколько раз я ходил на эти концерты, сидел там. Ты сидишь и ждешь своего ребенка. И вот, наконец, твой малыш выходит. Все, что они делали, это вот этот танец на цыпочках. А я платил деньги. Потом они бежали через сцену и смотрели, видит ли их папа. Они улыбались беззубыми улыбками. Они махали, когда прыгали. Ведь ради этого они и стараются. Ходите на спортивные матчи, даже если ваши дети запасные. Они будут видеть вас, когда сидят на скамейке. Это важно. Играйте с ними. Играйте. Давид вернул ковчег завета в храм. Библия говорит во 2 Царств 6:20, что он вернулся домой и благословил свой дом. Хорошо иметь присутствие Божие в церкви. Но что произойдет, если каждый отец выйдет сегодня отсюда и скажет, «Я хочу благословить свой дом». Боже, нам нужно Твое благословение на свой дом. Что бы произошло, если бы у нас сегодня было прекрасное собрание, и придя домой, каждый отец понял бы, что он священник своего дома, и что он благословляет своих детей. Божья рука на вашей жизни. Бог будет делать что-то, но мы, Господь, признаем Тебя Господом своего дома. Недостаточно только ходить в церковь, где есть присутствие Божие. Нам необходимо вернуться домой и благословить свой дом. Иисус Навин в возрасте 110 лет сказал, «А я и дом мой будет служить Господу». Мне все равно, что сегодня в школе учат тому, что противоречит Слову Божьему. Мне все равно, какие вечеринки проходят в соседних клубах. А я и дом мой будем служить Господу. Боже, сделай нас мужчинами, как Иисус Навин. Боже, дай нам мужчин, которые приводят свои семьи к Богу, которые говорят, «Я участвую в жизни моей семьи, моего дома». Сражайтесь, чтобы проводить время со своей семьей, со своими детьми. Боритесь за свой брак. Нет ничего важнее этого. В 1924 году на Олимпийских играх в Париже был человек по имени Билл Хевенс. Он готовился завоевать золотую медаль. Не было сомнений, что никто в мире не может сравниться в скорости на каноэ с этим человеком. Еще до начала соревнований все знали, кто выиграет золотую медаль. Но перед тем, как сесть в самолет, ему сказали, что у жены начались схватки. А это был их первый ребенок.
Жена его уговаривала: «Ты должен лететь, ты много тренировался ради этой золотой медали». Но он шокировал Олимпийский комитет и свою жену, когда сказал: «Я не буду участвовать. Я должен присутствовать при рождении моего первенца». Его сын Фрэнк появился на свет 1 августа 1924 года. Хотя Билл и представлял, что было бы, если бы он поднялся на пьедестал с золотой медалью на шее, но он никогда не сожалел о принятом решении присутствовать при рождении сына. Билл так сильно любил своего сына, что всю свою жизнь отдал ему. Он поделился с ним всем тем знанием, умением и любовью к гребле на каноэ. Он научил его гребле. Прошло 24 года. Олимпийские игры в Финляндии в Хельсинки. На этот раз Фрэнк, его сын, приехал, чтобы участвовать в Олимпийских играх. На следующий день после соревнований в Финляндии Билл получает телеграмму от сына, в которой говорится: «Дорогой папа, спасибо за то, что ждал моего рождения. Я возвращаюсь домой с золотой медалью, которую ты так ждал 24 года назад». То, чего желал отец, чего он не смог достичь, не смог совершить, он вложил в своего сына. Его сын пошел дальше и смог сделать что-то большее. Говорю вам, не пренебрегайте домом, не забывайте про своих супругов, не пренебрегайте детьми. В жизни нет более высокого призвания, чем быть отцом или матерью. Нет ничего более сильного, чем когда вся семья соединяется и говорит: «А я и дом мы будем служить Господу». Сегодня моя молитва за каждого из вас, чтобы вы были позитивными, чтобы были гибкими. Нам нужно быть немного светлее. Любите своих детей. Благословляйте их прикосновениями со смыслом и благословляйте их словами. Пусть у вас будет активное посвящение, это третье благословение, чтобы вы увидели в своих детях дар. Недостаточно просто сказать «удачи». Нам необходимо приблизиться к ним, учить, помогать им. Если это музыка, найдите репетитора. Если это спорт, обеспечьте им дополнительную помощь. Делайте то, что можно. Активное посвящение, а не просто «удачи». Ах да, у тебя талант. Но когда вы увидите дар, когда вы увидите призвание в их жизни, подойдите к ним и поддержите. Позволь мне сделать что-то для тебя. Позволь мне помочь тебе с уроком. Сделаем это вместе, ты справишься. Вот так мы благословляем семьи. Говорите с ними, будьте позитивными, будьте гибкими, будьте открытыми. Играйте с ними, любите своих детей, радуйтесь им и за них. Годы не вернуть, молитесь за них. Поставьте крышу над своим духовным домом. Защитите свою семью.

0: Знаете, я сегодня хотела предложить вам поговорить еще об одном запрещенном способе применения эдемского дара. И это сексуальные отношения за деньги. Проституция. Что страшного в проституции? Давайте ответим на вопрос.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии, женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию, считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
2: Ну, мне кажется, что проституция в первую очередь, ну, человек, который использует свое тело таким образом именно в сексуальном плане для заработка денег. Мне кажется, что это пренебрежение Богом. Почему? Объясню. Потому что тело, которое я имею, дал мне Бог. Он меня сотворил по образу и подобию своему. И использовать это тело не по назначению, а в данном случае проституция – это как раз-таки использование не для того, для чего Бог создал. Это значит пренебрегать самим Богом. Не только собой, своим телом, но Богом, который дал мне его.
3: Проституция – это суррогат. Это попытка удовлетворить вот то стремление к глубочайшему удовлетворению, заложенному Творцом, вот таким способом, который не дает вот того,
0: нет,
3: чего человек хочет.
0: Нет, ну почему удовлетворение? Нет, это зарабатывание денег. Проституция.
3: Это, ну, это со стороны женщины, так, а со стороны мужчины? Нет. Это удовлетворение.
4: Своих влечений, плоских
3: потребностей.
0: А, ну, со стороны мужчины, да,
3: конечно.
0: Потому что он потребитель.
2: Но тут вопрос еще, чем мотивирована женщина,
0: да,
2: занимаясь этим? Ну, только лишь заработком денег? Или же могут быть еще и другие какие-то...
4: Или она ищет любовь какую-то.
2: Интересы. Нет, ну, может быть, как уже звучало, женщина гетеросексуальна.
0: Угу.
2: И для нее смена партнеров вот такая вот интенсивная, и она, может быть, получает от этого какое-то удовлетворение. Сложно сказать, не могу заручаться.
0: Да, но понятно, но райский образец, да, предполагал целостность на всех уровнях. И сексуальной, и физической, и ментальной, и духовной.
4: Знаете,
0: а вот здесь вот что начинается, да? То
4: я
0: есть
4: вспоминаю.
0: Только вот тело, да, используется в каких-то целях.
4: Однажды один мой знакомый, он поделился своим опытом, когда он общался с девушкой легкого поведения. Вот, и он, ну, говорит, у меня было такое мнение, что, наверное, они, у них насколько богатый опыт, ну, вообще вот жизненный опыт, да, потому что они разных партнеров видят, с разными людьми общаются. И, говорит, я попытался вот заговорить с ней, вот, и пообщаться, выяснить вообще, ну, вот, так сказать, глубину опыта, да, потому что сексуальные отношения — это познание, мы говорили об этом. Но, говорит, я столкнулся с тем, что это абсолютно выхолощенный человек, это оболочка, это тело. И проституция страшна тем, что она убивает внутренность человека, она убивает его личность, она стирает эту личность. Ну, не говоря уже о заболеваниях, передающихся половым путем, а о том, что, ну, скажем так, проститутки — это группа риска. Их часто убивают, часто насилуют самым страшным образом и так далее.
5: Искажает образ женщины. Проституция, у меня был личный опыт такой в своей жизни. Я совершал служение, и город мой, в котором я находился, он был расположен на такой большой дороге, как мы называли. Это Москва-Минск, выход на запад. И там в 90-е годы, когда было сложно с работой, с производствами разрушали, была перестройка, и вот там много женщин, они выходили на эту трассу и, значит, продавали себя за деньги. И вот я однажды ехал на совещание, Смоленск и еду на своей машине, вижу вдалеке, значит, на остановке стоит, мне как показалось, бабушка стоит, такая немножко сгорбленная. Думаю, надо бабушку подвезти, видно, где-то недалеко здесь живет, надо подвезти ее. Когда я остановился, и эта бабушка заглянула мне в салон машины, я посмотрю, лицо-то молодое. Я не ожидал, так, ну, говорю, садитесь вам куда, но мне здесь недалеко. Ну, я еду, и она стала задавать вопросы, спрашивает, как вас зовут, я говорю, меня зовут Андрей, называла свое имя. Едем дальше, и я слышу в своих ушах вопрос, а вы не хотите секса? И вот я, будучи пастором, вообще не был готов к такому повороту событий.
2: Был шокирован.
5: Был шокирован, да. И я так про себя помолился и думаю, что, как ей это помочь женщине, потому что понимаю, что она занимается не тем. Но вид у нее был такой не очень респектабельный и не вызывающий каких-то, может быть, желаний, как женщины. Вот. Но вот, я говорю, а почему вы этим занимаетесь? Я, конечно, отказался, говорю, мне это не надо, у меня есть жена, у меня нет проблем с этим.

0: Она мне ответила, как и вам, что мне нужны деньги, я учусь, у меня еще ребенок есть. После того, когда я услышал, что она учится, я пошел к руководству университета местного и предложил им, давайте со всеми вашими студентами будем проводить лекции о взаимоотношениях в браке, до брака. И вы знаете, основным аргументом было, когда я сказал, что здесь, в вашем районе, возможно, ваши студенты, студентки занимаются проституцией. На что он сказал, как не может быть, чтобы наши. И я ему привел пример. Угу. После этого он вызвал заведующую по учебной части и сказал, обеспечить лекции для всех студентов нашего университета. И вот этот пастор будет проводить эти лекции. Вот таким образом мне пришлось беседовать со студентами.
1: Так. Меня тогда порадовало, что она задумалась над этим. Угу. Она говорит, остановитесь здесь. И вышла, да, и поехала Богу, дальше. Да. Я не знаю, какая судьба у нее дальнейшая, но я думаю, что, может быть, Господь как-то хотел постучаться в ее сердце. Потому что она не хотела этим заниматься, но ей нужны были деньги. Она была в такой зависимости.
0: А вот, кстати, вспоминается история из Библии, когда одна женщина, имея свой мотив, пошла на дорогу, чтобы зарабатывать. Это невестка у Иуды, звали ее Фамарь. Эта история описана в книге Бытие, 38 главе. Прочитаем, да?
2: Да.
0: Предыстория. Значит, у Иуды, это, в общем-то, один из таких ведущих персонажей в Ветхом Завете, у него были сыновья. Один из сыновей имел жену, но он умер. По закону следующий сын должен был взять ее в жены, чтобы оставить род, продолжить потомство. Род брата своего, потомства. Да. Вот, этот же сын также не исполнил эту волю, и в итоге она осталась одна. На что Иуда пообещал этой невестке, что вот мой сын, когда вырастет, младший, он станет твоим мужем. И вот здесь читаем мы в 38 главе с 12 стиха. «Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел к Фамнафу, к стригущим скот его сам, Хира, друг его, и уведомили Фамарь, говоря, вот свекор твой идет в Фамну, стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда, и почел ее за блудницу, потому что она закрывала лицо свое. Он поворотился к ней и сказал, «Войду я к тебе, ибо не знал, что это невестка его». Она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он пообещал дальше здесь по тексту, что оставит определенный залог. И как следствие он вошел к ней. Что побудило эту женщину?
2: Ну, так сказать,
0: сделать такой шаг.
2: Да.
1: Кажется, как будто несправедливость по отношению
2: ее. Но здесь не деньги, правильно?
0: Она представила себя как
2: проститутка,
0: блудница. Да. И, в общем-то, все способствовало.
3: Она попыталась восстановить справедливость, которая не была применена по отношению ко мне. К ней, вернее, да. Потому что она рассуждала таким образом. Если мне обещали, что, значит,
1: Я не останусь одна,
3: меня не бросят, а тут вот, мне солгали, а что делать?
0: А можно ли для достижения справедливости
1: идти на такой грех?
0: Идти на такие же делать шаги?
1: Конечно, нет.
2: Нельзя таким способом,
1: И, может быть, многие женщины в этом несчастны, когда их что вынуждает ситуация жизненная так поступать.
0: Конечно, с позиции Библии нужно сказать, что подобное использование своего тела, проституция, заработок денег и вообще, в принципе, блуд, это все осуждается, и это не есть замысел Божий.
2: Давайте посмотрим.
3: Хотя, конечно, мы не можем назвать вот конкретно этот случай проституцией в чистом виде этого слова. Но, тем не менее, этому случаю Бог дает оценку.
2: Да, потому что она переоделась-то за проститутку, значит, это было в то время нормальным явлением, если он ехал, и вдруг такая женщина стояла, правильно?
1: И он ее как-то узнал.
3: Ну да.
2: Но он ее узнал по одежде. Она же закрыла лицо свое, то есть она была одета. Вот, давайте.

0: вот это вот скажите, то есть отношение вот к этому какое? Продолжите мысль.
1: Вот этот момент, когда Иуда, скажем так, совершает вот это блудодеяние, он в этот момент находится вдали от Бога, вдали от Творца, вдали от братьев. И поэтому Бог негативно к этому относится. Но здесь ответственность лежит как раз-таки на мужчине. В данном случае ответственен за вот это искажение божественного установления лежит именно на мужчине. Бог дает негативную оценку.
2: Поскольку здесь в большей степени проблема даже не в самой Фамаре, сколько в Иуде, и даже не по той причине, что он не выполнил свое обещание и не дал своего сына в мужья, а он пользуется услугами, причем делает это вполне осознанно.
0: Да. Да. Хорошо, вот можно где-то прочитать, вот как наказание от Бога вот, за проституцию. Давайте прочитаем. Левит, да, 19, 29 и 21.7.
1: «Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом».
0: И Левит 21.7.
3: «Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему».
0: То есть вот как Бог, да, относится, понятно, к проституции и какие наказания от Бога вот предполагаются?
2: В данных текстах мы не видим конкретной кары за то, что женщина это делает. Здесь констатируется, что это грех. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда. Хотя, говоря о блуде, в других текстах и той же книге Левит, в общем понятие блуд — это как грех. Поэтому однозначно Бог не одобряет.
1: В Новом Завете апостол Павел пишет, что блудники Царство Божие не наследуют. Поэтому вот она.
0: И
1: вот
0: проститутка, она называется блудницей.
1: Да,
0: вот.
1: Да. То есть... И в Библии это четко тоже позиция прорисована о том, что ну, человек, практикующий такие вещи, как мужскую, так и женскую проституцию, да, он не может войти в Божье Царство. Бог не принимает подобное поведение, потому что оно является искажением. Касательно того, ну, что, какие еще, скажем так, санкции, да, применяются по отношению к таким... к таким людям, ну, например, женщина не могла выйти замуж за священника. То есть определенная часть мужчин, и мужчин, ну, наверное, поскольку это священники, это люди, знающие Бога, рискну сказать, что это лучшие мужчины, потому что ближе к Богу, да, вот для них эти отношения были закрыты навсегда.
0: Хорошо, а... отношение к Бога к мужчине, который пользуется услугами.
2: Вы знаете, есть такая поговорка: если есть спрос, то будет предложение. Поэтому вот эта индустрия, так ее назовем, да, или некоторые даже называют профессией проституцию.
0: Но это
2: она,
0: да.
2: Она
3: причем
2: имеет,
3: древняя профессия.
2: Она имеет место быть, потому что есть потребители. Если бы, ну, стандартно говорим, традиционная проституция, если бы мужчины игнорировали это или оставались бы верные законам Божиим, верные своим женам, те, кто женатые, те, кто не женаты, остерегались бы этого блуда, и не только по причине боязни, болезни.
1: Искали бы себе жену.
2: То в таком случае не было бы спроса на это, соответственно, не было бы и предложения. Поэтому где-то нужно сказать, что то вина того, что это в обществе мужчина. Есть, вина лежит на мужчинах.
1: Знаете, я вот что-то вспомнил случай такой в Писании, когда народ Божий отступает от Бога, и впадает в беззаконие. То есть он начинает практиковать обычаи той земли. Вот, в обычаях язычников,
0: да, в котором
1: проституция, особенно храмовая, да. Особенно храмовая, она была в порядке вещей. И один из левитов, он берет женщину для того, чтобы ее вот использовать вот таким вот образом. И там говорится о том, что великое поражение пошло в народе. То есть люди начали массово умирать.
3: Эпидемия.
1: И до тех пор, пока сын первосвященника не убил вот эту парочку, поражение не остановилось. Конечно, нам сейчас сложно понять, да, потому что нравы
3: ситуация,
1: тогда нравы были
3: момент
1: совершенно другими, но это, в этой ситуации есть важный принцип. До тех пор, пока идет злоупотребление сексуальными отношениями, да, то есть эксплуатация интимной сферы, вот в таком применении, в проституции, общество не может быть в безопасности.
2: Вот мы однозначно говорим, да, и констатирует Библия, отношение Бога — это грех, это погибель, в Царство Божие не войдут. Мне кажется, что наши современники, те, кто практикуют, те, кто живут этим, ну, говорим, если о женщинах, о девушках, может быть, даже они не понимают до конца, что, вставая на этот путь, начиная этим заниматься, они теряют перспективу своей жизни, они жизнь свою теряют.
0: Да,
2: потому что задаться вопросом, и какое будущее ждет эту женщину?
0: Я думаю, что они понимают это.
1: Знаете, однажды мне моя мама сказала, ты должен понять одну вещь, никогда не целуй девушек. Я тогда так удивлялся, думаю, ну почему она так сказала? И она постоянно повторяла одну и ту же фразу. Ты должен сохранить себя для той единственной. Потому что всякий раз, когда ты целуешь девушку или вступаешь с ней в интимную близость, ты теряешь часть себя. И вот основная опасность для современного человека заключается в том, что человек теряет сам себя. Ну, не говоря уже о том, что, скажем так, ну, проституция, а вернее, пользование услугами, да, разрушает семьи. Никакая женщина не согласится делить своего мужчину с другими женщинами. Никакой мужчина не будет делить свою женщину с другими мужчинами. Поэтому угроза общества и личности. Вот что такое.
0: Да, а вот деградация мужчины, вот даже у нас есть такой пример, это деградация Самсона. То есть, вот если посмотрим, да, какая деградация есть здесь. То есть,
1: ну, конечно.
0: Он где начал и где он закончил? То есть он, и там понятно, что ходил блудницей и занимался
1: случай
0: этим.
1: Случай с Самсоном, это как раз-таки очень интересный случай. В каком отношении? Самсон был одаренным человеком.
0: Его
1: был одарен
0: Бог
1: колоссальной
0: избрал.
1: Силой. Да. У него было призвание, у него было дело жизни.
0: Божье призвание.
1: Другими словами, да. У него было все для того, чтобы реализоваться как личность.
0: Да.
1: Но именно из-за его практики посещения и пользования услугой проститутки,
0: да.
1: Он, в общем-то, свою жизнь пустил под откос. Он плохо закончил. Он плохо закончил. Именно по этой причине.
3: Он был физически очень сильным, но морально очень слабым.
0: Да, то есть, ну что, вот хочу и все. То есть, ну мало ли что мы хотим, правильно? Вот, как, вот куда вот может сказать, да, пример. И то есть вот эти девушки тоже, которые они начинают это, они не понимают, где это закончится.
1: Ну, в слове
0: это
1: хотим.
0: Точно не понимают.
1: Ведь под словом «хотим» мы подразумеваем нашу такую вот сексуальную потребность, правильно?
0: Ну да.
1: Но кто мешает нам сексуальную потребность направлять в русло
3: законные
1: своей
3: рамки.
1: Собственной да, семьи?
0: Ну потому что в мире говорится, ну хочешь, значит это ты здорова или здоров, это нормально, хоти и делай.
1: Так, пожалуйста, а если хочешь и направляешь это в рамки своей собственной супружеской жизни, это значит нездоров?
0: Ну, я не знаю. Я считаю, что да. Но они так не считают.
1: Здоров еще как? Потому что, знаете, ведь когда мужчина идет к проститутке, извините за мою прямоту, а он что, думает о ее половом удовлетворении? Он думает,
0: нет, он думает, только о, себе,
1: он думает
0: думаю,
1: о ее оргазме?
0: Конечно,
1: я вас умоляю, да. Конечно, нет. Он думает о своем, о своей сексуальной разрядке, но не о ней.
0: Ну, он же заплатил за что-то, правильно?
1: Он заплатил за что?
0: Ну, как за что?
1: Спустить пар?
0: Ну, конечно,
1: за что? Это не есть, скажем так, полная гамма сексуального удовлетворения. Я еще раз хочу повторить вот эту мысль, которую, может быть, уже говорил в предыдущей передаче, что настоящее удовлетворение мужчина испытывает тогда, когда счастлива в постели его женщина. Сексуальный эгоист, вот по моему глубочайшему убеждению, это несчастный мужчина.
2: Ну, мы здесь опять-таки приходим к тому, что использовать значит, женщин для сексуального удовлетворения – это не попытка достичь любви, потому что
1: конечно,
2: любви
1: такая,
0: в этом здесь вообще
2: просто
0: нет.
2: Да. Нет, да. И вот здесь кроется... как бы вся глубина проблемы в том, что люди считают, что сексуальное удовлетворение это есть любовь.
0: Это любовь и счастье.
2: Счастье.
0: Только.
2: Но
0: вот
2: использовать услуги проститутки это прямая, я не знаю, демонстрация того, что любви в этом нет.
1: Верно. Знаете, это мне вот напомнило, ну вот хочу пример такой привести. Это все равно, что подойти к... ну, к такому большим воротам, да, красивым таким кованым воротам, вот, искусственно сделанным, и стоять и наслаждаться, вот как красиво ворота вообще сделаны, так здорово, мне так нравится, вот я такое эстетическое удовольствие испытываю от этого. Но ты попробуй дверь открой и посмотри на то, какой дворец. Вот проституция — это когда человек смотрит на ворота, он смотрит на, ну, он видит только часть картины. Но если человек все-таки приближается к божественному идеалу, и он идет на то, чтобы познавать свою супругу в браке, то он видит дворец. А дворец, извините, это гораздо лучше, чем просто ворота.
2: И еще хотел бы, знаете, что сказать? Вот Бог предусмотрел сексуальную жизнь в браке. Я уже это несколько раз подчеркиваю.
0: Да.
2: Поэтому все, что за рамками брака, это не Божий план. И вот апостол Павел в своем письме Коринфской церкви, 1 Коринфянам, тоже нечто упоминает на эту тему. 6 глава и... 1 Коринфянам, 6 глава, 16 стих. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть». Посмотрите, автор как бы возвращает нас туда, к бытие, где Бог придумал это, и показывает, что когда человек, мужчина, и неважно, женщина, совокупляется с другим человеком, он даже не понимает,
0: да.
2: что сейчас происходит.
3: С кем он
2: это
3: соединяется,
2: не просто,
3: да?
2: Это не просто половой акт, а происходит вот это таинство, которое Бог предусмотрел только в браке. И практически по замыслу Бога этот человек становится с этой блудницей одно.
1: Знаете, мы сейчас хорошо, вот так вот, да, мы так вот так ситуацию нагнетаем, что все это так плохо.
0: Давайте я спрошу.
1: А я вот...
0: Ключевой вопрос, ну говорите.
1: Я вот думаю, а как быть вообще тем людям, да,
0: вот.
1: Которые, ну вот этим девушкам,
0: да,
1: женщинам, которые практикуют, мужчины, которые практикуют проституцию.
0: Есть у них шанс спастись для вечной жизни? Есть у них шанс, чтобы в их жизни зазвучала симфония любви?
3: А вот как раз шанс-то и в следующем стихе находится, в 17-м. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом».
0: Угу.
3: То есть, соединяясь с блудницей, соединяемся с грехом.
0: Ну, понятно. Нет, мы сейчас имеем в виду вот...
1: Знаете, в этой связи очень легко говорить, потому что Христа окружали... подобные
0: вот,
1: женщины.
0: То Мария есть,
1: Магдалина,
0: да,
1: была
0: вот я про нее бы хотела, да.
1: И ее случай — это как раз-таки потрясающая иллюстрация того, как Христос относится вообще к проститутке. Mm-hmm. Да? С одной стороны, он осуждает ее поведение, ее образ жизни.
0: Да,
1: но с другой стороны, он ее защищает. Это случай из 8 главы Евангелия от Иоанна, да, где приводят эту женщину, притаскивают ее и
0: да,
1: притаскивают
0: и
1: для
0: что?
1: Того, чтобы убить.
3: И закон
0: его они спрашивают.
1: Христос,
0: да, они
1: очень
0: его.
1: Красиво там отвечает. Он задает вопрос, а кто из вас без греха? Первый брось камень. И написано, начинают старших, они начинают уходить. И красиво Иоанн это пишет, да, вот эту картину. Остался он один и женщина. Вот она, вот этот момент встречи Христа и женщины. Женщина, тебя никто не осудил.
2: Можно момент один. Вот более яркое отношение Бога к таким женщинам, мне кажется, в образе и в жизни некой женщины по имени Раав, которая в истории Священного Писания известна как блудница. Но самое интересное в том,
0: прабабушка,
2: которая, да. Эта женщина является прабабушкой самого Христа. Она вошла в вот это вот, стала частью генеалогического дерева самого Христа. В этом, посмотрите, отношение Бога. Он готов прощать, он готов принимать и изменять жизнь. Все зависит опять от кого? От желания самого человека.
1: Согласен полностью с одной стороны. С другой стороны, совершенно не готов, какая история ярче говорит о Божьей милости. Дело не в этом. В истории из Иоанна меня впечатляет, что именно. Христос встречается лично с этой женщиной. Да? И он говорит, иди и впредь не греши. А перед этим он говорит, никто не осудил тебя? Она отвечает, нет, Господи. И я не осуждаю тебя. То есть в этом моменте он показал, насколько для него дорога личность вот этой женщины, падшей женщины, проститутки. И в то же самое время он не сказал, что знаешь, ну случилось у тебя так в жизни, ну, да, бедная ты моя. Он сказал, иди и впредь не греши. Поэтому Бог любит грешника.
2: В этом выражена его позиция.
1: Но грех, он не терпит грех.
0: Ненавидит даже. И вот в этом случае, конечно, может прозвучать, я согласна абсолютно, прозвучать симфония любви.

0: Здравствуйте. Когда ребенок подрос, родители задумываются о том, чтобы отдать его в детский сад. Но понимаем ли мы, насколько это сложный и важный этап для ребенка? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федосева. Диана, а сколько в основном детям нужно времени, чтобы адаптироваться в детском саду?
1: Для каждого ребенка.

0: ребенка процесс адаптации к детскому саду проходит очень индивидуально. Есть дети более подготовленные к детскому саду, а есть менее. Поэтому для того, чтобы ребенок легче адаптировался, его нужно подготовить к этому моменту.
1: Подготовить к детскому саду?
0: Конечно, да. Так же, как и к школе мы готовим детей, так же готовим мы и к поступлению в детский сад.
1: Что это включает в себя?
0: Для того, чтобы подготовить ребенка к детскому саду, родители должны его определенным образом настроить. В моей практике были такие случаи, когда родители сами пережили какой-то негативный опыт в детском саду, uh-huh. или не ходили, не посещали детский сад, и это все дома обсуждалось в такой негативной форме. Так что, когда пришел момент поступления ребенка в детский сад, у него уже не было настроения.
1: Он то есть нельзя плакал, при ребенке да. негативно говорить о детском саде?
0: Одно из условий – это, конечно, положительно отзываться и настраивать. Uh-huh. Нужен положительный настрой. Мы говорим о том, как там хорошо, сколько там игрушек, какие там интересные занятия. Там есть дети, с которыми ты будешь uh-huh. играть, потому что у ребенка все равно есть потребность в общении. И потихонечку начинаем рассказывать, куда он пойдет, зачем он пойдет. Что некоторые родители даже говорят, что я вот хожу на работу, у меня есть uh-huh. такая деятельность, такое дело. А у тебя будет детский сад, и ты посмотришь, там даже будет очень интересно, тебе понравится. То есть вот такой настрой. Обязательно нужно приблизить режим домашний к режиму детского uh-huh. саду примерно хотя бы за 2 недели, а лучше с самого начала начинать приближать этот режим. То есть сон должен быть там в половине первого в час, да? uh-huh. обед в 12, мы знаем, и подъем, соответственно, рано утром uh-huh. тоже
1: это
0: должен быть.
1: Да.
0: Потому что мы знаем, что режим смещается, когда мама хочет поспать, его оставят в 11, ребенок там позже, то есть режим смещается. А в детском саду все-таки существует режим, и дома мы тоже можем этот режим подогнать, скажем так, по детскому
1: саду. Заранее нужно.
0: Да, заранее нужно это все делать. Тогда ему будет легче влиться, и у него будет потребность 12 часов уже uh-huh. спать. Да? То есть он не будет плакать там, или говорить, у него просто будет потребность, и он будет уже ложиться спать. Хотя на сон
1: детям
0: тоже сложно.
1: Если ребенок... первое время при посещении детского сада прямо сильно протестует вообще. Означает ли это, что детский сад для него не подходит? Нужно ли прислушаться к ребенку и изменить решение, забрать его из детского сада? Как вообще здесь лучше поступить? Или надо твердо стоять на своем, чтобы не было никаких, так сказать, даже моментов, у него мысли об отступлении не было?
0: Для начала, когда мы отдаем ребенка в детский сад, ребенок чувствует, в каком состоянии мама его отдает. Угу. Здесь мама должна быть оптимально спокойной и попрощаться. То есть не просто отдала, закрыла двери, и угу. все, и ребенок чувствует себя брошенным. Нет, она перед тем, как она подготовку провела, она объяснила, куда он идет и так далее. Она спокойно с ним попрощалась, сказала, что придет вечером, все будет хорошо и так далее, успокоила и отдала. То есть здесь еще важен еще наш внутренний эмоциональный настрой. Это раз. Ребенок протестует. Когда бывает так, что дети ходят неделю в детский сад абсолютно хорошо, потом начинают понимать, что uh-huh. они там будут целый день без мамы, и у них начинается вот этот
1: да,
0: момент.
1: Обратно.
0: Проходит неделя или две, и это все уходит. То есть бывает, что в течение недели-двух мы эту ситуацию перебарываем, скажем так. То есть ребенок uh-huh. потихонечку привыкает, вливается и перестает протестовать. В психологии адаптация проходит на разных уровнях. Есть легкая адаптация. Это когда ребенок uh-huh. в течение даже месяца адаптируется. Если ребенок в течение месяца адаптируется, значит, он адаптировался легко.
1: Это легко? 3-4, целый?
0: Да, целый месяц. Да.
1: Месяц стресса такому маленькому человеку.
0: Нет, ужасно. Тут не говорится о том, что тут постоянно только он плачет и так uh-huh. далее. Но просто считается, что если ребенок 15 минут поплакал и успокоился, это можно пережить. То есть в течение uh-huh. месяца это норма. А лучше сократить этот момент, конечно, для этого педагоги еще работают. Если 2-3 месяца, это средний уровень адаптации, и тяжелая адаптация, или дезадаптация, когда не садовский ребенок, когда uh-huh. уже более полугода ребенок не может адаптироваться, плачет, болеет постоянно. Это уже дезадаптация, и такое понятие, как несадовский ребенок, тоже существует.
1: То есть существует, да? Как понять, что твой ребенок вот тот самый несадовский ребенок? То есть он не подходит для детского сада вообще?
0: Скорее всего, у этого ребенка очень сильная привязанность к маме, он не может с ней расстаться, да, то есть uh-huh. вот этот процесс разлуки он не может. Если ребенок действительно болеет, если у него проблемы неврологического характера, да, с разных сторон, и мы это, видимо, наблюдаем, то, конечно, лучше тогда исключить и сделать как-то по-домашнему воспитание и развитие ребенка. То есть здесь лучше, да, если мы видим действительно, что неврология, если ребенок начинает болеть. Не только сама, ОРВИ, uh-huh. а простудные заболевания и так далее, но и психосоматика тут уже uh-huh. работает, да, то есть соматические заболевания. И неврология. Это очень опасно, и здесь uh-huh. нужно быть очень внимательным, то есть проследить эту тенденцию.

0: насколько часто это все происходит, и, наверное, прекратить. Я думаю, что в этом случае обязательно.
1: Может быть, это связано с тем, что просто ребенка не в том возрасте отдали в детский сад?
0: Вполне, потому что мы говорили о том, что дети все-таки 4 лет, они уже более социализированы. Uh-huh. То есть до 4 лет они пережили, они стали более самостоятельны. До 3 uh-huh. лет они уже в 3 года они отделились немножко от мамы, стали...
1: Пережили кризис 3 лет.
0: Кризис 3 лет, да, вот это вот новообразование. Я сам, новая социальная ситуация развития. Они играли раньше вместе, uh-huh. рядом, да, но не вместе. А теперь они уже хотят играть вместе, у них появляется потребность в общении. В 4 года как uh-huh. раз-таки... Скорее всего, ребенок захочет общаться еще с кем-то, и это возможность нормально дать детский сад и договориться, и объяснить, и ему легче, может быть, объяснить.
1: Да, они уже больше понимают.
0: Потому что в 1,5 года, да, бывают ситуации, когда ребенок хочет и может, и общается, и раньше 4 лет, но им сложно понять, куда ты идешь, почему мама ушла в вот этот момент, то есть они, может, могут болезненно это все переживать, почему мама ушла, его оставила, да. В 4 года он уже больше понимает просто, да.
1: Правильно определить возраст – это... так сказать, помочь ребенку лучше адаптироваться в детском саду.
0: Понимать особенности его развития в том числе, да.
1: А может быть, вот существуют такие ситуации порой, что ребенок в детском садике ведет себя хорошо. Ну как хорошо? Тихо. Никому не мешает, воспитатели не жалуются. Означает ли это, что с малышом все в порядке? Или здесь тоже нужно, так сказать, как-то присмотреться к нему, и можно что-то заподозрить неладное.
0: Знаете, дети, которые, если мы говорим об адаптации, и дети, которые привыкают, допустим, к детскому саду, и которых отдали все-таки рано, они не всегда проявляют свою тревогу внешне. То есть они не всегда плачут, не всегда кричат, они могут молчать. И у них это проявляется на другом уровне, то есть там внутренние переживания, да. И вот иногда даже и неврология бывает вот здесь вот. И здесь важно, наверное, все-таки эмоциональная близость с мамой, чтобы мама поговорила, мама обняла, и вообще педагога, потому что для детей раннего возраста, наверное, важнее, чтобы с ним контактировал эмоционально больше педагог, да? То есть доверительные такие отношения, общение, эмоции должны быть, ласка, внимание, нужен индивидуальный подход, чтобы сгладить этот момент. В раннем возрасте это очень такой сенситивный период, чувствительный ко всем всяким стрессовым факторам. Поэтому здесь педагог должен проявить все свое мастерство для того, чтобы завлечь, увлечь ребенка, отвлечь от грустных мыслей и дать ему максимум индивидуального подхода и внимания.
1: То есть даже если родителям кажется, что ребенок прекрасно вообще пошел в детский садик без проблем, на самом деле во внутреннем мире ребенка...
0: Все равно будет, да. Я думаю, что это не может не быть. Все-таки переживания внутри какие-то есть. Просто мама, конечно, разговаривает, мама общается, мама пытается дать понять ребенку, что все будет хорошо. Он вроде бы принимает, но все равно он привык к маме, он же ее, и он привык рядом с ней находиться. Этот момент разлуки он все-таки внутри может переживать. Ну, в той или иной мере, каждый ребенок это переживает, это будет, да.
1: Еще такой момент, как вот режим дня, да, в детском садике, он отличается от режима дня дома. И я помню, как моя старшая, когда сначала она очень хотела идти в детский сад, как раз ее привлекали эти дети, которые гуляют за забором, ей было уже 4,5, пошли в детский сад, после первого года она поняла, спать днем она не хочет. Вот что делать, если ребенок прямо протестует против режима дня в садике? Но, как сказать, от режима там никуда не денешься.
0: В детском саду мы находим разные решения этой проблемы. Часто, конечно, это несоответствие режима домашнего и садовскому. Тут мы говорим с мамой, что мы должны подбить этот режим, то есть пораньше поставить будильничек, пораньше встал ребенок и, соответственно, раньше захотел лечь спать. Второй момент, если ребенок привыкает к детскому саду, ему сложно просто эмоционально вот, сделать то, что от него хотят, потому что он впервые находится в этом помещении, в этой кроватке, которая не его родная, да, и среди этих детей. Мы просто просим его посидеть. Иногда очень помогает какая-то любимая вещь, ну, там, игрушка, или какая-то мелочь, с которой он приходит в детский сад, и когда он не хочет кушать, мы там сажаем его, и давай покормим Мишку, а потом покормим тебя, и также спать, давай уложим Мишку, потом укладываемся. То есть с игрушкой вот это как-то обыгрываешь. Когда...
1: Хотя бы кто-то родной, да, близкий с тобой.
0: Иногда
1: здесь
0: говорим, давай оставим Мишку на ночь, а на следующее утро ты его заберешь. И этот прием тоже иногда вот срабатывает. То есть такие моменты тоже. Ну, просто посидеть ребенку, попросить на кроватке. И часто дети, которые находятся, ну, видят, что остальные спят, все равно укладываются, потихонечку засыпают.
1: То есть
0: вместе
1: здесь
0: с другими
1: нужно быть гибкими тоже, да, понимающими, искать варианты, которые подойдут именно твоему ребенку. И

0: еще для меня тоже открытием было, когда моя старшая пошла в детский сад. Я узнала о том, что, оказывается, дети в детском саду устают. Мы-то думаем, что они туда ходят, развлекаются, играют с детьми, да? А оказывается, они там устают. И тогда я поняла, почему вечером ребенок у меня дома такой.
1: Конечно, день у дошкольника очень насыщенный. У них целая сетка занятий, у них практически, ну, конечно, есть свободное время на игру, но в целом у них достаточно насыщенный день, включая прогулки, которые 3 часа в день, где-то общей протяженностью 3 часа в день. И занятия, которые длятся одно за другим, и к подготовительной группе сетка увеличивается, их становится больше, они устают. И, наверное, самый лучший выход, поскольку эмоции вот эти накапливаются, напряжение, это погулять с ребенком, обязательно дать ему выговориться вечером, чтобы вот этого напряжения, накопления не было. Перед сном есть детки, которые пока не поговорят, не выговорятся, тоже не укладываются спать, есть такие. И это хорошо, когда родители практикуют вот это общение с ребенком доверительно, как прошел день, заодно потренировать память, вышли из детского сада, как прошел день, чем занимались, какие занятия были. Как раз ребенок вспомнит и расскажет, и поговорит.
0: Что тебе понравилось, да, может быть, да?
1: Да, что понравилось, какие занятия, похвалить его за успехи, которых он достиг. Да, вот такое вот, и погулять обязательно, подышать свежим воздухом еще, и как можно больше времени вот провести с ним еще вместе, потому что недостаток внимания со стороны родителей все-таки есть, и хотя бы вечером вот это компенсировать, чтобы ребенок не чувствовал себя вот в этом ущемленном.
0: То есть, отдавая ребенка в детский сад, родители ощущают некоторую свободу, да? Вот отдали, ребенок там уже день провел, а оказывается, значит, теперь наш вечер должен быть посвящен ребенку?
1: Ну, как мы и говорили, быть мамой – это жертва, потому что мы должны дать ребенку все необходимое для его полноценного нормального развития. А психика дошкольника, она очень уязвима, и ее легко травмировать. Поэтому все вот эти вот моменты, недостаток внимания и так далее, необходимо компенсировать. Потому что все-таки, ну, это чревато тоже особыми какими-то эмоциональными нарушениями впоследствии, когда ребенок не может выговориться, когда с ним не общаются. Все это необходимо восполнять.
0: А что касается кружков и секций одновременно с посещением детского сада, вот что вы рекомендуете, особенно в первый месяц, когда только ребенок начинает?
1: Вообще, когда в первый месяц, когда начинает
0: ходить в детский сад.
1: Вообще, когда ребенок начинает ходить в детский сад, желательно оградить его от излишнего напряжения и общения вообще с другими. Желательно, чтобы вот как на момент адаптации он больше был с мамой, дома, общался. Вот такое вот тесное эмоциональное общение. И выговаривался и так далее. А излишнее напряжение, кружки и другие люди, то есть вот это вот все желательно исключить вот на момент именно адаптации. То есть перегрузка какие быть не должно. Все это сказывается тоже на его эмоциональном состоянии. То есть, если который мы бережем и стараемся сделать положительный эмоциональный фон.
0: То есть если мы хотим его как-то еще развивать, да, помимо детского сада, то все это нужно вводить уже постепенно и потом. То есть ни в коем случае не одновременно.
1: Ну, сейчас такая тенденция, все хотят больше интеллектуально развивать,
0: да,
1: поэтому
0: да,
1: множество
0: да.
1: кружков и секций, но иногда достаточно и той базы, которую дает детский сад. Кроме того, надо оставить время для игры, потому что игра – это все-таки ведущая потребность и деятельность ребенка дошкольника.
0: А что делать, если ребенок жалуется постоянно, что кто-то его обижает в детском саду?
1: Мы сталкиваемся с проблемой конфликтов в детском саду, начиная с раннего возраста. Допустим, если это возраст до 3 лет, когда дети еще не умеют разговаривать и не умеют договариваться.
0: Да.
1: То есть подходят, забирают игрушку, начинаются слезы, начинаются истерики и проблемы. То есть здесь педагог и родитель тоже, когда это видим на площадке, на детском, может быть, должен подойти и поговорить. То есть мы можем разговаривать и разговаривать много. Чтобы вложить в ребенка какую-то нравственную основу, мы должны с ним разговаривать.
0: И с первого раза
1: мы сразу говорим, что да, как нужно, что нужно делиться игрушками, что нельзя обижать других детей. А можно предложить альтернативу, хочешь игрушку, дай что-то взамен, чтобы не было обидно. То есть вот такие все разные формы поведения в таких ситуациях мы должны с ним оговаривать. Ну, конечно, то есть много говорить. И дальше в дошкольном возрасте и ближе к школе мы все время проводим беседы на эти темы, на поведение. Еще очень хорошо помогает нам вот в моей работе, поскольку я работаю по направлению социально-коммуникативного развития детей преимущественно, мы конфликтные ситуации обыгрываем в куклах. Ну, то интересно. Есть, да, со стороны, когда ребенок может посмотреть на какую-то ситуацию. То есть мы вот, произошло что-то в группе, угу. они приходят ко мне на занятия, и мы берем куклы и обыгрываем эту ситуацию в куклах.
0: То есть как будто куклы поссорились, да?
1: Да, сначала я, а потом они, а потом мы начинаем это обсуждать. Они как бы со стороны, то есть самого себя ребенку сложно оценить, плохо, угу. да, ну так скажем, плохо сложно угу. но со стороны чей-то, вот, со стороны вот, кукол, со стороны им легче оценить поступок и эту ситуацию. И потом, когда мы уже сделали анализ вот этой ситуации в такой миниатюре, да, mm-hmm. иногда это бывает в песке, там, песочной терапии, они тоже обыгрывают какие-то ситуации. Иногда через куклотерапию. И они, посмотрев на это со стороны, дают оценку, и потом mm-hmm. мы уже переносим это в их личную жизнь
0: и обсуждаем. А как было у вас вот сегодня, да, да, вы их спрашиваете?
1: А вот да, и mm-hmm. дальше уже
0: и
1: так.
0: И разбираете да. уже эту ситуацию.
1: А потом на следующих занятиях они сами приходят, берут эти куклы, обыгрывают эти ситуации, и мы mm-hmm. опять сделаем разбор. То есть... вот эти вот направления, как песок или куклотерапия, они очень близки детям, потому что это их привычная игра. Форма деятельности. Да, игра для них еще имеет какой-то вот назидательный, целительный, наверное, вот так вот эффект для здоровья детей.
0: Спасибо, Диана, я даже не знала о таком интересном методе. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Если у вас возникли вопросы по теме адаптации ребенка в детском саду, вы можете оставить их на нашем сайте или в соцсетях. Отдать ребенка в детский сад – это ли не значит переложить ответственность за его воспитание на кого-то другого? Ответственность за развитие и воспитание ребенка по-прежнему лежит на нас, родителях. Мудрости нам и терпения!

Вы смотрите «Клуб 700». Рик всегда был образцом здоровья, но одним воскресным утром ему внезапно стало очень плохо. Через одно мгновение он упал без пульса и признаков жизни. Я увидел Рика, лежащего на полу. Все смотрели на меня в надежде, а я молился Богу. Это было обычное воскресное утро, 25 апреля. Я чувствовал себя хорошо. У меня не было никакого стресса. Обычный день. Я всегда считал себя весьма здоровым. У меня даже голова никогда не болела. Рик приехал в церковь и взялся за исполнение своих воскресных обязанностей, в числе которых было сопровождение пастора в зал. Я стоял в 5 метрах от него. Он любил проверять звук перед тем, как выйти на сцену. И вдруг мне стало плохо. Подобного никогда в жизни не было. Я подошел к стулу, чтобы схватиться за него. Это было последнее, что я запомнил. После этого темнота. То утро было другим. Служение в тот день было вдохновленным. Было такое чувство, что сам Бог наполнил служение своим духом. Шло поклонение, это была последняя песня, я поднял руки. Потом Арчи заметил, что Рик упал рядом с ним. Я увидел, что Рик лежал и не реагировал. Я выбежал из зала и позвал офицера Эда. Он прибежал и начал оказывать помощь Рику. У него не было пульса, дыхания, он покинул нас. Я стоял снаружи. Затем дверь открылась, и ко мне подошел пастор Арчи. Он сказал, мне нужна помощь. Я побежал к Рику, наклонился над ним, пытаясь услышать дыхание. Я проверил сонную артерию и запястье в поисках пульса, но не нашел никаких признаков жизни. Я связался с диспетчером и вызвал отряд спасателей. Я сказал, что у нас лежит взрослый мужчина, который не дышит. Рик – мой друг. Он полицейский в отставке. И у нас с ним были всегда хорошие отношения. И когда ты видишь, как близкий тебе человек умирает на твоих глазах, это разрывает сердце. Но у него не было признаков жизни. Он покинул нас. Я решил передать Рика в руки профессионалов и пошел на сцену. Я думал, что делать, что сказать. Меня переполняли эмоции. Я знал Рика 12 лет. Он мой друг. И сейчас безжизненно лежал на полу. Мне нужно было успокоить людей, не посеять в них семена страха или тревоги. Меня переполняли эмоции, когда я шел на сцену, но Бог явился сверхъестественным образом. Я его ощущал. Он был рядом со мной. Группа прославления продолжала играть, а пастор Арчи попросил собрание начать молиться за Рика. Люди молились. Они верили Богу. Они не знали всей серьезности ситуации, но понимали, что что-то не так. Все молились. Внезапно глаза Рика открылись, словно он проснулся. Они открылись, и я подумал, что это было. Это невозможно описать словами. Это было нечто невероятное. Настоящее чудо. Просто чудо. Я открыл глаза в конце молитвы и увидел, как Рик поднялся. Он же только что был без признаков жизни. Но я видел, как Рик встает. Если кто-то скажет вам, что молитва не работает, то скажите ему, что дьявол лжец. Медики проверили Рика. Потом врачи и специалисты провели диагностику. Они сказали, что у него сердце как у 20-летнего, и с ним все в порядке. У меня появилось новое прозвище – Лаза Рик. Я не знаю, почему я, но в смирении радуюсь, что он выбрал именно меня ради своей славы. Он сделал это для меня. Он вернул меня.
Он сделал это и для людей, которые тогда были в церкви. Все, кто тогда был там, стали частью этого чуда. Мне кажется, что Дух Святой сказал, Рик — это прообраз церкви. Бог хочет пробудить свою церковь. Спящая церковь не может влиять на культуру. Я верю, что Бог пробуждает свою церковь, чтобы помочь страждущему миру. Это укрепило мою веру. У меня были дни, когда я просыпался и думал, зачем я живу. Но когда происходят подобные вещи, начинаешь понимать, зачем живешь. Вот твое призвание. Сюда тебя поместил Бог. В тот день я ничего не сделал, просто вызвал спасателей. Я рад, что был здесь, и с моим другом все в порядке. Я изменился ментально, я начал иначе смотреть на вещи. Мы здесь не просто так. Бог может сделать все. Все возможно верующим. Я верю, что это взбодрило людей, укрепило их в вере, что для Бога нет ничего невозможного. Я верю, что церковь — это место, где происходят чудеса. Это утвердило факт, что Бог велик и может делать сверхъестественное. Он больше ограничений, в которые мы пытаемся его засунуть. Он хочет делать намного больше того, о чем я прошу или помышляю, благодаря силе, которая действует в нас. Если Он мог использовать меня со всеми моими недостатками, то Он может выбрать кого угодно. Он может выбрать вас. И если Он это сделает, то все будет только во благо. Это сделает вашу жизнь только лучше. Это удивительный факт. Он хочет использовать вас, исцелять вас, восстанавливать и прощать. Он хочет все это делать, потому что Он такой. Когда вы понимаете Его личность, а Его имя ее описывает, то получаете больше веры. Что позволило

0: Да, Рик умер. Отсутствие пульса и дыхания говорило им о том, что он умер. Но Бог сказал, «Нет, ты будешь жить, и жить с избытком». Они поверили Богу. Как нам получить чудо? Иисус ясно говорит об этом в Марка 11 главе. Во-первых, верьте в Бога. Не нужно верить в молитву, в то, насколько хорош Рик, или в то, как вам будет тяжело, если Рика не будет рядом. Какие бы причины вы ни приводили, не полагайтесь на них. Верьте в Бога, что Он тот, кем называет себя. А затем, если не будете сомневаться, если будете верить в сердце, что получите то, о чем просите, то и получите. Если нужно не верить чему-то в этом мире, так это сомнениям. Не позволяйте им вытеснить Евангелие, благую весть. Не давайте им места. Как добиться того, чтобы у вас не было сомнений? Это проблема для некоторых людей. Они думают, нужно быть реалистом, но способ есть. Молитесь во имя Иисуса. Это не какое-то волшебное заклинание. Вы должны сказать себе, «Он Спаситель, Целитель, Избавитель, Обеспечитель. Он моя праведность. Он все во всем». И когда вы вспоминаете Его имена, то начинаете осознавать, что они — описание Его личности. И если Он такой, и Он во мне, то у меня есть вся вера, в которой я нуждаюсь. Позвольте Иисусу стать сегодня вашей верой. Пусть Он станет для вас всем во всем. Смотрите на Него, на Автора и Совершителя вашей веры. Вы уже имеете веру, в которой нуждаетесь. Мы с Терри будем молиться о вас, но перед этим хотим поделиться чудесными свидетельствами, которые ободрят вас. Вы увидели одно удивительное свидетельство, и вот еще несколько. Помните, то, что сделал Бог для других, Он сделает и для вас. Вам нужно лишь верить. Вот что пишет Наэми. «У меня внезапно начал заклинивать безымянный палец на левой руке. Немного позже та же проблема возникла и на правой руке. А 2 недели тому появилась острая боль». 24 августа Терри молилась, у кого-то невропатия в руках. Это не просто онемение, ваши пальцы защелкиваются. Вы начнете чувствовать покалывание, потому что Бог восстанавливает вашу способность разгибать пальцы во имя Иисуса. Я начала плакать, приняла эти слова, почувствовала, что боли и онемение начали уходить. Бог исцелил мои руки. Я прославляю Бога. Слава Тебе, Господь, во имя Иисуса. Аминь.
1: Слава Господу, это чудесно. А вот письмо от Филлис. Она пишет, в ноябре 2019 года я получила серьезную травму при падении. Врачи сказали, что мне необходимо менять лодыжку. Я даже не знала, что такое делают. Но в клубе 700 Гордон сказал, положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Я прикоснулась к лодыжке, Гордон помолился, и я получила исцеление.
0: Мы сделаем то же, что сделала Филлис. Проявим свою веру. Акт веры — это когда вы кладете руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы будем молиться во имя Иисуса. Мы будем молиться, потому что Он — Целитель. Он — Восстановитель, Избавитель. Мы прикладываем руку в знак проявления веры. Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться в согласии с вами. Библия говорит, что где двое или трое будут молиться, прося о чем-то, вы должны положить руку, мы будем молиться, а Бог остальное сделает. Давайте молиться. Господи, Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе и молимся во имя Твое, потому что имя Твое – Целитель, Праведность, Избавитель, Обеспечитель. Это все Ты. Твое имя превыше всех имен. Мы обращаемся к Тебе и протягиваем наши руки, чтобы прикоснуться. Мы соглашаемся и говорим вслух, «Исцелись сейчас во имя Иисуса». Ранами воскресшего Спасителя я

0: исцелен, освобожден и восстановлен. Боль не имеет власти надо мной. Боль и немощь не имеют власти надо мной во имя Иисуса. Со мной сейчас Его власть. Царство Божье, приди. Воля Божья, исполняйся в моем теле, как на небе. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Терри, Бог дал тебе что-то?
1: Есть кто-то, кто испытывает серьезную психическую растерянность и страх. У кого-то из ваших родителей была деменция перед смертью, и теперь вы боитесь, что это же будет и с вами. Мы прогоняем дух страха во имя Иисуса. Он уходит от вас. Вы мыслите трезво. Ясность сознания вернулась. У вас нет деменции и не будет никогда. Бог освободил вас во имя Иисуса.
0: У кого-то из вас проблемы с глотанием. У вас диагностировали болезнь ткани и пищевода. Он раздражен, и из-за этого постоянно тревожит вас. Вы чувствуете дискомфорт во время еды. В эту минуту Бог прикасается к вам. Он исцеляет ваш кишечник. Он исцеляет вас от головы до пяток. Будьте исцелены во имя Иисуса.
1: У кого-то проявляется астма, особенно в это время года и осенью. Бог забирает эту болезнь от вас. Сделайте глубокий вдох. Никакого кашля и раздражения. Бог освобождает вас. Во имя Иисуса примите исцеление.
0: У кого-то проблемы с правой гайморовой пазухой. Я не знаю, как это случилось. Возможно, вы вдохнули какой-то реактив. Вы теряете кость. У вас проблемы с пазухой. Это повлияло и на ваши верхние зубы. Бог исцеляет вас, Он восстанавливает ваши кости. Он восстанавливает ваш внешний вид. Он восстанавливает все. Вы только что ощутили это в правой щеке. Во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы.
1: Кто-то из вас затаил зло на людей, которые вас обидели. Это было ужасно и изменило вашу жизнь. Бог приглашает вас к свободе. Протяните руку и примите свободу. Простите, как Иисус простил вас, и вы освободитесь во имя Иисуса. Будьте освобождены.
0: У меня есть общее слово. Я вижу бремя на вашей спине. Оно связано с тем, что случилось с вами. Вам тяжело прощать. Груз лежит на вас, но бремя Христа легко, иго Его благо. Он может снять этот груз и дать вам свой свет и прощение. Просто поднимите свои руки к Нему и скажите: «Иисус, я не могу сделать это, но Ты можешь, помоги мне. Я хочу идти туда, где Ты хочешь меня видеть. Веди и направляй меня. Будь моим пастырем, который поведет меня на злачное пастбище, к водам тихим, чтобы в моей душе не было бурь. Пусть все успокоится. Помоги мне всех простить. Да, я сам не могу сделать это. Но Ты можешь. Сделай это для меня. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь». Дом Берты оказался прямо на пути торнадо. Торнадо сорвал крышу и разрушил одну часть дома. Всюду был мусор. Берта думала, что ее дом уже не восстановить, но благодаря вам ее дом стал лучше, чем раньше.
2: Вдова Берта Билбри живет в Маслвилле, Кентукки, более 60 лет.
1: Много воспоминаний, которые не хочется терять. Люди не ценят, что имеют, пока не потеряют.
2: Женщина гостила у дочери, когда торнадо третьей степени пронесся прямо через ее дом.
1: Я была напугана, я не знала, выстоял ли дом. Когда вернулась, увидела, что все ужасно.

0: Дом был разрушен с одной стороны. Все стекла выбиты, крыши не было, везде стояла вода. Я думала, что починить невозможно. Но Бог вмешался в мою ситуацию. Он спас нас. Чудесное благословение.
1: В операции благословения узнали о Берти и решили, что должны ей помочь.
0: Крыша была в ужасном состоянии, но они починили. Потом сняли утеплитель со стен и переделали их. Это было настоящее чудо.
1: Мы заменили окна, полы, стены и шкафы. После этого привезли новую мебель. Берта не могла поверить в то, что увидела.
0: Это было чудесно. Они пришли и сделали ремонт. Я не могла поверить своим глазам. Тут был настоящий ужас. Я думала, невозможно починить все это. Это просто невероятно. У нас есть вопрос от Элизабет. Она пишет: «Некоторые мои знакомые заявляют, что их близкий человек умер, стал ангелом и теперь присматривает за ними. Иногда они пишут в соцсетях, что умерший через бабочку, птицу или какой-то рисунок, который они увидели в облаках или на камнях, передал им сообщение: «Привет, я слежу и люблю тебя». Я знаю, что им приятно так думать. Должна ли я попытаться исправить их представление или оставить все как есть? Так думают не только неверующие, но и верующие, которые плохо знают Библию. Этим людям нравится утешать себя такими мыслями. Что скажете?
1: Элизабет, вопрос в том, являетесь ли вы для них авторитетом? Становятся ли люди ангелами после смерти? Нет. Библия четко говорит об этом. Ангелы и люди — это разные существа. Вы не можете изменить состояние и стать ангелом. Но если речь идет об исправлении, у Бога нет полиции. Надеюсь, вы меня понимаете. Люди не должны ходить и говорить: «Я хочу исправить вас». Если вы являетесь авторитетом для кого-то, то да. Вы должны воспитывать их в страхе Господнем, наставлять их в заповедях, в том, как Бог устроил Вселенную, чтобы они думали правильно. Если вы наставите ребенка в этом, то он не сойдет с этого пути. Если у вас есть авторитет, то у вас есть разрешение от Бога, чтобы исправлять их. А если нет, пусть Бог благословит вас. Это вещи, которые лучше оставить как есть. Главное, не сделать хуже. А закончим мы со стихом из Псалмов. «Я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Увидимся в следующем выпуске Клуба 700. Пусть Бог благословит вас. До свидания.

иду, шаги считая, я к Голгофе подступаю. Я иду, не понимая, неужели этот день настал? Неужели, мой учитель, ты вот так умрешь? Неужели, мой учитель, ты себя не спасешь? Ничего не понимая, Фома к небу взывает.

знаешь, не могу смотреть я на тебя. Ничего не понимаю. Все расселись, как овцы,

så lytte lidt til.

Мне нравится начинать с чего-то смешного. Я слышал о двух профессиональных игроках в бейсбол. Они спорили, будет ли на небе бейсбол. Они договорились, что тот, кто умрет первым, вернется и расскажет, есть ли на небе бейсбол. Через несколько месяцев один из них умер. Как и было обещано, он вернулся. Он сказал своему другу, «У меня есть хорошая и плохая новость». Хорошая новость — на небе играет в бейсбол. А плохая — ты подаешь мяч на следующей неделе. Сегодня я хочу поговорить о неожиданных просветах. Несколько месяцев назад в Хьюстоне несколько дней было пасмурно, тучи, туман. Каждое утро я думал, сегодня обязательно будет солнце. Я смотрел в окно, но ничего не менялось. Я смотрел прогноз погоды, и насколько можно было предвидеть, синоптики обещали облачность. Прогноз погоды на 10 дней был таким же. Никаких изменений. Конца и края не видно. Люди спрашивали, когда же они опять увидят солнце? То же происходит и в жизни. Облачность в нашем здоровье, финансах, тучи затянули отношения. Дни идут, и кажется, что это никогда не изменится. Один мужчина рассказал мне, что у него были проблемы с зависимостью еще со школы. Тяжелые тучи. 30 лет он боролся с этим, но не видел никакого просвета. Когда долгое время темно, то легко пасть духом. Кажется, что это никогда не изменится. Как-то утром я был в офисе, смотрел в окно. Еще один пасмурный день. Но неожиданно облака рассеялись, и яркий солнечный луч озарил землю. Это было как на открытке. Деревья в солнечном свете, трава блестела. Я сидел и наслаждался этим красивым видом. Я почувствовал, как мой дух оживает. За короткое время, что я смотрел, все облака рассеялись. Они просто растворились, как туман. В своем духе я услышал два слова «неожиданный просвет». Возможно, в вашей жизни все уже давно затянуто облаками. Кажется, что облака одиночества никогда не исчезнут. Вы думаете, что никогда не повстречаете подходящего человека. Что я хочу сказать? У Бога есть неожиданный просвет. Он уже приготовил для вас человека вашей мечты. Это лишь вопрос времени, когда облака рассеются. Медицинские обследования могут показывать, что вы никогда не поправитесь. Просто научитесь с этим жить. В вашем здоровье облачно. Ободритесь. К вам приближается неожиданный просвет. Может, это облака трудностей, нужды и топтания на месте. Они годами окружали вас. Вы можете согласиться на посредственность и думать, что достигли своих пределов. Приготовьтесь к неожиданному просвету. Одно прикосновение благодати Божией может поднять вас на новый уровень вашей судьбы. Возможно, облака и туман покрыли какую-то сферу вашей жизни. Хорошая новость в том, что эти облака не остановят нашего Бога. Он контролирует облака. В одно мгновение Он может рассеять их. Вы внезапно поправитесь, повстречаете подходящего человека. Внезапно выберетесь из долгов. Не падайте духом. Облака временны. Наши тучи сгустились в 1991 году, когда моей матери поставили диагноз рак печени последней степени. Облака затянули все. Куда бы мы ни смотрели, мрак и депрессия. Прогноз предвещал 2 недели жизни, но последнее слово не за людьми, а за Богом. Он говорит, «У меня есть неожиданный просвет. Я раздвину эти облака, и воссияет исцеление». Это произошло в жизни моей мамы. Неожиданно засияло солнце. Прошло 34 года, и она все еще здорова. Когда пасмурно, то все будет говорить вам, что это никогда не изменится. Ты всегда будешь зависим, подавлен. У тебя всегда будут трудности на работе. Не верьте этой лжи. Бог говорит, «Я приготовил для вас неожиданные просветы». Это будет необычно, нестандартно. Это произойдет внезапно. Облака расступятся, и вы увидите лучи исцеления, благодати, лучи продвижения.
сделайте свою часть и придите в согласие с Богом. Начните действовать так, как если бы это должно было случиться. Начните думать так, как если бы это уже произошло. Говорите так, как если бы это уже случилось. Не говорите «я не выздоровею», «я уже долго болею». Говорите «Бог восстанавливает мое здоровье, Он насыщает меня полнотой дней». Не говорите больше «в моей жизни не бывает прорывов». «Я не осуществлю свою мечту». Нет, я обрел благодать у Бога. Благословение преследует меня. Я голова, а не хвост. Не говорите «это слишком большая проблема, я не вижу выхода». Это большая проблема, но я знаю, мой Бог больше. Сейчас может быть облачно, но я знаю секрет. Ко мне приближается неожиданный просвет. Иисус сказал в Матфея 6:22: «Светильник для тела есть око». Когда вы наполнены верою, позитивом, надеждой, ожиданием хороших вещей, то чистое око впустит солнечный свет в вашу жизнь. Но если мы подавлены и обеспокоены, думаем, что это никогда не изменится, то это препятствует солнцу сиять. Облака становятся плотнее. Приходит поражение и посредственность. Вам надо позволить солнцу пролить свет в вашу жизнь. Это начинается не с Бога, а с нас. Вместо того, чтобы расстраиваться из-за облаков, наше отношение должно быть таким. Это может измениться в любой миг. Грядет исцеление, повышение, подходящий человек, прорыв уже близко. Если вы хотите, чтобы облака расступились, то вам надо подождать. Стряхните с себя негатив. Прекратите говорить, что ничего не получается. Наоборот, «Бог, я знаю, что ты контролируешь эти облака. Они не всегда, они уйдут. Я верю, что

В любой момент могу увидеть неожиданный просвет. У моего друга на работе был начальник, с которым было тяжело найти общий язык. Никто не любил его. Начальник был постоянным источником переживаний. И так год за годом.

Он подал в отставку и больше не работал в этой компании. Половина сотрудников упала на колени благодаря Богу. Что это было? Неожиданный просвет. Он не ожидал этого. Прогноз говорил, будет облачно. Данные говорили, что это проблема навсегда, но Бог контролирует Вселенную. Он может внезапно все поменять. Он может неожиданно убрать неподходящих людей. Он может внезапно открыть двери, о которых вы не могли и мечтать. Поэтому не надо верить тому, что вы видите. Это временно. Как прогноз погоды, который говорит, что так будет месяц за месяцем, год за годом, тучи, туман, депрессия, что это никогда не изменится. В естественном мире это может быть правдой. Хорошая новость в том, что мы служим сверхъестественному Богу. Сами по себе вы бы не справились, но вы не один. Творец Вселенной, Бог, который Словом сотворил миры, держит вас в своей руке. Он направляет ваши шаги. Он контролирует облака и ветер. Ему не надо ждать, когда погода улучшится, пока диагноз станет лучше, пока ситуация изменится. Когда наступит ваше время для повышения, исцеления, изобилия, то все силы тьмы не смогут остановить нашего Бога. Не расстраивайтесь и продолжайте верить. Вам надо приготовиться. Облака рассеются. Опять покажется солнце. Как это было в офисе, за несколько минут все облака уйдут, полностью рассеются. Бог знает, как все сделать. То, что должно было занять годы, Он сделает за мгновение. И вы скажете, как мой друг, я не видел, что это приближается. Я не думал, что мой начальник так быстро уволится. Я не думал, что здоровье так быстро поправится. Я не ожидал нового дома. Я не ожидал такой благодати. Мужчина, который был много лет в команде церкви Лейквуд, перенес сильный инсульт. Врачи сказали, что он никогда не сможет ходить и разговаривать. Реабилитация должна была растянуться на годы. Все казалось таким мрачным, прогноз не обнадеживал. Но он знал принцип. У Бога бывают неожиданные просветы. Он не стал себя жалеть. Он знал, что он победитель, а не жертва. Каждый день он ходил на процедуры. Врачи были изумлены. Они никогда не видели такого. Полтора года спустя после инсульта он опять пришел в Лейквуд. Он не появился в инвалидном кресле или на костылях. Он зашел на своих ногах. Ему говорили, что он никогда не сможет поднимать левую руку. Когда я увидел его, то он поднял обе руки. Это был жест победителя. Никогда не забуду этого. Он не был парализованным инвалидом. То, что должно было занять годы, Бог совершил в одно мгновение. Это неожиданный просвет. В Писании сказано, когда тьма покроет праведных, во тьме воссияет свет. Не сказано, что он когда-то едва промелькнет, он внезапно засияет. Это означает, что ничего не предвещало его появление. Вы не видели, что он близок. Бог по своей благодати явил его. Ваша жизнь может быть мрачной, покрытой облаками. Вы не видите, как можете выздороветь, выбраться из долгов, как может разрешиться юридическая проблема. Вот ключ. Вы праведник. Вы дитя всемогущего Бога. В ваших венах течет царская кровь. Это означает, что ваш Творец дал вам обетование. Когда сгущается тьма, когда вы можете сдаться, Бог говорит, вам надо приготовиться. Свет скоро воссияет. Явится исцеление, благодать. Внезапно придет восстановление. Я говорил с человеком, который знал Бога с детства, но в подростковом возрасте сбился с пути. Он связался не с теми людьми. Его жизнь была полна насилия.
Он продавал наркотики, совершал преступления. Он был бомбой замедленного действия. Большую часть жизни он принимал наркотики.

Ему не было дела до Бога. Он сам был виноват, сам навлек на себя неприятности. Но Бог так благ. Хотя он принимал плохие решения и отворачивался от Бога, Бог не отвернулся от него. Бог видел в нем праведника. Среди всех неприятностей Бог говорит: «Это мой сын. Он принадлежит мне. Его жизнь покрыта тьмой, поэтому свет вот-вот должен вспыхнуть». В одном мотеле он несколько дней принимал наркотики в компании таких же людей. Что-то произошло. Они повздорили. Он не мог контролировать себя и хотел покончить с жизнью. Он закрылся в ванной и, находясь под кайфом, сказал: «Это конец. Бог, я сожалею, но моя жизнь закончена». Вдруг кто-то выломал дверь. Он сжался от страха, ожидая самого худшего. Но это была группа молодых людей из Teen Challenge. Подростком он участвовал в их служении. Они услышали, что у него проблемы. Они нашли его ночью в этом полуразрушенном притоне наркоманов и ворвались туда, как группа спецназа. Остальные решили, что это полиция, и бросились на утек. Ребята подняли его с пола и сказали: «Бог послал нас сюда, чтобы спасти тебя, потому что ты принадлежишь Ему». В его жизни произошел поворотный момент. Он больше никогда не принимал наркотики и оставил насилие. Сегодня он свидетельствует в школах, в церквях о том, что Бог сотворил для него. Возможно, ваш сын или дочь, как этот молодой человек, сбились с пути и связались с плохой компанией. Тьма покрыла их. Легко пасть духом, но ободритесь, стойте в вере. Ваше дитя принадлежит Богу. Ничто не может похитить их из его руки. Они могут находиться во тьме, но свет близок. Избавление близится, свобода не за горами. Бог не судит их по тому, где они сейчас. Он не оставит их из-за того, что они отвернулись от Него. Бог видит их как праведников. Свет должен воссиять. Если вы принимали плохие решения и думаете, что вам не стоит ожидать ничего хорошего, Бог никогда не поможет мне. Ты не знаешь, как я жил. Не сказано, что Бог помогает праведным, пока те не совершают ошибок. Поймите, вы принадлежите Богу. Вы Его дитя. Пусть у вас будет такое отношение: «Бог, я все испортил, я навлек на себя эти неприятности, но я знаю, что ты милостивый Бог. Неожиданный просвет близится». Другими словами, у меня проблемы с зависимостью, но я знаю, что свобода близка, восстановление и оправдание появятся внезапно. Числа, глава 17, говорит о трудностях, которые были связаны с выбором священника. Люди сомневались во власти Моисея. Бог сказал Моисею, что покажет им, кто будет следующим священником. Он сказал Моисею взять посохи у лидеров каждого племени Израиля. Моисей оставил посохи в палатке недалеко от Ковчега Завета. Это было местом обитания Бога. Посох был высохшим куском дерева. Это были палки, которые они использовали годами. На следующее утро посох Аарона пустил побеги. На нем выросли листья и плоды. Старый кусок дерева расцвел. Они поняли, что Аарон должен быть священником. Один из уроков, который мы можем извлечь из этой истории: Бог способен изменить обстоятельства за одну ночь. Он может взять ситуацию, на решение которой могли уйти годы, и ускорить процесс. Годы до выздоровления, до выплаты долга, до осуществления мечты. Бог знает, как ускорить это. Один прорыв, один звонок по телефону, одна идея. Неожиданно, за одну ночь, Бог может изменить все это. Не верьте лжи, что лучше никогда не станет. Ситуация в моем браке выглядит мертвой. Моя мечта, финансовая ситуация, все выглядит мертвым. Это нормально. Бог взял посох, который был мертвым многие годы, и заставил его принести плод.
то, что вы считаете мертвым, Бог

может заставить расцвести, вдохнуть в это новую жизнь. Вы сможете стать тем, кем были созданы. Вы сможете преодолеть эти препятствия. Вы сможете осуществить ваши мечты. Я получил письмо от женщины, которая была замужем 47 лет. Но из-за некоторых ситуаций она и ее муж развелись. Кто-то пригласил ее в Лейквуд. Ее бывший муж узнал об этом и спросил, можно ли ему прийти. Перед собранием они сильно поспорили по телефону. Ничего не изменилось. Утром он подвозил ее в машине, и они опять сильно поссорились. Она так расстроилась, что не хотела идти на собрание. Они нашли место в самом верхнем ряду. Она сказала одному из наших помощников, что они впервые здесь. Тот сказал, «Идите за мной», и привел их с последнего ряда во второй ряд. Служение сильно коснулось их. Во время молитвы они вышли и помолились с одним из наших молитвенных партнеров. После собрания они не знали, куда идти, и пошли к выходу. Я выходил из небольшой комнаты. Она была за углом, и мы столкнулись друг с другом. Я попросил извинения и сказал, что не заметил их. Она была удивлена, что наткнулась именно на меня. Ее муж сказал, «Мы развелись после 47 лет брака и пришли в церковь, потому что мы изранены». Я сказал им, что мы столкнулись не случайно. Эта рука Божья направляла их шаги. У меня была с собой новая книга. Я попросил их подняться сюда, чтобы помолиться за них и подарить им свою книгу. Когда мы шли через вестибюль, где мимо проходили тысячи людей, то случилось, что они увидели женщину, нашего молитвенного партнера. Она сказала, что хотела поговорить с ними. Она сказала им о прощении и восстановлении. Жене было очень трудно простить мужа. Она посмотрела ей в глаза и сказала, «Ваш муж хороший человек, он заслужил вашего прощения». В тот момент обида ушла, их брак был восстановлен. Это было 6 лет назад. Сегодня они снова женаты и сидят в первом ряду, Джон и Энн. Одни из наших самых преданных сотрудников. Они замечательные люди. Энн написала мне, «Мы оба были удивлены, как быстро Бог все поменял. Бог знает, как поменять все за одну ночь. Ситуации, которые кажутся неразрешимыми. Вы говорите, что все зашло слишком далеко. Бог знает, как прорваться сквозь темные облака. Внезапно отношения восстановятся, вы выздоровеете, и произойдет нужный вам прорыв. Бог ускорит то, на что должны были уйти годы». Знаете, кем был этот помощник, который вывел их вперед? Неожиданным просветом. Кем была эта женщина, молитвенный партнер, которая сказала им слова веры и помолилась с ними тогда? Неожиданным просветом. Что я хочу сказать? Бог приготовил для вас правильных людей. Он знает, как поставить вас в нужном месте и в правильное время. Какими были шансы, что именно мы столкнемся? Это не случайность, это был неожиданный просвет. Вы думаете, Джоэл, я не представляю, как такое может произойти в моей ситуации. Вот ключ, вам надо только верить. Если вы не видите выхода, не означает, что у Бога его нет. У него есть решение. Наше отношение должно быть таким. Бог, моя жизнь в твоих руках. Сейчас в ней немного пасмурно. Я не представляю, как могут осуществиться мои мечты, но я верю, что просвет близится. Я верю, что ты приведешь меня туда, где я должен быть. В псалмах сказано, «Вечером водворяется плач, а на утро радость». Плач бывает посреди ночи. Еще темно, но это уже новый день. Через несколько часов появится свет, появится солнце. Часто, когда в нашей жизни темно, то мы говорим, ничего не меняется, лучше не станет. Вам надо пережить ночь и поверить, что начинается новый день.
Вот ключ. Не надо медлить с благодарением Богу до рассвета. Благодарите Его, когда еще темно. Имейте хорошее отношение, даже если еще пасмурно. В этом заключается вера. Мы думаем, когда я увижу, то поверю. Но вера говорит, что нужно поверить, чтобы увидеть. Когда все идет не так, то легче всего поступить наоборот. Быть негативным и жаловаться. Почему у меня не бывает прорывов? Изменится ли это когда-нибудь? Все наоборот. Сейчас может быть темно, но я знаю, что наступает новый день. Я пережил ночь, значит, радость уже близка. Исцеление близко, правильный человек близко, прорыв недалек. Бог, я благодарю Тебя за неожиданный просвет. Я знаю одну супружескую пару, которые отдыхали на берегу моря, играли с волнами, им было весело. Вдруг золотое украшение женщины упало в воду. Это было недалеко от места прибоя. Там было как в стиральной машине. Она и ее муж искали его несколько часов. Вода так бурлила, что не было шансов найти украшение. Хотя она и была расстроена потерей, но не позволила этому украсть ее радость и испортить остаток отпуска. На следующее утро она пришла на пляж очень рано, чтобы полюбоваться прекрасным рассветом. Она стояла на берегу и благодарила Бога за все, что Он сделал. Она даже не думала о своем украшении. Волны, откатываясь, уносили с собой песок у нее из-под ног. Вдруг она почувствовала, как что-то коснулось ее ноги. Она подумала, что это был камень или ракушка, но, посмотрев, увидела свое золотое украшение. Неожиданный просвет. Только Бог мог сделать такое. Это как найти иголку в стоге сена. Хорошая новость. Бог создал стог сена. Он знает, где все находится. Он говорит, куда песку идти. Он контролирует море. Он контролирует облака. Если Бог помог ей найти украшение в океане, то Он поможет и вам осуществить ваши мечты, поможет преодолеть проблему. У Него все под контролем. Но, Джоэл, у меня нет связи. У Бога есть. У меня нет ресурсов. Ничего страшного. Все они принадлежат Богу. Диагноз говорит, что выхода нет. Последнее слово за Богом. Он говорит, что выход есть. Сейчас в вашей жизни может быть пасмурно, но я чувствую в своем духе, что облака вот-вот рассеются. Подготовьтесь, вы недалеки от прорыва. Это произойдет раньше, чем вы думаете. Вы увидите внезапное решение. Сделайте свою часть, и пусть солнце воссияет в вашей жизни. Продолжайте верить. Начинайте день с ожиданием. Если вы сделаете это, то я верю и провозглашаю, что свет скоро воссияет, исцеление, благодать и повышение прорвутся к вам. Неожиданный просвет уже приближается. Во имя Иисуса. Если вы принимаете это, вы можете сказать «Аминь». Мы не хотели бы завершать трансляцию, не дав вам возможности принять Иисуса Господом в своей жизни. Вы помолитесь со мной? Просто скажите, «Господь Иисус, я раскаиваюсь в своих грехах. Войди в мое сердце. Стань моим Господом и Спасителем». Друзья, если вы помолились этой простой молитвой, мы верим, что вы родились свыше. Найдите хорошую, стоящую на Библии церковь. Пусть Бог будет у вас на первом месте. Он поведет вас туда, куда вы даже не мечтали.

0: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности», и мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто подключился к нашей прямой трансляции на YouTube или в соцсетях, а также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу «Территорию реальности». Многим из нас общение порой дается нелегко. Почему одни могут выступать перед огромной аудиторией, легко зажигая ее своими идеями, непринужденно обмениваться искрометными шутками на вечеринках и моментально заводить знакомства, а другие с трудом поддерживают даже обычную бытовую беседу? Умеем ли мы общаться? На этот вопрос отвечают по-разному. Нередко умный и образованный человек, умеющий ставить задачи и правильно планировать выполнение ее, не достигает цели только потому, что не может наладить контакт с людьми. Можно ли научиться общаться? Или это дар, доступный лишь избранным? Что мешает нам говорить легко и свободно, и почему это умение так важно? Давайте мы эти вопросы зададим нашему сегодняшнему специалисту, священнослужителю, консультанту по семейным взаимоотношениям Виталию Кисверу. Встречайте. Виталий, здравствуй.
1: Здравствуйте.
0: Итак, что же за такое это искусство общения с людьми?
1: Есть люди общительные от природы. Это люди, которым нравится общаться, которые умеют общаться. Угу. Есть другая категория людей, которые не общительны, но те и другие могут научиться выстраивать отношения или коммуникации друг с другом. Поэтому будем говорить о искусстве выстраивать взаимоотношения друг с другом. Умение налаживать мосты.
0: Спасибо мосты. Большое. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы. Можете сделать это как во время программы в микрофоны, либо чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который сейчас у вас на ваших экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы в прямом эфире обязательно все вопросы передадим нашему специалисту и постараемся на них ответить. Спасибо. Ну что ж, Виталий, я передаю тебе слово.
1: Спасибо.
0: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
1: Рад вас приветствовать, друзья мои. И сегодняшнюю нашу тему мне хотелось открыть вот таким высказыванием. Блажен, кто крепко словом правит и держит мысль на привязи свою. Сегодня мы с вами будем говорить об искусстве выстраивать взаимоотношения. Искусстве умения говорить. Не просто поддерживать беседу, а именно выстраивать коммуникации. Сегодня я хотел бы с вами поговорить, показывая вам, что Библия – это не просто книга, которая рассказывает о каких-то там библейских историях или библейских событиях, а что Библия является действительно книгой, по которой можно жить. И мы с вами попытаемся сегодня увидеть, как Библия учит людей выстраивать взаимоотношения, как правильно выстраивать свои отношения. Я хочу вам прочитать интересные высказывания. Кто такой общительный человек? Общительный человек – это тот, кто хочет общаться и кто может общаться. Есть общительные люди, вы, наверное, с такими встречались. Это человек, которому очень важно поговорить с вами, и он в любое время, дня и ночи, если вы ему позвоните, он найдет вам, что сказать, как сказать, и порой даже он вам сам позвонит, и вы не будете знать, как от него отделаться, отвязаться. Итак, общительный человек – тот, кто хочет общаться и может общаться, а коммуникабельный человек – это тот, кто умеет общаться. Разницу улавливаете. Есть человек, который хочет общаться, а коммуникабельный – это тот, который умеет общаться. Так вот, друзья мои, коммуникабельный человек не всегда общительный. И он может даже и не быть общительным человеком, но это человек, который научен общаться, он умеет общаться. А общительный человек может стать коммуникабельным человеком, но может и не стать. Но ему это сделать легче. И мы с вами сегодня начнем вот с чего. Как вы думаете, вот на ваш взгляд, Библия учит людей общительности или коммуникабельности? Можете взять микрофончик и ответить. Коммуникабельности, да? Почему вы так думаете, что Библия учит коммуникабельности? Я вам прочитаю сейчас несколько текстов, которые говорят как раз о том, что нужно общаться. Но мы попытаемся эти тексты разобрать с вами. Итак, 2 Паралипоменон, 20 глава, 35 стиха. «Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским». Или еще, 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих. «О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Еще 1 Иоанна, 1 глава, 6-7 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и поступаем, и не поступаем поистине». Итак, Библия говорит о том, что, ну, то есть мы читаем, что речь идет о том, что людям необходимо иметь общение. Речь идет о том, что люди имеют общение с Богом и должны друг с другом выстраивать общение. Это русский перевод или синодальный перевод на русском языке. Нам нужно с вами ответить на вопрос, как это слово читается в греческом языке. Общение. О чем же там идет речь? Давайте я вам прочитаю с греческого языка. Общение переводится как связь. Не, мы с вами говорили, общительный человек – это какой человек? Который хочет общаться. Ну, общаться – говорить. Тот, кто хочет говорить. А связь, слово «связь», если дать ему определение этому слову, ну, русское значение этого слова, оно имеет значение как коммуникация, то есть выстраивать коммуникативные отношения. Что это такое? Приведу вам такой пример с Евангелия от Иоанна, вернее, прошу прощения, Евангелие от Матфея, 6 глава, 7 стих. Вы, скорее всего, знаете этот текст, если читали Библию. «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны». Итак, Библия говорит, раскрывает нам истину о том, что человек не должен быть каким? В многословном, да, в молитве. То есть, если речь идет о том, что мы должны уметь выстраивать общение с Богом, это просто поговорить, и большая часть людей, которые выстраивают такие отношения с Богом в молитве, если вы ловили себя на мысли, то человек молится, что он делает? Закрывает глазки, складывает ручки и понеслась. И он составляет списочек и Богу рассказывает, все рассказывает о своей жизни, что он хочет, чего он не хочет и так далее и тому подобное. А Христос говорит, молясь же, не будь многословен. Итак, или другими словами, не будь общительный в молитве, а будь коммуникабельный. И мы с вами сегодня будем говорить о том, как же нам с вами быть коммуникабельным человеком. С чего нужно строить отношения? В прошлую тему мы с вами говорили о том, что нужно заводить отношения с людьми, которые сделают вас лучше, которые способны вас преобразить. И мы говорили о том, что «скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Да? «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Так вот, Библия нас предупреждает и говорит нам, что мы должны сторониться людей, я их называю так, токсичных людей нужно избегать. И Слово Божие дает определение токсичным людям. Ну, я одну только вам напишу, с кем не общаться, скажу, с кем не общаться, и остальных я не буду упоминать, с кем лучше не встречаться в своей жизни. Давайте так. Притча 18 глава, 2 стих. «Глупый человек не любит знания». Притча 18:2. «Глупый выставляет на показ глупость свою. Глупый верит всякому слову. Глупый раздражительный, пренебрегает наставлением отца». То есть давайте так, в своей жизни остерегайтесь людей вот таких. Да, глупых, остерегайтесь этих людей. Библия говорит, почему нужно их остерегаться, этих людей. Я не знаю, смотрели вы фильм или нет, называется фильм «Выживший». Там главный герой Леонардо Ди Каприо. Но вы знаете, что этот фильм был снят по настоящим событиям, которые произошли. Это реальная история жизни Хью Гласса, который действительно встретился с медведем 800-килограммовой тушкой такой, которая мамашка ходила со своими медвежатами в лесу. И вот он, идя на разведку, встретился с этим медведем. Эта медведица напала на него. Вы помните эту историю, да? Порвала его. И этот человек, по-моему, на протяжении 100 километров полз поломанными там костями и так далее. Это реальная история. Я не хотел бы встретиться с такой разъяренной медведицей, которая охраняет своих детей. Вы бы хотели с такими встретиться? Я тоже. Так смотрите, как Библия говорит. Слово Божие говорит. Притча 17:12. Лучше встретить человеку медведицу, лишенную детей, нежели глупца с его глупостью. То есть менее опасен медведь для человека вот такой разъяренный, чем глупый человек со своей глупостью. Поэтому первое, что нужно делать, избегать в своей жизни токсичных людей, чтобы выстраивать дружеские отношения, чтобы выстраивать коммуникации. Ну и пошлите мы с вами дальше. Какие же это коммуникабельные люди? Кто это такие? Первое. Давайте посмотрим, чему нас учит Библия. Как быть коммуникабельным человеком? Евангелие от Матфея, 12 глава, 36 стих. «Говорю же вам, что за всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут ответ в день суда». И о чем речь идет? Нужно быть коммуникабельным или разговорчивым человеком. То есть Слово Божие говорит, что надо быть очень внимательным к тому, что вы говорите. Есть такая мудрость, высказывание такое красивое, мне очень нравится. Ты научился говорить, значит, ты повзрослел. Если ты научился молчать, значит, ты поумнел. Запомните это, да? То есть, если умеешь говорить, значит, ты взрослый. А если умеешь молчать, значит, умный. Итак, первое. Умение молчать. Что сюда входит, друзья мои, умение молчать? Первое. Есть как учение Библии о том, почему нужно уметь молчать. Притча 10 глава, 19 стих. «При многословии не миновать греха, а сдерживающий свои уста разумен». Или Евангелие от Матфея, 5 глава, 37 стих. «Но да будет слово ваше «да, да», «нет, нет», а сверх того все это от лукавого». Итак, Библия нас учит, смотрите, как Бог нас учит коммуникабельности. Он говорит, не нужно быть болтливым. Слышали такое выражение? Болтливый человек, как там? Находка для шпиона. Болтливый человек, находка для шпиона. Человек, который не умеет держать свои уста, это находка для шпиона. И Слово Божие как раз говорит, что быть надо очень внимательным к своим словам. Не нужно быть просто многословным. Еще есть понятие пустословие. Притча 12:18. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Или еще, кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Бывало у вас такое, что вы вот хочется вам поговорить, вы начинаете говорить, вы перевозбуждены, вы говорите, говорите, говорите, а потом домой приходите и думаете. Что-то я, наверное, лишнего наговорил. Иногда в своем вот этом порыве поговорить вы тайну даже можете открыть другого человека. То есть нужно уметь контролировать свои уста. Нужно уметь контролировать, открываешь уши, закрываешь рот. Хорошо, следующее, чему учит нас Бог. Вопрос был, в прошлый раз задавали вопрос о том, как быть человеком, который не просто сухо отвечает на вопросы, да, то есть вопросы, ответ, вопрос-ответ. А если вы хотите разговаривать с человеком и быть коммуникабельным человеком, а коммуникация или коммуникабельность – это выстроить определенные отношения. Или другими словами, я когда изучаю Библию, я вижу, что Бог интересно выстраивает с нами отношения именно в коммуникации таким образом. Бог хочет до нас донести определенную информацию, и Он хочет, чтобы эта информация нам была понятна. Он не просто хочет с нами говорить, Он хочет донести до нас определенную истину. И когда мы разговариваем с Богом, Бог хочет научить нас, чтобы мы не просто болтали, а донесли до Него определенную истину, определенную информацию, которая действительно нам важна. Ну, к примеру, когда мы с Богом выстраиваем отношения в молитве. Многие говорят, почему Бог не отвечает на мою молитву? Я много молюсь, а Бог не отвечает. И у меня сразу к этому человеку вопрос. А что ты просишь? Он говорит, я прошу там то-то-то. А я ему задаю второй вопрос. А оно тебе надо? Он говорит, да, оно мне надо. А почему оно тебе надо? Вот если ты сам себе начнешь отвечать на вопросы, то ты увидишь, что многие просьбы, которые ты обращаешь к Богу или доводишь до Его сведения, они совершенно тебе не нужны. Поэтому Бог хочет научить нас не быть разговорчивым в молитве, а коммуникабельным. То есть понять, теперь, когда я пытаюсь с вами выстроить отношения и быть коммуникабельным с вами, мне, чтобы я был не вопрос-ответ, выстроить так беседу, а мне нужно понять область, которая вам интересна, и в этой области я должен быть широко проинформирован. То есть мне нужно собрать массу информации. И тогда я с вами буду беседовать, и наша беседа не будет сухой, а будет, ну, полноценной такой. Следующее, что необходимо в коммуникабельности. Умение слушать. Умение слушать. Вот мы с вами говорили в прошлый раз о том, что нужно контролировать полет своих мыслей или отпускать их по течению, не сосредотачивать на них свое внимание. Прочитаю вам один текст. Притча 18 глава, 14 стих. «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». А с кем мы вначале говорили, нельзя выстраивать отношения? С кем лучше не контактировать? С глупым человеком. Почему? Да потому что он опаснее вот этого разъяренного медведя. И если вы не учитесь коммуникабельности, то есть если вы перебиваете человека или не даете ему договорить до конца, он рот открыл, а вы говорите: «Я уже это знаю». Помните, мы говорили, что ты не пуп земли, ты всего не знаешь. Не показывай себя всезнающим. Ничего страшного, если ты не знаешь какие-то вещи. Более того, когда ты строишь с человеком отношения, веди себя с ним таким образом, что он больше знает, чем ты. Тогда ты будешь хорошим собеседником. Ты будешь человеком, который коммуникабельный. Если мы относимся к плохим слушателям, то привыкнуть и простить нам этот недостаток могут лишь наши друзья и близкие. Но его не потерпят остальные. То есть неумение слушать не потерпят остальные. Поэтому мы никогда не сделаем успешную карьеру в сфере деятельности, где нужно общаться с людьми. То есть если вы не умеете слушать, перебиваете людей, вас друзья, может, и будут терпеть. Но вы никогда не сделаете карьеру там, где нужно общаться с людьми. Уметь слушать – это не просто молчать. Ведь можно изображать внимание, углубившись в собственные мысли. Собеседник тут же поймет, что он вам безразличен. Это обидит его не меньше, чем если мы перебьем его и сменим пластинку. То есть это то же самое, что перебивать. Если вы не слушаете собеседника, это то же самое, что перебивать его. Да, то есть вам неинтересно слушать его. Друг или подруга, ну, будут сильно обижены на это. Следующее, что необходимо для коммуникации. Важно говорить с людьми на темы, которые интересны этим людям. Иакова, 1 глава, 19 стих. «Итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание и медленен на слова, чтобы понять, что интересно человеку, что нужно, чтобы понять, что интересно человеку». Что? Микрофончик, говорите. Слушать, да? Слушать. Еще что нужно?
2: Интересоваться его интересами, проводить с ним вместе время.
1: Как узнать, что, допустим, у вас нету, вы коммуникабельный человек, вам нужно выстроить с человеком отношения. Вы впервые с ним познакомились.
2: Задать вопрос.
1: Правильно, нужно задавать вопросы. Я не случайно вам в прошлую тему говорил о том, что нужно уметь задавать вопросы, чтобы узнать, что интересно человеку. То есть, чтобы выстроить с человеком коммуникативное отношение, нужно узнать, что интересно ему. И человеку интересно говорить именно на те темы, которые интересны ему, а не вам. Поэтому коммуникабельный человек – это тот, кто умеет задать правильный вопрос, увидеть интерес человека и начать разговор именно на тему, которая интересна вашему собеседнику. Вы даже говорить ничего не будете. Вы задаете вопросы, человек отвечает вам, рассказывает о том, что ему интересно, рассказывает то, как он круто там провел время, как он сходил на рыбалку. После того вы с ним поговорили, то есть вы с ним, как бы вы с ним выстроили диалог, вы задавали ему просто вопросы, большую часть времени вы молчали. Может быть, из 30-минутной беседы одна минута была или 2 минуты вашего разговора. Он приходит домой, приходит к своей жене и говорит: слушай, я сегодня такого собеседника классного встретил. Просто супер. Я такого человека больше не встречал. Хотя он вообще не говорил. Или вы вообще не говорили. Итак, то есть нужно уметь слушать человека и узнавать именно темы, которые интересны им. Говорить с людьми на интересующие их темы. Что еще нужно, друзья мои, чтобы быть коммуникабельным человеком? Давайте мы прочитаем, что апостол Павел говорит. Послание к Римлянам, 14 глава, 1 стих. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях». Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Нужно воспитывать в себе толерантность, умение уважать чужое мнение или чужой взгляд. Вы знаете, что в Японии признак дурного тона – поставить человека в неловкое положение. То есть, допустим, у человека есть определенные какие-то взгляды. Где-то он когда-то что-то прочитал. Допустим, я прочитал где-то когда-то, что на 30 лет старше Давида Иоаннафан. И я об этом говорю. А вы говорите: стоп. Нет такого. Мы не читали. И вы ставите меня в неловкое положение. Я стою и думаю, действительно, на 30 лет или нет? Но вы поставили меня уже в неловкое положение, потому что вы задали этот вопрос публично, к примеру. Поэтому уважать, быть толерантным человеком – это уметь выслушивать человека. И может человек заблуждается. Да, может он говорит какие-то вещи, которые вам кажутся, что он не прав. Не стоит ему сразу об этом, если вы выстраиваете отношения коммуникативные, не стоит ему сразу об этом говорить. Если, конечно, он вам безразличен, можете ему сказать: ты не прав, я прав 100%. Вот, то есть не ставьте человека в неловкое положение. Будьте толерантным человеком. Слышали, наверное, анекдот такой? Принимают человека на работу и говорят: тебе нужно посмотреть наш план. Он открывает план, смотрит, там написано: пункт номер один. Начальник всегда прав. Пункт номер два. Если начальник не прав, то смотри пункт номер один. То есть учиться толерантности – это вот как вот из области вот этого анекдота. Вы должны строить отношения с человеком, и если даже вы понимаете, что он не прав, но не нужно публично ему делать вот этих заявлений, не нужно с ним рвать отношения, не нужно его унижать этим. Потому что часто люди могут обижаться на то, что вы ставите их в неловкое положение. Следующее, что необходимо для коммуникабельных отношений. Очень важно понимать, к кому люди тянутся инстинктивно, да, по инстинкту. Кому, мы с вами говорили уже, наверное, да? Вот вы стоите на автобусной остановке, вам нужно поинтересоваться, узнать какую-то информацию у человека. И вот стоит один человек жизнерадостный, улыбается, а второй такой грустный, взгляд из-под лобья, руки у него так сложены. К кому вы подойдете? Вы подойдете к тому человеку, который жизнерадостный. Притча 12.14. От плода уст своих человек насыщается добром. Слова имеют свойство утверждать, творить, вдохновлять, назидать, утешать. То есть словом можно утешать, лечить, исцелять, но можно также словом человека унизить, обидеть, убить, да, словом нехорошим, недобрым. Притча 16.24. «Приятная речь – сотовый мед, сладка для души и целебна для костей». Итак, еще один из законов коммуникации – это умение быть добродушным, умение быть жизнерадостным, умение быть человеком открытым и расположенным для беседы. Тогда человеку будет с вами приятно и интересно разговаривать. Следующее, что нужно для коммуникативных отношений. Римлянам 12.15. Римлянам 12.15. Радуйся с радующимися и плачьте с плачущими. Радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Чувствовать настроение человека. Это очень важно. Знаете, это на уровне интуиции надо чувствовать настроение человека. Это как... Я в детстве ходил в школу танцев. И там играет музыка. И вы должны под музыку какие-то движения делать. И очень важно понять, что в такт нужно делать какое-то движение. Вот так в беседе, в разговоре нужно чувствовать человека таким образом, как будто ты на танцах находишься, вот в такт с человеком двигаться. Пример вам приведу. Очень часто бывает так. Меня жена попросила сходить в магазин. Я пошел в магазин, вечер уже уставший. Магазин работает до 10, погнала меня. Я успел кое-как до закрытия магазина. Она мне сказала, купи на неделю. Я иду с двумя пакетами, прихожу, дохожу почти до квартиры, и вдруг летит тетя Глаша там, допустим. «А, Виталий, стой!» Я знаю, что она очень не коммуникабельный человек, а общительный. И она такая, «Стой!» Я с этими пакетами остановился возле дверей. Она говорит, «Как я рада вас видеть! Как у вас сегодня день прошел! Мне так приятно с вами пообщаться! Я так вас долго ждала! Наконец-то я вас встретила!» И понеслось. И она начала мне рассказывать, как у нее внучка живет, как у нее дочка там живет, чем она сегодня занималась, какие у нее планы на неделю, что она будет делать на огороде. Как вы думаете, что со мной происходит? Я стою с этими пакетами, и у меня мысль одна в голове. Я ее очень люблю, эту тетю Глашу. Я вам серьезно говорю. Она приятный человек. Мне с ней очень нравится общаться. Но не в данный момент. Понимаете? В данный момент мне хочется эту тетю Глашу. Прибить бы, прибил эту тетю Глашу. Да, то есть, вот важно в коммуникациях чувствовать настроение людей. И если вы подходите и пытаетесь с человеком поговорить, если вы видите, что у человека сейчас не то настроение, не разговаривайте с ним. То есть дайте человеку возможность побыть наедине. Может, ему нужно отдохнуть. То есть пусть человек идет и отдыхает. Еще, знаете, такой есть момент. Вы приходите к кому-то в гости, выстраиваете с кем-то коммуникативные отношения, и вы сидите, выстраиваете эти отношения. Час дома у человека, два вы выстраиваете отношения, и он вам как в этом про Винни-Пуха мультфильм, когда Винни-Пуха

Винни-Пух приходит к кролику в гости, и кролик их угостил, они вроде все съели, и он говорит, ну что, вы выходите уже? Они говорят, да, уходим. Ну, если вы ничего не хотите, а что, еще что-то есть? Так и здесь бывает, да, то есть нужно вот чувствовать такт, хочет человек беседовать или нет. Второе, вы начали беседу, нужно чувствовать, что человек хочет ее прекратить, эту беседу, ему нужно остановиться, поэтому нужно быть очень чувствительным. И на уровне интуиции нужно понимать, что нужно прекращать разговор. Следующее, что необходимо, качество для того, чтобы быть коммуникабельным человеком. Притчи 25 глава, 11 стих. «Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудов, слово, сказанное прилично». Слово, сказанное прилично. И Псалом 33, 14. «Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов». Слово «коварное» или означает «опасный», «хитрый», «жестокий». Или слово «приличное» или наоборот «неприличное». То есть требуется от нас с вами, если мы хотим быть коммуникабельными людьми, мы должны быть людьми очень вежливыми. Нужно учиться вежливости. Вы знаете, да, как наш мозг работает? Вас с детства чему-то учат родители. Правильно, родители учат детей вежливости. Первое, чему они вас учат, здороваться, да, говорить спасибо, слова какие-то вежливости. Вот вы учились, вам родители это говорили, потом вы идете в школу, вы встречаетесь с сверстниками. У сверстников, знаете так, что они взрослые, они крутые, они начинают использовать слова какие? Невежливые, да, невежливые начинают использовать слова. И это кажется как-то круто. Хотя вы понимаете, что это невежливо, но тем не менее вы позволяете своему мозгу это слушать. Я ловлю, допустим, своего ребенка за такими интересными вещами. Я прихожу в дом, мой ребенок смотрит телефон там, и чик, резко выключает телефон. Почему она резко выключает телефон? То есть ей не хочется... Я не вижу, что там, что она смотрит. Я не вижу. Потому что я зашел, она сидит в комнате, но я слышу, что там идет, какой звук оттуда идет. Она выключает. Почему выключает? Потому что понимает прекрасно, что то, что она слышит, это не совсем в моих, или в моем понимании, не совсем вежливо и не совсем правильно. Она это прекрасно понимает. Я ей задаю вопрос. Я говорю, слушай, а что ты там слушаешь? Она говорит, для тебя это неприлично. А я говорю, а для тебя прилично? Она говорит, а я на это не обращаю никакого внимания. Я хочу вам сказать, что даже тогда, когда вы думаете, что вы не обращаете никакого внимания, но вы позволяете этим словам входить в ваш разум, то через некоторое время то, что вы считали, что это неприличные слова, и вы не обращались на них никакое внимание, но они станут вашим словарным запасом. И уже в беседе, когда вы будете сами беседовать с подростками, или с сверстниками, или там с людьми взрослыми, вы будете использовать вот эти слова в своей речи. Если вы хотите быть коммуникабельными людьми, пожалуйста, избегайте этих слов. Слова должны быть, смотрите, как в Библии написано, приличные, от коварных слов удерживайся. Я, знаете, снова и снова акцентирую ваше внимание на то, что Библия – это не просто религиозная книга, а Библия – это книга для жизни человека. Если вы хотите научиться быть коммуникабельными людьми, обращайте внимание на то, что в Библии написано. Внимательно читайте, внимательно исследуйте, и именно вы поймете, что Бог вас хочет научить быть коммуникабельными людьми. Когда вы Библию открываете, то в Библии есть информация, которую Бог хочет до вас донести, чтобы она стала вам понятна, чтобы это было для вас откровение. Но Он также хочет и научить нас с вами друг с другом общаться таким образом, чтобы мы не просто болтали, а доносили друг до друга определенную информацию. Хорошо. Ну и последнее, что мне хотелось вам сегодня сказать. Притча 18 глава, 4 стих. «Слова уст человеческих – глубокие воды, источник мудрости – струящийся поток. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе». То есть Бог как раз нам говорит, друзья мои, учитесь правильно говорить. И если вы этим пренебрегаете, то вы причиняете себе вред. Вот и все,

0: что я вам сегодня хотел рассказать. Пусть Господь вас благословит.
1: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте мы ответим на некоторые вопросы, которые нам успели прийти за это время. Также вы, друзья, можете готовить свои вопросы, и мы к ним вернемся обязательно чуть попозже. Итак, я везде чувствую себя белой вороной. Сложно строить коммуникации. Как мне быть?
0: Первое, с чего мы начали, я сказал, что есть люди, которые, я так считаю, что одаренные, то есть у них дар от Бога. Это люди, которым нравится разговаривать, которые умеют говорить, которым ничего не стоит в любом обществе завести беседу, начать разговор. Но этих людей не очень много. Основная группа человечества – это люди, у которых нет этого дара общаться. Но, тем не менее, Слово Божье, да, Бог нас учит, что коммуникациям, то есть настраивать связи или налаживать связи, этому можно научиться. Поэтому надо учиться. То есть нужно читать книги, нужно читать ту или иную информацию и практиковать. Не просто читать, а нужно это на практике применять. То есть пусть возьмет родных и близких кого-то, как подопытных, ну извините за такое сравнение, и на них начнет отрабатывать искусство коммуникации.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Да, пожалуйста.
2: Как вы считаете, чем меньше споров, тем лучше, или спор может хорошо повлиять тоже на общение или связь между людьми, может, крепче стать?
0: Хороший вопрос. Все зависит от того, что вы хотите. То есть, допустим, если вы работаете в какой-то организации, где очень важно добраться до какого-то зерна истины или изобрести, ну, я не знаю, что-то важное и ценное. И все сотрудники в этой организации думают одинаково и направлены в одном направлении. Здесь, конечно, спор уместен, и вы можете спорить. Почему? Потому что есть такое даже высказывание: в споре рождается истина. Почему? Потому что спор обостряет мышление человека. Когда вы высказываете противоположную точку зрения, человек пытается отстоять свою. А чтобы отстоять свою точку зрения, он ищет информацию. То есть иногда он что-то даже сказал. Вот мы тему затронули там. Я говорил, что на 30 лет старше Давида и Иоаннафан. Ну, прикольная же тема, да? Да, на 30 лет. И вы знаете, когда вот я сказал эту информацию, да, вы приходите и хотите отстоять свое. Вы придете и будете искать. Вы будете ковыряться и найдете. Это так или не так? Поэтому, да, иногда нужно спорить. Но если вы хотите с человеком выстроить коммуникативные отношения, то есть вы хотите до него донести какую-то информацию, которую вы обладаете, она верна на 100%. Допустим, я отец, и у меня есть ребенок, у меня есть жизненный опыт, и мой ребенок не имеет этого жизненного опыта, он еще идет именно путем проб и ошибок. И мне хотелось бы уберечь своего ребенка от тех ошибок, которые будут для него негативные последствия иметь. И вот с этим ребенком я спорить не буду. Да, со своим ребенком я не буду спорить. Почему? Потому что он будет пытаться отстоять свою точку зрения. С ним я буду выстраивать коммуникативные отношения. Если он будет со мной спорить, я просто буду пытаться донести до него. То есть вначале выслушаю его, что он имеет в виду, попытаюсь его понять, ну и попытаюсь до него донести именно ту информацию, которую я хотел бы донести.
2: Вот когда идет спор, и один что-то говорит, и второй что-то говорит, но оба друг друга не слышат. Но ты хочешь, ты понимаешь, что, допустим, человек не прав, и он просто не видит всей. Вот. И другой считает так же, да. Вот как в таких ситуациях быть?
0: Ну, я считаю, что более мудрый человек тот, кто первый выйдет из этого спора. Тот, кто первый остановится, он мудрый. Блаженны миротворцы, ибо таковых есть Царство Божие. Есть интересный вопрос. Что вы хотите? Сохранить отношения или доказать, что вы правы? Что вы хотите? Если вы хотите доказать, что вы правы, да, вы можете доказать свою правоту, но вы можете потерять отношения. Поэтому сегодня правота может ваша вот такая быть, а завтра другая. Даже, допустим, на религиозные какие-то темы я бы не стал спорить с людьми, доказывая, что я прав, потому что я хочу сохранить отношения. А когда сохранены отношения, то вы впоследствии можете до человека донести ту информацию, которую вы хотели донести. Если вы испортите отношения, вы уже ничего не донесете.
1: Давайте перейдем к следующему вопросу, который у нас есть. Как выработать привычку сначала думать, а потом говорить?

0: услышать. Или то, чего она тебя ждет.
1: Да,
0: это что вы думаете по этому поводу?
1: Да, мы же об этом говорили. Это коммуникабельность. То есть если вы хотите выстраивать с человеком отношения, то вы должны говорить на темы, интересные ему. И это ему, конечно, льстит. Если вы будете говорить на темы, которые интересны вам, то вас человек не будет слушать.
0: А как же я? Ну, мне тоже хочется.
1: Значит, вы человек общительный, а не коммуникабельный. Потому что коммуникация, она подразумевает донесение определенной информации до человека, с кем вы строите отношения. То есть вы хотите что-то до него донести, а не просто поболтать и так, вау, я поговорил, я пуп вселенной. В сферу своей профессии мне приходится большое время проводить с огромным количеством людей. И очень часто попадаются люди, вот именно общительные, и просто гиперобщительные иногда люди попадаются, что с возрастом я устал от них.
2: Еще вопрос есть, да?
3: Да, тут задавали вопрос насчет того, что, насчет спора. А что, если вот два человека участвуют в споре, они, у них общее мнение, но они доказывают разное. Что тогда делать?
1: Чаще всего люди спорят вокруг того, что одинаково понимают. Они могут думать одинаково, они могут видеть вещи одинаково, но друг до друга доносят словами, которые непонятны друг другу. И из этого возникает спор. Когда появляется третий человек, бывает так, слушая этих людей, он им пытается сказать: «Вы говорите оба об одном и том же, но говорите разными словами». И когда люди не хотят друг друга услышать, помните, мы с вами говорили, что одна из особенностей коммуникации – это умение слушать. Не слушать, а слышать, услышать, что говорит человек. Проблема в этом споре между этими людьми в том, что они не могут услышать, что до них пытается донести собеседник. Поэтому нужно учиться слышать.
2: Спасибо большое. Следующий вопрос, который к нам пришел. Стоит ли общаться с токсичными людьми или избегать? А если ты вынужден, как не вестись на это?
1: Ну, я, знаете, я все-таки отношусь к Библии, к Богу, отношусь как к тому, кто дает мудрые советы, и кто... Ну, вот представьте, что Бог вечно существует, да? И мы, как дети Его, как Его творение, Бог дает нам определенную информацию, доносит до нас. Он говорит, что это вредно, это плохо. Да? Что общего между тьмой и светом? Да? Там есть такие примеры в Библии. И когда Бог тебя об этом предупреждает, я лично склонен Богу доверять и слушать Его. И я стараюсь от таких людей удаляться. Что бы мне ни говорили, там, вот говорят, к примеру, там, людям надо доверять, там, людям надо верить. Ну, а Библия говорит, всякий, кто надеется на плоть человеческую, ну, тот человек сам себе проблемы создаст. То есть Бог об этом предупреждает. Это не говорит о том, что я не доверяю людям, но я не открываюсь людям, они не боги, да, то есть я открываюсь Богу. Есть какие-то вещи, которые могу открыть только Богу. Поэтому, когда мне Бог говорит, ограничь свою жизнь, или введи ограничения в своей жизни в отношении таких токсичных людей, я ввожу. Я читаю книги притчи, мне очень нравится книга притчи. Вот кто со мной знаком, они знают, что я постоянно им там, с молодежью, я молодежи говорю, читайте книгу притчи, это очень умная книга. Это книга премудрости, она учит общению, она учит жизни. Вот, для меня это важно. Я стараюсь в своей жизни таких людей игнорировать. Даже если они мне говорят, ты не христианин, ты там не добрый человек, надо вот так поступать. Мне совершенно безразлично, что эти люди говорят, потому что Бог меня предупреждает, что это опасно. Но если вы родились в такой семье, да, бывает так, что вы родители не выбирают, или вот там женились вы, или замуж вышли, и вот откровение для вас наступило, что да, вы живете с человеком, который вот такой. Ну, я считаю, что здесь работает закон, о котором мы с вами говорили, закон дружеских отношений. То есть восстанавливайте или заводите дружеские отношения с теми, с кем вы живете вместе. И пытайтесь этих друзей, как мне сказал кто-то из зала, обличать, наставлять, вразумлять. Ну, опять же, тактично, тактично. Пытайтесь говорить, не обижая их, а говорить о своих чувствах, что то, что делает этот человек, вас обижает. Кстати, у меня пример был один, прям буквально 2 секунды. Я учился в академии, и мы жили в номере с одним человеком. Мое прошлое.

0: не такое уж и хорошее. Да? То есть я вырос на улице, и мой языковой уровень, да? Запас был таким, что в нем было очень много слов, таких сленг, паразиты слова. А этот человек, с кем я жил, ну, очень дружеские отношения с ним были. Он очень со мной дружил, и мне он очень нравился, этот человек. И вот как-то мы с ним очередной раз шли, гуляли, и он мне сказал: слушай, Виталий, вот ты допускаешь такие слова, которые меня разрушают, которые меня сводят вниз, то есть они меня делают хуже, чем я есть на самом деле. Я не хочу с тобой разрывать отношения. Вот сделай выбор. Или я стану хуже, или меняйся ты. То есть сделайся лучше ты. И для меня это было как откровение. Вот уже прошло больше 25 лет после этой с ним беседы. Но я как бы услышал то, что он мне хотел сказать. И я стараюсь в беседе с людьми не делать того или не говорить того, что у них унизит. Это не говорит, что я стал совершенным. Это не говорит, что я стал коммуникабельным человеком. Я учусь.
1: Вот. Спасибо большое. Еще вопросы из студии, пожалуйста.
2: А что вот делать, когда при тебе, например, выражаются нецензурно, и тебе это не нравится?
0: Я лично останавливаю. Вы знаете, я хожу в спортзал, у меня очень много знакомых людей, не имеющих никакого отношения ни к церкви, ни к воцерквленным людям. И вы знаете, что мужики иной раз любят такое крепкое словцо. Я их останавливаю, я их воспитываю, я им говорю, что это за это... Фильтруй свою речь. Ну, я говорю на понятном для них языке, но я прошу их, чтобы они не выражали. Все. То есть вы должны это ограждать свои уши.
2: А если ты говорил, это твой одноклассник?
0: Значит, однокласснику говорить. Сказать, если ты не хочешь услышать меня, значит, я буду говорить тому человеку, которого ты послушаешь. Но это будет плохо для тебя. Так что будь бдителен.
1: Еще вопрос, который к нам пришел.
0: Вот там вопрос.
1: Чуть попозже, по очереди. Какие бы книги вы могли посоветовать для чтения по теме общения с людьми?
0: Есть очень хорошие книги. Я, допустим, пытаюсь одну найти, купить не могу. Они есть, но я не могу ее купить. Нет ее в PDF-формате, онлайн. Я советую покупать, читать книги, которые о искусстве коммуникации, общении, искусстве речи, искусстве слышать людей. То есть все бы из этой области я бы изучал. Ну, то, что я и делаю. Я это делаю, я читаю, изучаю.
1: И следующий вопрос. Как вежливо отвадить человека, меня троллить? Ну, издеваться, подкалывать.
0: А что такое троллить?
1: Подкалывать, как бы так, с издевочкой такой, сарказм, да.
0: Что за человек, интересно? Ну, допустим, знаете так, я всегда говорю, если человек не хочет, чтобы его если человек не хочет слушать, с этим человеком не надо общаться, пусть он заведет себе блог и там общается в интернете. А когда вы выстраиваете отношения, то отношения требуют уважения, взаимности. Да? Если это человек, с кем вы строите отношения, то, опять же, отвечу, как ответил, что вам нужно говорить о своих чувствах. Помните, мы говорили о дружеских отношениях, и там одно качество дружеских отношений – это уязвимость и открытость. То есть вы не должны стесняться говорить о том, что это вас задевает, что это вас обижает. Если же это просто человек, который... со стороны пришел, ну, старайтесь избегать этого человека. Ну, и не обращайте внимания. Есть люди, которые ведутся, именно троллят. Знаете как, вот он вас троллит, видит вашу реакцию и видит, что это вам доставляет неудобства, неприятности, а он от этого получает удовольствие. То есть вы должны понять, что, может быть, он от этого удовольствие получает. Ну, не дайте ему радости.
1: Спасибо большое.
0: Посмейтесь вместе с ним, над собой вначале, потом над ним. И все пройдет.
1: Давайте быстренько последний вопрос.
3: Мне кажется, что бывают такие моменты и такие люди, когда нам нужно поделиться не просто фактами, а своими эмоциями и чувствами. И в этом нам как раз помогают подробности и детали. Так ли это? Что иногда это нужно?
0: Да, это касается дружеских отношений, это касается отношений близких, Ну, видите, тут вопрос коммуникации заключается в том, что коммуникации мы можем выстраивать с людьми, нам даже совершенно незнакомыми. И вот эти правила и законы, они именно работают в отношениях вот таких людей. А то, что касается близких людей, дорогих вам людей, ну, опять же, видите, тут должен быть закон взаимности. Да, вы можете поделиться, но это не должна быть всегда игра в одни ворота. Да? То есть, допустим, у вас есть подруга, и вот вы все время, вам плохо, вы к ней прибегаете и душу свою излили. Она вам звонит и говорит: слушай, хочу тебе душу свою излить, а вы ей говорите: я занята, до свидос. То есть, если это дружеские отношения, значит, должна быть взаимность в этом.
1: Спасибо большое. Спасибо, Виталий, за эту интересную тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Спасибо.

Итак, моя проповедь сегодня называется так: «Будь добрым». Скажи, будь добрым. И знаете, каждый четверг у нас проходит утро чтения Библии. Мы на Волгоградке каждый четверг в 8 утра собираемся вместе, читаем Библию и разбираем. И, собственно, если вы никогда не были, вот сейчас у вас будет такое ощущение, что вы были на утро чтения. Потому что обычно мы читаем какую-то главу и потом вместе разбираем. Поэтому моя проповедь, она будет посвящена одной главе, точнее, в одной главе, одной теме, которую мы все вместе разберем и посмотрим вообще, о чем же она была. Это история, которая случилась в Евангелии от Луки, 10 главе. И это история, которая случилась с Иисусом, о добром самарянине. Я думаю, что вы знаете всю эту историю, но давайте сначала прочитаем и потом будем вместе проходить. Итак, начнем. Луки 10 глава, 25 стих. «Тут встал один учитель закона и задал Иисусу вопрос, чтобы испытать его. Учитель, — спросил он, — что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? А что сказано в законе? — спросил в свою очередь Иисус. — Что ты там читаешь? Тот ответил: люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою своей, всей силой своей, и всем разумением своим, и ближнего твоего, как самого себя. Правильно ты ответил, — сказал ему Иисус, — делай так, и ты будешь жить. Но учитель закона, желая как-то оправдать себя, спросил: а кто мой ближний? В ответ Иисус сказал ему: один человек шел в Иерусалим, из Иерусалима в Иерихон. По дороге на него напали разбойники, которые раздели его, избили до полусмерти и ушли. Случайно по той же дороге проходил священник и, увидев этого человека, прошел мимо, по другой стороне дороги. Также поступили и левит, дойдя до этого места и увидев пострадавшего, он обошел его стороной. Но вот к месту, где он лежал, подошел проезжавший мимо самарянин. Он увидел беднягу и жалился над ним. Он подошел, перевязал его раны, промыв их маслом и вином. Затем он посадил пострадавшего на своего осла, привез его в гостиницу и там еще ухаживал за ним. На следующий день он дал хозяину гостиницы 2 динария и сказал: присмотри за ним, когда я буду возвращаться, то оплачу все дополнительные расходы. Кто из этих трех был, по-твоему, ближнему человеку, пострадавшему от рук разбойников? Учитель закона ответил: тот, кто проявил ему милость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай так же. Аминь. Я думаю, что эту историю вы знаете. Это одна из самых, наверное, популярных притч, которые рассказывал Иисус. Но я бы хотел вместе с вами разобрать эту часть или этот разговор для того, чтобы понять, что мы можем сделать или чему мы можем научиться. Итак, первое, с чего начинается, это начинается с вопроса, который меняет все. Один законник подходит к Иисусу и спрашивает: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Оп, раз, все нормально? На самом деле... Итак, еще. Раз. Окей. 1, 2. Нормально? Попробуем еще раз. Что-то мешает нам. Итак, этот вопрос, который он задал: что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? На самом деле, этот вопрос, который задают сегодня многие люди. Неважно, являются они христианами или нет, все люди хотят понять, что нужно сделать, чтобы жить вечной жизнью. Что нам нужно сделать, чтобы в конце, после этой жизни, у нас была вечная жизнь. Люди ищут, на самом деле, не всегда именно истину. Многие волнуются не истина, а в том, чтобы понять, как оправдать себя. Люди ищут счастье и смысла своей жизни, но часто так бывает, что они ищут, на самом деле, не истину, а просто хотят оправдать самих себя. Иисус, отвечая на этот вопрос, он говорит: люби Бога и ближнего. Но тут возникает у него вопрос: а кто мой ближний? Говоря о том, что люби ближнего, это очень абстрактно. А кто мой ближний? Вопрос, который мы должны сами себе задать. То есть, если для того, чтобы мне спастись, для того, чтобы быть верующим человеком, мне нужно любить Бога и любить ближнего. С Богом-то все понятно. Любить Бога. Я люблю Бога, Он меня любит. Знаете, мне это так удобно.
Удобно любить Бога и только быть с Ним. Иногда есть христиане, которые говорят, моя вера — это я и мой Бог. Вот мы друг друга хорошо понимаем. Но мы с вами знаем, что христианство — это не только ты и Бог. Христианство — ты и Бог, конечно, но также ты и люди вокруг тебя. Аминь. Поэтому наша задача не абстрагироваться от людей, но также понимать, что есть ближние люди, которые нуждаются во мне. Почему он это задает этот вопрос? Кто твой ближний? Потому что он хочет ограничить круг людей, которых он обязан любить. Просто скажите, дайте мне список 5 имен, я буду их любить и заботиться о них. Он хочет это сделать. Поэтому ближний кто это? Это моя семья? Может быть, ближние — это мои друзья? Может, ближние — это те, кто мне приятен? Может, вот эти люди мои ближние? И тогда Иисус рассказывает эту историю о том, кто такой ближний человек или кто твой ближний. И переворачивает или переворачивает представление о том, что же такое любить по-настоящему. Поэтому история дальше — это история про обличение. История, которая обличает. Итак, человек, которого избили, возможно, иудеи. Библия не говорит об этом точно, о чем, кто это был, но, скорее всего, возможно, это был иудей, которого избили и ограбили, и бросили его умирать. Дальше в следующем вот этом истории есть три персонажа, которых мы знаем. Первый — это священники. Священник, который служит Богу. Он проходит мимо человека, который нуждается, который избит и ранен, и он проходит мимо. Тут мне чуть-чуть неприятно. Я такой думаю, ну не все священники такие, правда? Ну нехороший священник, короче, был. Потом с ним проходит после этого левит. Левит, на самом деле, это человек тоже, который служит при храме. Другими словами, первые два человека — это были, ну, набожные люди, люди, которые служили Богу, но они по каким-то причинам, они прошли мимо. Оба видят, но проходят мимо. Почему? Почему они могли бы пройти мимо? Я думаю, что некоторые мысли могли быть так. Может быть, они боялись оскверниться. Имея в виду, что в ветхозаветное время, когда люди, ну, не должны были касаться крови и так далее, да, то есть это было такое, ну, нельзя касаться, потому что тогда ты оскверняешься, потом дни ощений и так далее. Поэтому они не хотели, может быть, касаться крови. А может быть, они спешили на какое-то служение, на молодежку в 17:30. Я думаю, не-не-не, у меня нет времени, мне надо успеть на прославление. Там будет сегодня центр петь. Я точно хочу на это попасть. Не знаю, по какой причине. Может быть, по этой причине, а может и нет, я не знаю. А может быть, кто-то, они думали так, ну кто-то другой поможет. Ну, почему обязательно я? Пускай кто-то другой поможет. Но проходит мимо них самарянин. На самом деле, вы знаете, самаряне — это люди, которые израильтяне вообще не общались. Если помните эту историю, когда Иисус пришел к женщине-самарянке у колодца, они все удивились, почему Иисус общается с ней, потому что иудеи и самаряне, они были вообще противоположны вообще. То есть они не хотели даже друг с другом общаться, но вдруг приходит чужой человек, абсолютно противоположный, может быть, даже имеющий что-то против этих людей. Но он проходит мимо этого человека и не может пройти. Человек, то есть самарянин, которого презирали иудеи, вдруг останавливается и начинает помогать. Он не рассуждает внутри себя, а вдруг это опасно? Что я буду поднимать этого человека? Вдруг это опасный человек? Вдруг он реально заслужил? Да? Чего я это там буду останавливать? Нет, он не думает об этом. И он не ищет оправданий. Он не говорит о том, что у меня нет времени. Скорее всего, он тоже куда-то шел и куда-то ехал. Но при этом он останавливается. И он просто видит нужду и начинает действовать. Он берет и привязывает его, потом он его отводит в гостиницу, и потом, в конечном итоге, мы видим, что он еще оплачивает ему все лечение. И после всего этого Иисус спрашивает этого человека, который у него задал этот вопрос. Он говорит, кто был ближним этому человеку? И, конечно же, у законника не остается выхода, чтобы сказать, конечно, тот, кто помог. Правда? Мы бы так же сказали. Ну, как бы тут шах и мат. Кто ближний? Ну, тот, кто помог. Аминь. И поэтому Иисус говорит, теперь иди, и ты поступай так же. Когда ты слышишь эту историю, и Иисус говорит, теперь иди, и ты также поступай, эта история прямо для нас. Когда ты думаешь, что он сказал этому человеку, ну, учителю, да, или закону, думаешь, ну, это ему сказал. Но на самом деле Иисус эту историю дал нам, чтобы мы также поступали. Это не история про другого человека, это история про меня. Иисус не говорит в этот момент, вот видишь, там самаряне хорошие люди. Он не говорит там, кто из них кто. Он говорит, иди, и ты будь таким. Поэтому мы часто, бывает в нашей жизни, будучи являясь христианами, мы иногда проходим мимо. Ты скажешь, где мы проходим мимо?
Вот хочу несколько примеров сказать. Когда мы видим чужую боль, но отворачиваемся, иногда мы можем видеть и реально не чувствовать ничего в своем сердце. Увидев проблемы другого человека, ну, это не мои проблемы. Это не мои проблемы. Наверное, кто-то другой поможет этому человеку. Мы иногда можем закрыть свое сердце при виде, когда мы видим другого человека, который оказался в нужде. Пастор Мацула как-то научил нас хорошему принципу, когда видит машину скорой помощи. Он говорит, когда скорая помощь куда-то спешит, значит, кому-то плохо. И поэтому он развил эту привычку, видя, что что-то где-то кто-то ждет, он начинает молиться за этого человека. Думает, Господь, благослови этого человека, помоги ему, восстанови его, не знаю, исцели его. Я думаю, что как христиане нам очень важно держать свое сердце в тонусе любви. В любви к другим людям, людям, которые проходят разные сложности, и не проходить мимо них. Знаете, на Болотной площади есть, здесь в Москве, есть классный памятник, где есть там 12 пороков человека. Не знаю, видели или нет. Видели, да? Очень классные, поучительные. Если вам будет как-то интересно, сходите, погуляйте и прочитайте, посмотрите. Это очень интересно. 12 пороков человека, которые там стоят, такие скульпторы. И посередине самый главный такой порок, знаете какой? Называется равнодушие. Которые закрыты уши и закрыты глаза. Я ничего не вижу и ничего не слышу. Я думаю, что каждый из нас что-то подобное переживал в своей жизни. И когда мы что-то пережили такое, когда мы остались равнодушными, когда наше сердце никак не почувствовало ничего, мы можем просто пойти мимо и сказать, ну окей, не почувствовал. Но с другой стороны, я думаю, что мы можем остановиться и помолиться, сказать, Господь, так, наверное, не должно быть. Когда я вижу человека в нужде, что-то должно происходить моим сердцем. Я должен чувствовать, я должен быть сострадательным, я должен любить ближнего, как самого себя. И часто, к сожалению, в этом мире очень много наигранности, очень много обмана и так далее, где мы просто ожесточает наше сердце. Мы иногда просто уже не хотим делать, потому что не верим. Поэтому очень важно, чтобы мы не оказались в той позиции, когда мы проходим мимо, потому что не чувствуем боль или не чувствуем причастность к этой истории. Когда мы видим чужую боль и отворачиваемся, это плохо. И нам нужно что-то с этим сделать. Однажды был на улице бездомный человек. И он просил деньги. И знаешь, вот я не знаю, было чувство, когда человек подходит и спрашивает, говорит, можете дать денег? Я думаю, ко всем подходили, да, наверняка. И вот в этот момент у тебя внутри начинают процессы происходить. А он для чего просит? И кто-то такой хочет дать, и кто-то такой думает, наверное, он сейчас на алкоголь возьмет или еще что-то. А кто-то, может быть, видит другого человека, который оказался в какое-то положение и говорит, а он сам виноват в этом. Не надо было этого сделать. Пускай вот он получит урок из жизни. Я думаю, что Христос, он не такой. Я думаю, что Христос, когда видит нас, когда мы упали и когда мы в нужде, он не говорит, пускай чуть поваляется. Нет, я думаю, его сердце что-то происходит, его сердцем он сострадает нам. Я думаю, что как христиане мы должны уметь сострадательное сердце к людям, которые рядом с нами оказались, по разным причинам. Может быть, твоя коллега сегодня в депрессии, и у него есть проблемы, и ты видишь, что у человека есть конкретные проблемы. Кто-то сидит и плачет, и ты такой думаешь, не буду влезать. Пускай кто-то ему поможет, или пускай он сам сам выкручивается своей работы или своей истории. Я думаю, что мы как христиане, мы должны в этот момент не оставаться ни соучастниками. Мы наоборот должны стать соучастниками и помочь человеку. Спросить, чем я могу помочь? Может быть, я могу помолиться за себя? Может, я могу как-то что-то сделать с тобой? Что я могу сделать? Подскажи мне, как я могу помочь? И в этот момент мы должны начать что-то делать. Я помню, однажды был случай у нас после молодежного собрания. Мы выходили, уже уходили домой. Я спускаюсь, это на самом деле вот у нас молодежка заканчивается ближе к 8, да? А это было уже к часам к 10 вечера было. Я спускаюсь вниз, и там есть девушка Кристина. У меня есть фотография, если знаете, она из служения «Друзья тут», да? Кристина, может быть, здесь, да, даже? Кристина тут? Ты? Где ты? Помаши мне, Кристина. А, вон там, где ты сидишь, окей. Я помню, когда я спускаюсь туда, и смотрю, Кристина сидит с одной девушкой. Я думаю, что так поздно она сидит там. Я говорю, что случилось? И она говорит, человек пришел, и нужна помощь, и негде жить и так далее. Я думаю, Кристина, у тебя что, реально делать нечего? После молодежки, так поздно. И она и сидела, и разбиралась в этой истории, как ей помочь, как найти, куда ей поехать. Мы нашли ей дом где-то в Подмосковье, реп-центр, где она могла бы оставаться, ночевать. И потом искали финансы, и покупали билеты и так далее. Я думаю, когда я смотрел на это, я думаю, это офигенно. Это правильно,
Так должны поступать христиане, когда видят другого человека, который оказался в сложной ситуации, они не говорят: «Не-не-не, у меня сейчас с друзьями вкусная точка, вообще время назначено, мы должны хорошо поесть гамбургеры». Нет, когда ты идешь кушать гамбургеры, и ты видишь по дороге кто-то нуждается, тогда ты останавливаешься и говоришь: «Гамбургеры подождут, есть кто-то, ради кого умер Христос, и я должен помочь этому человеку». Аминь. Поэтому сострадание — что-то важное, что должно быть в нашей жизни. Поэтому будьте как Кристина. Аминь. Кристина, спасибо тебе большое. Почему мы иногда можем не помочь человеку? Потому что, возможно, мы делим людей на достойных и недостойных помощи. Может быть, это человек не нашего круга. Если был бы мой близкий, тогда я бы помог. А если я его не знаю, то чем мне помочь? Ну, наверное, не, помогать не буду. Или, может быть, это неверующий человек. Вот верующий был бы человек, я бы ему точно помог. Ну, нет. И Иисус в этой истории не говорит о том, что верующий, неверующий. Он не говорит о том, кто этот человек. Он говорит: есть человек, который сегодня нуждается. И наша задача в том, чтобы помогать людям. Например, в нашей стране есть много мигрантов и беженцев, разных людей. И знаете что? Это также часть нашей заботы. То, как мы можем помочь людям, которые нуждаются. Иногда кто-то подходит и говорит: а где метро? А кто-то иногда подходит и говорит: а как тут куда-то дойти? Или как доехать, или еще что-то, просит позвонить и так далее. И мы, как христиане, наше сердце всегда должно быть открыто к этим людям, и мы должны делать все для того, чтобы им помочь. Аминь. Что? Почему еще мы не можем чего-то делать? Когда мы заменяем милосердие рассуждениями. Когда человек тебе приходит и просит помощи, и ты начинаешь сначала разбираться, заслуживает ли он помощи или нет. Это тоже целая история. Человек иногда тебя просит просто деньги на хлеб, а ты говоришь: а вдруг он на алкоголь? И на самом деле это вопрос как бы легитимный, хороший. Мы не хотим отдавать человеку алкоголь. Нет, мы не хотим. Мы хотим человеку помочь, если он нуждается и он голодный. Поэтому часто бывает так, даже когда ко мне подходят, я спрашиваю: на что ты хочешь? И когда он говорит еду, я говорю: я могу пойти с тобой и купить тебе еду. Аминь. И мы должны найти время для того, чтобы помочь человеку. Потому что добро, если ты хочешь делать добро человеку, то ты начинаешь рассуждать о том, что он достойный или нет. Вдруг он тебя обманывает. Может, обманывает. Но Библия говорит: просящему отдавай. Твоя задача в том, чтобы помочь. Я помню в своей жизни. Однажды я просто перестал в метро давать людям, которые нуждались и просили деньги, только потому что я в себе рассудил и понял, что это целый бизнес. Но с другой стороны, я же не знаю. Я могу лишь помочь, если человек мне просит помощи. Я могу что-то сделать для него. Потому что история об Иисусе, Иисус, который рассказывает о добром самарянине, он не подлежит к рассуждению. Он самарянин не смотрит, а вдруг он реально обманщик, а вдруг он притворяется, и когда я его возьму, он меня по дороге еще ограбит. Мы не знаем, но то, что он может делать, он помогает. Аминь. Как стать ближним? Как стать ближним? Что мы можем сделать для людей, которые нуждаются? Мы должны перестать искать оправдание. Мы должны думать не кто виноват, а чем я могу помочь. Христианство — это тот человек, христианин — это тот человек, который думает, чем я могу помочь. Он не ищет, как срулить эту историю. Он не думает о том, размышляя, кто есть прав, кто нет. Он говорит: чем я могу помочь? Таким был Христос. Так же, как мы можем стать ближним к человеку? Мы можем видеть человека, а не его статус. Для Бога нет чужих. Каждый человек, который рожден в этом мире, он ценен в глазах Бога. И мы тоже не должны обесценивать это. Мы должны видеть в человеке божественное, что он творение, что он образ и подобие Бога. Правда, не все всегда поступают верно. Иногда люди реально оказываются в разных ситуациях из-за своей глупости. Но пускай от этого наше сердце не охладеет к людям, которые вокруг нас есть. Третье, как мы можем стать ближе, мы можем действовать, даже если это неудобно. Милосердие всегда требует жертвы. Всегда требует жертвы. Не бывает такое, что что-то легко сделал для кого-то. Нет, когда к тебе обращаются за помощью, это всегда жертва. Ты всегда что-то оставляешь для того, чтобы пойти и помочь другому человеку. Я помню, как однажды после молодежного богослужения я также проповедовал и так далее. И потом, это, по-моему, даже в тот же день был, когда мы здесь после собрания еще с одним человеком мы долго молились, общались и так далее. И потом после этого я спустился вниз, потом увидел Кристину, вот мы допоздна там были, потом помогли ему. И потом я такой думаю: фу, все, слава Богу, мы сейчас с женой пойдем в ресторан, посидим и вместе классно время проведем. Мы пришли, братья Караваевых, на проспекте Мира, мы сели туда, и знаете что? Вот мы взяли еду, чтобы покушать, и подошел мужчина.
Он говорит, а можете меня накормить? И в этот момент, когда ты уже как бы, знаешь, день у тебя заканчивается, ты уже устал, ты просто хочешь быть со своей женой, просто хотите поесть. И кто-то приходит и говорит, а можете меня тоже накормить? Я не знаю, смог я передать мое чувство в тот момент или нет. С одной стороны, я понимаю, конечно, надо накормить, но с другой стороны, думаешь, ну где-то же я могу один быть. Конечно же, ну нет, слава Богу, закончу эту историю тем, что, конечно же, я встал, пошел, и мы вместе с ним заказали еду, которую он хотел. Потом он сказал, что-то мало, можно еще закажу. Потом мы еще заказали еду, и он сидел там, тоже кушал. Вот. Слава Богу за это. Но о чем я говорю? О том, что милосердие — это требует жертву. Иногда тебе придется заметить другого человека в тот момент, когда тебе вообще неудобно. Может быть, у тебя были совершенно другие планы. Ты, может быть, куда-то стремился и куда-то шел, и ты увидел человека, который нуждается. И знаешь что? И ты остановился. Однажды одна женщина опаздывала на автобус. Она опаздывала, бежала и плакала. Водитель увидел это... Эту женщину, который опаздывал на автобус, и он вернулся и взял ее. А оказалось, она спешила к сыну, который в тот момент умирал. Кто-то может быть сказать, ну он нарушил график. Но знаете что, он стал для нее ближним. Я не знаю, было у вас такое чувство или нет, я помню свое время, когда ты бежишь за автобусом, который сейчас уедет. Ты бежишь, чтобы успевать. И вот иногда есть водители, которые прямо перед носом закрывают. Ты же говоришь... Будь человеком, ну, ты бы мог секунду подождать, но открыл бы мне дверь. А есть иногда, когда ждут и открывают. В этот момент твое сердце, слава Богу вообще. Это люди, которые любят свою работу, которые открывают двери. Точно говорю. Они любят людей, они любят то, что они делают. Я думаю, что мы иногда такими же бываем. Иногда просто нужный момент, когда нам реально нужно проявить милость. Жалиться на ком-то, помочь какому-то человеку. Мы можем закрыть, сказать, не-не-не, сегодня двери закрываются. Двери милосердия работают до 17:00. После мне не звоните. Но так с нами не должно быть. Аминь. Аминь. Итак, как стать ближним? Перестать искать оправдания, видеть человека, а не его статус, и действовать, даже если это неудобно. Вот что значит любить ближнего, как самого себя. То, о чем учил Иисус. В заключение хочу сказать, добрый самарянин, на самом деле это история доброго самарянина, это про образ Христа. И Иисус и есть добрый самарянин для каждого из нас. Он рассказал эту историю, потому что мы все с вами однажды были изранены, мы все с вами однажды были брошены, и никому не было дела до нас. Но Иисус, Бог, Творец этой земли, Он стал обычным человеком, пришел на эту землю, взял грехи всего человечества на Себя, и умер на кресте для того, чтобы мы вместе с вами могли иметь жизнь вечную. Это пример, который Иисус показал каждому из нас, таким, каким мы должны быть. И добрый самарянин — это как Иисус, то, что Он сделал для нас, как грешников. Он спас чужого, Он спас того, кто находился в заблуждении, находился в беде, находился в том, чтобы попасть в ад. И сегодня мы с вами должны стать как Христос, стать как этот добрый самарянин, который может помочь людям, которые вокруг нас находятся. Ты скажешь, Армен, это очень сложная история. Что-то этот самарянин жестко много чего сделал. Он и остановился, и раны там, и еще там на осла посадил, куда-то отвез. Я не могу всем этим заниматься. Знаете, иногда нам реально сложно вот все это сделать. Скажем так, это непростое дело. Но мы можем сделать что-то из этого. Не обязательно сделать все. Но каждый из нас что-то может из этой истории сделать. Например, остановиться. Остановиться — это означает прервать свою спешку ради другого человека. Имей в виду, что ты куда-то стремишься, куда-то идешь, но ты увидел нужду, и ты остановился. Это уже хорошо. Остановись для того, чтобы увидеть людей, которым ты можешь помочь. Что он еще сделал? Он выслушал. Или мы можем выслушать. Он привязал раны и словом утешения помогал. Иногда слушать — это на самом деле большой дар. В этой жизни все любят говорить. Но, слава Богу, вы любите слушать. Да, вы сейчас сидите и слушаете. Слава Богу за вас. Но знаете, что иногда людям нужно высказаться. И ты можешь стать человеком, который может слушать других людей. Иногда я консультирую людей, я просто слушаю. И когда они заканчивают, они говорят, я все понял, спасибо.
Я говорю, ну слава Богу. Иногда людям нужно просто сказать то, что у них сердце, то, что у них горит, то, что больно. И кто-то должен стать тем человеком, который слушает другого. Поэтому выслушать — это большое служение. Что ты можешь еще сделать? Ты можешь поддержать, стать опорой в трудный момент для другого человека. Аминь. Найди таких людей. Скажи, может быть, я могу поддержать себя? Ты видишь своего друга, не знаю, однокурсника, не знаю, с кем учишься, работаешь. Может, ты видишь, ему находится в сложной ситуации. И он думает, пойду-ка я сегодня вечером какой-нибудь в бар выпью вообще, я что-то устал. Скажи, не-не-не, подожди, давай я буду рядом с тобой. Давай я буду молиться за тебя. Давай я поддержу тебя. Знаешь что, решения нет в алкоголе, но решение есть в Боге. И я буду рядом с тобой. Поэтому поддержать кого-то — это тоже большое служение, это то, что сделал добрый самарянин. Что еще он сделал? Он поделился ресурсами. Он поделился тем, что у него было. Он посадил на своего осла, заплатил за него и так далее. Поэтому помочь другим деньгами, временем, своей силой — это тоже круто. Это тоже проявлять любовь к человеку, который рядом с тобой. Любить ближнего, как самого себя. Поэтому делитесь тем, что у вас есть. У вас есть классная улыбка, поделитесь это с другими человеком. Вы хорошо готовите кофе, приготовьте нам всем. Мы тоже будем счастливы вместе с вами. И еще что-то. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. То, что у тебя есть, используй это для того, чтобы благословить людей, которые вокруг тебя есть. Что еще он сделал? Он был рядом. Пойти рядом. Сопровождать человека в его испытании. Иногда нужно время для того, чтобы помочь человеку. Иногда некоторые вопросы не быстро решаются. Конечно, бы хотелось дать какую-то волшебную пилюлю и сказать, вот, на попей, и все будет хорошо. Но иногда некоторые вещи проходят долго. И важно, чтобы мы были готовы помогать другому человеку тоже в долгое время, идти с ним путь. И это тоже то, что мы можем сделать. То, как мы можем проявить любовь к ближнему. И последнее. Взять ответственность. Не бросать на полпути. Иногда ты говоришь, давай, я буду твоим другом. И это последний день, когда вы увиделись. Ну, не-не-не. Было бы странно, если бы он привязал его, ну, точнее, как не привязал, а перевязал его раны. А потом помог ему, посадил на осла и перед гостиницей бросил бы его. Такой, ну там дальше он сам дойдет. Это странная была история, согласны? Я думаю, надо доводить дела до конца. Поэтому если ты увидел человека, если ты видишь человека в нужде, что ты можешь делать, ты можешь взять ответственность за него и довести до конца. Сказать, я буду рядом с тобой. И что бы тебе не нужно будет, я хочу помочь тебе, я хочу быть человеком, на которого ты можешь опираться. Возьми ответственность и доведи человека до конца. Это все сделал добрый самарянин один. Но нас с вами много. И мы что-то можем из этого сделать. Мы можем быть ближнему к своему людям вокруг нас. Не только здесь, не только ваши друзья, но также за пределами этой церкви. Когда вы будете ходить по улице, когда вы будете в метро, когда вы будете в магазине, в ресторане, где бы вы ни были, люди, которых вы увидите, это ваша ответственность. Я помню, одним у меня, когда учился в теологическом, у меня был декан Андерш Герман. Он был такой очень духовным человеком. Я помню, мы после уроков, во время обеденного перерыва, мы пошли вместе в ресторан. На самом деле, я только первый раз увидел такое отношение. И там девушка, которая обслуживала нас, и она подошла, и он говорит, что вы будете заказывать? И он начал ей говорить добрые слова. Я такой думаю, странно вообще. Он просто, ты скажи, что хочешь заказать, да? Он просто начал говорить, какая она классная. А потом в конце начал пророчествовать ей. Начал говорить о том, что Бог имеет для ее жизни. И сказал, можно за тебя помолюсь? Сидел, думал, мы кушать пришли или молиться вообще? И он молился за нее. И она была очень затронута Богом. Реально. Я думаю, вот это круто. Когда ты пришел даже в ресторан покушать, ты в этот момент можешь увидеть людей, которые вокруг тебя нуждаются в Боге. И ты можешь что-то для них сделать. О, Господь, научи нас таким быть. Научи нас реально видеть людей, видеть нужды их, видеть, что мы христиане не только в церкви, но где бы мы ни были, мы христиане и там, чтобы проявить любовь к людям, которые сегодня нуждаются. Аминь. Давайте встанем вместе. Иисус в истории, в этой притче, Он не просто рассказал им эту притчу, не. Он сказал, не спрашивай, кто твой ближний. Тот спрашивал, кто мой ближний? Говорит, не спрашивай, кто твой ближний, но будь ближним, будь.

когда ты ищешь, для кого ты можешь быть ближним, это не тот подход, который говорит Иисус. Иисус говорит, увидел человека в нужде, значит, это твой ближний. Кому ты можешь помочь? Пускай нам Бог даст такое сердце, чтобы мы реально не проходили мимо в этой жизни. Наше время, которое мы живем, на самом деле очень циничное время. Люди, которые просто смеются, угорают на друг друга, там, не знаю, прикалываются, унижают. И иногда человека на улице ты не знаешь, он мошенник или просто оказался в этой истории. На самом деле все очень сильно запутано. Но при этом важно, чтобы мы не ожесточили свое сердце, не потеряли вот это чувство, что эти люди, возможно, сегодня реально в нужде. Сегодня, возможно, это их последняя надежда. Возможно, этот человек вышел в надежду, кто то-то ему поможет. А мы, будучи христианами, которые призваны помогать, любить человека, который в нужде, говорим, не-не-не, это какая-то другая история. Господь, храни нас от этого. Пускай наше сердце реально будет чутким, состраданием людям, которые сегодня нуждаются. Сегодня в мире много чего происходит. И хочется, чтобы наше сердце не было жестоким из-за того, что вот обильно жестокости очень много сегодня в мире. Но хочется, чтобы сохранить свое сердце. Если твое сердце, как я сказал в самом начале, не чувствует это хорошее время молиться об этом, сказать, Господь, я что-то потерял. Я потерял сострадание людям вокруг себя. Возможно, боль чужого человека очень далеко от меня. Но я не хочу, чтобы так было. Я хочу чувствовать, я хочу реально молиться за этих людей. Я хочу сострадать этим людям так, как это делаешь ты. Потому что в этом есть христианство. Будь ближним для другого человека, кто сегодня нуждается. Кто нуждается сегодня в твоей любви? Возможно, ты даже знаешь о таких людей. Возможно, ты знаешь человека, которому ты сегодня можешь помочь. Если знаешь, то Иисус говорит, иди и поступай с ним так же. Аминь.

0: Piggott.
1: Из ГБН, из студии А, из дикой Южной Калифорнии. Передача «Леон с друзьями». И я ведущий Леон Патилов. Сегодня у нас в гостях ведущая передачи «Solid Gold» Мэрилин Маккю. Сейчас оторвемся с Леоном Патиловым. Добро пожаловать на передачу «Леон и друзья». Знаете, мой друг номер один, Уоррен, он сейчас оторвет что-то. Это будет просто здорово. Это просто классно. Сегодня у нас в гостях Мэрилин Маккю. Это было, будет просто прекрасно. Итак, давайте начнем.
2: I think I'm gonna come over here with you guys. Break it down, Tuesday!
1: Сегодня у нас в гостях Мэрилин Маккю из Solid Gold. Помните, Мэрилин? Красивая леди, красивый дух, красивое сердце. Знаете, мы хотим, чтобы вы написали нам, ребята. Это удивительно получать от вас письма. Напишите нам в 50 словах или меньше о том, почему вы любите передачу «Леон и друзья». И при этом также используйте Писание из Библии. Я хочу о нем побольше слышать. Обогащайтесь, обогащайтесь этим, дамы и господа. Итак, моя особенная подруга Мэрилин Маккю.
3: How are you all doing tonight, huh? Feeling good? All right. I'm glad you are because I am feeling so blessed. Woo! I want you to put your hands together with me.

All right. Marilyn McCoo. Присоединяйся ко мне, девушка. Как ты поживаешь? Я очень рад тебя видеть. Ты выглядишь просто потрясающе. Marilyn McCoo, поприветствуйте. Но это было прекрасно. Ты молодеешь, по-моему. Знаешь, ты все равно словно расцвела. Знаешь, Господь наградил тебя и Святым Духом, и любовью. И твоя жизнь просто расцветает. И это видно. Ты просто цветешь. Да, знаешь, я просто пытаюсь идти туда, куда Он ведет меня. Я чувствую, что Господь благословил меня талантом для того, чтобы я отдала его Ему самым лучшим образом. И чтобы я была примером для других в то же самое время. Да, знаешь, это удивительно. Я не думаю, что когда ты была ведущей Solid Gold, я не думаю, что люди понимали, что ты христианка. Да, многие думали, сначала у меня был такой стиль жизни, а теперь я собираюсь жить по-другому. Но на самом деле, они сторонились от Господа. Но ты была христианкой. И в последних выпусках передач я рассказывал о том, как тяжело было тебе работать со всеми этими группами, которые появлялись и исчезали. И я даже о демонических атаках на тебя, я помню. Знаешь, Леон, я смотрю на это все таким образом. Когда мы приходим к Господу, это не значит, что мы оставляем мир. Мы по-прежнему живем на планете Земля, и в нашей ежедневной жизни, вне зависимости от того, какова наша карьера, мы будем сталкиваться с неверующими людьми. И мы должны представить себя им в альтернативном свете, чтобы эти люди смотрели на нас и думали, а что же их отличает? И Господь использует нас в каждой области, и Он использовал меня в передаче Solid Gold. Многие верующие не поняли этого и сильно критиковали меня. Но знаешь, ты не всегда сам понимаешь пути Господни. Они могут и не понимать путей Господних, не понимать, что Он делает. И знаешь, никому не под силу постичь то, что делает Господь, как Он делает вещи. Мы также не можем понять Его планов. Но нам нужно поддерживать друг друга, молиться друг за друга и верить в то, что мы идем по пути, указанному нам Господом, Богом. Просто мы должны поддерживать друг друга всегда. Видишь ли, большинство людей не понимают того, что ты занимаешься другими вещами. Они видят тебя только в этой ситуации, когда ты... Ну, я знаю, что ты работаешь и с телесетью, да, детские чудеса. Да, мы занимались этим 11 лет, и мы почти собрали 117 миллионов долларов для детских больниц по всей стране. Это здорово. Знаешь, меня это радует, потому что эти деньги идут в детские больницы. И это для помощи тем, которые не могут заплатить. Таким образом, я действительно чувствую, что это работа Господа. Знаешь, я разговаривал с еще одним человеком, который работает вместе с тобой, Джон Шнайдер. Да, он был на твоей передаче. Да, он хороший парень. И он рассказал мне немного, и это меня очень обрадовало, потому что мы работаем с приемными домами, домами для приемных детей, Кайнания, с 85-го года, и мы помогаем детям найти семьи. Да, это замечательная работа. Я слышал об этом, прекрасная работа. Да, и в тот день, когда ты и я, Клифтон Дэвисон и Филипп выступали с концертом для детей, помнишь, открылись 114 домов, открыли свои дома для детей, у которых не было родителей. Это прекрасно, потому что тебя часто видят только на сцене и не знают, что происходит за сценой. И я не знал сам, что ты была доктором, врачом. Ну ты шутишь, людям. Знаешь, эта девушка обладает степенью почетного доктора. Это титул. И опять же, я не знал, что твои мама и папа были докторами. Докторами медицинских наук. И они познакомились в медицинской школе. А, это здорово. Да, я тоже доктор Маку. Да, и мне это очень нравится.

0: Университет Таладида присвоил мне это почетное звание доктора. И я была очень взволнована, потому что мой папа закончил его. Ты встретилась там с преподавателями, которые учили его?
1: Я встретила несколько человек. Мой отец также приходил туда, мой муж Билли Дэвис, Джуния и мой папа.
0: Они оба пришли, когда мне вручали степень почетного доктора, и тогда папа встретился с теми, кого знал. Никого из своих преподавателей, потому что он уже немного старый, то есть учителей уже давно нет. Конечно. Это прекрасно. А что ты теперь делаешь? Если бы ты могла записать на бумаге, «Господь, вот этим бы я хотела заниматься прямо сейчас». Что бы это было? Я знаю, что ты актриса. Да, я по-прежнему актриса. Я, когда появляется для меня подходящая роль, когда не мешает это моему расписанию. Билли и я недавно вместе занимались одной пьесой, постановкой «Девушки мечты» в Северной Каролине. И теперь мы работаем с продюсером, мы будем разрабатывать план выхода на международный рынок. И я бы хотел на этом сконцентрировать свое внимание. И я молюсь об этом сейчас. Надеюсь, что все будет хорошо. И, конечно же, мне бы хотелось продолжать петь и выступать. И я это делаю с концертами здесь, в Штатах. И со времени появления моего альбома, евангельского альбома, я выступала во многих церквях по всей стране. Так что это отличалось от моих прежних ролей. И мы использовали свою популярность для того, чтобы привлечь людей, которые не знают Господа. И, скажем, неизвестно, пришли бы они на религиозный концерт или нет. Они приходили, чтобы посмотреть на Билли Дэвиса, младшего, на Мэрилин Маку, на Филиппа Бейли и Стефани Миллс, которых они раньше где-нибудь видели, они знали. Они приходили, чтобы узнать, «О, о чем же они будут говорить? И что же, это бесплатно?» И когда они приходили, мы начинали говорить о Господе в их жизни. И в результате мы привели к Господу множество людей. Но это было и раньше, конечно. Теперь я выступаю в разных церквях и делюсь с людьми своим свидетельством. И это здорово. Знаешь, я ходил смотреть «Девушек мечты», в которой ты выступала, и она спросила меня, а заметил ли ты это девушки вон там и так далее? Я говорю, нет, мама, это только игра, знаешь, и так далее. Так или иначе, я знаю, что вы, ребята, перешли от музыки к актерству, заниматься стали пьесами и так далее. Вам тяжело запоминать эти строчки и все эти и так далее, все, что вам нужно учить, чем заниматься на сцене, это изнурительный процесс. Ну, знаешь, если ты занят в многосерийном фильме, тогда можно подглядывать специальные карты, но в большинстве случаев у тебя нет с собой текста, и ты запоминаешь. Ну, знаешь, мы запоминаем с песни постоянно, так что это не тяжело. Это не тяжело. Я считаю, что самое тяжелое для меня в актерской игре это неприкрытость, это действительно показать себя таким, каким являешься ты. Это может быть иногда больно. На сцене, хотя ты и не прикрыт, но все-таки можно спрятаться за какими-то вещами, за внешним лоском и показать залу только часть. Но в актерской игре ты должен быть искренним, иначе сразу же ты увидишь это. И это был интересный опыт для моего развития. Знаешь, многим из нас любопытно узнать, может ли христианин быть успешным в шоу-бизнесе. Был ли у тебя определенный опыт в Господе, и ты стала спасена, и как к этому отнеслась церковь? Это было не совсем так. Церковь не привела меня к этому, кстати. Когда я подрастала, мои мама и папа следили за тем, чтобы я ходила и в воскресную школу, чтобы я узнала о Боге, чтобы я изучила 10 заповедей и тому подобное. Они никогда не подталкивали нас к какой-то определенной религии. Они говорили, что они позволят нам самим принять это решение, когда мы вырастем. Таким образом, у меня не было никакого решения. И меня это вообще-то не волновало, я об этом не задумывалась. И я просто стала заниматься своими делами. И я сама пришла к Господу. И знаешь, время летит очень быстро. Это было почти 13 лет назад. И мне не приходилось переживать что-то особенно тяжелое. Скажем, некоторые сильно погружаются в наркотики или переживают клиническую смерть, и затем они спасаются в объятиях Господа. Знаешь, у меня не было ничего подобного. Очень часто люди думают, что они нуждаются в Господе только тогда, когда они уже опустились на дно и ниже опускаться некуда. Но я славлю Бога за то, что мне не пришлось пройти через это, чтобы привлечь Его внимание. Понимаете, мы все нуждаемся в Нем, вне зависимости от нашего статуса, независимо от того, что происходит сейчас. –

Как я сказала, я уже почти 13 лет живу с Господом, но я не прекращала заниматься и бизнесом, и быть в миру. И часто меня спрашивают, почему ты все еще поешь эти дьявольские песни, дьявольскую музыку? Но знаете, я говорю, что я чувствую, что Господь хочет, чтобы я была там. И если Он укажет мне пойти и заняться чем-то другим, я это сделаю, но я все равно молюсь. Каждый день я читаю Писание, и я чувствую, что Господь откроет это мне, когда мне надо идти куда-то и делать что-то другое. Но я чувствую, что Он нуждается в нас. Да, знаешь, в последних программах мы также говорили об этом. И это почти стало темой последних передач, потому что я знаю, что очень часто бывает тяжело. Люди не могут просто подойти к двери и сказать, в которых ты играешь, и вдруг быть с другими мирскими артистами и заявлять, что они христиане, и начать свидетельствовать. Да, и это стратегическая работа. Знаешь, иногда приходилось просто проскальзывать туда. Например, несколько лет назад Билли и я, мы проводили концерт вместе с группой «Пятое измерение», «Fifth Dimension», и мы выступали как первоначальная группа. И в программу входило исполнение мною двух отрывков из моего евангельского альбома. И так я пела перед этими людьми. Я пела песню «Воин за Господа». И это очень серьезное заявление о моем жизненном обязательстве перед Господом. И я представить не могу, чтобы в христианской среде мне удалось бы посвидетельствовать перед большим количеством людей, если бы я не была в шоу-бизнесе. И в христианской среде мы проповедуем для уже обращенных очень часто. Но нам нужно свидетельствовать и другим людям, которые не знают Господа, которые не христиане, которые не спасены. Знаешь, сегодня многие силы как бы объединяются. Я разговаривал с Джоном Шнайдером, и он, Ли Мимс, выступает с программой Priority Entertainment, в которой все еще очень много высокого качества передачи. Я считаю, что чем больше мы объединяемся, и знаешь, мой новый альбом называется «Церковь на марше». И я действительно надеюсь, что вся церковь объединится против аморальности и всего того, что происходит в мире. Я считаю, что очень много людей в этой индустрии волнуются прежде всего о деньгах. Их волнуют деньги. И они пытаются угодить зрителям, обнажая самые низкие человеческие вещи и желания. И нам нельзя этого делать. Вот почему в мире так много всего плохого. И я рада слышать, что у Джена и Ли такая замечательная программа. И я люблю твою передачу. Люди могут почерпнуть из нее только положительное. Прекрасно. Это хорошо. Большое спасибо, Мэрилин, что ты приняла участие в программе. Спой нам еще одну песню. Хорошо? Итак, ребята, поприветствуйте наша гостья Мэрилин Маку. Мэрилин Маку.

Господь также любит и вас. Пригласите его в свою жизнь. Вы смотрели передачу «Леон и друзья». До встречи на следующей неделе. Благословит вас Господь.

0: Моей гости неожиданно было подарено 94 тысячи долларов на машину и 94 тысячи долларов на покупку нового дома. Об этом в выпуске «Это сверхъестественно».
1: Столетия приходят и уходят, принося с собой мудрость и знания веков. Сегодня нам кажется, что границам наших открытий нет предела. Но все же необычный и таинственный мир сверхъестественного бросает вызов нашему сознанию. Оставайтесь с нами в нашем уникальном и захватывающем исследовании непознанной Вселенной. Все это в программе «Это сверхъестественно».
0: Здравствуйте, я Сидрот, ведущий этой передачи. Со мной в студии женщина, с которой везде случаются чудеса, куда бы она ни пошла. Ее зовут Дебра Монтенуто. Дебра, когда вы были ребенком, вы хотели быть врачом. Почему?
2: Я хотела лечить больных людей.
0: Вы приняли это решение в детстве?
2: Я решила видеть людей исцеленными.
0: Вы выросли в католическом учреждении. Вы часто видели, как исцелялись люди?
2: Я никогда не видела исцеленных людей. Я выросла в католическом учреждении, но я хотела видеть больных исцеленными.
0: И однажды вы вели свою машину и по радио сообщили: «Элвис Пресли умер». Какое это впечатление произвело на вас?
2: Я задала себе вопрос: куда он пошел? На небеса или в ад? И пока ехала домой, спрашивала себя об этом. Потом голос Божий прозвучал в машине. Он спросил меня: «Дебра, куда пойдешь ты?» Я подумала: «Наверное, я пойду на небеса, ведь я хорошая католичка». И голос Божий снова спросил меня: «Это правда?» Я доехала до дома, вошла в дом. Мама готовила на кухне, и я сказала: «Мама, я не знаю, куда я попаду, если умру, на небеса или в ад». Мама спросила, хочу ли я помолиться. Мы встали на колени и начали молиться. Я попросила Бога войти в мою жизнь, сказала Богу, что я желаю познать Его.
0: Эти слова – пароль. Я желаю познать Его. Видите ли, многие люди согласны, что хорошо верить в Бога, но не имеют этого пароля. И если быть объективным, не все даже знают Его. А что происходит в душе, когда вы больны с 10 лет? В каком вы были состоянии?
2: У меня была гипогликемия, и впоследствии я была прикована к постели в течение 2,5 лет. Потом я вышла замуж. Эмоционально я не была здорова, я была больна. Моя душа, у меня не было мира в душе.
0: Прикованная к постели в течение 2,5 лет, это ужасно. Мы скоро вернемся.

0: Я Сид Рот, ведущий этой передачи. Я в студии с Деброй Монтенуто. А что бы вы чувствовали в течение 10 лет болезни и 2,5 лет прикованным к постели? У вас, наверное, хороший муж, раз не оставил вас из-за болезни. Как вы поднялись с постели? Как это случилось?
1: Я пошла к врачам, и они поставили мне диагноз гипогликемия. Они отправили меня домой. И я воззвала к Богу. Я сказала: «Боже, никакие лекарства не помогут мне. Я нуждаюсь в том, чтобы Ты исцелил мое тело». И это произошло очень просто. Когда я воззвала к Богу, как бы жар и молния прошли сквозь мое тело. И я упала.
0: Подождите, объясните мне. Молния прошла сквозь ваше тело. Что вы имеете в виду?
1: Это был такой жар. Как будто я горела внутри, как будто молния прошла сквозь мое тело. И я услышала слова: «Дочь, я исцеляю тебя».
0: И
1: я знала без тени сомнения, что Божья исцеляющая сила была на мне, и что Он исцелил меня. Я подняла трубку телефона и позвонила моему пастору. Потом села в машину, приехала к нему, выскочила из машины и, пока бежала, кричала: «Бог только что исцелил меня». Вся моя жизнь очень изменилась.
0: Бог исцеляет. Бог творит чудеса. Дебра... самый обыкновенный человек. Итак, Дебра, ваш брак, сейчас вы очень, очень полагаетесь на Бога, но ваш муж, могу ли я сказать, был он в вере еле теплым, и вы воззвали к Богу о своем муже? Как это было?
1: Я сказала: «Боже, Стефан тоже познает тебя, и ты будешь более реальным для него». Когда он пришел домой в этот день и увидел меня не в кровати, но увидел меня наполненной жизнью, он увидел через это лучшего профессионала по исцелениям. Он знал, что Бог исцелил меня. Он знал, что Бог исцелил меня. Все симптомы прошли. Я не лежала больше в кровати. Головная боль ушла. Была пища, которую я не могла есть. Сейчас я могу есть все, что хочу. Все изменилось.
0: Какой у вас был дом, где вы жили?
1: У нас был прекрасный дом. Прекрасный дом. И у меня была хорошая жизнь. Но в душе моей была пустота в то время, когда Бог исцелил меня от гипогликемии. В моей душе не было мира. И я снова сказала Богу: «Боже, я имею все это». Я сказала: «Боже, у нас есть этот симпатичный домик, мы живем в пригороде, мой муж хорошо зарабатывает, но, Боже, мои чувства нуждаются в Твоем прикосновении». И я снова воззвала к Богу, и Бог исцелил мою душу. Я верю, что самое большое...
0: А объясните, что вы имеете в виду, когда говорите: «Бог исцелил вашу душу»? Как вы себя чувствовали до и после того, как Бог исцелил вашу душу? Что это значит?
1: Что я имею в виду? В детстве у меня было очень много смятения, которое не ушло. И это было...
0: Психиатры называют это дисгармонией. У вас была дисгармония?
1: И я не знала, как быть такой женой, какой я должна быть. Я не знала, как быть такой матерью, какой мне надо было быть. И в душе я никогда не имела удовлетворения. Я пыталась осуществить мечты при помощи денег. И в каких-то случаях у меня это получалось. Я знала, что это была часть моего разума, которая нуждалась в Божьем прикосновении. Тогда я бы чувствовала мир и не была бы так беспокойна.
0: Как долго это продолжалось, пока случилась встреча с Богом?
1: Все это продолжалось около месяца. Моя гипогликемия исчезла мгновенно. А когда я воззвала к Богу, чтобы Он коснулся моих чувств, это случилось через полтора месяца.
0: Вы говорили, что Он коснулся вас, Он пришел к вам. А как Он это сделал?
1: Я читала Библию, и Бог говорил со мной через нее. Но было время, как я и сказала уже, что я чувствовала осязаемое присутствие Бога, тепло, мир, уверенность. И моя душа перешла от смятения к миру, Когда душа чувствует себя как на скоростной трассе и внезапно наполняется миром, знаете, как человек меняется.
0: Но позвольте задать вопрос. Потом ваша жизнь изменилась, и вы потеряли свой прекрасный дом и так далее. Какими были тогда ваши чувства?
1: Мир.
0: Правда?
1: Полный мир. У меня был полный мир. Я знала, что Бог реален, и у меня был мир, который невозможно объяснить.
0: Был бы у вас такой мир? Я имею в виду, когда вы, как и она, потеряли бы все, а у нее был этот мир. Этот мир превышает все, абсолютно все. Итак, вы потеряли все. Потом Бог чудесно дал вам деньги на новый Мерседес.
1: Да.
0: Расскажите об этом.
1: Мне позвонила женщина и сказала, что хочет встретиться со мной. Я встретилась с ней, и она сказала, что Бог побудил ее дать нам деньги, привести нас к продавцу машин, и я могу выбрать любую машину, какую захочу. Я подумала, хорошо. Итак, мы приехали на торговую площадку машин, и она сказала, выбирай любую, какую хочешь.

0: любит нас, и Бог хочет лучшего для нас. Бог хочет, чтобы мы знали Его, и знали не только понаслышке о Нем, но имели взаимоотношения с Ним.
1: Расскажите мне об одном из самых удивительных физических чудес, которое произошло во время вашего выступления.
0: Я проповедовала в Южной Африке. Там была женщина, калека, она от рождения была калекой, и она стала спускаться по проходу. Она шла и прыгала, и славила. Она славила Бога.
1: Возможно, вы не понимаете, но это одно из мессианских чудес, о котором говорят раввины. Придет Мессия, и хромые будут ходить, и слепые будут видеть. Эти люди такими родились. Это намного сложнее. Вы только что сказали, что она родилась калекой.
0: Она родилась калекой, и пастор знал ее. Она служила в этой церкви, она от рождения была калекой. Когда я смотрела на нее, я видела, что она спускается по проходу абсолютно нормально. Я вывела ее на сцену, и Бог исцелил ее.
1: Маленькая девочка, хотевшая стать доктором. Случилось нечто, чего ни один врач не мог сделать. И я верю, что какое-то из этих чудес произойдет и с вами. Мы вернемся через минуту. Здорово! Вы знаете, очень много прекрасных слов сказано об этом враче. Люди, на которых врачи поставили крест, подписав им смертный приговор, с помощью альтернативной медицины полностью исцелились. Я расскажу вам, насколько хороша альтернативная медицина. Я очень благодарен. Я люблю смотреть на мгновенно происходящие чудеса. Моя гостья Дебра видела много таких чудес. Дебра, вы рассказали мне, в Африке еще что-то случилось?
0: В Африке, когда я молилась на сцене за больных, Бог сказал, здесь есть глухой мальчик. Бог открыл его уши на этом служении. Просто открыл его уши. Он вышел на сцену со своей мамой, и он мог слышать.
1: Мог ли он говорить?
0: Да.
1: Потому что когда человек глух, иногда
0: он... Да, он заговорил. Я обернулась и спросила, «Ты слышишь меня?» И стала задавать вопросы. Он ответил «Да». И его слух был в порядке, его уши были в порядке.
1: Когда действует дар, называемый словом «знание», в твоей жизни начинает происходить следующее. Ты слышишь слово от Бога, провозглашаешь его,
0: и человек исцеляется. Я получила дар слова знания около 10 лет назад. Я начала слышать в духе происходящее. Бог объявлял мне, кто в чем нуждается. И когда я произношу это вслух, Бог касается людей. Они знают, что я не знала этого, и они понимают, это Бог. И когда они получают обещанное, они принимают это и верят этому. Бог действует в них.
1: Я верю, что именно сейчас Бог действует через этот дар. И пока вы говорили, у меня нет слова «знание», у меня видение знания. Чьи-то зубы были, но это странно, но я научился двигаться в сверхъестественном. Меня исполнило благословение от Бога, которое дороже всех богатств. Чьи-то зубы были исцелены прямо сейчас. Дебра?
0: В это время, пока мы сидели здесь, Господь сказал моему сердцу о катаракте. Кого-то Бог исцелил от катаракты. И еще у кого-то смещение бедра. Бог исцеляет ваше смещение сейчас прямо там, где вы находитесь. Вы чувствуете силу от Бога, вы чувствуете тепло в вашем теле. Бог касается ваших бедер. Есть некто, у кого на колене рваная рана. Вы атлет, спортсмен. Бог исцеляет ваше колено прямо сейчас. Подвигайте своим коленом, и вы почувствуете Божье прикосновение к ноге, к своему колену. Вы почувствуете тепло.
1: Вы знаете, Дебра, пока вы говорили, я буквально чувствовал это тепло. Я чувствовал и присутствие, пока вы говорили это. Как будто здесь работал кондиционер. Воздух был иногда немного холодный, иногда очень холодный. Тепло вращалось вокруг. Пока вы говорили, я верю, что сила Божия движется, и я слышал, чья-то шея, а до этого чья-то спина, были

0: исцелены. Спина была исцелена прямо сейчас. Весь спинной мозг был исцелен. И когда Дебра сказала «бедро», я должен сказать, что я слышал это в то же самое время. Это было, вы знаете, я думаю, в этот момент у нас было интерактивное телевидение. Потому что я не думаю и не надеюсь, что эти люди исцелились. Я знаю, что эти люди исцелились. Расскажите мне о ком-нибудь еще, кто был исцелен через слово знания на ваших богослужениях.
1: На одном из моих собраний присутствовала женщина, которая была калекой. Она попала в очень большую автомобильную катастрофу и не могла ходить. Когда она пришла на собрание, ее привел туда ее сын, и сидела на собрании, Господь сказал через меня, объявив мне, что кто-то исцелился от последствий автомобильной аварии. Она встала и закричала: «Это я! Это я!» Она бегала по залу, абсолютно исцеленная.
0: А женщина, которая была беременна и с ребенком были проблемы? Кажется, они получили плохой диагноз от врача, который сказал, что УЗИ показало лучше сделать аборт. Был у вас такой случай?
1: Да, у нас было несколько таких случаев. Одна женщина была на собрании, она была беременна, и ей делали УЗИ. Врач сказал, что ее ребенок родится деформированным. Мне было дано слово знания. Я сказала ей, что все будет в порядке, и ребенок будет абсолютно нормальным. И затем, по прошествии времени, эта женщина, когда я была во дворе церкви, подошла ко мне со своим ребенком. Ему было уже 4 месяца. Она подошла и сказала: «Мой ребенок абсолютно здоров. Ничего плохого с ним не случилось».
0: Все возможно верующему. И Дебра, как вы помните, была исцелена от дисгармонии, эмоциональных проблем. Меня интересует, Дебра, молились ли вы за людей, у которых были похожие эмоциональные проблемы? Потому что, если смотреть правде в глаза, все мы когда-то оказываемся в какой-то плохой ситуации. Видели ли вы подобный своему результат исцеления?
1: Да, была женщина, которая тратила по $800 в месяц на медикаменты, чтобы предотвратить эмоциональное нарушение, и она была абсолютно исцелена. Она отказалась от медикаментов и не принимает их уже около 2 лет.
0: А как насчет эпилепсии?
1: Эпилептики тоже были на собраниях. 3 или 4 одновременно исцеленных эпилептиков. Они абсолютно здоровы. Они абсолютно нормальны.
0: Я поддерживаю то, что советует Библия. Потому что через слово вы можете исцелиться. Я люблю сверхъестественное прикосновение Бога. И я верю, что перед экранами есть люди, которые имеют эмоциональные проблемы. Может быть, ваш отец был когда-то алкоголиком или над вами надругались. У вас глубоко укоренившаяся проблема, которая переходит от поколения к поколению, от деда к внуку, которая перешла и к вам. От поколения к поколению. Вы не помолитесь за этих людей, Дебра?
1: С радостью. Во время молитвы поверьте в своем сердце, и вы получите исцеление в эту минуту. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за Твоих детей, которые смотрят сейчас эту программу. Я молюсь сейчас за вашу душу. Чтобы ваша душа была абсолютно чиста во имя Иисуса. Она будет свободна от неустойчивости, разочарования, депрессии, беспокойства, стресса. Все это уходит во имя Иисуса. Отец, я благодарю Тебя за это сейчас, что эти души наполнятся миром. Миром. Миром. Во имя Иисуса. Благодарю Тебя, Отец.
0: Вы помните, что сказала Дебра немного раньше? Она выросла в католическом учреждении, но она не знала, куда она попадет. На небеса? Или в ад. Она молилась Богу и не знала, куда пойдет. Видите, вам нужно общение. а не мертвой религии. И еще она говорила о мире. У нас есть слово на еврейском языке. Это слово «шалом». «Шалом» означает «полный мир». Мир в вашем духе, в вашей душе, в ваших чувствах и в вашем теле. Я знаю, что некоторые из вас, слушающих меня, верите в Бога, но не общаетесь с Ним. Некоторые из вас не имеют общения с Ним, другие имеют. Но я обещаю вам, если вы будете молиться этой молитвой со мной, осознавая ее смысл, вы получите настоящий, живой, полный любви, чистый шалом с Богом. Вы хотите молиться этой молитвой со мной? Важно говорить это вслух, потому что вся Вселенная, весь мир был сотворен Словом Бога, и ваша жизнь изменится, если вы будете произносить вслух Божьи обетования. Произнесите эту молитву вслух, дорогой Боже. Нет, я имею в виду вас. Я хочу, чтобы вы произносили вместе со мной, не про себя, а вслух. Ведь Бог здесь, с вами, Дух живого Бога. Я молюсь, чтобы ты пребывал на этих людях. Дай им познать прямо сейчас, как сильно Бог любит их. Итак, говорите вслух вместе со мной. Дорогой Господь, я грешник. Я жил без прощения. Я лгал, я украл. Выскажите Богу свой грех. Я увлекался порнографией, имел добрачные сексуальные связи. Прости меня, Господь. Занимался оккультизмом. Прости меня, Господь. Я верю, что кровь Иисуса омыла все мои грехи. И сейчас я чист. Сейчас я чист. Иисус, ты мой Мессия и Господь. Господи Иисус, войди в мое сердце. Я хочу общаться с Богом Отцом. Я хочу знать Тебя. Я хочу знать Твою любовь. Я хочу познать Твой Дух. Я хочу иметь Твой шалом. Я хочу познать все, что только можно познать о Тебе. О, Боже, я не хочу всего этого ради любопытства. Я хочу этого всем сердцем. Я так нуждаюсь в Тебе.

0: Всего один неправильный ход может привести к поражению в целой игре. Так бывает и в жизни. Ведь каждый, конечно, слышал, что наркотики — это плохо.
1: Наркотические вещества вызывают страшные болезни.
2: В школе нам говорили, что от них можно умереть.
3: Ребята, наркотики убивают.
2: Все слышали также и про уголовную ответственность.
1: Из-за наркотиков люди попадают в тюрьмы.
2: Но почему, зная все это, некоторые люди начинают принимать их, делая первый шаг на пути в никуда?

0: Добрый день.
1: Чтобы лучше разобраться в вопросе наркотизации молодежи, мы встретились с Ольгой Коротиной, долгие годы занимающейся лечением наркозависимых.
0: Ольга Викторовна, вы работаете с зависимыми уже более 30 лет.

0: Скажите, пожалуйста, это правда, что первый раз наркотик обычно предлагает хороший знакомый или даже лучший друг?
1: Да, действительно. Один наркоман втягивает в потребление в среднем 10 человек из своего ближайшего окружения. Например, если взять девушек-наркоманок, то опросы показывают, что почти 100% из них втянуты в потребление их собственными парнями.
2: Скажи, пожалуйста, кто тебе предложил наркотики?
3: Наркотики мне предложил мой лучший друг.
4: Это было на школьном дворе. Обычно на перемене все забегали за угол школы покурить сигареты.
5: Мне предложил наркотики друг.
6: Я начала встречаться с мальчиком, ему было 18 лет. И он дал мне попробовать первую мою дорогу.
7: Можно сказать, что предложили нам вот всякие рэпера в интернетах в клипе, а вот прям в своей жизни предложение попробовать было от моего друга.
1: Кого ты вовлекла? Кому ты давала наркотики?
6: Я вовлекла свою лучшую подругу. Вовлекла свою двоюродную сестру, у которой брат умер от передоза.
1: Скажи, пожалуйста, предлагал ли ты кому-нибудь когда-нибудь наркотики сам?
8: Конечно, да, я предлагал знакомым, друзьям, чтобы они помогли мне в будущем доставать вещества.
9: Говоря о наркотиках, каждый должен понимать, что опасность чаще всего исходит от человека, которому вы доверяете. Дело в том, что наркотические вещества очень быстро приводят к деградации личности. Как только человек попробовал наркотик, он становится лжецом. Он начинает скрывать его употребление и обманывать близких, чтобы доставать деньги на дозу. Мы отправились в реабилитационный центр для наркозависимых, чтобы лично встретиться с теми, кто столкнулся с этой проблемой.
8: Я уже начал врать в тех ситуациях, когда можно было сказать правду, и мне за это ничего бы не было. Но я все равно врал. Манипулировал, врал, чтобы мне дали денег. Врал работодателю о том, что я там подделывал больничные листы, симулировал всячески.
10: Обманывал и близких, и также тоже потом обманывал друзей.
8: Отец просто перестал мне верить и, наверное, как к мужчине, что ли, относиться.
9: Следующим шагом деградации личности является воровство. После того, как человеку уже перестают верить, а деньги на вещество надо доставать, он начинает воровать. Прежде всего у знакомых и родственников.
11: Я выносил золото из дома. Один раз вытащил все золото, сдал в ломбард, часы какие только мог, коллекционные сдал. И я купил наркотики. И буквально за весь вечер я полностью потерял все золото своего дома.
12: Я ушел в гараж за компотом. Меня мама послала, говорит, принеси компот. А в гараже стоял мотоцикл Ява отца. Компот так и остался на пороге, а Ява была продана.
6: Я украла у лучшей подруги золото, обручальные кольца под наркотиками ее родителей.
9: Спустя небольшое время человек опускается еще ниже и начинает уже предлагать наркотики своим знакомым. Внешне он выглядит как друг, но внутри это уже другой, деградировавший человек.
8: Шел к знакомому с наркотиком, давал ему его попробовать, потому что, в принципе, знал, что буквально через 2 дня он уже сам меня найдет и будет узнавать, как ему достать это вещество.
1: Смотри, правильно я понимаю, что ты предлагал наркотики для того, чтобы самому тоже употребить?
3: За
1: счет другого человека ты употреблял сам наркотик. Это было твоим основным мотивом, да?
11: Даже если не хочет. Я распишу это таким образом, чтобы вы обязательно пошли и купили. Я могу дать бесплатно сперва. Вы мне завтра позвоните, или мы увидимся, то я скажу уже давай деньги. Любой, кто втягивается в эту систему, он просто кошелек, он не человек.
1: Ты подумала, что ты такая красотка, такая вообще звезда. И вот в тебя влюбились. А ведь он не влюбился в тебя. А ему нужен был человек, которому нужно начать сбывать наркотики.
9: Одна из основных причин, почему предлагают наркотики, это стремление нажиться на зависимых. И часто первую пробу предлагают на вечеринках или в писках. Обычно перед тем, как предложить наркотик, новичкам вначале всегда предлагают алкоголь. Ведь в состоянии алкогольного опьянения человека гораздо проще убедить совершить какую-то глупость. У человека может быть плохо на душе, проблемы дома или в школе. И тут кто-то вроде бы понимающий может сказать:
13: ничего, вот я дам тебе попробовать, увидишь, сразу станет легче. Конечно, бесплатно, ведь мы же друзья.

0: Это вообще не наркотик, а так, энергетик. От одного раза ничего не будет.
1: Но если бы он говорил правду, то сказал бы так.
2: Слушай, ты сейчас под алкоголем. Это отличный шанс для меня втянуть тебя в зависимость. Вот, я дам тебе попробовать. Это бесплатно. Так как это наживка. Ведь я хочу подсадить тебя, чтобы ты постоянно приносил мне бабки. А когда деньги закончатся, ты начнешь обманывать и воровать у своих знакомых.
3: Последние месяца моего дна, перед тем, как я попала на реабилитацию, как раз-таки я тусила, да, вот в таких вписках. Я была на таких тусовках, где приезжали девочки и даже не знали, куда они едут. Все начиналось с алкоголя, а затем предлагалось вещество, от которого ты просто теряешь рассудок. И, соответственно, над тобой совершаются какие-то действия сексуального характера.
1: Наркотики могут предлагать по разным причинам, но смысл один – в той или иной мере использовать человека.
4: Осознание и понимание того, что я ломаю человеку жизнь, оно было. И это останавливало просто ненадолго.
3: Ну, это только в трезвости на самом деле приходит. Вот это осознание того, что ты несешь в этот мир смерть, и как будто бы работаешь на дьявола, да? То есть это прямые руки дьявола.
1: В итоге все это заканчивается разрушением отношений. Друзья, родные, коллеги отворачиваются от него. Часто это приводит к разводам или даже к смерти близких людей.
5: Отношения с отцом прям ужасные. Я вот до последнего употребления с ним так ссорилась. Там, хоть он меня любил, я там обзывалась, там его обманывала, там говорила, что вот мне нужны деньги, постоянно их тянула, что очень повлияло на его здоровье, и, блин, он в конце сентября умер в этом году.
1: Давайте дадим определение, что такое наркотик. Любое наркотическое вещество – это нейротоксичный яд, то есть яд, разрушающий в первую очередь нервную систему и мозг. Можно разобрать действие наркотиков на конкретном примере. Солист группы Nirvana Курт Кобейн употреблял наркотики и в 27 лет застрелился, оставив предсмертную записку.
6: Это письмо будет несложно понять. Я перестал получать удовольствие от музыки и больше не могу ни слушать ее, ни писать. Не могу передать словами, как мне стыдно перед вами за это. Например, когда мы стоим за кулисами, и я вижу, как гаснет свет, а в уши врезается безумный рев толпы, мое сердце остается холодным.
1: Курт Кобейн потерял всякую способность радоваться жизни. И даже его любимое дело, музыка, стало ему безразличным. На самом деле ситуация для наркомана типичная. Можно вспомнить солистов групп Linkin Park и Prodigy, которые также покончили с собой на фоне депрессии, вызванной наркотиками. С вопросом, почему наркотики забирают у человека возможность радоваться жизни, мы обратились к доктору медицинских наук Игорю Никифорову.
7: Понимаете, что происходит? Вот эти серотонинергические нейроны, при каждом употреблении наркотиков, их погибает очень большое количество. И в итоге больной наркоманией, который страдает на протяжении, скажем, 50 лет уже этим, у него от серотонинергических нейронов в живых остается 20%. Ну, откуда же там настроение возьмется? Если раньше их было 100, и они все вырабатывали серотонин, этот гормон радости, а теперь их осталась только пятая часть. Ну и, соответственно, как бы эти клетки ни старались, они не могут в 5 раз больше вырабатывать этого серотонина. Они просто на это не способны.
1: Так как наркотики – это нейротоксичные яды, то любой их прием разрушает нейроны мозга. И каждое употребление постепенно отбирает способность радоваться жизни. Это происходит незаметно для употребляющего, но в какой-то момент мир для него становится серым, а жизнь теряет смысл. Наркотики отнимают возможность радоваться общению с друзьями, радоваться музыке, своему труду, радоваться другим простым вещам. И в итоге вгоняют в глубокую депрессию. Многие специалисты считают наркоманию неизлечимой именно потому, что даже прекратив употребление,

0: бывшим наркоманам очень сложно заново научиться радоваться жизни.
1: Употребляя наркотики, ты больше не сможешь испытывать радость от обычной жизни. Все. Просто все, что будет, все, что раньше приносило какой-то заряд радости, заряд бодрости, оно просто перестанет существовать. Любовь, какие-то теплые отношения с людьми, это все уйдет в небытие.
2: Разрушается ДНК под действием наркотика и под действием вот этого огромного количества катехоламинов, которые выбрасываются под действием наркотика. Разрушаются все внутренние перегородки внутри клеток, мембраны. Но ведь каждая клеточка – это информационная система. Задача клеток головного мозга – получать новую информацию, сохранять ее и передавать. И вот эта клетка, которая должна была эту информацию сохранить и передать, погибла. Значит, мы потеряли какие-то знания. И вот так происходит постепенная, в общем, деградация мозга.
3: Пример, вот на данный момент, сейчас вот я не употребляю 1.5 года, но есть такой момент, что, вот, допустим, мне скажут, вот принеси чашку, вот сейчас, я выйду за дверь, и я забуду, что мне вообще сказали, что меня попросили сделать.
4: У меня раньше была очень хорошая кратковременная память. Я мог выучить экзамен за пару дней. Я закончил высшее медицинское учреждение. Вот. И я потерял эти возможности. Мне теперь приходится гораздо дольше учить информацию, восстанавливать память.
5: Начались проблемы с памятью. У меня было очень много провалов памяти вследствие употребления как алкоголя, так и форетиков. У меня ухудшилась концентрация внимания, то есть я стала хуже учиться.
4: И невозможно просто взять и поупотребить один раз наркотики и остаться тем человеком, кем ты был до этого употребления. Это такая вещь, которая, попадая в нас, меняет нас самих уже. Это не так, что сегодня я под действием наркотика, а потом я буду без эффекта наркотиков. Если я употребил, я уже стал другим человеком.
6: Употребление конопли кардинально вообще изменило мое мышление и память. Вообще, впрочем, все поменялось. Память становится пассивной, в общем.
5: Также я знаю людей, которые сидят на траве, и у них начинаются такие же проблемы, как и у людей, которые употребляют более тяжелые наркотики. Они тоже начинают воровать, они начинают обманывать, они не умеют получать удовольствие от трезвой жизни, у них проблемы со сном, проблемы с настроением, если они не употребляют. То есть, на самом деле, это такая же серьезная зависимость.
2: В молодежной среде существует миф о том, что марихуана – это такой вот легкий наркотик, что если его употреблять, это чуть-чуть лучше, чем табак, и, в общем, никакого вреда это не приносит. В Дании провели исследование 20-летнее. Они взяли 6500 человек, которые употребляли коноплю, и проследили их на протяжении 20 лет. Через 20 лет оказалось, что 40% этих людей страдают шизофренией, а 50% страдают биполярным аффективным расстройством. То есть они получили тяжелейшие эндогенные заболевания. А 20 лет назад, когда они еще только начинали употреблять коноплю, это были совершенно психически здоровые люди.
0: Впаривая наркотик, человека убеждают, что он якобы получит нечто сверхъестественное. Обычно говорят примерно следующее.
7: Зацени, что я достал. Это просто бомба. Ты просто улетишь. И по сути, это вообще не вредно.
0: Но если бы он говорил правду, то звучало бы это так.
8: Короче, это наркотик. Ты почувствуешь опьянение, так как он повреждает мозг. Со временем ты получишь гепатит С, ВИЧ, слабоумие и множество других болезней. Например, начнут крошиться зубы. Ну и что страшного? Зачем тебе зубы? Ведь средний срок жизни наркомана 2-3 года. Глядишь, не успеют все выпасть.
9: У меня от амфетамина зубы повыпали все, вот.
10: Крошатся, они у меня были такие красивые, мне всегда все говорили, блин, какие у тебя зубы, они у тебя свои и все такое. Сейчас просто я понимаю, что, блин, в своем возрасте мне как будто, 60 лет. Такое состояние здоровья.
0: Что происходит с телом человека, употребляющего наркотики, нам рассказал судебный медицинский.

0: медицинский эксперт Алексей Решетун.
1: То есть, когда человек начинает употреблять наркотики, вся иммунная система мобилизуется и пытается бороться с этим, крайне быстро истощается. Плюс присоединение инфекций. И поэтому у наркомана очень быстро иммунная система фактически нивелируется, исчезает. Ну вот здесь как раз мы видим изменения зубов, отсутствие эмали, выкрашивание эмали, дистрофия десны, здесь гнойный гингивит, отсутствие зубов местами даже до зубных каналов. Все эти люди младше 30 лет.
0: Никто не может заранее сказать, как наркотик повлияет на тот или иной организм. Нередко бывает, что всего от одной дозы человек становится инвалидом или даже умирает.
2: Ирина и ее друзья в тот вечер впервые решили попробовать наркотики.
3: Я потерялась. Я тоже потерялась. Охуенные марки.
2: О том, что Ире плохо, никто из ее друзей не догадывается. Пока молодые люди делятся впечатлениями, 17-летняя девушка уже мертва. В компании из 5 человек в тот вечер скончались 2. Ирина и ее погибший одноклассник попробовали всего по одной марке.
4: Сколько ваша дочка приняла этих марок?
5: Одну.
4: От одной перенесли?
5: От одной. И погибший вместе с ней парень, тоже одноклассник ее, диагноз одинаковый.
0: Конечно, наркотики разрушают не только отношения и здоровье. Например, они разрушают и карьеру. По закону, людям, которые употребляли наркотические вещества и были поставлены на учет, нельзя работать во всех сферах, связанных с риском для жизни. Им нельзя водить поезда, самолеты, нельзя заниматься медицинской и фармацевтической деятельностью. Им закрыт допуск в атомную и нефтеперерабатывающую промышленность. А ведь попасть на учет совсем несложно. Допустим, в компании предложили что-то употребить. По дороге домой подростка остановили полицейские, отправили на освидетельствование, и все, человек взят на учет. И даже когда через 3 года его снимут с учета, данные об этом все равно останутся. У любого нормального кадровика такие базы данных есть. Например, пройдет 10 лет, он придет устраиваться на хорошую работу, а в базах данных останется информация, что он употреблял наркотики. И, конечно, ни один работодатель не будет разбираться, он просто один раз попробовал или употреблял несколько лет. Это отметка на всю жизнь, которая закроет перед человеком множество возможностей. У каждого человека есть коридор возможностей. Двери — это направления, специальности и профессии, куда мы можем пойти, кем стать в будущем. Как только человек взял наркотик, многие двери в его коридоре возможностей закрываются навсегда. Употребление наркотиков очень часто заканчивается тюрьмой. Чтобы больше узнать об этом, мы встретились с сотрудником полиции, занимавшимся поимкой наркоторговцев.
6: Человек, однажды попавшийся, поставит себе клеймо на всю жизнь. Ни одна служба собственной безопасности не пропустит такого человека. Потому что наркозависимость – это одна из серьезнейших проблем в этом мире.
7: А если завели административное дело?
6: Ну, для многих кажется, что вроде ничего страшного, да, это же в одном кодексе находится, там, где-то превышение скорости, где-то наркотики. Но есть определенная особенность, что наркотические статьи, это там такие 6.8, 6.9, сразу клеймо на всю жизнь. Потому что ты однажды в 16 лет или в 15 попался вот с маленькой таблеточкой.
7: То есть даже такой поступок может перечеркнуть все?
6: Абсолютно, он полностью все перечеркнет.
8: Мы сидели с другом в Иванове на квартире, искали, где взять. Нашли магазин в Шуе. Через портал мы купили этот наркотик. Приехали туда и нас приняли.
9: Запрещенные вещи?

0: прошла мини-собеседование. И, собственно, мне вручили наркотики и послали меня их распространять. Проработала недолго, и меня увидели на улице, как я делаю закладку. Остановили, вызвали сотрудников полиции. Ну, собственно, так.
1: Человек, который их продает, он мне предложил, типа так, себе заработать. Сделала там закладку и зашла в следующий подъезд. Пока была на 5-м этаже, услышала звуки. Это были голоса мужчин. Один из них разговаривал по телефону, уже вызывал сотрудников. Мужчина этот, который звонил сотрудникам, не давал мне выходить вместе с соседом с подъезда, пока сотрудники не приехали.
2: Как правило, предложение распространять наркотики приходит в соцсетях и выглядит как предложение работать курьером или кладменом.
3: Работа курьером. Забираешь клад и разносишь по разным местам. Прячешь, отправляешь описание мест. Если возникнут проблемы с законом, мы все решаем.
2: Но если бы он говорил правду, то сказал бы следующее.
4: Будешь мелким наркобарыгой. Забираешь партию наркоты и прячешь ее по дозам для зависимых, с которых мы собираем деньги, пока они еще не сдохли. Надо успеть распространить как можно больше, потому что тебя скоро поймают. Когда примут, получишь срок, а мы к тому времени найдем следующего дурачка.
5: Так называемый закладчик наркотических средств, он просто расходный материал, он никому не нужен. Его с потрохами сдадут сразу же тот, кто его на работу взял. В день, я вот даже не могу сказать число, их ловят пачками, просто пачками. Они работают 2-3 недели максимум. Месяц вообще редко кто дорабатывает до месяца.
1: В первый день моей так называемой новой работы, в первый же день меня и поймали. Наступил вечер, мы поехали ко мне домой с сотрудниками на обыск. Там я увидела маму последний раз.
6: Дальше ИВС, СИЗО, суд. Дали мне за это 8,5 лет.
1: Я очень боялась, тем более меня предупреждали, что самое маленькое, на что ты можешь рассчитывать, это 8 лет. Это если очень-очень сильно тебе повезет. Ну, я, в принципе, на них и рассчитывала.
7: Обложили оперативник и положили на землю. На кармане у меня было 6 грамм героина.
8: Ты был заключен, что-то есть?
7: Сразу меня объединили дела в одно дело, и мне дали 15 лет.
0: Шесть лет.
5: Я знаю много случаев, когда это доводило до того, что, допустим, какие-то родственники, близкие, будь то мама, папа, да, после задержания сына просто не выдерживало сердце. Неоднократные такие случаи были.
1: Через месяц на Новый год у меня не стало и мамы. И я даже не успела с ней поговорить. Я считаю, что да, что в этом виновата я, потому что ей, она пока мне писала, она, в общем, я чувствовала, что ей там очень плохо, и она себя терзает за то, что она не уследила.
7: Да, употребление наркотических веществ, вообще моя жизнь никчемно, она повлияла на то, что моя мама умерла просто, ну, это не передать, ну, нет никого дороже, кроме матери. И многие люди это не ценят, наверное, в том числе я к этим людям тоже отношусь. Мы всегда думаем, что кто-то вечен, но это не так. И маму никто не может заменить. Порой просто хочется с ней поговорить, услышать ее голос, но это невозможно.
1: Нахожусь я в этой колонии около 2,5 лет. И за время общения с окружающими осужденными могу сделать выводы, что по моей статье, связанной с наркоманией, процентов 80, я думаю, что есть. И 40 у них абсолютно разные. Бывают совсем маленькие, это когда прям очень повезет. 4 года, 5 лет. Есть, но большая часть осужденных сидит по большим срокам. Это от 10, 15, 17 даже есть. Вот так, да.
6: В нашей колонии за наркотики сидят в порядке 80-85%. Кто-то убивает за наркотики, кто-то сидит за употребление наркотиков, кто-то за распространение наркотиков. Очень много сидит.
7: Я не советую никому пробовать, даже ни под каким предлогом. Это яма, просто яма, в которую ты сам не понимаешь, как тебя затягивает.

0: На самом деле в употреблении нету ничего крутого, абсолютно. То, что кажется крутым, на самом деле простая ловушка производителей и торговцев наркотиков. Сейчас я на самом деле считаю, что круто быть, ну, наоборот, чистым, трезвым, развиваться, учиться, расти. Вот это круто. А бегать, искать закладки, быть марионеткой в чьих-то руках средством просто заработка. Разве это круто?
1: Как мы видим, употребляя наркотик, человек разрушает свой интеллект, свои отношения с близкими, разрушает свою судьбу. И ради чего? Чтобы кто-то просто использовал его, наживаясь на зависимости? Лично я веду трезвый образ жизни. Абсолютно не употребляю никотин, алкоголь и другие наркотики. И считаю, что трезвые убеждения — это то, что помогает вести полноценную, осознанную жизнь.

0: Плечевой пояс – это важная часть нашего организма, и плечи постоянно нуждаются в заботе. Очень часто люди, ведя свою повседневную жизнь, редко поднимают руки вверх, редко работают таким образом, чтобы получать достаточную нагрузку для плеч. И поэтому шейно-воротниковая зона или проблемы шейно-воротниковой зоны – это достаточно частая проблема для многих людей. Сегодня мы предлагаем вам несколько упражнений. Мы называем это «веселая зарядка» именно для плечевого пояса. Мы будем сегодня ловить рыбу, и в качестве удочки будем использовать отягощение. Мы будем использовать гантели. И ассистентом сегодня будет Максим. Максим, тебе одну удочку, а мне другую. Вы же в своей жизни можете использовать бутылку с водой 1,5 литра или 2 литра. Эти упражнения можно делать в офисе, эти упражнения можно делать с детьми, эти упражнения можно делать везде, несколько раз в день. Итак, приступим. Наша тренировка. Мы начинаем ловить рыбу. Мы забрасываем удочку и начинаем ловить рыбу. Руки должны быть прямыми, горизонтально. И мы начинаем небольшие движения вверх-вниз. Мы делаем подобие или имитируем, как будто бы мы играем с крючком, играем с леской, чтобы рыба могла клюнуть. Повторяем так несколько раз, проводя руки вправо, влево, вправо, влево. Максим, у тебя клюет?
1: Нет.
0: У Максима не клюет, у меня тоже не клюет. Давайте попробуем опустить леску немножечко. Опускаем леску, вращая нашу удочку, и продолжаем дальше ловить рыбу. Все упражнение длится один подход около 2 минут. За эти 2 минуты мышцы получают большую нагрузку на самом деле, хотя гантели и не тяжелые. Максим, у тебя клюет?
1: Пока что нет.
0: Тоже не клюет. У меня не клюет. Пошли немножко обратно, подтянули немножко леску повыше, потому что низко опустили, и снова начали делать это упражнение. Немножко потянули в бок, в один, в другой, в один, в другой бок. Не клюет. У тебя клюет, Максим?
1: Нет.
0: Поплыли на другое место. Раз, два. С каждым движением, с каждым это упражнение становится все тяжелее и тяжелее. Мы начинаем понимать, как непросто бывает рыбакам весь день ловить рыбу. Забросили удочку и начинаем ловить дальше. Наступил уже день, а мы не поймали еще ничего. Но зато прилетели комары. И нам приходится отмахиваться комаров, используя одну руку, а вторая рука у нас прямая. Она у нас ловит рыбу и держит удочку. Вторая рука, отмахиваемся от комаров и держим удочку. Ничего не получается. Делаем 2 круговых движения в одну сторону, 2 других движения в другую сторону, и на этом заканчиваем первый подход. Уф! Максим, ты устал немножко?
1: Да. Плечи есть, ощущение
0: забитости. Плечи наливаются кровью, мышцы в тонус приходят, и это хорошо. Хочется плечами вот так сделать, расправить плечи, потянуть их, потому что плечи получили нагрузку. После 30-секундной остановки мы снова продолжаем упражнение и совершаем 2-й подход. Каждый раз, совершая новый подход, мы вводим новые упражнения. Мы можем повторять те упражнения, которые уже были, и вводить новые упражнения для того, чтобы сделать это упражнение разнообразным. Итак, мы поиграли с лесочкой, переплыли на другое место, потом поплыли по узкой речке, отмахнулись от комаров, сделали 2 круговых движения в одну сторону, в другую сторону. И вот она, долгожданная поклевка. Рыба начала клевать. Раз, два, три, четыре. Целое ведро рыбы мы наловили с Максимом во время 2-го подхода, и мы отдыхаем. Максим, у тебя есть усталость?
1: Конечно.
0: Да, после 2-го подхода человек уже чувствует усталость. Вот. И каждый подход, их всего нужно сделать 3 или 4, добавляет нам усталости в мышцах и добавляет нам веселого настроения. В третьем подходе, когда мы делаем те же самые движения, которые мы уже делали, запоминайте их. Это игра с леской. Мы опускаем леску, поднимаем леску. Мы переплываем на другое место. Мы плывем по узкой речке. Мы плывем по узкой речке. Мы отмахиваемся от комаров. Мы отмахиваемся от комаров. Мы вытаскиваем рыбу. Мы совершаем круговые движения. Все это мы делали в предыдущих подходах, но в этом подходе мы можем еще и в паре поработать. Мы поворачиваемся друг к другу и начинаем передавать гантелю. Начинаем передавать гантели, это становится тяжело. И в какой-то момент у меня зазвонил телефон. И я отдал обе гантели Максиму и поговорил по телефону. И гляжу, он уже начинает напрягаться. Вот. Я поговорил по телефону, и мы снова начинаем передавать гантели. Максим уже даже не улыбается, потому что тяжеловато становится. И таким образом мы заканчиваем упражнение. Вот такая простая зарядка помогает каждому из нас проработать плечи, где бы мы ни находились, получив заряд бодрости и силы. Помните, что Божьи принципы просты, доступны и бесплатны. Помните об этом, когда выбираете упражнения для себя и

0: Привет, ребята! Посмотрите, какое у нас разнообразие на столе сегодня. У нас есть виноград, бананы, зелень, помидоры, огурцы, сыр, хлебцы, оливки и кукуруза. Столько всего веселого можно приготовить.
1: А что из всего этого мы будем готовить?
0: Мы сегодня будем делать необычные поделки.
1: Ура! Я так обожаю делать поделки! Жалко, что сегодня Вити нет. Ему бы очень было интересно.
0: Да, к сожалению, Витя заболел. Но наши поделки помогут ему быстрее выздороветь.
1: Мы что, для него лекарства делать будем?
0: А ты знаешь, что самое лучшее лекарство – это хорошее настроение? Самое первое, что мы сделаем, это будут дельфины из бананов.
1: Интересно.
0: Берите-ка по бананчику. Сейчас я вам покажу, как их делать.
1: Дельфин.
0: Так. Вот больше, чем половинка. Вот столько. Отрезаем так, как мы представим, что он будет стоять у нас, дельфинчик. Вот так вот. Чуть-чуть под уголочком. Пошире, пошире. Вот, да.
1: В смысле, как стоять?
0: Да, вот это будет. Смотрите. Раз. И вот так будет наш дельфинчик выныривать. Ну-ка, Ален. Опа! Отлично! А дальше нужно сделать ему ротик. Ротик делать сложно. Давайте мы попробуем это сделать. Я вам покажу. Вот так вот посередине. Нужно разрезать. Тихонько, тихонько, тихонько, тихонько, тихонько. Опа! Вот такая улыбчивая физиономия получается. Осторожно, пальчики. Если тяжело, давайте сделаем вот так лучше. Лучше вот так на столик положите. И вот так вот раз и сбоку прорезать. Ну-ка. Получится? Давай, давай, давай.
1: Опа.
0: Смотри, Алёша, уже получилось. Отличный ротик, классно.
1: Алён, давай. Прикольно получается.
0: Да. Сейчас Алёнке поможем. Здесь главное не обрезаться. А то будет еще один больной. О, держите. А дальше нужно сделать такие маленькие дырочки прорезать для глазок. Прямо напротив ротика, вот здесь вот.
1: Напротив ротика.
0: Вот смотрите, вот так вот маленькая дырочка. Вот такая. О. А? В эти дырочки мы с вами вставим маленькие из виноградина косточки.
1: Вот, у меня как раз две.
0: Вот так. О, смотрите, как у настоящего дельфина глазок, да? Так.
1: Ай.
0: И второй глазик.
1: Скользкие эти косточки.
0: Ой, они вообще ускальзывают и убегают.
1: Так,
0: давайте теперь поставим всех дельфинчиков. Ну, получается? О, здорово.
1: У нас дельфинарий.
0: Целый дельфинарий.
1: А может, плавники еще?
0: Ну, с плавниками, наверное, будет тяжело, поэтому мы пока их такими оставим.
1: Вот так вот, вот так вот.
0: Ну, одному из дельфинчиков я предлагаю сделать... Знаете, что дельфины очень любят играть? Сделать ему...
1: Мяч, мяч.
0: Мячик, да. Мы возьмем большую виноградину и засунем ему...
1: В рот.
0: А, так. Классно. Ну что, давайте сделаем море. Синие, с зелеными волнами.
1: Интересно.
0: Для этого мы туда покрошим виноград. Мы будем отрывать виноградинки.

И прямо класть их в тарелочку. Держите. А можно иногда положить даже целую веточку. Смотрите, как будто это волны такие будут торчать.

0: Да.
1: А с чего он будет?
0: Сейчас увидите. Вот у нас здесь две тарелочки с помидорами, огурцами, морковкой и зелень. Сначала надо будет взять зелень, листочки шпината. Берите, отрываем их и раскладываем.
1: В форме цветка?
0: Как в форме цветка. Как будто эти лепестки будут... листки будут лепестками цветка. Так. А дальше надо будет нарезать. Ален, я тебя попрошу нарезать морковку такими аккуратными дольками.
1: Дольками или кружочками?
0: Ой, кружочками, извини, пожалуйста. Вот, вот, вот, отлично. Можно даже чуть-чуть пошире. Не, это очень узенькие, пошире. Так, Алёш, закончил? Нет еще? Я тебя попрошу, Алёш, нарезать огурчик, хорошо? Тоже такими кружочками.
1: Интересно.
0: А дальше на эти лепесточки можно положить морковинки. Смотрите, как их мне украсить. Вот так вот на лепесточках, на каждом лепесточке по кружочку морковки.
1: У меня вот это не получается дорезать.
0: Ну, не страшно.
1: Я возьму.
0: Да, берите.
1: Так, примерно вот столько хватит.
0: И раскладывайте.
1: А что сделать с огурцами?
0: Огурцы – это у нас будут очаровательные глаза.
1: Глаза?
0: Да.
1: А зачем
0: можно
1: глаза?
0: Я возьму два огурчика для своего. Я сделаю, знаете как? Вот так вот, смотрите. Я чуть-чуть отрежу от огурчика, и тогда глазки получатся вот такие.
1: Очаровательные.
0: Вот, и еще можно взять петрушку. Смотрите, в разные стороны положить еще листочки.
1: Петрушинок.
0: Да, веточки петрушки. И цветок получается прямо очаровательный. Главное, витаминов в нем. Витаминов просто завались.
1: Витаминный веселый цветочек.
0: А ротик я предлагаю сделать из морковки.
1: Тоже
0: надо
1: морковь?
0: Взять один кружочек морковки и сделать улыбочку. Вот, смотрите, как получается. Опа!
1: Глазки?
0: Аленушка, да, можешь нам достать оливки? И нужно будет разрезать оливку на несколько долек. Вот так. И еще раз. Вот, смотри. Опа! И такие глаза получаются. Остался еще последний, самый главный штрих в этом цветке. Его поможет нам сделать кукуруза.
1: Ух ты!
0: Подайте-ка мне, пожалуйста, кукурузу. Мы берем кукурузинки и кладем их, зубы улыбающиеся. Смотрите, как весело будет. Вот такая очаровательная улыбка. Правда, на такой цветок? Посмотришь, и самому захочется улыбаться. Здорово?
1: Ага.
0: Да.
1: Смешно получилось.
0: Давайте ваши цветки соберем вот сюда. На одно место их поставим. Вот так. Раз, два. Три.
1: Целая полянка получилась.
0: Да, целая поляна цветов. Здорово. А последняя поделка, которую мы сделаем для Вити, напомнит ему, чтобы он был сильным, здоровым и всегда занимался спортом. Давайте мы сейчас сделаем силача с гантелей. Подайте мне, пожалуйста, тарелочку с сыром. Так, спасибо, Алёш. Я сейчас вырежу из сыра прямоугольничек и кружочек. А вас попрошу вот из этих хлебцов сделать такие полосочки, из которых мы будем делать руки и ноги для силача.
1: Вот
0: хорошо?
1: Так вот?
0: Да, вот такие, не широкие.

0: так, что я ноги делаю. Бам-бам. Бам.
1: Так, Алёша, руки, да?
2: Так. Ну, он держит их так, да?
1: Здорово.
2: Алён, давай помогу.
0: Давай. А то у меня глаз не получается.
1: Так, чуть-чуть.
0: Можешь
1: я...
0: делать такое же? Опа.
2: Так. Какой-то странный получается.
0: А я сделаю для него маленькие-маленькие гантельчики.
1: А ноги у него тоже я чуть-чуть сделаю покороче. Они будут вот так, знаете, как штангист, когда поднимает штангу, он так весь напрягается. И вот так вот.
2: А это гантели. Поднимать.
1: Рядом гантели стоят, да?
2: Угу.
1: Так.
2: У них даже можно вырезать что-нибудь.
1: Смотрите, какой веселый штангист получился.
0: Сейчас я еще сделаю гантель.
1: Ну вы фантазеры. Гантели с ручкой прямо, с настоящей.
0: Ну да.
1: А, это
0: а
1: гантели.
0: Почему бы нет?
1: Вот такие.
0: Да.
1: Здорово. А ротик у него вот так вот улыбочка, да?
2: Ой.
1: Смешной штангист, да?
2: Да.
1: Ну, как вы думаете, настроение поднимется у того, кто увидит такого смешного штангиста?
0: Конечно.
1: Да, правильно.
0: Ой, еще одну
1: еще
0: дополним.
1: Гантелю.
2: Ай.
0: О. Ай.
1: Не получается с морковкой, да, Алеш?
2: Ну да, она крепкая такая прям.
1: Да, ее надо прямо как сверлить вот так вот, пробуравливать.
2: Угу. Но она от этого ломается. Это огромная штанга прям. Огромная.
1: Давай рядышком ее положим. Ой, так.
2: И мы сколько сами еще должны сделать.
0: О, подождите.
1: Молодцы.
2: Ой.
1: А теперь пойдемте навещать нашего друга. У нас есть с собой самое главное. Радость, веселье и хорошее настроение. А в большой книге самых лучших рецептов в Библии написано, что хорошее настроение исцеляет, как лучшее лекарство. Вот как. Думаю, что когда Витя увидит все эти забавные угощения, то настроение у него улучшится, и он быстрее выздоровеет. Ну что, ребята, всем пока и
2: пока!
1: До новых улыбок!
2: Пока!
1: Пойдемте, пойдемте.

англичане начинают день с овсянки, полагая, что она крайне необходима для организма. И в этом они абсолютно правы. Ведь по своему составу зерна овса считаются одними из наиболее ценных и питательных среди всех злаков. Хотите узнать о полезных свойствах овса? Оставайтесь с нами! Овес богат минералами, микроэлементами, органическими кислотами и витаминами. Например, в нем много магния и калия. Благодаря этим минералам злак укрепляет сердечно-сосудистую систему. Он защищает сердце от инфаркта, особенно в престарелом возрасте. А также эффективно нормализует уровень холестерина в крови. Есть мнение, если постоянно употреблять этот ценный продукт, можно избежать образования бляшек в сосудах. Кроме этого, овес весьма полезен для желудка. Дело в том, что при варке овсяная крупа образует клейкую массу, которая, обволакивая, защищает слизистую оболочку желудка и в то же время хорошо усваивается. Этот эффект производит содержащаяся в овсе клетчатка. Тем, кто страдает язвенной болезнью желудка, гастритом, а также воспалениями кишечника, просто необходимо употреблять овсяную кашу. Также очевидно благотворное воздействие овса на нервную систему. Доказано, что он способствует повышению настроения, а регулярное употребление в пищу овсяной каши делает человека более стойким к стрессовым ситуациям и негативным эмоциям. Овсянку полезно есть и тем, кто имеет проблемы со сном и часто переживает по мелочам. Секрет ее успокаивающего эффекта состоит в

том, что крупа содержит витамины группы В и аминокислоту триптофан, из которой образуется гормон радости – серотонин. Как же правильно приготовить овсяную кашу? При выборе овсяных хлопьев отдавайте предпочтение тем, которые требуют более длительной варки. Хлопья быстрого приготовления утрачивают питательную ценность в процессе производства. Поскольку зерна удаляются все оболочки, в которых как раз и сконцентрированы полезные вещества. Кроме хлопьев, в продаже имеется цельная овсяная крупа. Чтобы овсяные хлопья и крупа хорошо разварились и имели нежный вкус, перед варкой их нужно замочить в холодной воде. Затем варить в этой же воде до готовности. Непосредственно перед употреблением добавьте в кашу кусочки фруктов, горсть свежих или замороженных ягод, посыпьте орешками или семечками. Для сладости можно добавить ложечку меда. Другой вариант – сварите кашу с финиками и посыпьте молотым кунжутом. Для ребенка предварительно сваренные овсяные хлопья можно взбить в блендере со свежим бананом. Это тоже будет очень аппетитно. Есть много блюд из овсянки. Это мюсли, вафли, запеканки. Найдите свой вариант. Нельзя не упомянуть и о шелухе овса, поскольку она также имеет большую ценность. В жесткой оболочке зерна или шелухе содержится множество микроэлементов и различных соединений. Интересно, что скакунам перед соревнованиями дают целое ведро овса на день, чтобы животное имело наибольшую силу и выносливость. В лечебных целях используют отвар из овса с шелухой. Как же его приготовить? Овес с шелухой промывают и помещают в термос. Заливают водой, нагретой до 45 градусов, и оставляют на ночь. Утром настой сливают в банку, а зерна высыпают в кастрюлю и снова добавляют воды и ставят на огонь, закрыв крышкой. Доведя смесь до кипения, варят при помешивании на небольшом огне не менее 30 минут. Когда отвар остынет, его процеживают через марлю. Полученный ночной настой и утренний отвар смешивают. Такой напиток регулирует обмен веществ и действует как очищающее средство. Его рекомендуют при сахарном диабете, нарушениях работы почек, болезнях желчного пузыря и поджелудочной железы, а также при нервном и физическом истощении. Друзья, для того, чтобы быть физически сильными, включайте блюда из овса в свое меню. Однако не забывайте и о духовной силе, источником которой является Господь. Пусть Божья сила всегда пребывает с вами и поддерживает вас во всех делах. Будьте здоровы!

Сотворение в 21 веке. Ведущий Карл Бо, доктор философских и археологических наук. Добро пожаловать на «Сотворение в 21 веке». Я ваш ведущий Карл Бо, основатель и директор музея «Сотворение» в городе Глен-Роуз, штат Техас. Эта программа особенно важная для меня, хотя все они подготовлены специально для вас. Но сегодня мне просто от всего сердца захотелось ответить на вопрос, почему я сторонник «Сотворения». Поскольку я хочу ответить на него как за себя, так и за вас, давайте вместе подумаем об этом. Ведь возможно, что и вы сторонник сотворения, но даже и не знаете, почему именно. Возможно, также кто-то и не поддерживает сотворение, и им любопытно, почему другие на его стороне. Я и хочу объяснить вам, почему я лично сторонник сотворения. Было время, когда я верил и преподавал теорию эволюции. Я поддерживал ее основные принципы. Было также время, когда я пытался объединить концепцию эволюционной прогрессии с богословским объяснением. Я даже сделал еще один шаг дальше, поддерживая прогрессивное сотворение. Это система мышления, объясняющая, как, вот каким образом сначала Бог сотворил разные формы жизни и затем подождал несколько миллионов или десятков миллионов лет, чтобы добавить что-то. И, наконец, наступило время, когда он сказал, «Ну, теперь все выглядит как нужно, давайте создадим человека». Это и есть концепция прогрессивного сотворения. Когда-то я поддерживал и ее. Некоторое время я также был сторонником концепции долгого века или долгого периода времени. Перед этим вообще открыто я поддерживал атеистическую эволюцию. Но теперь вот уже на протяжении десятилетий мои убеждения остаются непоколебимыми. До этого я просто искал истину, искал правду. Итак, когда-то я придерживался теории эволюции. Почему же я больше ее не придерживаюсь? Я хочу вам объяснить, почему теперь я сторонник сотворения. Время от времени мне говорят, ты кажешься довольно умным человеком, ты что, не можешь понять концепцию эволюции? Позвольте мне объяснить, что они имеют в виду. Ведь ведущие ученые признались в том, что первоначальные данные, научные данные, прямо указывают на сотворение. Для того, чтобы объяснить это с эволюционной точки зрения, человек должен быть чрезвычайно созидательным и творческим, ведь ему придется учитывать процессы, которые он никогда не видел, которые даже не могут придумать сами ученые и которые нельзя перечислить в форме постулатов и формул. Чтобы принять такую странную концепцию, преданный эволюции ученый должен быть очень созидательным в своем подходе. И когда кто-то спрашивает, а ты что, на самом деле не можешь осознать концепции эволюции? В действительности они спрашивают, почему же ты не настолько изобретателен, чтобы просто представить себе то, чего нет на поверхности, то, что никогда не увидишь в лаборатории? Но все исследования указывают на то, что все структуры по своей форме абсолютно неизменны. Это только подтверждает творческий дизайн и непосредственное сотворение. Итак, когда кто-то спрашивает, ты что, не можешь осознать концепции эволюции, по существу они говорят, ты недостаточно созидателен или изобретателен или оригинален для того, чтобы осмыслить систему, которая не нуждается в Боге из Библии, как источники этой системы. Унижая Библию, они одновременно приписывают себе изобретательность и творческую созидательность, которая на самом деле принадлежит только самому Творцу. Позвольте мне повторить это еще раз. Возможно, кто-то из вас эволюционист. Им был когда-то и я. И, возможно, разоблачение этого факта вас оскорбляет. Но это абсолютная правда. Используя целые системы изощренных приборов, мы часто говорим, «Я думаю, что я знаю наверняка, как это могло произойти натуральным путем». Тогда мы сами становимся как бы Богом, ведь мы же объясняем историю, которую никогда не видели.
Без какого-либо основания мы просто приписываем натурализм всем живым системам. Следовательно, мы сами становимся Богом, что является оскорблением для Творца Бога. Так почему же я сторонник сотворения? Во-первых, потому что модель творения намного лучше объясняет и прошлое, и настоящее, и то, чего следует ожидать в будущем. Намного лучше объясняет, чем модель эволюции. Например, эволюционисты приписывают универсальной истории примерно 16 миллиардов лет. В соответствии с этой моделью, все удивительные живые системы сформировались из осколков после Большого Взрыва. В сущности, в этом эволюционном сценарии совершенно нет места ни для логического мышления человека, ни для его морали. Нет в нем места и для подавляющей концепции Творца. В соответствии с ними это просто невозможно. Но, как известно, среди всех живых систем мораль свойственна только человеку. Хотя и нельзя отбрасывать структуры сострадания, чувств и так далее, но, насколько нам известно, для всех остальных творений нет никакой морали в коде их жизни, в коде смерти. Понятия такие, как убийство, небеса, ад, это исключительно для человека. Ведущие невропатологи признают то, что только человек способен обладать этими удивительными концепциями. И это никак не могло появиться само по себе, как утверждают эволюционисты. Итак, во-первых, я сторонник сотворения, потому что это намного логичнее и лучше в научном смысле объясняет как историю человека, так и историю всей нашей планеты Земля. Во-вторых, я сторонник сотворения благодаря результатам самих археологических раскопок. Послушайте меня очень внимательно. Ископаемое огромных костей огромных динозавров было использовано для того, чтобы проиллюстрировать теорию эволюции. Но, как оказалось на самом деле, эти огромные динозавры намного лучше иллюстрируют само творение и его сбалансированность. Фактически, они совершенно не иллюстрируют эволюцию, ведь вначале предполагалось, что эти создания были большими и грубыми. Но давайте внимательно рассмотрим некоторые из физических качеств так называемого царя-тирана всех ящеров, самого тиранозавра Рекса. Вот это очень хорошая структурная репродукция тиранозавра, ведь вначале его считали очень жестоким царем-тираном, и когти и зубы которого просто все истребляли на своем пути. Но недавно было обнаружено, что его острые зубы совсем не были предназначены для того, чтобы есть мясо. Ими он мог пережевывать только траву, растительность, камыши, тростник. Это было определено благодаря хлорофиллу, найденному в его зубах. В дополнение к этому, в самом полном на сегодняшний день динозавре-тираннозавре, которую зовут Су, были также обнаружены огромные обонятельные отверстия, носовая полость и обонятельная луковица. Как было установлено, эта обонятельная луковица была намного больше, чем у любого другого создания в биологической природе. И носовое отверстие было открыто, и значит, все разлагающееся всегда привлекало его внимание. Тиранозавр не был хищником, он питался падалью. И как подтверждают раскопки, все эти динозавры погибли в одно время, во время потопа. Я не говорю о естественной смерти или о том, что кто-то из них увяз в трясине, или погиб, или умер. Но десятки тысяч динозавров были похоронены в водной могиле во время потопа. Например, сначала я раскопал небольшую кость динозавра. Затем я раскопал очень большую кость. И эти кости оказались частями, по крайней мере, 10 различных динозавров в северо-западном штате Колорадо. Мы по-прежнему проводим там раскопки. Наш процесс раскопок настолько академически точен и научен, что уже 4 раза к нам присоединялось агентство НАСА. И во время последних раскопок НАСА не только участвовали, но и открыли целую страницу на интернете, официально включив в нее и нас. И это просто необыкновенное академическое признание.
Таким образом, я просто пытаюсь подчеркнуть всю серьезность нашей тщательной работы. И это же раскопки более 10 динозавров. Я говорю «более», потому что мы все время находим больше и больше костей. Эти огромные существа были не просто похоронены в воде, они были очень быстро затоплены. Большинство из них опрокинуты на спину. И ведь речь идет о глобальном потопе, который отразился на всей геологической колонне. Множество костей динозавров являются полипрямыми. Это значит, что многие кости проходят через несколько слоев. Они полистратны, то есть некоторые начинаются в одном слое и заканчиваются в другом. Первым я раскопал большого акроконтозавра на берегу реки Палакси, недалеко от города Гленрол, штат Техас. Во время этих раскопок мы обнаружили кости как и в нижнем слое, так и в верхнем слое. Некоторые были в глине, примерно на полметра над остальными, хотя все кости были взаимосвязаны. То есть это полистратное ископаемое. И я говорю всего лишь о второй причине среди очень многих. У меня есть время перечесть всего несколько из них на этой программе, объясняющих то, почему я стал сторонником сотворения. Итак, вторая причина, о которой я говорю, это результаты археологических раскопок. Ведь их обычно используют для того, чтобы проиллюстрировать прогрессивную эволюцию от грубых примитивных форм к более сложным. Однако в модели сотворения мы находим эти примитивные существа на морском дне. И это подтверждают данные раскопок. Других животных, множество морских существ мы находим прямо там, где они должны быть, и где они должны были бы жить перед затоплением. Мы находим рептилий, которые наслаждаются водой.

Также мы находим остатки млекопитающихся, как раз над ними. Мы находим человека, самые впечатляющие останки всех остальных. Таким образом, все это указывает не на прогрессивное эволюционное развитие, а просто на экологические зоны. То есть все эти существа были затоплены прямо там, где они жили. Следовательно, данный раскопок иллюстрирует не эволюционную прогрессию, а правду, истину сотворения всего живого. Все эти системы жили в одно и то же время. Мы обнаружили целую серию следов динозавра, но они являются только частью этих данных. Ведь мы также нашли и следы человека, которые пересекаются со следами динозавра. И таких целая серия. Они прямо перемешаны со следами динозавра по всей тропе. Эти человеческие следы замечательно сохранились. Можно хорошо рассмотреть целую форму ноги, все пальцы, большой, второй, третий, четвертый, мизинец, боковую часть, продольный изгиб, пятку. И нет никаких сомнений в том, что это человеческий след. Однажды во время наших раскопок с нами была одна замечательная женщина. Она по профессии гинеколог. Почти каждый год она принимает участие в процедуре раскопа, когда мы открываем их для общества и приглашаем людей. После того, как мы раскопали вот этот след, она сразу же сняла обувь со своей левой ноги, чтобы наступить прямо в этот след. И ее нога настолько точно заполнила этот след, что я вынужден был сказать: «Ты что, была здесь вместе с динозаврами?» Конечно, она не была здесь, но кто-то был, это был человек. Таким образом, вместо того, чтобы поддержать теорию эволюции, следы динозавра и человека подтверждают, что они были вместе. И вместо того, чтобы были они разделены периодом времени в 100 миллионов лет, они вместе. Доктор Эрнст Майер, один из ведущих биологов, ученых нашего времени, однажды заявил, что когда эти ребята из Глен-Роуза смогут научно подтвердить, что человек и динозавр жил в одно и то же время, это разрушит теорию эволюции. Я считаю, что он прав. Ведь это данный раскопок, это одна из причин, почему я стал сторонником сотворения. Но давайте сделаем еще один шаг дальше. Я сторонник сотворения также и из-за архитектуры, и из-за структуры живых систем. У моей дочери обширное университетское образование в области микробиологии и биологии. У нее две научных степени. Она закончила университет с красным дипломом. Это значит, что она уделяла изучению этих областей довольно много внимания. И во время последних исследований ее профессор согласился с ней в том, что все живые системы просто должны быть сотворенными такими, какие они есть. Фактически, профессор из университета Лихай, профессор доктор Майкл Бехей, проиллюстрировал этот необыкновенный факт в своей книге «Черный ящик Дарвина». Вместе с доктором Майклом Дентоном он заявил о том, что живая клетка настолько зависима от других компонентов, что вообще не может существовать отдельно. Если убрать хотя бы один компонент из живой клетки, автоматически уменьшается сама система жизни этой клетки. Таким образом, все одновременно должно находиться там, там, где положено, а не какими-то порциями, пока развивается ядро или мембрана, и что-то добавляется. Фактически, живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100 разных конфигурациях. Я хочу, чтобы вы запомнили эти цифры. Ведь мы с вами стали приверженцами сотворения не просто потому, что наша бабушка также говорила нам об этом. К счастью, мои обе бабушки действительно поддерживали сотворение, но я стал сторонником сотворения не из-за этого. Фактически, было время, когда я серьезно усомнился в сотворении, и я поддерживал эволюцию. Но теперь, вот уже длительное время, у меня нет никаких сомнений. Я хочу, чтобы вы запомнили эти академические цифры. Вот эту научную информацию. Каждая живая клетка содержит в себе более 60 тысяч белков в 100
разных конфигурациях. Ученые подсчитали, что шанс того, что это могло произойти случайно, другими словами, путем эволюции, 1 к 10 в 4,478,296 степени. Подождите минутку. 10 в степени 4,478,296. Это значит, что и шансы в пользу сотворения 1 к 10 в 4,478,296 степени. Я хочу объяснить вам, насколько ошеломительна эта цифра. Например, электрон — самая меньшая единица измерения вещества. Он всего от массы протона составляет 1/2000 от массы протона. Таким образом, самая меньшая известная нам единица измерения вещества во всей Вселенной — это электрон. Если посчитать все электроны вместе, всей Вселенной, сколько же их получится, принимая во внимание все галактики, все миры, Солнечную систему, все абсолютно. Ученые подсчитали, что тогда у нас электронов 10^85 степени. Но большинство пространства — пустота, просто пространство. И если даже плотно заполнить всю Вселенную электронами, чтобы даже больше нельзя было бы добавить одного, тогда у нас было бы 10^130 степени электронов. А ведь шанс на то, что клетка живой системы могла образоваться случайно, да еще из неорганического мертвого вещества, это 10^4,478,296 степени. Это просто ошеломительная цифра. Ведь это значит, что не верить в дизайн просто совершенно ненаучно. Позвольте мне представить вам еще одну научную причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это взаимосвязь всех систем Вселенной. В прошлой программе я упомянул об оболочках галактик и звезд и на далеких окраинах Вселенной. Обеспеченность водой, размер планеты с достаточным атмосферным давлением и коэффициент кислорода и двуокиси углерода по отношению к растениям и животным. Таким образом, это сотворено для нашего существования. Натуральным путем это никак не могло произойти. Таким образом, это еще одна причина того, что я стал сторонником сотворения. Это дизайн Вселенной, который обеспечивает живые системы всем необходимым для их функционирования. И в этом отношении огромную роль играет инерция, движение масс во Вселенной. Фактически, постоянно двигается каждая, даже податомная частица, каждый атом, каждая молекула, каждое тело во Вселенной. В огромных галактиках Вселенной, куда бы только мы ни могли заглянуть, все пребывает в движении. Ведь оно отражается на всех физических способностях, на инерции, на притяжении, на нашей возможности поднять даже палец или пошевелить бровями, на абсолютно всех функциях нашего тела. Ведь наш обмен веществ тесно взаимосвязан с этими далекими галактиками и звездными телами. И это никак не могло произойти случайно. Все это четко указывает на Творца. Таким образом, это одна из причин того, почему я стал сторонником сотворения. К тому же я им стал еще и потому, что Творец обеспечил нас просто удивительными живыми формами, чтобы мы ими наслаждались. Дизайн каждой из этих форм обладает специальной целью. Ведь каждая живая система, любая живая система, например, даже этот слон, учит нас чему-то, является составной частью равновесия в природе. Теперь быстро я хочу назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Безошибочно уже доказано, что произошел всемирный потоп. И это значит, что создание ковчега было очень логичным. В свою очередь, это означает, что осадочные породы по всей Земле сформировались в результате всемирного потопа. Видите ли, мы видим повторяющиеся берега, террасы, овраги, пляжи. И это характерно по всей Земле. И перемещение осадочных пород в связи с тектонической деятельностью
которая беспокоит целые континенты. Ведь восточное побережье Соединенных Штатов в точности соответствует западному побережью Европы, потому что когда-то они были одним целым. Подобные совпадения объясняются самими осадочными слоями. Ведь у всемирного потопа есть огромное количество доказательств. Как раз это и является еще одной причиной того, почему я стал сторонником сотворения. Давайте сделаем еще один шаг дальше. Одно из доказательств всемирного потопа — это полистратное ископаемое, которое проходит через несколько разных осадочных слоев. Такие слои, как уголь, потом песчаник, известняк, опять уголь, опять повторяется песчаник, известняк. И в соответствии с эволюцией, все это откладывалось на протяжении 40 миллионов лет. Но как же это дерево могло оставаться все эти 40 миллионов лет в одном и том же месте и расти 40 миллионов лет? Даже несколько лет. Оно проходит через все эти слои, которым эволюционисты приписывают очень длительный промежуток времени. На самом деле это не так. Все произошло очень быстро во время всемирного потопа. Я хочу еще кратко поговорить. Например, давайте поговорим о магнитном поле Земли. Я очень надеюсь, что в эти заключительные минуты вы усвоите эту информацию. Я надеюсь, что вы не спите. Итак, Земля обладает магнитным полем. Как мне сказал доктор Марио Акуна из НАСА, от энергии магнитного поля остался один шепот от того поля, который был давно. Доктор Томас Барнс, бывший декан физического факультета Техасского университета в Эль-Пасо, провел исследование данных, которые были уже в 1829 году и которые начал собирать Карл Госс из Германии. Он успешно занимался этим всю свою жизнь, и после его смерти эту работу продолжили другие ученые. Доктор Барнс обнаружил, что сила магнитного поля Земли постоянно уменьшается. Это значит, что ему было известно, каким оно было в прошлом. По его подсчетам, его энергия уменьшается наполовину, примерно каждые 1400 лет. Это значит, что 1400 лет назад магнитное поле Земли было в два раза сильнее, 1400 лет перед этим в четыре раза, чем сегодня, и так далее. Но если удваивать каждые 1400 лет, если мы возвращаемся на миллионы лет, то у нас настоящая проблема. На самом деле это значит, что всего лишь 10 тысяч лет назад магнитное поле Земли было настолько сильным, что млекопитающие вообще не могли бы функционировать. И из многие молекулы невозможно было бы даже их удержать вместе, не говоря уже 15 или 20 тысяч лет назад. Тогда даже атомов, необходимых для живых систем, невозможно было бы удержать вместе. Таким образом, чтобы больше не углубляться в эти изощренные объяснения, я хочу подчеркнуть только одно. Все эти данные указывают на то, что указанные системы начали существовать сравнительно недавно, включая и саму планету Земля. Все абсолютно указывает на дизайн творения. В эти заключительные минуты я хочу быстро назвать еще одну причину того, почему я стал сторонником сотворения. Это благодаря человеческим изделиям, найденным по всей геологической колонии. Например, таким, как вот этот молоток, обнаруженный в скале, которая сформировалась в известняковый период, и тогда жили динозавры. И если бы теория эволюции была правдой, это бы значило, что этой чаше, найденной в угле, намного больше лет, чем даже самим динозаврам. Но эта чаша сделана человеком. Эти эволюционные века просто вымышлены. На самом деле, я сторонник сотворения еще и потому, что я лично встретился с Творцом. Я знаю Его. Он удовлетворяет самые глубокие нужды моего сердца. Он простил мне мои грехи, подарил мне милость, покой и смысл жизни.

0: Знаете, я сегодня хотела предложить вам поговорить еще об одном запрещенном способе применения эдемского дара. И это сексуальное отношение за деньги. Проституция. Что страшного в проституции? Давайте ответим на вопрос.
1: Елена Палашкова, телевизионный продюсер, автор и ведущий цикла «Совершенно не секретно». Считает Библию голосом Бога и надежной опорой в жизни. Александр Сахаров, служитель церкви, консультант по семейным отношениям, директор молодежного служения Кавказской союзной миссии. Женат 15 лет, двое детей. Евгений Якимов, служитель церкви, специалист по добрачному консультированию. Считает, что залог семейного счастья – это умение понимать друг друга. Говорит, что лишь в 40 стал совершеннолетним семьянином. Андрей Костерин, служитель церкви, считает Библию самой главной книгой в жизни человека. Уверен, что очень важно – это любить людей и делать добро. Женат 35 лет, двое детей, четверо внуков.
2: Ну, мне кажется, что проституция в первую очередь, ну, человек, который использует свое тело таким образом именно в сексуальном плане для заработка денег. Мне кажется, что это пренебрежение Богом. Почему? Объясню. Потому что тело, которое я имею, дал мне Бог. Он меня сотворил по образу и подобию своему. И использовать это тело не по назначению, а в данном случае проституция – это как раз-таки использование не для того, для чего Бог создал, это значит пренебрегать самим Богом. Не только собой, своим телом, но Богом, который дал мне его.
3: Проституция – это суррогат. Это попытка удовлетворить вот то стремление к глубочайшему удовлетворению, заложенному Творцом, вот таким способом, который не дает вот того,
0: нет,
3: чего человек хочет.
0: Нет, ну почему удовлетворение? Нет, это зарабатывание денег. Проституция.
3: Это, ну, это со стороны женщины, так. А со стороны мужчины? Нет. Это удовлетворение.
4: Своих влечений, плоских
3: потребностей.
0: А, ну, со стороны мужчины, да.
3: Конечно.
0: Потому что он потребитель.
2: Но тут вопрос еще, чем мотивирована женщина,
0: да,
2: занимаясь этим? Ну, только лишь заработком денег? Или же могут быть еще и другие какие-то...
4: Или она ищет любовь.
2: Интересы. Нет, ну, может быть, как уже звучало, женщина гетеросексуальна.
0: Угу.
2: И для нее смена партнеров такая вот интенсивная, и она, может быть, получает от этого какое-то удовлетворение. Сложно сказать, не могу заручаться.
0: Да, но понятно, но райский образец, да, предполагал целостность на всех уровнях. И сексуальной, и физической, и ментальной, и духовной.
4: Знаете,
0: а вот здесь вот что начинается, да? То
4: я
0: есть
4: вспоминаю.
0: Только вот тело, да, используется в каких-то целях.
4: Однажды один мой знакомый, он поделился своим опытом, когда он общался с девушкой легкого поведения. Вот, и он, ну, говорит, у меня было такое мнение, что, наверное, они, у них насколько богатый опыт, ну, вообще вот жизненный опыт, да, потому что они разных партнеров видят, с разными людьми общаются. И, говорит, я попытался вот заговорить с ней, вот, и пообщаться, выяснить вообще, ну, вот, так сказать, глубину опыта, да, потому что сексуальные отношения – это познание, мы говорили об этом. Но, говорит, я столкнулся с тем, что это абсолютно выхолощенный человек, это оболочка, это тело. И проституция страшна тем, что она убивает внутренность человека, она убивает его личность, она стирает эту личность. Ну, не говоря уже о заболеваниях, передающихся половым путем, а о том, что, ну, скажем так, проститутки – это группа риска. Их часто убивают, часто насилуют самым страшным образом и так далее.
5: Искажает образ женщины. Проституция, у меня был личный опыт такой в своей жизни. Я совершал служение, и город мой, в котором я находился, он был расположен на такой большой дороге, как мы называли. Это Москва-Минск, выход на запад. И там в 90-е годы, когда было сложно с работой, с производствами разрушали, была перестройка, и вот там много женщин, они выходили на эту трассу и, значит, продавали себя за деньги. И вот я однажды ехал на совещание, Смоленск и еду на своей машине, вижу вдалеке, значит, на остановке стоит, мне как показалось, бабушка стоит, такая немножко сгорбленная. Думаю, надо бабушку подвезти, видно, где-то недалеко здесь живет, надо подвезти ее. Когда я остановился, и эта бабушка заглянула мне в салон машины, я посмотрю, лицо-то молодое. Я не ожидал, так, ну, говорю, садитесь вам куда, но мне здесь недалеко. Ну, я еду, она стала задавать вопросы, спрашивает, как вас зовут. Я говорю, меня зовут Андрей, называла свое имя. Едем дальше, и я слышу в своих ушах вопрос: а вы не хотите секса? И вот я, будучи пастором, вообще не был готов к такому повороту событий.
2: Был шокирован.
5: Был шокирован, да. И я так про себя помолился и думаю, что, как ей это помочь женщине, потому что понимаю, что она занимается не тем. Но вид у нее был такой не очень респектабельный и не вызывающий каких-то, может быть, желаний, как женщине. Вот. Но вот, я говорю, а почему вы этим занимаетесь? Я, конечно, отказался, говорю, мне это не надо, у меня есть жена, у меня нет проблем с этим. Я говорю, а почему вы этим занимаетесь? Она говорит, ну вот у меня, я живу в деревне, у меня маленькие дети, мужа нет, вот надо как-то зарабатывать, работать негде.
0: Ну вот, да, причина.
5: Вот, и я ей пожелал тогда, говорю, есть Господь, который вас любит, и, пожалуйста, не занимайтесь этим. Подумайте о ваших детях, о вашем будущем, о здоровье.
2: Наверное, все пасторы, кто оказывались в таких ситуациях, говорили те же слова. Потому что вы говорите, и мне очень знакомо это. Да. Когда девушка точно так же подходила и предлагала свои услуги. Вы знаете, я ее спросил, дитя, я вот так к ней обратился, дитя, что тебя побудило это делать? Она мне ответила, как и вам, что мне нужны деньги, я учусь, у меня еще ребенок есть. После того, когда я услышал, что она учится, я пошел к руководству университета местного и предложил им, давайте со всеми вашими студентами будем проводить лекции о взаимоотношениях в браке, до брака. И вы знаете, основным аргументом было, когда я сказал, что здесь, в вашем районе, возможно, ваши студенты, студентки занимаются проституцией. На что он сказал, как не может быть, чтобы наши. И я ему привел пример. После этого он вызвал заведующую по учебной части и сказал, обеспечить лекции для всех студентов нашего университета. И вот этот пастор будет проводить эти лекции. Вот таким образом мне пришлось беседовать со студентами.
5: Меня тогда порадовало, что она задумалась над этим. Она говорит, остановитесь здесь. И вышла, и поехала дальше. Я не знаю, какая судьба у нее дальнейшая, но я думаю, что, может быть, Господь как-то хотел постучаться в ее сердце. Потому что она не хотела этим заниматься, но ей нужны были деньги. Она была в такой зависимости.
2: А вот, кстати, вспоминается история из Библии, когда одна женщина, имея свой мотив, пошла на дорогу, чтобы зарабатывать. Это невестка у Иуды, звали ее Фамарь. Эта история описана в книге «Бытие», 38 главе. Прочитаем, да?
0: Да.
2: Предыстория. Значит, у Иуды, это, в общем-то, один из таких ведущих персонажей в Ветхом Завете, у него были сыновья. Один из сыновей имел жену, но он умер. По закону следующий сын должен был взять ее в жены, чтобы оставить род, продолжить потомство. Род брата своего, потомства. Да. Вот, этот же сын также не исполнил эту волю, и в итоге она осталась одна. На что Иуда пообещал этой невестке, что вот мой сын, когда вырастет, младший, он станет твоим мужем. И вот здесь читаем мы в 38 главе с 12 стиха. «Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел к Фамнафу, к стригущим скот его сам, Хира, друг его, и уведомили Фамарь, говоря, вот свекр твой идет в Фамну, стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда, и почел ее за блудницу, потому что она закрывала лицо свое. Он поворотился к ней и сказал, «Войду я к тебе, ибо не знал, что это невестка его». Она сказала, «Что ты дашь мне, если войдешь ко мне?» Он пообещал дальше здесь по тексту, что оставит определенный залог, и как следствие он вошел к ней. Что побудило эту женщину сделать такой шаг?
0: Да.
5: Кажется, как будто несправедливость в отношении ее.
0: Но здесь не деньги, правильно?
2: Она представила себя как
0: проститутка,
2: блудница. Да. И, в общем-то, все способствовало...
3: Она попыталась восстановить справедливость, которая не была применена по отношению ко мне. К ней, вернее, да, потому что она рассуждала таким образом. Если мне обещали, что, значит...
5: Что я не останусь одна.
3: Да, я не останусь одна, меня не бросят. А тут вот, мне солгали. А что делать?
2: А можно ли для достижения справедливости
5: идти на такой грех?
2: Идти на такие же делать шаги?
5: Конечно же, нет.
0: Да, конечно, нет. Конечно, нет. Нельзя таким способом,
5: И, может быть, многие женщины в этом несчастны, когда их что вынуждает ситуация жизненная так поступать.
2: Конечно, с позиции Библии нужно сказать, что подобное использование своего тела, проституция, заработок денег и вообще, в принципе, блуд, это все осуждается, и это не есть замысел Божий.
0: Давайте посмотрим.
4: Хотя, конечно, мы не можем назвать вот конкретно этот случай проституцией в чистом виде этого слова. Но, тем не менее, этому случаю Бог дает оценку.
0: Да, потому что она переоделась-то за проститутку, значит, это было в то время нормальным явлением, если он ехал, и вдруг такая женщина стояла, правильно?
5: И он ее как-то узнал.
4: Ну да.
0: Но он ее узнал.

0: лежит именно на мужчине. Бог дает негативную оценку.
1: Поскольку здесь в большей степени проблема даже не в самой Фамаре, сколько в Иуде, и даже не по той причине, что он не выполнил свое обещание и не дал своего сына в мужья, а он пользуется услугами, причем делает это вполне осознанно.
2: Да. Да. Хорошо, вот можно где-то прочитать, вот как наказание от Бога вот, за проституцию. Давайте прочитаем. Левит, да, 19, 29 и 21.7.
3: «Не оскверняй дочери твоей, допускай ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом».
2: И Левит 21.7.
4: «Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему».
2: То есть вот как Бог, да, относится, понятно, к проституции и какие наказания от Бога вот предполагаются?
1: Но в данных текстах мы не видим конкретной кары за то, что женщина это делает. Здесь констатируется, что это грех. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда. Хотя, говоря о блуде, в других текстах и той же книги Левит, в общем понятие блуд — это как грех. Поэтому однозначно Бог не одобряет.
0: В Новом Завете апостол Павел пишет, что блудники Царство Божие не наследуют. Поэтому вот она.
2: И
0: вот
2: проститутка, она называется блудницей.
0: Да,
2: вот.
0: Да. То есть... И в Библии это четко тоже позиция прорисована о том, что ну, человек, практикующий такие вещи, как мужскую, так и женскую проституцию, да, он не может войти в Божье Царство. Бог не принимает подобное поведение, потому что оно является искажением. Касательно того, ну, что, какие еще, скажем так, санкции, да, применяются,
2: да, санкции,
0: по отношению к таким... к таким людям, ну, например, женщина не могла выйти замуж за священника. То есть определенная часть мужчин и мужчин, ну, наверное, поскольку это священники, это люди, знающие Бога, рискну сказать, что это лучшие мужчины, потому что ближе к Богу, да, вот для них эти отношения были закрыты навсегда.
2: Хорошо, а... отношение к Бога к мужчине, который пользуется услугами.
1: А, вы знаете, есть такая поговорка: если есть спрос, то будет предложение. Поэтому вот эта индустрия, так ее назовем, да, или некоторые даже называют профессией проституцию.
2: Но это
1: она,
2: да.
1: Она
4: причем
1: имеет,
4: древняя профессия.
1: Она имеет место быть, потому что есть потребители. Если бы, ну, стандартно говорим, традиционная проституция, если бы мужчины игнорировали это или оставались бы верные законам Божиим, верные своим женам, те, кто женаты, те, кто не женаты, остерегались бы этого блуда, и не только по причине боязни, болезни.
0: Искали бы себе жену.
1: То в таком случае не было бы спроса на это, соответственно, не было бы и предложения. Поэтому где-то нужно сказать, что вина того, что это в обществе есть, вина лежит на мужчинах.
0: Знаете, я вот что-то вспомнил случай такой в Писании, когда народ Божий отступает от Бога и впадает в беззаконие. То есть он начинает практиковать обычаи той земли. Вот, в обычаях,
2: да.
0: Ну, язычников,
2: да, в которых,
0: ну, проституция, особенно храмовая,
2: да,
0: особенно храмовая, она была в порядке вещей. И один из левитов, он берет женщину для того, чтобы ее вот использовать вот таким вот образом. И там говорится о том, что великое поражение пошло в народе. То есть люди начали массово умирать.
3: И до тех пор, пока сын первосвященника

0: не убил вот эту парочку, поражение не остановилось. Конечно, нам сейчас сложно понять, да, потому что нравы,
1: ситуация,
2: тогда нравы были совершенно другими, но это, в этой ситуации есть важный принцип. До тех пор, пока идет злоупотребление сексуальными отношениями, да, то есть эксплуатация интимной сферы вот в таком применении, в проституции, общество не может быть в безопасности.
3: Вот мы однозначно говорим, да, и констатирует Библия, отношение Бога – это грех, это погибель, в Царство Божие не войдут. Мне кажется, что наши современники, те, кто практикуют, те, кто живут этим, ну, говорим, если о женщинах, о девушках, может быть, даже они не понимают до конца, что, вставая на этот путь, начиная этим заниматься, они теряют перспективу своей жизни, они жизнь свою теряют.
4: Да,
3: потому что задаться вопросом, и какое будущее ждет эту женщину?
4: Я думаю, что они понимают это.
2: Знаете, однажды мне моя мама сказала, ты должен понять одну вещь. Никогда не целуй девушек. Я тогда так удивлялся, думаю, ну почему она так сказала? И она постоянно повторяла одну и ту же фразу. Ты должен сохранить себя для той единственной. Потому что всякий раз, когда ты целуешь девушку или вступаешь с ней в интимную близость, ты теряешь часть себя. И вот основная опасность для современного человека заключается в том, что человек теряет сам себя. Ну, не говоря уже о том, что, скажем так, ну, проституция, а вернее, пользование услугами, да, разрушает семьи. Никакая женщина не согласится делить своего мужчину с другими женщинами. Никакой мужчина не будет делить свою женщину с другими мужчинами. Поэтому угроза общества и личности. Вот что такое.
4: Да, а вот деградация мужчины, вот даже у нас есть такой пример, это деградация Самсона. То есть, вот если посмотрим, да, какая деградация есть здесь. То есть,
0: ну, конечно.
4: Он где начал и где он закончил? То есть он и там понятно, что ходил блудницей и занимался
2: случай
4: этим.
2: Случай с Самсоном — это как раз-таки очень интересный случай. В каком отношении? Самсон был одаренным человеком.
4: И его,
2: он,
4: да,
2: был
4: его
2: одарен
4: Бог
2: колоссальной
4: избрал.
2: Силой. Да. У него было призвание, у него было дело жизни.
4: Божье призвание.
2: Другими словами, да. У него было все для того, чтобы реализоваться как личность.
4: Да.
2: Но именно из-за его практики посещения и пользования услугой проститутки,
4: да,
2: он, в общем-то, свою жизнь пустил под откос. Он плохо закончил. Он плохо закончил. Именно по этой причине.
1: Он был физически очень сильным, но морально очень слабым.
4: Да, то есть, ну что, вот хочу и все. То есть, ну мало ли что мы хотим, правильно? Вот, как, вот куда вот может сказать, да, пример. И то есть вот эти девушки тоже, которые они начинают это, они не понимают, где это закончится.
2: Ну, в слове
4: это
2: «хотим».
4: Точно не понимают.
2: Ведь под словом «хотим» мы подразумеваем нашу такую вот сексуальную потребность, правильно?
4: Ну да.
2: Но кто мешает нам сексуальную потребность направлять в русло
1: законные
2: своей собственной, да, семьи?
4: Ну потому что в мире говорится, ну хочешь, значит это ты здорова. Или здоров, это нормально, хоти и делай.
2: Так, пожалуйста, а если хочешь и направляешь это в рамки своей собственной супружеской жизни, это значит нездоров?
4: Ну, я не знаю. Я считаю, что да, но они так не считают.
0: Здоров еще как, потому что, знаете, ведь когда мужчина идет к проститутке, извините за мою прямоту, а он что, думает о ее половом удовлетворении? Он думает,
4: нет, он думает, только о, себе,
0: он думает,
4: думаю,
0: о ее оргазме?
4: Конечно,
0: я вас умоляю, да. Конечно, нет. Он думает о своем, о своей сексуальной разрядке, но не о ней.
4: Ну, он же заплатил за что-то, правильно?
0: Он заплатил за что?
4: Ну, как за что?
0: Спустить пар?
4: Ну, конечно,
0: но
4: за что.
0: Это не есть, скажем так, полная гамма сексуального удовлетворения.
4: Ну,
0: я еще раз
4: это
0: хочу повторить вот эту мысль, которую, может быть, уже говорил в предыдущей передаче, что настоящее удовлетворение мужчина испытывает тогда, когда счастлива в постели его женщина. Сексуальный эгоист, вот по моему глубочайшему убеждению, это несчастный мужчина.
3: Ну, мы здесь опять-таки приходим к тому, что использовать, значит, женщин для сексуального удовлетворения, это не попытка достичь любви, потому что
4: конечно,
3: любви
4: такая, в этом здесь вообще
3: просто
1: нет. Да. Нет, да.
3: И вот здесь кроется как бы вся глубина проблемы в том, что люди считают, что сексуальное удовлетворение – это есть любовь.
4: Это любовь и счастье.
3: Счастье.
4: Только.
3: Но вот использовать вот услуги проститутки – это прямая, я не знаю, демонстрация того, что любви в этом нет.
1: Верно.
0: Знаете, это мне вот напомнил, ну вот хочу пример такой привести. Это все равно, что подойти к, ну, к такому большим воротам, да, красивым таким кованым воротам, вот, искусственно сделанным, и стоять и наслаждаться. Вот как красиво ворота вообще сделаны. Так здорово, мне так нравится. Вот я такое эстетическое удовольствие испытываю от этого. Но ты попробуй дверь открой и посмотри на то, какой дворец. Вот проституция – это когда человек смотрит на ворота, он смотрит на, ну, он видит только часть картины. Но если человек все-таки приближается к божественному идеалу, и он идет на то, чтобы познавать свою супругу в браке, то он видит дворец. А дворец, извините, это гораздо лучше, чем просто ворота.
3: И еще хотел бы, знаете, что сказать? Вот Бог предусмотрел сексуальную жизнь в браке. Я уже это несколько раз подчеркиваю.
4: Да.
3: Поэтому все, что за рамками брака, это не Божий план. И вот апостол Павел в своем письме Коринфской церкви, 1 Коринфянам, тоже нечто упоминает на эту тему. 6 глава и 1 Коринфянам, 6 глава, 16 стих. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть». Посмотрите, автор как бы возвращает нас туда, к бытие, где Бог придумал это, и показывает, что когда человек, мужчина, и неважно, женщина, совокупляется с другим человеком, он даже не понимает,
4: да,
3: что сейчас происходит.
1: С кем он
3: это
1: соединяется,
3: не просто,
1: да?
3: Это не просто половой акт, а происходит вот это таинство, которое Бог предусмотрел только в браке. И практически по замыслу Бога этот человек становится с этой блудницей одно.
2: Знаете, мы сейчас ситуацию нагнетаем, что все это так плохо.
4: Давайте я спрошу. Ключевой вопрос, ну говорите.
2: Я вот думаю, а как быть вообще тем людям, которые, ну вот этим девушкам, женщинам, которые практикуют, мужчины, которые практикуют проституцию.
4: Есть у них шанс спастись для вечной жизни? Есть у них шанс, чтобы в их жизни зазвучала симфония любви?
1: А вот как раз шанс-то и в следующем стихе находится, в 17-м. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». То есть, соединяясь с блудницей, соединяемся с грехом.
4: Ну, понятно. Нет, мы сейчас имеем в виду вот...
0: Знаете, в этой связи очень легко говорить, потому что Христа окружали подобные женщины.
4: Вот, Мария Магдалина была блудницей. Да, вот я про нее бы хотела, да.
0: И ее случай — это как раз-таки потрясающая иллюстрация того, как Христос относится вообще к проститутке. Mm-hmm. Да? С одной стороны, он осуждает ее поведение, ее образ жизни.
4: Да.
0: Но с другой стороны, он ее защищает. Это случай из 8 главы Евангелия от Иоанна, да, где приводят эту женщину, притаскивают ее и притаскивают для того, чтобы убить.
4: И его они спрашивают.
2: Христос
4: очень
2: красиво там отвечает. Он задает вопрос: а кто из вас без греха? Первый брось камень. И написано, начиная от старших, они начинают уходить. И красиво Иоанн это пишет, да, вот эту картину. Остался он один и женщина. Вот она, вот этот момент встречи Христа и женщины. Женщина, тебя никто не осудил.
3: Можно момент один? Вот более яркое отношение Бога к таким женщинам, мне кажется, в образе и в жизни некой женщины по имени Раав, которая в истории Священного Писания известна как блудница. Но самое интересное
4: прабабушка,
3: эта женщина является прабабушкой самого Христа. она вошла в вот это вот, стала частью генеалогического дерева самого Христа. В этом, по

0: Смотрите, отношение Бога, Он готов прощать, Он готов принимать и изменять жизнь. Все зависит опять от кого? От желания самого человека.
1: Согласен полностью с одной стороны, с другой стороны, совершенно не готов, какая история ярче говорит о Божьей милости. Дело не в этом. В истории из Иоанна меня впечатляет, что именно. Христос встречается лично с этой женщиной, да? И он говорит, иди и впредь не греши. А перед этим он говорит, никто не осудил тебя? Она отвечает, нет, Господи. И я не осуждаю тебя. То есть в этом моменте он показал, насколько для него дорога личность вот этой женщины, yeah. падшей женщины, проститутки. И в то же самое время он не сказал, что знаешь, ну, случилось у тебя так в жизни. Ну, да, бедная ты моя. Он сказал, иди и впредь не греши. Поэтому Бог любит грешника.
0: В этом выражена его позиция.
1: Но грех, он не терпит грех.
2: Ненавидит даже. И вот в этом случае, конечно, может прозвучать, я согласна абсолютно, прозвучать симфония любви.

0: Здравствуйте. Когда ребенок подрос, родитель задумывается о том, чтобы отдать его в детский сад. Но понимаем ли мы, насколько это сложный и важный этап для ребенка? Сегодня у нас в гостях детский психолог Диана Федосева. Диана, а сколько в основном детям нужно времени, чтобы адаптироваться в детском саду?
1: Для каждого ребенка процесс адаптации к детскому саду проходит очень индивидуально. Есть дети, более подготовленные к детскому саду, а есть менее. Поэтому для того, чтобы ребенок легче адаптировался, его нужно подготовить к этому моменту.
0: Подготовить к детскому саду?
1: Конечно, да. Так же, как к школе мы готовим детей, так же готовим мы и к поступлению в детский сад.
0: Что это включает в себя?
1: Для того, чтобы подготовиться ребенка к детскому саду, родители должны его определенным образом настроить. В моей практике были такие случаи, когда родители сами пережили какой-то негативный опыт в детском саду, или не ходили, не посещали.

0: посещали детский сад, и это все дома обсуждалось в такой негативной форме. Так что, когда пришел момент поступления ребенка в детский сад, у него уже не было настроения.
1: Он часто плакал. То есть нельзя при ребенке негативно говорить о детском саде?
0: Одно из условий – это, конечно, положительно отзываться и настраивать. Угу. Нужен положительный настрой. Мы говорим о том, как там хорошо, сколько там игрушек, какие там интересные занятия. Там есть дети, с которыми ты будешь играть, потому что у ребенка все равно есть потребность в общении. И потихонечку начинаем рассказывать, куда он пойдет, зачем он пойдет. Что некоторые родители даже говорят, что я вот хожу на работу, у меня есть такая деятельность, такое дело. А у тебя будет детский сад, и ты посмотришь, там даже будет очень интересно, тебе понравится. То есть вот такой настрой. Обязательно нужно приблизить режим домашний к режиму детского саду примерно хотя бы за 2 недели, а лучше с самого начала начинать приближать этот режим. То есть сон должен быть там в половине первого в час, да? Обед в 12, мы знаем, и подъем, соответственно, рано утром тоже должен быть. Потому что мы знаем, что режим смещается, когда мама хочет поспать, его оставят в 11, ребенок там позже, то есть режим смещается. А в детском саду все-таки существует режим, и дома мы тоже можем этот режим подогнать, скажем так, по детский сад.
1: Заранее нужно.
0: Да, заранее нужно это все делать. Тогда ему будет легче влиться, и у него будет потребность 12 часов уже спать. Да? То есть он не будет плакать там, или говорить, у него просто будет потребность, и он будет уже ложиться спать. Хотя на сон
1: детям тоже
0: сложно.
1: Если ребенок, первое время при посещении детского сада прямо сильно протестует вообще. Означает ли это, что детский сад для него не подходит? Нужно ли прислушаться к ребенку и изменить решение, забрать его из детского сада? Как вообще здесь лучше поступить? Или надо твердо стоять на своем, чтобы не было никаких, так сказать, даже моментов, у него мысли об отступлении не было?
0: Для начала, когда мы отдаем ребенка в детский сад, ребенок чувствует, в каком состоянии мама его отдает. Здесь мама должна быть оптимально спокойной и попрощаться. То есть не просто отдала, закрыла двери, и все, и ребенок чувствует себя брошенным. Нет, она перед тем, как она подготовку провела, она объяснила, куда он идет и так далее, она спокойно с ним попрощалась, сказала, что придет вечером, все будет хорошо и так далее, успокоила и отдала. То есть здесь еще важен еще наш внутренний эмоциональный настрой. Это раз. Ребенок протестует. Когда бывает так, что дети ходят неделю в детский сад абсолютно хорошо, потом начинают понимать, что они там будут целый день без мамы, и у них начинается вот этот
1: момент. Да, обратно.
0: Проходит неделя или две, и это все уходит. То есть бывает, что в течение недели-двух мы эту ситуацию перебарываем, скажем так. То есть ребенок потихонечку привыкает, вливается и перестает протестовать. В психологии адаптация проходит на разных уровнях. Есть легкая адаптация. Это когда ребенок в течение даже месяца адаптируется. Если ребенок в течение месяца адаптируется, значит, он адаптировался легко.
1: Это легко? 3-4, целый?
0: Да, целый месяц.
1: Месяц стресса такому маленькому человеку.
0: Нет, ужасно. Тут не говорится о том, что тут постоянно только он плачет и так далее. Но просто считается, что если ребенок 15 минут поплакал и успокоился, это можно пережить. То есть в течение месяца это норма. А лучше сократить этот момент, конечно, для этого педагоги еще работают. Если 2-3 месяца, это средний уровень адаптации, и тяжелая адаптация, или дезадаптация, когда не садовский ребенок, когда уже более полугода ребенок не может адаптироваться, плачет, болеет постоянно. Это уже дезадаптация, и такое понятие, как несадовский ребенок, тоже существует.
1: То есть существует, да? Как понять, что твой ребенок вот тот самый несадовский ребенок? То есть он не подходит для детского сада вообще?
0: Скорее всего, у этого ребенка очень сильная привязанность к маме, он не может с ней расстаться, да, то есть вот этот процесс разлуки он не может. Если ребенок действительно болеет, если у него проблемы неврологического характера, да, с разных сторон, и мы это, видимо, наблюдаем, то, конечно, лучше тогда исключить и сделать как-то по-домашнему воспитание, развитие ребенка. То есть здесь лучше, да, если мы видим действительно, что неврология, если ребенок начинает болеть. Не только сама, допустим, ОРВИ, а простудные заболевания и так далее, но и психосоматика тут уже работает, да, то есть соматические заболевания, и неврология. Это очень опасно, и здесь нужно быть очень внимательным, то есть проследить эту тенденцию, насколько часто это все происходит, и, наверное, прекратить. Я думаю, что в этом случае обязательно.
1: Может быть, это связано с тем, что просто ребенка не в том возрасте отдали в детский сад?
0: Вполне, потому что мы говорили о том, что дети все-таки 4 лет, они уже более социализированы. Uh-huh. То есть до 4 лет они пережили, они стали более самостоятельны. До 3 uh-huh. лет они уже, в 3 года они отделились немножко от мамы, стали...
1: Пережили кризис 3 лет,
0: кризис, да? Кризис 3 лет, да, вот это вот новообразование. Я сам, ну, новая социальная ситуация развития. Они играли раньше вместе, uh-huh. рядом, да, но не вместе. А теперь они уже хотят играть вместе, они, у них появляется потребность в общении. В 4 года как uh-huh. раз-таки, скорее всего, ребенок захочет общаться еще с кем-то, и это возможность нормально дать детский сад и договориться, и объяснить, и ему легче, может быть, объяснить.
1: Да, они уже
0: больше понимают. Потому что в 1,5 года, да, и бывают ситуации, когда ребенок хочет и может, и общается, и раньше 4 лет, но им сложно понять, куда ты идешь, почему uh-huh. мама ушла в вот этот момент, то есть они, может, могут болезненно это все переживать, почему мама ушла, его оставила, да. В 4 года он уже больше понимает просто, да.
1: Правильно определить возраст – это, так сказать, помочь ребенку лучше адаптироваться в детском саду.
0: Понимать особенности его развития в том числе, да.
1: А может быть, вот существуют такие ситуации порой, что ребенок в детском садике ведет себя хорошо. Ну как хорошо? Тихо, никому не мешает, воспитатели не жалуются. Означает ли это, что с малышом все в порядке? Или здесь тоже нужно, так сказать, как-то присмотреться к нему, и можно что-то заподозрить неладное.
0: Знаете, дети, которые, если мы говорим об адаптации, и дети, которые привыкают, допустим, к детскому саду, и которых отдали все-таки рано, они не всегда проявляют свою тревогу внешне. То есть uh-huh. они не всегда плачут, не всегда кричат, они могут молчать. И у uh-huh. них это проявляется на другом уровне, то есть там внутренние переживания, да. Uh-huh. И вот иногда даже и неврология бывает. Вот здесь вот. И здесь важно, наверное, все-таки эмоциональная близость с мамой, чтобы мама поговорила, мама обняла. И вообще педагога, потому что для детей раннего возраста, наверное, важнее, чтобы с ним контактировал эмоционально больше педагог, да. То есть доверительные такие отношения, общение, эмоции должны быть. Ласка, внимание, нужен индивидуальный подход, чтобы сгладить этот момент. В раннем возрасте это очень такой сенситивный период, чувствительный ко всем всяким стрессовым факторам. Поэтому здесь педагог должен проявить все свое мастерство для того, чтобы завлечь, увлечь ребенка, отвлечь от грустных мыслей и дать ему максимум индивидуального подхода и внимания.
1: То есть даже если родителям кажется, что ребенок прекрасно вообще пошел в детский садик без проблем, на самом деле во внутреннем мире ребенка...
0: Все равно будет, да. Да. Я думаю, что это не может не быть. Все-таки переживания внутри какие-то есть. Просто мама, конечно, разговаривает, мама общается, мама пытается дать понять ребенку, что все будет хорошо. Он вроде бы принимает, но все равно он привык к маме, он же ее, и он привык рядом с ней находиться. Этот момент разлуки он все-таки внутри может переживать. Ну, в той или иной мере, каждый ребенок это переживает, это будет, да.
1: Еще такой момент, как вот режим дня, да, в детском садике, он отличается от режима дня дома. И я помню, как моя старшая, когда сначала она очень хотела идти в детский сад, как раз ее привлекали эти дети, которые гуляют за забором, ей было уже 4,5, пошли в детский сад, после первого года она поняла, спать днем она не хочет. Вот что делать, если ребенок прямо протестует против режима дня в садике? Но, как сказать, от режима там никуда не денешься.
0: В детском саду мы находим разные решения этой проблемы. Часто, конечно, это несоответствие режима домашнего и садовского. Uh-huh. Тут мы говорим с мамой, что мы должны подбить этот режим, то есть пораньше поставить будильничек, пораньше встал ребенок и, соответственно, раньше захотел лечь спать. Второй момент, если ребенок привыкает к детскому саду, ему сложно просто эмоционально вот, сделать то, что от него хотят, потому что он впервые находится в этом помещении, в этой кроватке, которая не его родная, да, и среди этих детей. Мы просто просим его посидеть. Иногда очень помогает какая-то любимая вещь, ну, там, игрушка, или какая-то
1: хорошая
0: мелочь,
1: идея,
0: с которой он приходит в детский сад, и когда он не хочет кушать, мы там сажаем его, и давай покормим Мишку, а потом покормим тебя, и также спать, давай уложим Мишку, потом укладываемся. То есть с игрушкой вот это как-то обыгрываешь. Когда...
1: Хотя бы кто-то родной, да, близкий с тобой.
0: Иногда
1: здесь
0: говорим, давай оставим Мишку на ночь, а на следующее утро ты его заберешь. И этот прием тоже иногда вот срабатывает. То есть такие моменты тоже. Ну, просто посидеть ребенку, попросить на кроватке. И часто дети, которые находятся, ну, видят, что остальные спят, все равно укладываются, потихонечку засыпают.
1: То есть
0: вместе
1: здесь
0: с другими
1: нужно быть гибкими тоже, да, понимающими, искать варианты, которые подойдут именно твоему ребенку. Еще для меня тоже открытием было, когда моя старшая пошла в детский сад, я узнала о том, что, оказывается, дети в детском саду устают. Мы-то думаем, что они туда ходят, развлекаются, играют с детьми, да? А оказывается, они там устают. И тогда я поняла, почему вечером ребенок у меня дома такой.
0: Конечно, день у дошкольника очень насыщенный. У них целая сетка занятий, у них практически, ну, конечно, есть свободное время на игру, но в целом у них достаточно насыщенный день, включая прогулки, которые 3 часа.

0: часа в день, где-то общей протяженностью 3 часа в день. И занятия, которые длится одно за другим, и к подготовительной группе сетка увеличивается, их становится больше, они устают. И, наверное, самый лучший выход, поскольку эмоции вот эти накапливаются, напряжение, это погулять с ребенком, обязательно дать ему выговориться вечером, чтобы вот этого напряжения, накопления не было. Перед сном есть детки, которые пока не поговорят, не выговорятся, тоже не укладываются спать, есть такие. И это хорошо, когда родители практикуют вот это общение с ребенком доверительное, как прошел день, заодно потренировать память, вышли из детского сада, как прошел день, чем занимались, какие занятия были. Как раз ребенок вспомнит и расскажет, и поговорит.
1: Что тебе понравилось? И может вот это, быть, да?
0: Да, что понравилось, какие занятия, похвалить его за успехи, которых он достиг. Да, вот такое вот. И погулять обязательно, подышать свежим воздухом еще. И как можно больше времени вот провести с ним еще вместе, потому что недостаток внимания со стороны родителей все-таки есть. И хотя бы вечером вот это компенсировать, чтобы ребенок не чувствовал себя вот в этом ущемленным.
1: То есть, отдавая ребенка в детский сад, родители ощущают некоторую свободу, да? Вот отдали, ребенок там уже день провел, а оказывается, значит, теперь наш вечер должен быть посвящен ребенку?
0: Ну, как мы и говорили, быть мамой – это жертва, потому что мы должны дать ребенку все необходимое для его полноценного нормального развития. А психика дошкольника, она очень уязвима, и ее легко травмировать. Поэтому все вот эти вот моменты, недостаток внимания и так далее, необходимо компенсировать. Потому что все-таки ну, это чревато тоже особыми какими-то эмоциональными нарушениями впоследствии, когда ребенок не может выговориться, когда с ним не общаются. Все это необходимо восполнять.
1: А что касается кружков и секций одновременно с посещением детского сада, вот что вы рекомендуете, особенно в первый месяц, когда только ребенок начинает?
0: Вообще, когда в первый месяц, когда начинает
1: ходить детский сад.
0: Вообще, когда ребенок начинает ходить в детский сад, желательно оградить его от излишнего напряжения и общения вообще с другими. Желательно, чтобы вот как на момент адаптации он больше был с мамой, дома, общался. Вот такое вот тесное эмоциональное общение. И выговаривался и так далее. А излишнее напряжение кружки и другие люди, то есть вот это вот все желательно исключить вот на момент именно адаптации. То есть перегрузка какие быть не должно. Все это сказывается тоже на его эмоциональном состоянии. То есть, который мы бережем и стараемся сделать положительный эмоциональный фон.
1: То есть если мы хотим его как-то еще развивать, да, помимо детского сада, то все это нужно вводить уже постепенно и потом... То есть ни в коем случае не одновременно.
0: Ну, сейчас такая тенденция, все хотят больше интеллектуально развивать,
1: поэтому множество
0: кружков и секций, но иногда достаточно и той базы, которую дает детский сад. Кроме того, надо оставить время для игры, потому что игра – это все-таки ведущая потребность и деятельность ребенка-дошкольника.
1: А что делать, если ребенок жалуется постоянно, что кто-то его обижает в детском саду?
0: Мы сталкиваемся с проблемой конфликтов в детском саду, начиная с раннего возраста. Допустим, если это возраст до 3 лет, когда дети еще не умеют разговаривать и не умеют договариваться.
1: Да.
0: То есть подходят, забирают игрушку, начинаются слезы, начинаются истерики и проблемы. То есть здесь педагог и родитель тоже, когда это видим на площадке, на детском, может быть, должен подойти и поговорить. То есть мы можем разговаривать и разговаривать много. Чтобы вложить в ребенка какую-то нравственную основу, мы должны с ним разговаривать.
1: И с первого раза
0: мы сразу говорим, что да, как нужно, что нужно делиться игрушками, что нельзя обижать других детей. А можно предложить альтернативу, хочешь игрушку, дай что-то взамен, чтобы не было обидно. То есть вот такие все разные формы поведения в таких ситуациях мы должны с ним оговаривать. Ну, конечно, то есть много говорить. И дальше в дошкольном возрасте и ближе к школе мы все время проводим беседы на эти темы, на поведение. Еще очень хорошо помогает нам вот в моей работе, поскольку я работаю по направлению социально-коммуникативного развития детей преимущественно, мы конфликтные ситуации обыгрываем в куклах.
1: Ну, интересно.
0: То есть, да, со стороны, когда ребенок может посмотреть на какую-то ситуацию. То есть мы вот, произошло что-то в группе, они приходят ко мне на занятия, и мы берем куклы и обыгрываем эту ситуацию в куклах.
1: То есть как будто они, куклы
0: сначала
1: поссорились,
0: я,
1: да?
0: Да, сначала я, а потом они, а потом мы начинаем это обсуждать. Они как бы со стороны, то есть самого себя ребенку сложно оценить, плохо, да, ну так скажем, плохо сложно оценить. Но со стороны чей-то, со стороны вот, кукол, со стороны им легче оценить поступок и эту ситуацию. И потом, когда мы уже сделали анализ вот этой ситуации в такой миниатюре, да, иногда это бывает в песке, там, песочная терапия, они тоже обыгрывают какие-то ситуации. Иногда через куклотерапию. И они, посмотрев на это со стороны, дают оценку, и потом мы уже переносим это в их личную жизнь и
1: обсуждаем. А как было у вас вот с

0: Да. Сегодня, да, вы их спрашиваете?
1: А вот да, и дальше уже
0: и
1: так.
0: И разбираете да. уже эту ситуацию.
1: А потом на следующих занятиях они сами приходят, берут эти куклы, обыгрывают эти ситуации, и мы опять сделаем разбор. То есть вот эти вот направления, как песок или куклотерапия, они очень близки детям, потому что это их привычная игра. Форма деятельности. Да, игра для них еще имеет какой-то вот назидательный, целительный, наверное, вот так вот эффект для здоровья детей.
0: Спасибо, Диана, я даже не знала о таком интересном методе. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время с нами. Если у вас возникли вопросы по теме адаптации ребенка в детском саду, вы можете оставить их на нашем сайте или в соцсетях. Отдать ребенка в детский сад – это ли не значит переложить ответственность за его воспитание на кого-то другого? Ответственность за развитие и воспитание ребенка по-прежнему лежит на нас, родителях. Мудрости нам и терпения.

Вы смотрите «Клуб 700». Рик всегда был образцом здоровья, но одним воскресным утром ему внезапно стало очень плохо. Через одно мгновение он упал без пульса и признаков жизни. Я увидел Рика, лежащего на полу. Все смотрели на меня в надежде, а я молился Богу. Это было обычное воскресное утро, 25 апреля. Я чувствовал себя хорошо. У меня не было никакого стресса. Обычный день. Я всегда считал себя весьма здоровым. У меня даже голова никогда не болела. Рик приехал в церковь и взялся за исполнение своих воскресных обязанностей, в числе которых было сопровождение пастора в зал. Я стоял в 5 метрах от него. Он любил проверять звук перед тем, как выйти на сцену. И вдруг мне стало плохо. Подобного никогда в жизни не было. Я подошел к стулу, чтобы схватиться за него. Это было последнее, что я запомнил. После этого темнота. То утро было другим. Служение в тот день было вдохновленным. Было такое чувство, что сам Бог наполнил служение своим духом. Шло поклонение, это была последняя песня, я поднял руки. Потом Арчи заметил, что Рик упал рядом с ним. Я увидел, что Рик лежал и не реагировал. Я выбежал из зала и позвал офицера Эда. Он прибежал и начал оказывать помощь Рику. У него не было пульса, дыхания, он покинул нас. Я стоял снаружи. Затем дверь открылась, и ко мне подошел пастор Арчи. Он сказал, мне нужна помощь. Я побежал к Рику, наклонился над ним, пытаясь услышать дыхание. Я проверил сонную артерию и запястье в поисках пульса, но не нашел никаких признаков жизни. Я связался с диспетчером и вызвал отряд спасателей. Я сказал, что у нас лежит взрослый мужчина, который не дышит. Рик – мой друг. Он полицейский в отставке. И у нас с ним были всегда хорошие отношения. И когда ты видишь, как близкий тебе человек умирает на твоих глазах, это разрывает сердце. Но у него не было признаков жизни. Он покинул нас. Я решил передать Рика в руки профессионалов и пошел на сцену. Я думал, что делать, что сказать. Меня переполняли эмоции. Я знал Рика 12 лет. Он мой друг. И сейчас безжизненно лежал на полу. Мне нужно было успокоить людей, не посеять в них семена страха или тревоги. Меня переполняли эмоции, когда я шел на сцену, но Бог явился сверхъестественным образом. Я его ощущал. Он был рядом со мной. Группа прославления продолжала играть, а пастор Арчи попросил собрание начать молиться за Рика. Люди молились. Они верили Богу. Они не знали всей серьезности ситуации, но понимали, что что-то не так. Все молились. Внезапно глаза Рика открылись, словно он проснулся. Они открылись, и я подумал, что это было. Это невозможно описать словами, это было нечто невероятное. Настоящее чудо. Просто чудо. Я открыл глаза в конце молитвы и увидел, как Рик поднялся. Он же только что был без признаков жизни. Но я видел, как Рик встает. Если кто-то скажет вам, что молитва не работает, то скажите ему, что дьявол лжец. Медики проверили Рика. Потом врачи и специалисты провели диагностику. Они сказали, что у него сердце как у 20-летнего, и с ним все в порядке. У меня появилось новое прозвище – Лаза Рик. Я не знаю, почему я, но в смирении радуюсь, что он выбрал именно меня ради своей славы. Он сделал это для меня. Он вернул меня.
Он сделал это и для людей, которые тогда были в церкви. Все, кто тогда был там, стали частью этого чуда. Мне кажется, что Дух Святой сказал, Рик — это прообраз церкви. Бог хочет пробудить свою церковь. Спящая церковь не может влиять на культуру. Я верю, что Бог пробуждает свою церковь, чтобы помочь страждущему миру. Это укрепило мою веру. У меня были дни, когда я просыпался и думал, зачем я живу. Но когда происходят подобные вещи, начинаешь понимать, зачем живешь. Вот твое призвание. Сюда тебя поместил Бог. В тот день я ничего не сделал, просто вызвал спасателей. Я рад, что был здесь, и с моим другом все в порядке. Я изменился ментально, я начал иначе смотреть на вещи. Мы здесь не просто так. Бог может сделать все. Все возможно верующим. Я верю, что это взбодрило людей, укрепило их в вере, что для Бога нет ничего невозможного. Я верю, что церковь — это место, где происходят чудеса. Это утвердило факт, что Бог велик и может делать сверхъестественное. Он больше ограничений, в которые мы пытаемся его засунуть. Он хочет делать намного больше того, о чем я прошу или помышляю, благодаря силе, которая действует в нас. Если Он мог использовать меня со всеми моими недостатками, то Он может выбрать кого угодно. Он может выбрать вас. И если Он это сделает, то все будет только во благо. Это сделает вашу жизнь только лучше. Это удивительный факт. Он хочет использовать вас, исцелять вас, восстанавливать и прощать. Он хочет все это делать, потому что Он такой. Когда вы понимаете Его личность, а Его имя ее описывает, то получаете больше веры. Что позволило Лазарику воскреснуть из мертвых? Опытный полицейский пытался найти у него пульс, услышать дыхание, но не смог. Рик лежал на полу, спасатели уже ехали, но церковь начала молиться. Пастор поделился с нами.

0: секретом. Они доверяли Богу. Люди не полагались на то, что видели своими глазами. Глаза говорили им: «Да, Рик умер». Отсутствие пульса и дыхания говорило им о том, что он умер. Но Бог сказал: «Нет, ты будешь жить, и жить с избытком». Они поверили Богу. Как нам получить чудо? Иисус ясно говорит об этом в Марка 11 главе. Во-первых, верьте в Бога. Не нужно верить в молитву, в то, насколько хорош Рик, или в то, как вам будет тяжело, если Рика не будет рядом. Какие бы причины вы ни приводили, не полагайтесь на них. Верьте в Бога, что Он тот, кем называет себя. А затем, если не будете сомневаться, если будете верить в сердце, что получите то, о чем просите, то и получите. Если нужно не верить чему-то в этом мире, так это сомнениям. Не позволяйте им вытеснить Евангелие, благую весть. Не давайте им места. Как добиться того, чтобы у вас не было сомнений? Это проблема для некоторых людей. Они думают, нужно быть реалистом, но способ есть. Молитесь во имя Иисуса. Это не какое-то волшебное заклинание. Вы должны сказать себе: «Он Спаситель, Целитель, Избавитель, Обеспечитель. Он моя праведность. Он все во всем». И когда вы вспоминаете Его имена, то начинаете осознавать, что они — описание Его личности. И если Он такой, и Он во мне, то у меня есть вся вера, в которой я нуждаюсь. Позвольте Иисусу стать сегодня вашей верой. Пусть Он станет для вас всем во всем. Смотрите на Него, на Автора и Совершителя вашей веры. Вы уже имеете веру, в которой нуждаетесь. Мы с Терри будем молиться о вас, но перед этим хотим поделиться чудесными свидетельствами, которые ободрят вас. Вы увидели одно удивительное свидетельство, и вот еще несколько. Помните, то, что сделал Бог для других, Он сделает и для вас. Вам нужно лишь верить. Вот что пишет Наэми. «У меня внезапно начал заклинивать безымянный палец на левой руке. Немного позже та же проблема возникла и на правой руке. А 2 недели тому появилась острая боль». 24 августа Терри молилась: «У кого-то невропатия в руках. Это не просто онемение, ваши пальцы защелкиваются. Вы начнете чувствовать покалывание, потому что Бог восстанавливает вашу способность разгибать пальцы во имя Иисуса». Я начала плакать, приняла эти слова, почувствовала, что боли и онемение начали уходить. Бог исцелил мои руки. Я прославляю Бога. Слава тебе, Господь, во имя Иисуса. Аминь.
1: Слава Господу, это чудесно. А вот письмо от Филлис. Она пишет: «В ноябре 2019 года я получила серьезную травму при падении. Врачи сказали, что мне необходимо менять лодыжку. Я даже не знала, что такое делают. Но в клубе 700 Гордон сказал: положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Я прикоснулась к лодыжке, Гордон помолился, и я получила исцеление».
0: Мы сделаем то же, что сделала Филлис. Проявим свою веру. Акт веры — это когда вы кладете руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы будем молиться во имя Иисуса. Мы будем молиться, потому что Он — Целитель. Он — Восстановитель, Избавитель. Мы прикладываем руку в знак проявления веры. Положите руку на ту часть тела, которая нуждается в исцелении. Мы с Терри будем молиться в согласии с вами. Библия говорит, что где двое или трое будут молиться, прося о чем-то, вы должны положить руку. Мы будем молиться, а Бог остальное сделает. Давайте молиться. Господи, Боже Всемогущий, мы приходим к Тебе и молимся во имя Твое, потому что имя Твое — Целитель, Праведность, Избавитель, Обеспечитель. Это все Ты. Твое имя превыше всех имен. Мы обращаемся к Тебе и протягиваем наши руки, чтобы

прикоснуться. Мы соглашаемся и говорим вслух: «Исцелись сейчас во имя Иисуса». Ранами воскресшего Спасителя я

0: У кого-то из ваших родителей была деменция перед смертью, и теперь вы боитесь, что это же будет и с вами. Мы прогоняем дух страха во имя Иисуса. Он уходит от вас. Вы мыслите трезво. Ясность сознания вернулась. У вас нет деменции и не будет никогда. Бог освободил вас во имя Иисуса.
1: У кого-то из вас проблемы с глотанием. Вас диагностировали болезнь тканей пищевода. Он раздражен, и из-за этого постоянно тревожит вас. Вы чувствуете дискомфорт во время еды. В эту минуту Бог прикасается к вам. Он исцеляет ваш кишечник. Он исцеляет вас от головы до пяток. Будьте исцелены во имя Иисуса.
0: У кого-то проявляется астма, особенно в это время года и осенью. Бог забирает эту болезнь от вас. Сделайте глубокий вдох. Никакого кашля и раздражения. Бог освобождает вас. Во имя Иисуса примите исцеление.
1: У кого-то проблемы с правой гайморовой пазухой. Я не знаю, как это случилось. Возможно, вы вдохнули какой-то реактив. Вы теряете кость. У вас проблемы с пазухой. Это повлияло и на ваши верхние зубы. Бог исцеляет вас. Он восстанавливает ваши кости. Он восстанавливает ваш внешний вид. Он восстанавливает все. Вы только что ощутили это в правой щеке. Во имя Иисуса будьте исцелены и здоровы.
0: Кто-то из вас затаил зло на людей, которые вас обидели. Это было ужасно и изменило вашу жизнь. Бог приглашает вас к свободе. Протяните руку и примите свободу. Простите, как Иисус простил вас. И вы освободитесь во имя Иисуса. Будьте освобождены.
1: У меня есть общее слово. Я вижу бремя на вашей спине. Оно связано с тем, что случилось с вами. Вам тяжело прощать. Груз лежит на вас, но бремя Христа легко. Иго Его блага. Он может снять этот груз и дать вам свой свет и прощение. Просто поднимите свои руки к Нему и скажите: «Иисус, я не могу сделать это, но Ты можешь, помоги мне. Я хочу идти туда, где Ты хочешь меня видеть. Веди и направляй меня. Будь моим пастырем, который поведет меня на злачное пастбище, к водам тихим, чтобы в моей душе не было бурь. Пусть все успокоится. Помоги мне всех простить. Да, я сам не могу сделать это, но Ты можешь. Сделай это для меня. Я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь». Дом Берты оказался прямо на пути торнадо. Торнадо сорвал крышу и разрушил одну часть дома. Всюду был мусор, Берта думала, что ее дом уже не восстановить, но благодаря вам ее дом стал лучше, чем раньше.
2: Вдова Берта Билбри живет в Маслвилле, Кентукки, более 60 лет.
0: Много воспоминаний, которые не хочется терять. Люди не ценят, что имеют, пока не потеряют.
2: Женщина гостила у дочери, когда торнадо третьей степени пронесся прямо через ее дом.
0: Я была напугана, я не знала, выстоял ли дом. Когда вернулась, увидела, что все ужасно. Дом был разрушен с одной стороны. Все стекла выбиты, крыши не было, везде стояла вода. Я думала, что починить невозможно. Но Бог вмешался в мою ситуацию. Он спас нас. Чудесное благословение.
2: В операции благословения узнали о Берте и решили, что должны ей помочь.
0: Крыша была в ужасном состоянии, но они починили. Потом сняли утеплитель со стен и переделали их. Это было

0: Настоящее чудо.
1: Мы заменили окна, полы, стены и шкафы. После этого привезли новую мебель. Берта не могла поверить в то, что увидела.
0: Это было чудесно. Они пришли и сделали ремонт. Я не могла поверить своим глазам. Тут был настоящий ужас. Я думала, невозможно починить все это. Это просто невероятно. У нас есть вопрос от Элизабет. Она пишет: «Некоторые мои знакомые заявляют, что их близкий человек умер, стал ангелом и теперь присматривает за ними. Иногда они пишут в соцсетях, что умерший через бабочку, птицу или какой-то рисунок, который они увидели в облаках или на камнях, передал им сообщение: «Привет, я слежу и люблю тебя». Я знаю, что им приятно так думать. Должна ли я попытаться исправить их представление или оставить все как есть?» Так думают не только неверующие, но и верующие, которые плохо знают Библию. Этим людям нравится утешать себя такими мыслями. Что скажете?
1: Элизабет, вопрос в том, являетесь ли вы для них авторитетом? Становятся ли люди ангелами после смерти? Нет. Библия четко говорит об этом. Ангелы и люди — это разные существа. Вы не можете изменить состояние и стать ангелом. Но если речь идет об исправлении, у Бога нет полиции. Надеюсь, вы меня понимаете. Люди не должны ходить и говорить: «Я хочу исправить вас». Если вы являетесь авторитетом для кого-то, то да. Вы должны воспитывать их в страхе Господнем, наставлять их в заповедях, в том, как Бог устроил Вселенную, чтобы они думали правильно. Если вы наставите ребенка в этом, то он не сойдет с этого пути. Если у вас есть авторитет, то у вас есть разрешение от Бога, чтобы исправлять их. А если нет, пусть Бог благословит вас. Это вещи, которые лучше оставить как есть. Главное, не сделать хуже. А закончим мы со стихом из Псалмов. «Я верую, что увижу благость Господа на земле живых». Увидимся в следующем выпуске Клуба 700. Пусть Бог благословит вас. До свидания.

cool.